0: За всю 2000-летнюю историю церкви. Павел писал: «Богатых увещевай, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Мы поговорим о том, как это можно делать сегодня с наибольшей эффективностью. Порой люди считают, что очень трудно зарабатывать деньги. Но со временем все больше понимаешь, что как бы тяжело ни было зарабатывать деньги, еще труднее бывает их отдавать. Сознательно, эффективно и с правильными целями. Сегодня мы продолжим строить на основании того, о чем говорили раньше, исследуя возможность создать мир, в котором будет ноль групп людей без писания на их языках. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров, способных донести до них благую весть Господа Иисуса. Ноль групп, состоящих из устно обучаемых людей, которым не была представлена благая весть Иисуса таким образом, чтобы они могли ее услышать без необходимости чтения. Ноль народностей, не имеющих доступа к церкви, где они могли бы обучаться, расти и становиться воспроизводителями. Сегодня мы выслушаем некоторых замечательных людей, чтобы еще лучше понять, как применять то, что Бог вложил нам в руки ради достижения целей Его царства. Мы уже слышали Пола Эшелмана. Сегодня он вернулся, но теперь с другом. Пол – вице-президент КРУ. Это американское служение «A Campus Crusade for Christ». Он лидер на фронтах Великого Поручения всю свою взрослую жизнь. Дэвид Денмарк – исполнительный директор фонда Маклеллана. Они замечательные лидеры в сфере филантропии для нынешнего поколения христиан. Их беседа о том, как эффективно инвестировать в Царство Божье, наверное, породит в вас новые идеи. Послушаем их разговор.
1: Дэвид, приветствую тебя. Мы много изучали и обсуждали тему применения наших ресурсов для распространения царства. Нам будет интересно послушать тебя. Ты и твой фонд раздаете миллионы долларов. Как вы решаете, куда направить свои финансы? Пол, мы следуем одному принципу – это желание упреждать, а не реагировать. Люди в Иссахаре много говорят о стремлении к нулю. Они описывают проблемы в царстве, требующие решения. Мы в нашем фонде внимательно, с молитвой, выбираем те или иные проблемы согласно нашим убеждениям, а затем мы стараемся найти подходящие организации, которые смогут помочь нам в решении этих проблем. Вот я думаю, например, о том, чтобы остался ноль в такой сфере, чтобы был ноль языков, у которых нет перевода Библии. Что мне делать в таком случае? Найди организации, которые делают перевод, и найди регионы, которые нуждаются в таком переводе, и работай над тем, чтобы свести два этих конца вместе. Много у тебя ресурсов или не очень, ты можешь целенаправленно их использовать. А целенаправленность начинается с информирования людей. Например, если твое сердце расположено к детскому служению, в частности, у тебя в сердце стремление послужить детям, которые еще никогда не слышали Евангелие, то тебе надо начать с составления списка авторитетных детских служений, а также получить от Иссахара список мест, где живут дети, которые никогда не слышали Евангелие, а затем целенаправленно соединить эти две стороны. На сайте Иссахара, конечно же, есть информация о наших организациях, служениях, которые уже провели презентацию своих проектов и сказали: «Вот у нас есть проект, которым мы можем послужить детям или тем или иным людям в данной конкретной части мира». Поэтому они могут зайти на сайт и посмотреть. Но что, если у тебя вообще нет денег, или ты можешь их дать очень мало? То как ты можешь использовать свой талант и влияние, чтобы каким-то образом оказать влияние, особенно когда речь идет о регионах, где в настоящее время нет церквей, и распространять там царство? Минимум, о чем мы говорим, это духовные проблемы. А любые духовные проблемы требуют духовных решений. Поэтому, независимо от того, есть ли у тебя деньги или нет, ты можешь делать одно – помолиться. И молиться не просто в общем, а молиться целенаправленно и конкретно. Итак, зайди на сайт Иссахара, найди список народностей, которые нуждаются в участии, а затем начни молиться целенаправленно о тех именах, о тех регионах, прося Господа послать делателей. Замечательно. Когда Неемия услышал, что стены Иерусалима разрушены, он сел и заплакал. Мне кажется, что у нас должны быть люди, которые будут оплакивать каждую часть мира, у которой пока не было шанса. Знаешь, Неемия — это отличный пример, ведь все, что он сделал, это лишь построил стену перед своим домом. Поэтому если каждый сделает лишь то, что Бог поставил перед ним, то в совокупности все эти действия приведут к построению царства. Найдите проекты, которые будут как бы док-станцией для более крупной проблемы. По часу у нас опускаются руки, мы думаем, мы никак не сможем достучаться до всех людей в Азербайджане. Может быть и нет, но вы можете профинансировать перевод Евангелия от Луки, который может достучаться до людей в Азербайджане. Поэтому пусть вас не обескураживает задача. Попытайтесь найти док-станцию, к которой может подключиться организация, которую вы представляете подключиться к ней. Дэвид, я знаю, что у тебя есть фонд, и ты много чего финансируешь. Ты заботишься о людях в духовном смысле и физическом. Ты стремишься восполнять их нужды. Я знаю, что ты лично взвалил на себя огромное бремя по исполнению великого поручения. Откуда все это взялось? Сам я по образованию инженера, я на все смотрю с точки зрения решения проблемы. Как мы уже говорили ранее, я вижу проблемы в исполнении великого поручения, проблемы, требующие решения. Мне нравится получать доступ к ресурсам, соединять вместе организации с одним стремлением и финансировать их, чтобы они меняли ситуацию и закрывали проблемы в выполнении великого поручения. Мне нравится цитата из 17 главы Иоанна, где Иисус говорит: «Люди узнают, что я исшел от Бога, потому что вы будете любить друг друга». Мы часто думаем, что можем доказать божественность Иисуса Его воскресением. Но в 17 главе Иоанна говорится, похоже, о том, чтобы мы любили друг друга, и тогда мир действительно сможет измениться. Знаешь, затем в той же главе Он говорит о единстве. И мы стараемся способствовать тому, чтобы служения работали вместе. Это единство, но не единообразие. Мы не хотим, чтобы вы не делали того, к чему вы были призваны. Но мы хотим, чтобы вы делали то, к чему вы были призваны, в сочетании с тем, к чему были призваны другие, если мы все стараемся увидеть выполнение великого поручения.
0: Надеюсь, вы многое почерпнули из разговора Пола и Дэвида, так же, как и я. А сейчас мы обратим внимание на Дэвида Уиллса. Он мой дорогой друг, юрист по образованию. Но он применяет свои лидерские качества на переднем плане движения «Щедрость». Сегодня Дэвид – президент Национального христианского фонда. Это крупнейший грантообразующий фонд в современном христианском мире. Дэвид выскажет нам полезные идеи о том, что делать с ресурсами, которые Бог дал нам в руки. Дэвид очень искренний человек. Давайте же послушаем, как он будет делиться с нами своими мыслями о том, как применять мирские богатства в Божьих целях.
1: Мы очень многое узнали во время наших занятий. Так замечательно, что выступающие один за другим говорят о тех невероятных делах, что творит Бог. Должен вам сказать, что многие поколения до нас думали, что живут в самый важный период истории человечества. Все они ошибались. Именно мы живем в самый важный период за всю историю человечества. Мы узнали, что есть огромная потребность, но движущая сила еще больше. Мы живем в такое время, когда нам нужно буквально вычеркнуть некоторые слова из своего лексикона. Термин «народы» без Библии просто исчезнет еще при нашей жизни. Термин «незанятые группы людей», о котором вы наслышаны, тоже исчезнет. И надеюсь, если Богу будет угодно, термин «нетронутые группы людей» также исчезнет. Мы живем в такое время, когда вся церковь донесет все Евангелие всему миру. Давайте немного поговорим о жизни щедростью. Услышав о таких понятиях, мы получаем возможность стать добрыми управителями, любить Господа, Бога нашего, всем нашим сердцем, душой и разумом, и любить ближнего своего, как самого себя. И мы многое говорили о ближних во время занятий. И каждому из нас будет задано два вопроса. Когда мы окажемся по ту сторону вечности, Христос спросит: «Что ты делал со мной как даром?» И затем Он спросит у нас: «Что ты делал со всем остальным, что я тебе дал?» Итак, давайте на минуту задумаемся об этом процессе. Как жить с щедростью? Прежде всего, у нас есть эти ресурсы, которые Бог нам доверил. Он ими владеет и управляет, но Он дает их нам на время. Вот они — наше время, наш талант, истина, взаимоотношения и сокровища. На самом деле, есть немного мест Писания, в которых нам конкретно говорится о том, как именно мы должны использовать свое мирское богатство. Одно из них — Лука 16:19. В нем конкретно сказано: «Используйте свои мирские богатства, чтобы…» И далее объясняется. Вот что там сказано: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Вот как это можно перефразировать. Когда вы окажетесь по ту сторону вечности, люди пригласят вас к себе на ужин. Уверяю вас, что сейчас самое потрясающее время за всю историю человечества. Чтобы вы инвестировали, чтобы вы щедро распоряжались своим временем, своим талантом, своим сокровищем, истиной, что вы имеете в той или иной сфере, и всеми своими взаимоотношениями, чтобы приобретать себе друзей. Ведь все те люди по всему миру, о которых вы слышите в ходе

0: царство. Возникает единство, потому что мы кладем деньги на стол и ищем возможности для наилучших инвестиций ради распространения Царства Божьего. В следующем разговоре примут участие трое. Пол Шалтайс сделал карьеру в сфере недвижимости. Но в ней он всего лишь заработал свои деньги. Сегодня он вкладывает свои деньги для достижения эффективных стратегических целей по продвижению Царства. Фил Батлер подключается к этому разговору, имея опыт работы в ABC News в качестве международного корреспондента. Но сегодня он работает в компании Vision Synergy. Он мобилизует служение, чтобы вместе они смогли лучше работать, чем отдельно. А еще мы выслушаем Карен Примат. Она директор компании Vision Synergy и является дочерью Фила Батлера. Недавно она была признана одной из самых влиятельных женщин среди лидеров-миссионеров в Северной Америке, которые сегодня действуют на международной арене. Имея такое преимущество, она проявляет уникальный подход к теме беседы.
1: Фил и Карен, мне очень приятно вновь с вами встретиться. Я хочу попросить вас поделиться с другим нашим общим стремлением к пониманию того, как наилучшим образом может быть выстроено сотрудничество и партнерство ради выполнения великого поручения. Итак, Фил, можешь ли ты высказать свое мнение? Ты ведь очень заинтересован в этом. Что нам нужно понять, чтобы хорошо это делать? Думаю, стоит выделить 3 или 4 причины, по которым мы должны работать вместе. Во-первых, Писание ясно показывает, что таков характер Бога. От нас требуется жить общиной, иметь взаимоотношения, но если задуматься о состоянии мира, то становится ясно, что мир разбит. Вы только посмотрите на мир. Это ужас. А люди ссорятся, отдаляются друг от друга, порывают отношения, поэтому мы считаем очевидной такую нужду. Полагаю, третья причина, по которой надо работать вместе, состоит в том, что мы, североамериканская церковь, уже не являемся единственной церковью. Мы часть церкви, но мы 100 лет инвестировали в предприятие под названием «Миссия». И теперь мы видим колоссальный возврат инвестиций. Итак, у нас есть партнеры по всему миру. Это десятки стран, которые посылают миссионеров. Итак, есть много причин, по которым мы должны работать вместе. Чувствуется ли недостаточная подотчетность со стороны тех, кто осуществляет стратегию и инициативы с целью выполнения великого поручения?
2: Думаю, именно поэтому инициатива Иссахара является столь важной. Она помогает нам понять истинную суть дела, показывая нам, что на самом деле существуют нетронутые, незанятые народности. И вот где они находятся, вот их нужды. И вот одни из наиболее стратегически важных мест, куда мы должны направлять свои ресурсы, время и людей. Но пока мы думаем, где все те люди, которые наименее знакомы с Евангелием, факт остается фактом, что большинство наших миссионерских ресурсов все еще направляются к затронутым народам мира. И это помогает нам понять и ясно увидеть тот факт, что те народы, которые сегодня наименее затронуты, находятся в тех местах, куда мы не сможем направить традиционных миссионеров. Поэтому наши миссионерские методы должны меняться. Сегодня 20 тысяч африканцев служат миссионерами за пределами своих стран. Итак, когда мы думаем о сотрудничестве, полагаю, именно это нам нужно понять, что сегодня тело Христово учится работать вместе со Всемирной Церковью. Впервые в истории Церковь смогла выглянуть наружу, на общемировую сцену, и увидеть друг друга, и получить эту замечательную возможность работать вместе. Итак, кто же сможет достичь тех людей? Это будут профессионалы своего дела. Педагоги, врачи, люди технических профессий, которые могут внести свой вклад не только тем, что принесут упование и любовь Христа, но также и предоставят ресурсы и поделятся знаниями, внеся свой вклад в развитие данной страны. Это то, что ценят и с радостью принимают.
1: Что же они тогда могут сделать конкретно? Думаю, есть несколько задач. В церкви, где уже есть некая миссионерская программа, нужно выяснить, где те люди. Во-вторых, я видел, как организации и церкви берут списки, такие как список Иссахара, и говорят: «Мы будем молиться в течение 3 месяца и просить, чтобы Бог каким-то образом обратился к нам об указанных здесь именах, и есть ли в нашей церкви люди, которые так или иначе связаны с этими частями мира». Я бы сказал, что если вы видите какую-то языковую группу, и Бог каким-то образом обращается к вам, поищите о ней информацию в интернете. Удивительно, что в Википедии есть сведения практически обо всех этих языковых группах и о том, где они находятся. Дело в том, что такие источники, как Missio Nexus и многие другие, можно найти, кто находится в данной географической зоне, с кем можно можно связаться. Так что вам не нужно ехать в одиночку.

0: Мы часто говорим следующее. Если Бог поместил в ваше сердце некое видение, то, конечно же, если это видение Божьего масштаба, то Он поместил это же видение в сердца многих других. Поэтому речь идет не только обо мне. Как я отправляюсь куда-то первопроходцем и нахожу решение, но должно обнаружиться, кого еще Бог призвал к этому видению и как мы можем его исполнить вместе.
1: В то же время нельзя не замечать тот факт, что Бог дал нам невероятные ресурсы.
0: Да.
1: Замечательное образование и в современном мире на основании технологий.
0: Да.
1: Возникают невероятные возможности в тех сферах, которые вы обсуждали.
0: Да.
1: С тем, чтобы доносить и провозглашать Евангелие Христа тем людям, которые, возможно, еще никогда его не слышали.
0: Верно.
1: А в том, что касается даяния, мы знаем, что отчеты не очень радужные. И они мало меняются со временем, и это касается как количества жертвователей, так и их местоположения. Что может измениться? Пол, я не знаю, что надо делать. Единственное, что я знаю, это то, что нужно говорить о природе сердца и о том, где находится наше царство. Ведь где наше царство, там будет и наше сокровище.
0: Я думаю, что как раз здесь североамериканская церковь имеет сегодня огромные возможности. Особенно лидеры. Пасторы имеют возможность сказать своим прихожанам, что миссии — это то, благодаря чему церковь вообще существует.
1: Если бы можно было выбрать одно слово, которое я бы хотел сообщить церкви и христианской общине вообще, то это огромная нужда в наставниках или консультантах для людей, которые испытывают призыв либо начать жертвовать, либо куда-то отправиться, либо использовать свой талант для миссии с тем, чтобы увидеть исполнение великого поручения. Полагаю, если бы я мог предложить что-то одно, то это было бы, чтобы все верующие поняли, что все мы имеем активы. Удивительно, но Иисус ни разу не упоминал об успехе. Ни разу. Но Он неустанно говорил о верности. Что бы Бог мне ни дал, я должен молиться и думать, как это использовать.
0: Было бы так интересно заглянуть в будущее и увидеть, что Бог будет делать в результате этого растущего понимания и способности действовать сообща. Ведь в конечном итоге это Божья работа. Дело не только в нас и нашей стратегии,
1: аминь,
0: и наших пожертвованиях. В действительности главное — это удивительная работа Божья, которую Он делает, чтобы привлечь к себе народы.
1: Аминь.

Мы научились на опыте, что нет более эффективного способа высвободить Божью силу в определенную ситуацию, чем провозглашение Божьего Слова в вере. На самом деле, я много раз говорил это людям и никогда не устану повторять. Я сомневаюсь, что я или Руфь были бы живы до сегодняшнего дня, если бы мы не научились использовать это оружие провозглашения. Мы оба прошли через различные времена, через период тяжелой болезни. Фактически, я был болен болезнью, которая обычно кончается смертельным исходом. Но вот я здесь сегодня, и спасибо докторам, и благодарение Богу, и силе Его Писания. Я жив и здоров, и служу Господу. Итак, сегодня утром мы будем провозглашать отрывок из книги пророка Исаии, 55 глава, стихи 10 и 11, которые очень подходят к этой особенной серии, с которой мы имеем дело. «Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Аминь. Название этого первого послания основано на скале. Это то, с чего мы начнем и с чем будем иметь дело. Библия — это образец доброго учения, и она следует различным принципам учения. Один из них — это тот, что вы начинаете с известного, для того, чтобы дальше вести людей к неизвестному. Вы никогда не начинаете с неизвестного. Вы начинаете с того, что уже известно, и оттуда вы направляетесь к неизвестному. И один из способов, как Библия делает это, она берет очень простые, знакомые, ежедневные переживания и различные занятия и дает им духовное применение. И существуют различные примеры. Библия говорит о сеятеле, сеющем семя, о рыбаке, ловящем рыбу в сети. Она говорит о воине, облачающемся в свои доспехи. И затем она говорит совершенно в другом контексте о невесте, готовящей себя к браку. И это только некоторые иллюстрации этого принципа. Но один особенный, известный всем вид деятельности, на котором я хочу сфокусироваться, это деятельность, относящаяся к строительству здания. И я думаю, что это описание христианской жизни используется по меньшей мере столько же раз, сколько и любое другое в Библии. Итак, прежде всего я собираюсь обратиться к посланию Иуды, стихам 20 и 21, которые являются словами наставления нам, как верующим. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Итак, здесь Писание говорит нам, что мы должны назидать или строить самих себя на святейшей вере нашей. Это один из способов, как применяется эта метафора строительства. И мы ответственны за то, чтобы назидать или строить самих себя. И затем в послании к Ефесянам, главе 2, в стихах 21-22, говорится о святом храме в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, здесь говорится о коллективном христианском сообществе, в котором мы должны быть построены вместе в Духе Святом, как место пребывания Господа. И затем в первом послании Петра, 2 главе, стихах 4 и 5, говоря об Иисусе как о живом камне, Петр говорит следующее: «Приступая к Нему, Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному».
И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. В этих стихах мы, каждый из нас, сравнивается с живыми камнями, из которых слагается святой храм, который будет занят Господом. И теперь последний пример из книги Деяний, главы 20. Прощальное слово Павла пресвитерам в Эфесе, которых он любил особенной любовью, потому что именно в Эфесе его служение, возможно, имело наибольшее влияние, чем где-либо в другом месте. И в этой речи, в 20 главе книги Деяний, в этом прощании он говорит им, что они больше уже не увидят его в этой жизни. И это была очень трогательная ситуация для них всех. И вот последнее, что он хотел оставить им. В стихе 32, 20 главы Деяний. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Итак, здесь Павел говорит, что основное средство для назидания или строительства нас — это Слово Божьей благодати, Библия. И он говорит, что оно способно назидать нас и дать нам наследие со всеми, кто отделен для Иисуса Христа, верой в Него. Я не строитель, но я знаю одну вещь. В любом постоянном здании, неважно, построено оно из кирпича или камня, или бетона, или даже дерева, жизненно необходимой частью его является фундамент. И Библия особенно касается этого момента. И это вопрос великой важности для каждого из нас — иметь правильное основание. Потому что основание устанавливает ограничение зданию, которое может быть на нем построено, как в размерах, так и в весе. Основание устанавливает ограничения. И это истина и для христианской жизни. Вы не сможете построить более успешную христианскую жизнь, чем ваше основание позволит вам. Это жизненно важный вопрос. Что является вашим основанием? Положили ли вы правильный фундамент? Теперь, существует только одно основание, которое является соответствующим и достаточным, и оно является вседостаточным, и это личность. И личность — это Иисус Христос. И Павел пишет христианам в Коринфе, в первом послании к Коринфянам, главе 3, и он использует две метафоры. Он использует сельскохозяйственную метафору, и затем переходит к строительной метафоре. И он говорит в стихе 9, «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья нива». Это сельскохозяйственная метафора. Божье строение — это строительная метафора.

И затем он продолжает с этой строительной метафорой. «Я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель», и по-гречески это слово «архитект», «положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Итак, Павел говорит, что есть только одно основание для христианской жизни, и это сам Иисус. И все, что построено не на этом основании, не выдержит испытания временем и трудностями. Поэтому очень важно для каждого из нас оценить то, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы построены на Господе Иисусе Христе? Имеем ли мы личные взаимоотношения и личное познание Иисуса, которое дает нам способность лично общаться с Ним? Вопрос положения этого основания в Иисусе является чрезвычайно важным. И поэтому я хочу уделить некоторое время для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Как мы можем иметь это основание? Это основание Иисуса в нашей жизни. И я хочу призвать каждого из вас исследовать свою собственную жизнь, свое собственное духовное состояние и духовные переживания, и проверить, действительно ли вы находитесь в правильных взаимоотношениях с основанием. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, главе 16, за основами учения. В стихах 13 и далее Иисус разговаривает со своими учениками. И там говорится: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И затем Он делает это очень личным. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Это был решительный момент в жизни Петра и во всей истории христианства. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус использует этот разговор с Петром для того, чтобы установить путь, которым мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, мне нужно сделать комментарий на некоторые слова, которые были использованы. В стихе 18 Иисус говорит: «Ты Петр». И по-гречески это слово будет «петрос». «И на сём камне», по-гречески «петра», «я создам церковь Мою». Очень часто предполагалось, что Петр — основание для церкви. Я хочу сказать, что если бы это было так, тогда это было бы очень шаткое здание. Потому что немного позднее Иисус упрекнул его, сказав: «Отойди от Меня, сатана». Еще позднее он отрекся от Господа 3 раза. И даже после воскресения Павел вынужден был выговорить ему за компромисс с истиной Евангелия из-за страха перед сородичами иудеями. И я просто благодарен за то, что церковь не построена на Петре или на мне. Что на самом деле выясняется из этого стиха, что очень ясно в греческом Новом Завете, который является оригинальной версией, которую мы имеем. «Ты Петр, Петрос, и на сём камне, Петра, я создам церковь Мою». Теперь Петрос по-гречески означает камень, или в большинстве случаев валун или галька, или ничто крупнее. Обычно это такого размера камень, который взяли бы люди, чтобы побить кого-нибудь. С другой стороны, Петра означает камень, который берет начало в скале. Это слово часто используется в применении к утесу или чему-то подобному. It's often used of a cliff or something on that scale.
Но нужно помнить одну важную вещь. Это часть всей скалы. А что такое скала? Это то, через что только что прошел Петр. Признание Иисуса тем, кем Он является. Единственно через откровение Святого Духа. Никто не сможет знать Иисуса, кто Он на самом деле, пока Бог Отец Духом Святым не откроет Его нам. Итак, это Петра. Это скала, на которой должна основываться христианская вера. Это личная встреча и личное откровение об Иисусе. Не как о сыне плотника, не как об исторической фигуре, но как о вечном, несотворенном Сыне Божьем. Это то, куда мы должны прийти, если мы собираемся строить на этой скале. Опыт, через который прошел Петр, должен быть параллелен нашему опыту. И я говорил людям много раз, вы можете присоединиться к церкви, вы можете пройти через религиозную церемонию, вы можете произнести молитву и не измениться. Но если вы по-настоящему встретили Иисуса, вы изменитесь. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Поэтому каждый из нас должен спросить себя, была ли у меня когда-нибудь эта изменяющая жизнь, личная встреча с Господом Иисусом Христом? Я хотел бы предложить вам 4 последовательных этапа, через которые прошел Петр в этом разговоре. Прежде всего, личная встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, ни священника, никого между ними. Это был прямой личный диалог с Иисусом. И это то, куда нам нужно прийти. Иисус в другом месте говорит, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Есть только один путь Царства Божия. Это через дверь. И дверь — это не церковь. Это не доктрина. Это Иисус. Я есть дверь. Во-вторых, встреча сопровождалась откровением. Откровением, данным Богом Отцом через Духа Святого. Иисус сказал, «Не плоть и кровь открыли тебе это». Вы не можете постигнуть это своими естественными чувствами. Требуется откровение. И снова, и это неотъемлемо, никто не может познать Иисуса, кем Он поистине является в Его вечном сыновстве Божьем, без личного откровения. Вы можете изучать теологию, вы можете ходить в библейскую школу, вы даже можете стать служителем. Но без этого личного откровения об Иисусе вы не можете знать Его. И это откровение приходит от Бога Отца через Сына Иисуса Христа. Позвольте мне спросить, вы можете не отвечать, но была ли у вас эта личная встреча с Иисусом? У меня была. Более 50 лет тому назад, посреди ночи, в армейской казарме, во время Второй мировой войны, я встретил Иисуса. У меня не было никаких доктринальных познаний. Я не обладал евангельским языком. Я не мог сказать, что я был спасен или рожден свыше. Всему этому я научился позже. Но я хочу вам сказать, я изменился. Полностью и навсегда изменился. Я не стал совершенным. На самом деле, позвольте вам признаться, я по-прежнему несовершенен. Но я изменился к лучшему. Затем должно быть признание того, что Дух Святой показывает нам. Мы должны сказать, «Да, я верую, я принимаю». Мы должны каким-то образом ответить. Это не должно быть автоматически. Это требует чего-то, что происходит внутри нас. И в-четвертых, должно быть публичное исповедание нашей веры в Иисуса. Это то, к чему Иисус привел Петра. «Ты Христос, Мессия». Он сделал это публично. Люди говорят
говорят о тайных верующих.

И я признаю, что есть тайные верующие. Особенно в странах, где назвать себя верующим, значит обречь себя на смерть. Но я не верю, что кто-нибудь постоянно сможет оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, главе 10, стихи 32 и 33. Матфея, 10 глава, 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Итак, Иисус своим особенным образом не оставляет вам три выбора, только два. Вы или исповедаете, или отрекаетесь. И если вы не исповедуете в соответствующей ситуации, фактически вы отрекаетесь. Поэтому каждый из нас в какой-то момент должен прийти к месту, где мы открыто признаем нашу веру в Иисуса Христа. И это критический момент для многих. Я обнаружил в армии, после того, как стал верующим, что самое лучшее, что можно сделать, это дать знать всем с первых минут встречи, на чем вы стоите. Тогда вам никогда не нужно будет возвращаться назад и говорить: «Ну, я не сказал тебе этого сразу, но...» Поэтому я делал нечто, что не являлось религиозным актом. Но каждый вечер в казарме, где бы я ни был, я преклонял колени и молился. Это просто говорило им о том, с какого рода человеком они имеют дело. И это было гораздо легче. Я видел других христиан, которые смущались и не выходили с тем, чтобы сказать, во что они веруют. И было гораздо труднее для них возвратиться после этого и сделать правильное исповедание. Поэтому я хочу порекомендовать вам это. Вам не нужно стоять на углу улицы и проповедовать. Вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть домохозяйкой или студентом. Но где бы вы ни были, дайте людям знать, что вы верите в Иисуса, что Он есть Сын Божий. Итак, позвольте мне просто повторить эти четыре последовательных стадии этого разговора, которые так необходимы, потому что это то, как мы закладываем основание Иисуса лично в нашей жизни. Прежде всего, была встреча. Во-вторых, было откровение, данное Богом Отцом через Духа Святого. В-третьих, Петр ответил признанием. И в-четвертых, он сделал публичное исповедание. Теперь, возможно, вы спросите, или кто-нибудь может спросить, возможно ли такое откровение в наши дни? Возможно ли для людей, подобных вам и мне, знать Иисуса так же реально и так же лично, как Петр и другие ученики? И нам нужно видеть две важные вещи. Во-первых, Иисус не был открыт Петру как сын плотника. Он знал его таким уже достаточное время. Он был открыт ему как вечный Сын Божий. И Писание говорит в послании к евреям, 13 главе 8 стихе, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и никаких изменений в нем не было и никогда не будет». Поэтому это не вопрос языка или культуры, или одежды, но это вопрос вечной личности Иисуса. Вот с чем встретился Петр в первый раз в своей жизни. У него по-настоящему было откровение о том, кто такой Иисус. Во-вторых, откровение было дано через Духа Святого. И Библия называет Святой Дух вечным Духом. Время, мода, история, обычаи, язык — они не изменяют Дух Святой. Поэтому по этим двум причинам одинаково возможно для вас и меня иметь это прямое личное откровение Иисуса, так же, как это было возможно для Петра. Прежде всего, потому что это вечный Сын Божий, кто открывается. И во-вторых, потому что это вечный Дух, который открывает его. Теперь мы подходим к следующему важному практическому вопросу.
Если вы положили основание, то как вам нужно продолжать строить на нем дальше? Вы помните метафоры, которые мы использовали в начале? Они все говорят о строительстве. Итак, вот следующий насущно важный практический вопрос. Как вы строите на основании? И я хочу обратиться к притче Иисуса, которую он рассказывает в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном и безрассудном строителях, каждый из которых строил дом, но по-разному. Начиная с 24 стиха 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть скале Петра. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Прежде всего, необходимо видеть, что каждый дом подвергся одинаковым испытаниям. Не было дома, который остался бы неиспытанным. Тот же шторм, обрушившийся на один дом, обрушился и на второй. И разрешите мне сказать, что христианская жизнь — это не сплошной штиль. Вы пройдете через бури. Бог никогда не гарантировал вам обратного. На самом деле, Павел и Варнава сказали о ранней церкви: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Если вы на пути, на котором нет скорбей, то это вопрос, ведет ли он Царство Божие. Потому что это то, что сказал Павел: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». В намерение этой беседы не входит объяснять, почему мы проходим через тяжелые времена. Но поверьте мне, у Бога есть свои намерения в этом. Если вы проходите через них сейчас, не сдавайтесь. Бог проведет вас через них, и в конце вы обнаружите, что Он имел с вами дело и научил вас чему-то, чему бы вы никогда не научились другим образом. Вы знаете, откуда я это узнал? Из своего личного опыта. Я очень редко проповедую теории. Итак, как строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя способами. Слушая и исполняя слова Иисуса, слова Библии. Так как вы можете строить на этом основании? Точно таким же образом. Слушая, что говорит Библия, и исполняя это. Не будьте только слушателями, потому что в Библии нет обетований для них. Но слушатель и исполнитель. Это практично. Это применение учения Библии и учение Иисуса к вашей собственной жизни. И вы обнаружите, по мере того, как вы будете продолжать в этом, что Бог постоянно будет открывать вам новые области, в которых вам нужно будет применять истину. Я хочу сказать, что я христианин уже больше 50 лет. Но Бог постоянно показывает мне новые пути, как применять Его Слово. Новые области моей жизни, в которых мне нужно применять его. Мое здание еще не закончено. Оно строится. Но благодарение Богу оно выдержало большое количество бурь успешно. Теперь есть еще одна притча Иисуса в Евангелии от Луки 6 главе, которая очень похожа. Но там есть одно важное добавление. Поэтому я открою 6 главу Луки на минуту. Стихи 46 по 49. Снова говорит Иисус, и Он говорит: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Это очень важный вопрос. Бесполезно называть Иисуса Господом, если вы не повинуетесь Ему, потому что сам титул «Господь» подразумевает того, кому нужно повиноваться. Иисус говорит: «Опасайтесь просто словесного исповедания, которое не влияет на ваш образ жизни». Затем Он продолжает эту притчу. «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Посему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне, скале Петра».
а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Теперь, есть одна важная деталь, добавленная в Луке, которой нет в Евангелии от Матфея. Хотел бы я знать, как многие из вас заметили это. Там сказано, что человеку, который хотел достичь скалы, пришлось копать и углубиться. Ему пришлось много убрать с пути, прежде чем он смог построить на скале. И это справедливо по отношению ко многим из нас. Может быть, не ко всем, но большинству из нас, которые выросли в номинальной христианской культуре. Нужно очень многое убрать с пути, прежде чем мы сможем достичь камня. Другим тоже, которые выросли в абсолютно не в христианской культуре, им тоже надо будет убрать что-то, но это будет другое. Но я хочу предложить вам 5 препятствий, которые мы должны убрать с пути. Первое — это традиции. Теперь, не все традиции плохие, некоторые хорошие. Мы не хотим выбрасывать все традиции. Но Иисус сказал людям своего времени, «Своими традициями вы упразднили Слово Божие. Вы верите и исполняете традиции, которые не находятся в соответствии с Писанием». И я могу сказать, что в соответствии с моими наблюдениями, Иисус мог сказать точно то же самое тем же самым евреям сегодня. «Вашими традициями вы упразднили Слово Божие». Но давайте посмотрим не только на евреев, потому что это справедливо ко многим, имеющим христианское прошлое. Мы унаследовали традиции и манеры поведения, то, что мы делаем, то, что мы говорим, которые не обязательно находятся в соответствии с Писанием. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы проверять. Я думаю, что я удержусь от того, чтобы делать какие-то особенные предположения, но я много бы мог их сделать. Затем второе, что нам необходимо убрать, это предубеждения или предрассудки. Нет никого здесь, у кого бы не было каких-нибудь предубеждений в какие-то моменты жизни. Возможно, вы избавились от них, я не знаю, но существует множество различных предубеждений. Есть расовые предубеждения. К сожалению, мир сегодня наполнен ими. И мы знаем, что в странах, подобных Южной Африке, например, где, позвольте мне добавить, произошли чудесные перемены, где расовые предрассудки отпугнули определенных людей, чтобы быть частью церкви. Ужасная мысль. Но это не единственная страна, где существуют расовые предрассудки. Соединенные Штаты Америки были наполнены такого рода вещами. И во многих местах это происходит по-прежнему. И у меня британские корни. И позвольте сказать, что у британцев есть свои предубеждения тоже. Я рос со многими. И мне нужно было копать глубоко, чтобы избавиться от них. Моя собственная семья жила в прошлом в Индии. Все мои предки служили в британской армии в Индии. И я помню себя 12-летним мальчиком, говорящим наивно за обедом. Я не вижу, почему бы вы не могли пригласить индийца на обед. И реакцией моей семьи был ужас. И я думал внутри, почему? Но позднее я осознал, это предрассудок. И поверьте, я смотрю на множество разных людей с различными расовыми корнями, но очень немногие из вас свободны от всех расовых предрассудков. Затем существуют деноминационные предубеждения. Большинство из нас реагирует в некоторой степени негативно на определенные деноминации. Моя первая жена, которая сейчас с Господом, была датчанкой. И она росла в датской лютеранской церкви. И затем она сделала нечто, что выглядело ужасно в их глазах. Она была крещена как верующая, что по-датски они называют «крещенная второй раз». И ее случай, потому что она была учительницей в датской системе государственных школ, фактически прошел через парламент. Может ли она и дальше оставаться учительницей? И я должен сказать, что моя жена осталась воевать с лютеранской церковью до конца ее жизни. Я не оправдываю это. Я думаю, что это было ее слабостью. Но я научился сам, что когда я слышу о людях, принадлежащих к определенной деноминации, я развиваю отношения против них, даже

оправдываю это. Я думаю, что это было ее слабостью. Но я научился сам, что когда я слышу о людях, принадлежащих к определенной деноминации, я развиваю отношения против них, даже

же уровня, они все выглядят одинаково. Но когда ты смотришь на них снизу, они выглядят по-другому. Я всегда пытался спросить с тех пор: «Боже, как я выглядел в глазах людей, которые могли видеть меня снизу?» Итак, существует множество различных предрассудков. Есть личные предрассудки. Некоторые люди не любят людей с громким голосом. Некоторым людям не нравятся рыжие. Есть множество разных глупых личных предрассудков, которые есть у большинства из нас. У меня было предубеждение против людей, которые едят яблоки. Я сражаюсь с этим, но это по-прежнему где-то в глубине меня, потому что мне просто не нравится этот звук. Идя дальше, еще существует предвзятое мнение. Люди, у которых полностью лживое представление о том, кто такой Иисус. Мягкий Иисус, кроткий и приятный, украшающий рождественскую вечеринку. Это не настоящий Иисус. Он был совсем другого рода личностью. Очень шокирующим. Очень склонным разрушать наши предрассудки и предвзятые мнения. И есть очень много областей, в которых у нас могут быть предвзятые мнения. Предвзятое мнение о том, что значит быть христианином. Взрослея, на фоне всего моего прошлого, о котором я рассказывал, я думал внутри, если мне суждено стать христианином, это будет означать несчастье до конца моей жизни. И как Пэт Бун, я думал, небеса не стоят 70 лет страданий на земле. Поэтому я полностью устранил вероятность быть христианином до тех пор, пока я не встретил Иисуса. Затем есть еще что-то, что является очень и очень опасным. Это неверие. Иногда, когда я собираюсь учить, я начинаю с того, что я собираю всех людей для того, чтобы отречься от неверия. Потому что многие из нас по-прежнему осаждаются неверием в различных сферах. Наш разум не открыт по-настоящему вере. И последнее, и я думаю, самое важное, это непокорность или бунтарство. Вы можете сказать: «Ну, брат принц, я не бунтарь». Нет, именно вы им и являетесь. И если вы не обнаружили этого, вы будете продолжать им быть. Видите ли, я не хочу вдаваться в теологию, но каждый потомок Адама рожден с бунтарем внутри. И нам нужно опознать этого преступника и разобраться с ним. И у Бога есть только одно средство для преступника. И знаете, что это такое? Смертная казнь. Правильно. Он не посылает его в церковь. Он не учит его золотому правилу, не заставляет учить Писание наизусть. Он приговаривает его к смерти. Но милосердие Божие состоит в том, что эта смертная казнь произошла около 2000 лет тому назад, когда Иисус умер на кресте. Наш ветхий человек был распят с ним. И нам нужно прийти к месту, где мы опознаем этого преступника внутри нас, и мы добровольно соглашаемся на казнь. Теперь я перехожу к Библии, потому что это так важно, как ничто другое в христианской жизни. Ваше отношение к Библии. Является ли ваше отношение таким же, каким к нему было отношение Иисуса? Я просто хочу сейчас взять один отрывок из Евангелия от Иоанна. Глава 10, стих 35. И я не буду вдаваться в контекст, потому что это заняло бы достаточно долгое время. Но Иисус сказал: «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Это очень важный стих, потому что здесь Иисус использует два основных названия для Библии — Слово Божие и Писание. Когда Библия называется Словом Божьим, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от человека. Оно могло прийти по человеческим каналам, но это слово, которое пришло от Бога. Слово «Писание» является ограничивающим. Оно означает, что что-то было написано. Бог сказал много такого, что не было записано. Но божественным повелением Библия содержит те вещи, которые сказал Бог, которые Он посчитал необходимым записать. И это Писание. Это означает то, что написано. И касательно этого, Иисус сделал одно простое и исчерпывающее заявление. Не может нарушиться Писание. И вы можете спорить, сколько вы хотите, о вдохновенности Библии или авторитете Библии, но Иисус уже все сказал. Оно не может нарушиться. Оно абсолютно непогрешимо. Оно будет полностью исполнено. Все в нем точно совершится.

Вы можете выступить против этого. Вы можете отрицать это, но вы не можете сломить это. На самом деле, если вы отвергаете его, в конце концов, оно сломит вас. Не может нарушиться Писание. Я думаю, что я хотел бы попросить вас всех произнести это. Не может нарушиться Писание. И теперь повернитесь и взгляните на кого-нибудь рядом с вами и скажите это этому человеку, глядя ему прямо в глаза. Теперь это что-то утвержденное. Видите, есть такая вещь, которая называется высшим критицизмом, который приписывает Писанию всевозможные глупые фантазии и заканчивает, называя его полностью ненужной книгой. Если есть одна вещь, которую хочет дьявол сделать в вашей или моей жизни, это подорвать нашу веру в авторитет и точность Библии. Но если мы подобны Иисусу, мы просто говорим, не может нарушиться Писание. Слышишь меня, сатана? Не может нарушиться Писание. Хорошо. Теперь следующее, что я хочу сказать. Это не только Библия является Словом Божьим, но Иисус Сам есть Слово Божие. Это берет начало из Евангелия от Иоанна, из двух отрывков. Иоанна, глава 1, стих 1, очень знакомый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это относится к Иисусу. Он был Словом, и Он есть Слово. И в Иоанна 1, главе 14 стихе говорится, «И Слово стало плотью, и обитало с нами». Полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Итак, когда Иисус был рожден, время, которое мы празднуем как Рождество, Слово стало плотью, но Он всегда был Словом. В вечности Он был Словом Бога. И когда Он возвратится, вы знаете, как Он возвратится? Вы знаете, какое у Него будет имя? Позвольте мне сказать вам. Откровение, глава 19. Это по-настоящему замечательно, что когда Он первый раз пришел, Он был Словом. И когда Он вернется, Он будет Словом. И вот картина Иисуса, спускающегося с неба в славе, чтобы установить Свое Царство на земле. Откровение, 19 глава. Стихи 11, 12 и 13. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие». Итак, Он всегда был Словом, по-прежнему является Словом и будет Словом. И это выводит что-то по-настоящему важное. Между Иисусом и Библией существует полное согласие. Ваше отношение к одному является вашим отношением к другому. Вы не можете верить в Иисуса и не верить Библии. Вы задумывались над этим вопросом? Потому что Иисус есть Слово Божие. Он — Слово, ставшее плотью. Библия есть Слово, написанное. Ваше отношение к одному должно быть таким же, как и к другому. Между ними существует полное согласие. И теперь, приближаясь к завершению, я хочу затронуть 5 насущных фактов о Слове Божьем и вашем отношении к Нему, которые находятся в Евангелии от Иоанна, главе 14.

для нас как верующих. И он говорит в Иоанна 14 главе стихе 19: «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Иисус сделал различие здесь между миром, это те, которые не признают Иисуса, и Его собственными учениками. Он сказал, что мир не увидит Его, а ученики увидят. Затем Иуда, не Искариот, но другой Иуда, задал ему очень уместный вопрос в стихе 22. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Он спросил это, потому что Иисус сказал: «Мир не увидит его, а они увидят». Его вопрос был: «Как ты явишь себя нам, не миру?» Теперь ответ, который дал ему Иисус, просто полон важных истин. Иисус ответил ему и сказал в стихе 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Я хочу подчеркнуть 5 насущных фактов в ответе Иисуса. Прежде всего, Иисус сказал, что Он откроет Себя Своим ученикам, а не миру. В чем состоит это отличие между учениками и миром? А ответ будет — соблюдение Слова Божьего. Истинные ученики соблюдают Слово Иисуса. Они не отличаются деноминационным ярлыком. Они отличаются тем, как они относятся к Слову. Вот что делает вас истинным учеником, или наоборот препятствует вам быть им. Это ваше отношение к Слову Божьему. Соблюдение Божьего Слова отличает учеников от мира. И в этом собрании, сегодня утром, каждый из нас находится в одной из этих двух категорий. Если мы ученики, мы соблюдаем Слово Божие. Если мы не соблюдаем Слово, мы принадлежим миру. Мир, который не находится под господством Иисуса. И затем вторая истина. Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, соблюдение Слова — это высшее испытание любви ученика к Богу. Любовь является мотивацией для послушания. Очень важно понимать это. Как верующие, мы не мотивируемся страхом, мы мотивируемся любовью. В определенном смысле закон использует мотивацию страха. Сделаешь это — будешь наказан. Но это не работает. Я помогал воспитывать большое количество детей. Многие из вас не поверят, сколько, и я не буду углубляться в это. Но я обнаружил, что пока они под твоим контролем, как родителя, ты можешь использовать страх. Но когда они покидают тебя, если они были мотивированы страхом, они изменятся. Единственная мотивация, которая будет хранить их преданными и верными, — это любовь. И Бог и Иисус достаточно мудр, чтобы не строить на страхе, но строить на любви. Поэтому соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». И любовь — это мотивация для послушания. И затем он говорит: «А кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и возлюблен будет Отцом Моим». Это следующий чудесный факт. Соблюдение Божьего Слова — это то, что вызывает особенную любовь Бога Отца по отношению к нам. Бог возлюбил весь мир определенным образом. Но у Бога есть очень отличающаяся степень и тип любви для истинных учеников Иисуса, для тех, кто соблюдает Его Слово. И затем у нас есть вопрос, который задал Иуда: «Как ты явишь себя нам, а не миру?» И ответ Иисуса был: «Если кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, как Христос являет Себя нам? Через Слово. Через соблюдение Слова мы больше узнаем Иисуса. У нас может быть какое-то чудесное духовное переживание. Мы можем быть восхищены до третьего неба или еще куда-то.
Но это не случается.

с большинством людей. И это не основной путь, как Бог открывает себя. И Иисус открывает себя. Это через соблюдение Слова Божьего. И, наконец, это изумительное утверждение. «Кто любит меня, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Есть очень немного мест в Библии, где Слово Бог употребляется во множественном числе, и это одно из них. Иисус говорит «мы», «мой Отец и я», «придем к Нему и обитель у Него сотворим». Это дух-захватывающее заявление, изумительное откровение, что Бог Отец и Бог Сын хотят прийти и поселиться в нас. Они хотят сделать нас своим личным домом. Но как это происходит? Через Слово. Если мы не любим Слово, если мы не послушны Ему, Бог не придет и не поселится в нас. И поэтому разрешите мне в заключение сказать следующее. И это очень серьезная мысль. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. И поэтому, если вы хотите узнать, насколько по-настоящему вы любите Бога, сколько места занимает Бог в вашей жизни, вы можете сделать это. Это не тот случай, над которым вам нужно долго размышлять. Вы просто спросите себя, насколько я люблю Библию? Какое место Библия занимает в моей жизни? Потому что ровно настолько я люблю Бога, и столько места занимает Бог в моей жизни. Позвольте мне просто суммировать эти пять утверждений о Библии, потому что они решающие. Видите ли, так много христиан находятся в неких сумерках. Они не знают по-настоящему, что есть свет, а что есть тьма. Они хотят и надеются, но они по-настоящему не уверены. И причина этому — они не дали законного места в своей жизни Слову Божьему. Итак, позвольте мне повторить эти пять утверждений и закончим. Во-первых, соблюдение Божьего Слова отличает истинного ученика от мира. Во-вторых, соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Любовь — наша мотивация послушания, не страх. В-третьих, соблюдение Божьего Слова — это первостепенная причина, вызывающая любовь Бога к ученику. Бог любит учеников особенным образом. Он любит весь мир, но у Него особенная любовь к ученикам. Но не к тем, кто называется учеником, а к тем, кто соблюдает Его Слово. Если вы хотите по-особенному быть дорогим Богу, тогда вам нужно соблюдать Его Слово. В-четвертых, через Божье Слово, сохраненное и соблюденное, Христос являет Себя нам. Вопрос был в том, как ты явишь Себя нам, а не миру? Иисус ответил, «Если любишь Меня, тогда соблюдешь Слово Мое». Вот как Я явлю Себя. И, наконец, через Божье Слово, Отец и Сын вместе придут, чтобы поселиться в нас. Не чудесная ли эта мысль? Это просто захватывает мой дух. Бог Отец, Бог Сын хотят поселиться в нас. Но они сделают это только, если мы будем соблюдать Слово Божие. Позвольте мне завершить, помолясь за всех нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье, Библия — это твердое, авторитетное и незыблемое Слово, которое является светильником ногам нашим и светом нашим путям. Я хочу молиться, Господь, за всех людей, собранных здесь, за всех, кто сегодня, в конце концов, столкнулся лицом к лицу с этим посланием, чтобы Ты сделал нас любящими Твое Слово, чтобы Ты своей благодатью дал нам силы дать Твоему Слову, Библии, надлежащее место в нашей жизни, чтобы мы поистине были учениками Господа Иисуса. Во имя Его я прошу. Аминь.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Кортни –

Сейчас вы услышите песню «Мечтай о великом». Это моя самая любимая песня. Когда вы мечтаете, вы можете мечтать о большом, потому что с Богом возможно все. Я осознала, что неважно, что меня окружает, что люди думают обо мне, Бог все равно может исполнить мои мечты. Я хотела быть певицей, хотела приезжать в разные церкви и петь, но я думала, что могу быть только лидером прославления в моей родной церкви. И это все, что есть для меня у Бога. Так что если вы боретесь с этим, вы думаете, что нельзя мечтать о большом, и у вас мелкие мечты из-за того, что вы смирились с мелким. Мечтайте о великом, потому что с нашим Богом возможно все. Я действительно верю в это правда. Мечтайте о великом. Надеюсь, вам понравится.

Вы только что слышали одну из моих новых песен «Больше для тебя». Я люблю эту песню. Надеюсь, она и вам понравилась так же. Пожалуйста, заходите на мой сайт. Там есть ссылки на мой Twitter, Facebook, фотографии, музыку, видео. Там есть все. Я хотела бы встретиться с вами на концерте. Посмотрите мое расписание. Следующая песня называется «После вечеринки». Я люблю ее и надеюсь, вам она тоже понравится.

0: church. Lift him up.
1: Hallelujah. Yes.
2: Я хотела бы рассмотреть с вами одну из причин, почему мы выделяемся. Причины, по которым вы будете выделяться, как индивидуумы, как замужняя пара, как семья. Есть причины, по которым вы выделяетесь как бизнесмен, если у вас свое дело, или вы работаете в фирме. Есть причины, по которым вы выделяетесь как лидер, как член церкви и как сама церковь. Я собираюсь рассказать об этих причинах. Очень часто многие люди думают, «О, знаете, выделяться — это не очень хорошо. Другим может показаться, что я слишком напорист или делаю из мухи слона, или задираю нос, тем самым невольно выделяясь. Мы все должны быть хорошими. Нам всем должно нравиться одно и то же». Да, что-то в этом есть, но факт в том, что Бог работает с теми людьми, кто выделяется. Это так. Из массы, масса людей. Почему имя человека выделяет его? Почему есть определенное время, период в истории, когда рождаются определенные люди, и Господь их использует? Чтобы ответить на эти вопросы, я хочу рассмотреть с вами тему «Люди иного духа». Я осознала, что человек не сможет выделиться, не получит внимания или благоволения, не увидит Божью работу в собственной жизни только из-за того, что много молится и что он в чем-то лучше другого, что отметил галочками все нужные ответы или отвечает высоким духовным стандартам или посещал лучшие библейские школы. Нет, это не так. Человек может выделиться благодаря тому, что у него в сердце. Сердце церкви, что, в свою очередь, покажется привлекательным, небесным. У вас есть что-то, что привлекает внимание небес к вам, привлечет благоволение к вам. Это обладание иным духом. Такие люди привлекают Бога. Множество людей жаждет Божьего прикосновения, Его благоволения, благословений, процветания в Нем. Но они полагают, что Бог сам с этим разберется. Это не так. Господь хочет благословить, излить свое благословение. Хочет дать мудрость, хочет влиять, желает, чтобы мы были успешными, хочет все это делать своим детям, как хотел бы любой родитель. Но есть время, когда какие-то дети требуют от вас большего, но вы не начинаете любить остальных детей меньше или по-другому. Иногда ребенок нуждается в вас, хочет, чтобы вы обратили на него внимание немного не так, как вы это обычно делаете, требует что-то от вас. Когда предъявляются эти требования, вы не можете не ответить. Точно так же и с Богом. Он осматривает землю, осматривает планету, ища людей, кто привлек бы его внимание. Вы привлекаете Божье внимание, если обладаете иным духом. Что же такое иной дух? Это все, что прямо противоположно норме. Это не трудно, если норма твердит быть посредственным, иной дух твердит превосходность. Если норма так сойдет, иной дух экстравагантен. Мы хотим делать больше, чем просто так сойдет. Если норма диктует быть незаметными, маленькой церковью, неприметными людьми с узким мышлением, то иной дух — это множество людей с глобальным мышлением, развивающих свой потенциал. Знаете, многие из присутствующих, когда вы начнете общаться с другими христианами из других церквей, на вас начнут смотреть как на чудаков. Потому что вы говорите, как люди с глобальным мышлением, они воспринимают вас как лилипутов. Вы говорите, Бог сказал, Бог проговорил то, а они нет. Он такого не говорил, успокойся, Господь не мог поведать тебе столько много. Успокойся, ты же глупец, не обольщайся. Вы начинаете понимать, что находитесь в атмосфере, где царит иной дух, который желает развить ваш потенциал и достать то, что сокрыто в вас. Он думает глобально и игнорирует норму. Это атмосфера в нашей церкви, в нашей команде лидеров, и я желаю, чтобы она была у каждого, кто здесь присутствует. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что может обладать иным духом. Вы можете начать выделяться не из-за собственных поступков, а из-за того, что привлекаете внимание Господа иным духом. Сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на историю человека, который нам известен только из-за того, что у него был иной дух. Это Халев. Он нам известен тем, что он обладал иным духом. Не благодаря собственным поступкам, собственной репутации, не потому, что приходился родственникам, богатым и известным людям, не потому, что был известен. Нет, он был человеком среди тысяч людей. Тем не менее, из этих тысяч людей мы знаем его, Халева. Вы все знаете это имя. Было имя Иоанн, Иеремия, Франк и Маргарита. Было множество имен. Так почему Халев? Почему избрали его? Конечно, он просто знал нужных людей. Нет. Тогда он хотел достичь верхушки. Нет. Его заметили за то, что он обладал иным духом. Посмотрим в книгу чисел 14:23. Я хочу обратить внимание на три вещи, определяющие присутствие духа иного. В книге чисел 14:23 говорится: «Господь обещал своему избранному народу землю обетованную, все, что на ней, но никто из них не мог войти туда». В 23 стихе говорится: «Не увидят земли, которую

Я клятвы обещал отцам. Все раздражающие меня не увидят ее. Послушайте, некоторые из избранных людей, тем не менее, раздражали Бога. Это звучит очень серьезно. Они, должно быть, вели себя чрезвычайно плохо. Знаете, почему они раздражали Бога? Они не верили Ему. Проще не бывает. Видите, их единственная вина в том, что они Ему не поверили. Их отец сказал им, что они Его раздражали. Какое горькое осознание того, что может раздражать Бога в духе человека. Поэтому на данный момент мы должны быть осторожными, не раздражать Господа собственным неверием в то, что Он сказал нам. Просто из-за того, что они Ему не поверили, они раздражали Бога. И все, обещание перестало действовать. Вы потеряли благоволение в вашу судьбу. В 24 стихе говорится, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был дух иной, иной дух, так как в нем был иной дух, и все, он полностью повиновался мне, веду в землю, в которой он ходил, и семя его наследует его». Обещание, которое предназначалось для многих поколений людей, обещание, чтобы начать новую жизнь, стартовать заново, для которых все было предназначено, в итоге распространяется только на одного человека. Удивительно, не правда ли? Был ли он Божьим любимчиком? Нет. Господь любил их всех, но у Халева был иной дух. Я хочу вам рассказать три вещи, в которых я уверена. Наша церковь известна. Следовательно, этим мы отличаемся. Но я также верю, что эти три вещи присущи тем, ком иной дух, и это сделает всех людей известными. Первое, если вы человек, в котором иной дух, то вы человек убеждения. Я посмотрела значение имени Халев. Я думала, у него будет великое духовное значение. Оказалось, что Халев значит «кусачая собака». «Кусачая собака» — значение этого имени. Но знаете, это хорошая иллюстрация к человеку убеждения. Собака преследует, она кусачая. В этом что-то есть. Например, я укушу этого почтальона, чего бы мне это ни стоило. В нем было что-то подобное. Это решительность. Человек убеждения иногда в чем-то похож на кусачую собаку. Он полон решимости сделать то, что необходимо. Когда в вас иной дух, то не имеет значения, что говорят остальные, не имеет значения, что пишется в газетах, что говорят друзья, какое общепринятое мнение по этому поводу, вы глубоко убеждены в чем-то, и вас не переубедить. Таков был Халев. Среди всех тех жалующихся, ноющих людей, он не мог отказаться от убеждения, что им обещали землю обетованную. Послушайте, это же наследство. Это для наших детей и детей наших детей. Бог сказал, что мы можем идти в землю, где текут молоко и мед. Он сказал нам это. Она наша? Халев был так в этом уверен, что когда им представилась возможность пойти осмотреть землю, он был одним из 12 лидеров. Я хочу, чтобы вы знали, что лидерство не сделает вас людьми убеждения. 12 лидеров отправились в землю. То, что тебя назвали лидером, не даст тебе иной дух. Если вы хотите, чтобы вас здесь оценили, замечательно, но это еще не значит, что вы выделитесь. Так случилось с другими. Дело было не в звании, в заслугах Халева, а в его убеждении. Давайте посмотрим на эту историю с данной точки зрения. Числа, глава 13. Там говорится о том, как они отправились, чтобы осмотреть землю. Послушайте, сделка сделана. Вы идете осматривать то, что принадлежит вам. Халев понял это так. Я иду осматривать свое новое место жительства. Я посмотрю, где построю свой дом, привяжу своего осла, осмотрю дороги, по которым буду ездить, осмотрю окрестности, выберу хорошенькое местечко для детей. Халев идет с таким отношением. Когда у вас есть убеждение, вы с уверенностью выполняете то, что вам нужно. Поэтому мы, лидеры, когда проповедуем вам об уверенности в строительстве, намерение сделать что-то, мы не говорим неопределенно. Это уже наше, мы сделали это, мы это увидели, мы имеем на это право. Присоединяйтесь к нам, если хотите. Но если нет, мы все равно собираемся делать то, что намерены. Это и отличает нас от многих других церквей. У лидера есть убеждение, но часто оно заглушается. Халев — человек убеждения. Вы знаете эту историю. Они идут, чтобы посмотреть, соответствует ли земля определенным критериям. И когда они возвращаются, это те лидеры, мужи веры, на которых мы равняемся, с 26 стиха, «И мы, высмотрев землю, возвратились, они через 40 дней». И

пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. У них были громадные грозди винограда с собой. Это говорит о том, что та земля была замечательной. Там есть виноград. Те 12 вернулись и дают отчет Моисею. С 28 стиха. И рассказывали ему, и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но...» Это говорит не иной дух. «Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Кенаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хетеи, Ивусеи, Амории живут на горе, Хананеи не живут при море и на берегу Иордана. Мы даем вам знать, что завоевать землю очень тяжело и трудно. И это говорят лидеры, дающие отчет о том, что обещал сам Господь. Что было не так? Они пошли, символизируя церковь. И некоторые люди думали: «О, у того-то и того-то ничего не получится. Сейчас такие проблемы, а путь длинный. У того-то опухоль на ноге, она долго не пройдет. У нас только что было сражение, мы тяжко трудились, мы только что избавились от рабства». В их разуме говорит дух нормы. Таким образом, решительность испаряется. Так же и происходит сейчас с некоторыми из вас. У вас есть убеждение о том, что вам нужно сделать и сказать, каким людям противостоять, в какие ситуации вмешаться, что начать выполнять. У вас есть решительность, но под влиянием общепринятого мнения и толпы решительность испаряется. Ведь вы не хотите выделяться, не правда ли? Вы же не хотите быть белой вороной, не правда ли? 31 стих. «Иной дух затыкает из всех». Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Эй, неужели я единственный, кто верит Богу? Неужели я один полон решимости? Мы можем победить те народы, мы можем! Иногда вы чувствуете себя подобно Халеву. Если вы человек убеждения, вы можете быть единственным в группе. Вы восклицаете: «Ура, ура, мы можем сделать это!» А остальные шипят: «Замолчи!» Вы готовы идти со всеми там-тамами, а остальные заявляют: «Ой, о, покинь город, убирайся отсюда!» Это уж слишком. Эмоции захлестнули тебя. Будь как мы. Знаете, когда я была студенткой, то в университетском городке царила ужасная атмосфера, и никто об этом не говорил. Никто не хотел высказываться вслух, ведь это могло оказаться неполиткорректным. Если я выскажу свое мнение сейчас, у меня, может быть, не будет друзей. А ведь я только начала учебу. Значит, я буду молчать. Удивительно, какие вещи, в которых ты убежден, вдруг становятся... Ну, знаете... Но Халев не был такой. Халеву было все равно, любите ли вы меня или ненавидите. Ведь я знаю, что люди убеждения найдут меня. У меня иной дух. Извините, если я обидел вас, но я не собираюсь иметь неприятности с Богом. Пусть уж лучше буду иметь неприятности с вами. В 32 стихе вся толпа, как и у вас на работе, в вашем мире, даже в вашем браке, в ваших отношениях, голос нормы начинает говорить. А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас», и распускали худую молву о земле. Только и всего. Негативный отчет обстановки, где правят норма и дух нормы, которая распространится за мгновение. Верить во что угодно, принимать участие, становиться одним из тех сплетников. А почему? Потому что в тебе говорит дух нормы. У вас нет достаточной решимости, чтобы встать и заявить: «Это не так». Когда появляется сплетня, у вас нет достаточной решимости, чтобы противостоять ее распространению. Я не знаю ваших проблем, но принесите их Господу. Я не буду принимать участие, у меня иной дух. Вы будете в таких ситуациях. И если вас посчитают мямли или ворчуном, у вас нет духа иного. Некоторые из вас считают, что обладают им, но подобные ситуации доказывает, что у вас его нет. Что обладать иным духом, нужно заплатить великую цену. Знаете, были времена, когда я хотела сказать: «Послушайте, что сделал этот человек, что сказал тот человек?» Но иной дух так не поступает. Вы только должны придерживаться собственных убеждений. Представьте Халева. Вся толпа против него. Все говорят: «Это плохая идея».
Все поверили тому негативному отчету. Например, я иногда в университете вставала, высказывала свое мнение, и воцарялась полная тишина, как будто я была инопланетянкой. Например, я верила в удачный брак, и что не нужно спать с кем попало. Это иной дух, когда вы говорите среди полной тишины. Тогда приходит чувство, что теперь ты выглядишь нелепо. Халев должен был бы чувствовать себя так же. Но если вы человек убежден,

Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. И все это во время, когда он рвал на себе одежды. Эмоции еще никогда так сильно не переполняли его. Он порвал на себе одежды. Он так убежден. Но посмотрите на следующую строку. «И сказала все общество, побить их камнями». Послушайте, когда вы обладаете иным духом, это не приносит вам славы. И если вы не можете перенести тот факт, что придут люди, которые захотят запустить вас в камень за то, что вы говорите, так как им не нравятся ваши слова, не нравятся плоды вашей жизни, если вы не можете это пережить, вы не лучше тех других. Халеву было все равно, что они готовы были забить его камнями. Он переживал о том, что никто не поверил Божьему обещанию. Он был человеком убеждения. Знаете, когда я размышляла об этом, я заметила кое-что. Давайте откроем книгу Иисуса Навина, 14. Мы еще вернемся к книге чисел. А пока Иисус Навин, 14:7. Тут Халев рассказывает свою историю о том, что с ним случилось. Вот те слова. «Я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Он отправился в ту землю». И знаете, когда вы человек убеждения, вы не видите того, что видят другие. Вы входите куда-либо и не видите проблем и негативных сторон. Вы знаете, что судьба бросила вам вызов, и впереди вас ожидают трудности, но это не влияет на вас так, как на остальных. Это не оседает в вашем духе и не тревожит вас, потому что вы уже приняли решение. Знаете, когда вы уже что-то решили, враг начинает действовать. Когда вы в чем-то убеждены и уверены, враг начинает атаковать. До этого ему было все равно, но как только вы в чем-то убедились, враг пошлет вам целую армию людей с «но». Все люди с большим «но» найдут вас в свое время, это правда. Они внесут свое большое «но» в вашу жизнь. Они это сделают под видом друга, приятеля и скажут: «Да, но если ты сделаешь это, то…» Все эти «но» появятся в вашей жизни. Но если вы осознаете… Погодите, минуточку. У меня иной дух. Для меня эти «но» не имеют значения. Знаете, я даже не увидел, насколько большими были те парни. Я просто понял, как это будет легко. Вы смотрите на вещи по-другому, когда вы являетесь человеком убеждения. Сделка уже совершена. О вещах, которых вы иногда переживаете, я не переживаю. И это потому, что я убеждена. Знаете, если я больна, я убеждена в том, что Бог — мое исцеление. Может, мне станет хуже, прежде чем мне станет лучше, но я все равно убеждена. Вы можете говорить «но» всю свою жизнь, но если вы убеждены в своем исцелении, и что Бог вам поможет, это позволит вам заткнуть толпу и верить в лучшее. Множество людей не получило чуда, прорыва, следующего жизненного этапа, потому что они прислушались к этим «но». О ком еще написали наряду с Халевом? Какая досада, что всего лишь у него одного был иной дух. Какая досада для народа Божьего, для тех, кого Бог освободил, кому показывал знамения день за днем. Они знали, как замечателен Господь и что Он может сделать более того. Они видели это. Какая досада, что только у одного человека был иной дух. Вы можете проходить в церковь всю свою жизнь и никогда не выделиться, потому что вы не развили духа иного. Халев не пытался выделиться, он просто был человеком убеждения, и я верю, что наша церковь выделяется. Мы не пытаемся сделать это, не ходим по округе с объявлениями, нет. Мы выделяемся благодаря нашим убеждениям. Хотите выделиться в бизнесе? Будьте честным. Вскоре вы встретитесь с тем, кто хочет срезать углы. Тогда в силу вступит ваше убеждение. Но ведь босс это не знает, не имеет значения и тому подобное. Нет, противостойте этим убеждениям. Скажите: «Извини, но я этого делать не буду. У меня есть свои убеждения». Вы обнаружите, что вы выделяетесь. Иногда, по вашему мнению, вы выделяетесь не по тем причинам. Вы не были частью толпы, но вы почувствовали себя неловко. Если вы чувствуете себя неловко, когда выделяетесь, пусть будет так. Я уверена, Халев чувствовал себя неловко. Я уверена, когда у них у всех в руках были камни, чтобы попасть Халеву в лоб, он чувствовал себя неловко, но он не отступил. Что заставляет вас отступить от собственных убеждений? Поэтому вам нужно работать над собственным духом. В церкви все замечательно, но, например, когда возникает конфликт в рабочей обстановке, вы отступаете. Когда вы со своими родственниками вдруг отступаете, чтобы избежать риска, потому что в данный момент это неловко,
то вы не являетесь

разрушаетесь человеком убеждения. Вы принижаете то, что Бог сделал для вас. Вы не хотите прослыть чудаком. Вы не являетесь истинным человеком убеждения. Иной дух — это иной дух.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасуэлл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли «Диско Дива», и ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пела и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебе восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но...

Но это становится как частью твоего тела, то есть, да, это становится частью тебя, это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на трехнедельные гастроли, и в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон, Джон и я, мы были на одной вечеринке, и мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла, встала, пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, она все еще, ты откалывала там, да? Да, знаешь, но я по пути в туалет, я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне, мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать, и я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала, Господи, я выросла в церкви, я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли, он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь, и я сказала себе: «Теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее». И я постилась 3 дня, и пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знал, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал,
Он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил: «Тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса». И, наконец, наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома, и тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что

могу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала: «Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь». И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала, вот так я приду к нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: «Господь, я буду поститься, я буду молиться». И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: «Ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена». И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: «Мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться». И я посмотрела на них и ответила: «Я больше не пью, я освобождена». Они на меня посмотрели как на сумасшедшую. Они говорят: «Ты шутишь, шутишь, да?» Я говорю: «Нет, я освобождена, я больше не пью». Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована TBN, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. Им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас, все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе: «Я не хочу это смотреть». Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь. После того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам и как много денег он уходит. Потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии. До этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала: «Я не могу этого больше терпеть». Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да» Богу, потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительница, удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you've got a husband or a wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful, beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье? Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка. Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким Ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти

0: то, что комфортно для самого человека. Потому что мы все индивидуальны, уникальны. Существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя. И нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала. Потому что, на первый взгляд, для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная, еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому и существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек. У тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь. Ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
1: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо. Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
0: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде. Там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
1: Ты даже не ешь семечки?
0: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть

0: идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально, но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
1: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
0: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
1: Извини, вот сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
0: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
1: Что пьете?
0: Пьем мы не только воду, чаи с медом. Ну, периодически там
1: соки?
0: Дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
1: А как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
0: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
1: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
0: Да.
1: Особенно если...
0: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все, и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
1: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна, и нет такого количества овощей.
0: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. То, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть

0: определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным, я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
1: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
0: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя. И опять же, с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, Кока-Колы. И он об этом знал. Он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит Кока-Колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет Кока-Колу, скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить Кока-Колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80 примерно процентов заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа.

0: Тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно, особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь, ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается. Сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни, вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божье благословение вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем.

0: Всем привет! В эфире самая музыкальная, самая полезная программа «Клуб Суперкниги». И мы ее ведущие Дэн и Лада, которая должна быть здесь, но ее нету.
1: Я уже есть. Прости, я опоздала, горло полоскала.
0: Не надо лишних слов. И так все ясно. Мороженое ела на улице. Две пачки. Пломбир в шоколаде.
1: Три. Такое вкусное. Но ведь мама предупреждала.
0: Ой, да если бы мы всегда слушали, что говорят нам родители.
1: А надо бы. Они ведь не просто так от нечего делать, что-то говорят или запрещают, а потому что заботятся.
0: Ну ладно, охрипшая ты наша. Я пойду приготовлю тебе чай, а ты пока послушай музычку. Как раз для тебя.

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Время новый, интересный. Я Робик, президент клуба суперкниги. Игры, танцы, песни. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: Спасибо, Дэн, за чай. На здоровье. Ну вот. Кажется, я уже могу полноценно вести передачу. Ну, что там пишут зрители?
1: Да вот, кое-кому тоже нужен горячий чай, послушание родителям и более надежные друзья.
0: А что случилось? Спасатели, у меня проблема. Я заболел, сижу неделю дома, и никто из друзей ни разу мне даже не позвонил. Как вы думаете, это нормально? Может, у меня вовсе нет друзей? Настоящих? Конечно, нет. Надо срочно навестить ребенка.
1: А по-моему, нужно просто научить ребят, что делать, если твой друг заболел.
0: Точно. И лучше суперкниги это никто не сделает.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как поступают настоящие друзья?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Именно так поступал Иисус Христос. Он готов утешить каждого, кто нуждается в сочувствии. Поступайте и вы так же, ведь умение сопереживать – это признак настоящего героя.
2: Маша, ну как?
3: Филин, можешь поздравить? Мы выиграли 25-0 в нашу пользу.
2: Вау, поздравляю! Вау. Молодцы! Я наблюдал за вашей игрой в окошко чердака. Молодцы! Увидел еще одного мальчика в доме напротив. Он, как и я, только наблюдал за игрой. Почему он не играет с вами, Маш?
3: А, это сосед Мишка. Он не может ходить, потому и не играет.
2: Ходить не может? Ага, как спокойно ты об этом говоришь. О, как ему, наверное, грустно. Как обидно сидеть, смотреть в окно и знать, что он не может встать и побежать.
3: Ну, грустно, конечно. Но я-то что могу сделать?
2: Ты? А вот послушай одну историю. Может, тогда и придумаешь, что? Это случилось возле города Иерихона, когда Иисус Христос путешествовал со своими учениками. Толпы людей ходили за Христом в ожидании очередного чуда. Ведь Иисус к тому времени исцелил уже многих. А у ворот Иерихона сидел слепой и просил милостыню. Он услыхал шум толпы и спросил: «Что это такое?» Ему ответили: «Иисус с Назареи идет». «О, наверняка», – подумал слепой, – «это тот самый милосердный чудотворец». И тогда он, что есть сил, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Надо сказать, Машенька, что его пытались заставить молчать. Да, но бедняга только кричал еще громче: «Иисус, помилуй меня!» Ведь он так хотел, чтобы хоть кто-нибудь проявил сострадание к его бедственному положению.
3: Ну, Филин, что же было дальше? Он услышал его или прошел мимо?
2: Конечно, услышал, Маша. Он не мог пройти мимо чужого горя. Иисус подозвал к себе человека и исцелил его. Слепой стал видеть, к нему вернулась радость. Ну вот и вся история.
3: Нет, не вся. Я тоже не хочу проходить мимо чужого горя. Ох. Я сейчас побегу и навещу Мишку. А еще я ему прочитаю эту чудесную историю. Если Мишка не может ходить, это не значит, что мы не можем дружить. Пока, Филин.
2: Пока, Машенька. Замечательные слова, Машенька. Умение сопереживать – это умение дарить радость другим. Я желаю вам всем побед в этом благородном деле. Ну что ж, 1-0 в пользу Маши и Миши. Теперь у него появится друг.
4: Смотри, у меня есть пара практичных советов. Заболевшему другу можно А. позвонить, Б. написать письмо по электронке,
5: В. в интернете можно вообще целый день общаться. И безопасно, и удобно.
4: Правильно! Можно песню сочинить, можно частушки всякие, можно стихи прикольное. Можно сюрприз какой-нибудь устроить. Можно столько всего сделать. Главное, не быть равнодушным.
5: Ты сейчас сильно сказал. Мне даже петь захотелось.
4: Это мама.
6: Открывай шире, дорогой. Ох! Не донесла.
4: Садись, мам. Я сам все соберу. Хочешь, помогу?
6: Вот спасибо вам, спасибо.

0: заболевшему другу. Ну, мы всегда можем молиться за наших друзей.
1: Согласен, это самый лучший способ.
0: Дорогой Господь, просим Тебя за всех зрителей и наших друзей. Исцели тех, кто сейчас болен, и храни наше здоровье. Спасибо Тебе. Аминь.

0: Ради друга можно не только взять трубку телефона и спросить, как дела. Настоящий друг может сделать что-то необычное, почти чудо.
1: Главное – ваши отношения. Делайте добро, делайте то, что в ваших силах. Не будьте равнодушными.

0: не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рада вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех. Да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот эта вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходят, она отчасти, вот одна из причин вот этого, вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе, с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят, происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще, то есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова «vita», то есть «жизнь». Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый
0: позитивный
1: человек. Позитивный, да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто

0: то улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
1: Хотя и... очень часто человек может быть другим.
0: Да,
1: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
0: Совершенно верно. Это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться, я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании» главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит: «Ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, ну, поможет». Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру, то есть исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит: ну, что-то Бог сделал, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
1: Дмитрий Александрович, а разве светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей? Но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога. У них, так сказать, своя вера.
0: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях. И, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые вот жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были. Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые, ну, получили любовь в детстве, а может быть и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что, ну, вот внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Ну, что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культуры», он говорит, что да, мы можем получать радость там от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и как бы там от, ну, например, там коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от там вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, а может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем, с большой буквы, мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то, в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже, по сути, ничего и не надо. То есть, главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах, и есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит: «Я беру свой главный там ресурс со Вселенной». Вот. Или с окружающего мира. Да? Кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
0: Обнимает березу.
1: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
0: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что, когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал, вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее. И вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции.

0: потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам в 5 главе, 8-9 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе?
1: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем, но главное, что есть Господь. Да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны. Существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная. Еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек, у тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь, ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо. Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
1: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде, там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
0: Ты даже не ешь семечки?
1: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
0: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
1: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
0: Извини, сейчас вот кого-то щелкнуло там. Сейчас 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
1: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
0: Что пьете?
1: Пьем мы не только воду, чаи с медом. Ну, периодически там дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
0: А как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
1: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
0: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
1: Да.
0: Особенно если...
1: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все, и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
0: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна, и нет такого количества овощей.
1: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. Я то, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
0: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
1: Да, вот что

касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально. Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя. И опять же, с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, Кока-Колы. И он об этом знал. Он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит Кока-Колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет Кока-Колу, скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить Кока-Колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80 примерно процентов заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены – это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз – у тебя рак. И он говорит: «Бог, почему ты это допустил? Где ты?» Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами. Знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле, люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно. Особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть.
Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь,

0: сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни, вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиально. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божьих благословений вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философии индуизма, проникшие в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм – это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 миллиарда 200 миллионов последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии – это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно: непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман — это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Брахман — это еще и Вселенная. Вся эта Вселенная — это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма. Что противоречит Библии? В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89-м. «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей», написано в Псалме 95-м. То есть Бог не вселенная, Он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди».
можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией. Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее: «Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность своей мистификацией». Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров. При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них – Сатья Сайбаба. В 1976 году Сайбаба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как в воплощенном Боге. Сайбаба также говорит о себе, как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в Сатья Саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сайбабы как движение. Сатья Сайбаба утверждал, что является реинкарнацией Сайбабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить, наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии, следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте, и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях.
С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычаи сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм. И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором – оставаться верным Богу и его принципам или перенять обычаи, которые противоречат христианству.

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И сегодня мы попробуем затронуть такую тему. Я сомневаюсь, это хорошо или плохо. Знаете, в Америке есть такая организация, которая занимается социологическими исследованиями. Она в основном занимается исследованиями в области религии. То есть они изучают религию, разные церкви, деноминации, как они смотрят на тот или иной вопрос. И один из вопросов, который стал в последнее время подниматься, это то, что молодежь постепенно покидает церкви, то есть уходит. И когда они стали исследовать этот вопрос, почему, то есть какие причины, из-за чего молодежь оставляет общины. Они опросили как раз такой возраст людей, которые раньше были когда-то в церкви, а потом они ушли. Опрашивая их, они задали несколько вопросов и выявили 6 причин, почему молодые люди уходят из церкви. Одна из этих причин была следующая. Вот что они ответили. Церковь кажется недружелюбной по отношению к сомневающимся. То есть молодые люди с христианским прошлым говорят о том, что церковь – это не место, где им разрешено выразить свои сомнения, публично. Да? И некоторые из ощущений, выразили эти молодые люди, были следующие. 36% сказали, что задавать самые тягчайшие жизненные вопросы в церкви им не разрешалось. И существенные интеллектуальные сомнения насчет своей веры. 23% тоже ответили, что испытывали определенные затруднения. Да, по крайней мере, это, конечно, Америка, это не Россия, может быть, здесь совсем другой подход. Но, тем не менее, как раз мне хотелось бы вас лично спросить, опросить. Вы сами, как думаете, сомнения, когда я сомневаюсь, это вообще хорошо или плохо? Что вы думаете?
1: Я думаю, что сомнения – это хорошо, потому что это значит, что я думаю. Просто думаю, задумываюсь, пытаюсь найти оптимальные варианты. И действительно, очень много таких ситуаций бывает, когда что-то выходит из моды, что-то устарело, что-то уже потеряло свою актуальность. И когда мы сомневаемся, мы ищем себе просто наиболее лучшее решение в жизни.
0: Отлично. Еще кто-то думает, я сомневаюсь, хорошо или плохо это?
2: Хороший вопрос. Еще кто-то думает. Все думают. Мне кажется, что сомнения в некоторых случаях это очень плохо, а в некоторых случаях допустимо, как Оля сказала, что да, это признак того, что ты думаешь. И кто-то, по-моему, написал, известный человек, есть такая фраза, что сомневаться в себе означает путь к росту. Ты должен всегда сомневаться, не всегда, но стараться находить какие-то, может быть, вещи, которые ты мог бы улучшить. Что-то, что надо происследовать, чтобы быть уверенным точно, пока не будет никаких сомнений. Но в Библии написано, сомневающийся подобен морской волне.
0: А, то есть все-таки плохо это, да?
2: И я делаю вывод для себя, что плохо, но, опять же, делаю вывод, что не во всех ситуациях. А в чем
0: В чем? Здесь непонятно. Попробуем выяснить. Хорошо, Юля.
3: Я хотела просто рассказать пример. Но если два человека, которые любят друг друга, признались друг другу в чувствах, и вы видите,

0: все, что вот человек тебя любит, да, заботится о тебе, но ты решил, там, заметил какое-то там что-то такое и начал сомневаться. И вот ты постоянно дотошно его мучишь, этого человека, докажи мне, вот ты меня не любишь, ты меня не любишь, вот ты, я не верю в твою любовь, докажи мне. Это нормально? И в другом человеку это нормально? В этих, ну, как бы, когда, ну, ты находишься в таких сомнениях. Это Бог, мне кажется, вообще в Библии тоже такое, что сомневаться в любви Божьей — это равносильно как бы разрушению отношений. И как бы человек должен сделать выбор. Если ты полюбил Бога, если ты хочешь с ним взаимоотношения, то как бы и соответственно и доверяй.
1: Ну, понятно. Мы просто сейчас пока не говорим о разных сомнениях. А вообще, вот само сомнение, это хорошо или плохо? Само сомнение. Вот я сомневаюсь. Неважно пока по какому поводу, вообще, просто само по себе.
0: Само
1: Как?
0: собой
1: Само по
0: сомнение,
1: себе.
0: оно негативное.
1: Негативно.
0: Оно заставляет человека находиться в шатком состоянии. Он не умеет принять в этот момент какое-то решение, не может принять какое-то решение, потому что нету достаточной информации или чего-то там не хватает, чтобы сделать шаг. И он сомневается. Вот в этом состоянии находиться очень неприятно, я бы так сказала. Но иногда полезно в плане того, что, как вот Оля сказала, я считаю, что это тоже.
1: То есть получается, что в какой-то степени верующие люди действительно правы, когда они порицают сомнения, воспринимают сомнения как зло, да, как происки дьявола, нечистой силы, потому что это как раз противоположность. Иногда сомнения ставятся в противоположность веры. Да? То есть если у меня нет стойкой, твердой веры, все, я уже теперь плохой верующий, я плохой, допустим, христианин, и, соответственно, но мне нет места. Ну, в среде самой церкви, да, среди верующих людей. Давайте попробуем выяснить, что такое вообще тогда сомнение. Что такое сомнение? Вот если мы... Нам же всем приходилось когда-то сомневаться или нет, правильно? Вот что это такое?
0: Мне кажется, это какой-то страх внутренний, что ты сделал что-то не так, и нужно что-то изменить.
1: Ага, внутреннее, ну, больше психологическое такое,
0: Ну
1: да? То
0: да.
1: есть сомнение приводит к некой неуверенности, нестабильности, и я испытываю страх из-за этого, да? Ольга?
2: Я тоже согласна, что это чувство неуверенности, и это как бы, ну, и противоположность уверенности. И даже не страх, а вот отсутствие, наверное, стабильности какой-то, можно так вот сказать.
1: Ну, в определенном...
2: Стабильности и, наверное, шаткое положение твое какое-то. Просто уже все сказали?
1: Ну да, в определенной степени в сомнении доля этого и есть. В сомнении доля это и есть. Знаете, даже на языке глухонемых жест у них, когда они говорят «я сомневаюсь», да, или «я сомневаюсь», то есть сразу видно, что как бы показывает какое-то такое шаткое, ну, состояние, не что-то стабильное, да, твердое, а какие-то колебания определенные. Это как бы одна сторона. Кто-то еще думает что-то вот по поводу сомнения, какая-то, может быть, другая точка зрения. Сомнение.
0: Очень похоже на самомнение.
1: Похоже, но это немножко совсем другое. Давайте само слово попробуем разобрать. Вот само слово «со» — мнение. «Со» — мнение. Вообще, что приставка «со» означает в русском языке? «Со». В русском языке «со». Но
2: Совместное соединение.
1: что-то совместное, да, то есть когда мы говорим соревнование, то есть совместная ревность, если мы говорим соучастие, совместное участие, то есть приставка со в нашем языке, оно, ну, показывает какую-то двойственность, да, или множественное какое-то число. Соответственно, мнение, ну, если оно от старорусского слова, ну, еще произошло, там стояло слово мнить, ну, то есть думать, как бы рассуждать, то получается со-мнение — это когда в человеке
2: Несколько мнений.
1: несколько мнений сошлись, скажем, в одну точку. И из этих нескольких мнений, ну, предположим, пусть даже двух, человеку нужно что-то выбрать. То есть нужно оказаться,
2: Баланс найти.
1: да, найти какой-то баланс, потому что вот эти два разных, может быть, мнения, они могут иногда друг другу противоречить. И в эту минуту, естественно, человек стоит перед выбором. Ну, буквально недавно мне приходилось делать одну покупку в интернете. И когда я уже все оформил, то внизу, ну, был такой маленький прямоугольничек, ну, оформленная кнопочка.

0: оформить заказ. То есть нужно было просто уже действительно нажать и подтвердить. И вот когда я уже мышку подвел и решил это сделать, у меня какие-то вот просто внутренне появилось такое ощущение. Так, стоп, надо подумать как следует. Остановился, стал взвешивать, ну и разные мысли, а может быть не стоит там и так далее. То есть и какой-то был момент колебаний. Да, действительно, вы правильно описали, что вот если психологически, когда человек испытывает сомнение, он начинает колебаться. Но с другой стороны, сомнение, я так понимаю, большая часть высказалась негативно, да? Сомнение плохо это, да? Большая часть как бы.
1: Ну, мне вот кажется, что даже Сережа привел пример с каким-то текстом из Библии, да, с текстом определенным, что человек, сомневающийся, он подобен волне. По-моему, мнение, если так кардинально подумать, это не всегда плохо. И сомнение, как мы уже рассмотрели этот вопрос, это сомнение, да, то есть это какой-то выбор, у тебя два мнения, и человек не уверен, выбрать или то, или это. То есть это неуверенность в чем-то одном больше, чем в другом. То есть тебе нужно выбрать одно что-то. То есть ты, мне кажется, должен убедиться в чем-то одном больше, чем в другом. И это не всегда плохо, потому что мы должны что-то узнать лучше. То есть это наше стремление к чему-то, наверное, подняться на более высокий какой-то уровень для того, чтобы конкретно определиться с одной точкой зрения, чем с другой, например.
0: Ну вот хороший момент. Действительно, всегда ли сомнение? Это колебание. То есть всегда ли в сомнениях я колебаюсь? То есть смотрите, если рассмотреть такой случай, когда я в чем-то был убежден, предположим, рассмотрим просто пример в плане с человеком. То есть я доверял какому-то человеку, то есть у нас были нормально хорошие отношения, просто дружеские отношения, но потом мне про этого человека стали что-то нехорошее говорить. И действительно привели факты. И я потом, посмотрев сквозь эту призму, то есть с этой точки зрения, я начинаю видеть, что в этом человеке действительно, слушай, какой я был слепец, чего я раньше не видел. На самом деле он такой. И я уже начинаю сомневаться. То в данном случае у меня было одно представление, так, я был в нем убежден. То другие какие-то доводы меня убедили в обратном. И, соответственно, то, что было раньше убеждением, оно рухнуло. Отсюда я начинаю колебаться. То вот здесь, вот понимаете, да, когда происходит колебание? Но есть другие моменты. Когда я беру две разные точки зрения, как бы и та, и другая, и я начинаю в этот момент думать, какая же из них наиболее, ну так скажем, объективная, правильная, да, ну или соответствует действительности. Вот в этом случае. Тогда сомнение является чем?
2: Компромиссом. Нет?
0: Ну, в этом случае сомнение мне помогает, наоборот,
2: выбрать
0: действительно из всевозможных разных вариантов ответа наиболее лучший. То есть, другими словами, сомнение можно рассматривать как повод к стремлению, ну, то есть к какому-то перемене. Да?
3: Получается, вывод можно сделать, что сомнение — это все-таки нормальное положительное качество или вещь, которая позволяет нам выбрать правильный путь. Так
0: хотите? Я думаю, да. Смотрите, когда приведенный отрывочек из Священного Писания прозвучал, то все-таки, скорее всего, нужно понимать, что когда мы апеллируем к Библии, то мы всегда апеллируем к какому-то тексту библейскому. Так ведь? У каждого библейского текста есть своя история. То есть есть свой контекст, есть какая-то проблема, на которую библейский автор отвечает. Это проблема ситуации, это не общие правила, это не норма для всех теперь. И если Иаков сказал, что сомневающийся подобен морской волне, то это не означает теперь, что любой сомневающийся действительно такой человек. Понимаете? Есть разница. Вот. Но мы как бы иногда начинаем так смотреть теперь на всех, на всякое сомнение. Вот почему я в самом начале привел исследование, которое действительно проводили социологи, которое показывает, почему люди уходят из церкви. Потому что сама церковь, то есть сами люди, верующие, создают такие рамки, что я не могу сомневаться.
3: То есть, получается, у меня не должно быть своего мнения, да, или соотношение каких-то

0: мнение, у меня вот должно быть мнение церкви, общества, да, и я должен быть в нем вот так вот так же соглашаться вот слепо, да,
1: без выбора. Тебе вот сказали, верь в это и верь, а я начинаю задавать вопрос. Подождите, а у меня вопрос. Вопрос задаешь,
0: значит, сомневаешься,
1: это значит, что-то нечисто в тебе, значит, ты не веришь Богу до конца. Все, надо его на заметочку. Ага. Так далее. Как фамилия-то ваша? Там, да?
0: То есть, на самом деле, в церкви должна быть такая система, да, то есть не то, что либеральная такая демократия, то есть то, что тебе дают информацию и говорят, как Бог нам рекомендует, как нам Бог говорит жить, вот как Библия говорит. А ты уже должен сам для себя решать, и мы тебя в любом случае принимаем и любим, да? Просто есть некоторые правила, которые придерживается церковь. Вот.
1: Просто я, ну, как бы я считаю и вижу, что к сомнению иногда нужно относиться действительно положительно в зависимости от того, что это за сомнение и к чему оно действительно ведет. То есть если это сомнение меня ведет, ну, скажем так, к переосмыслению каких-то ценностей, ну, то есть действительно в лучшем случае, да, ну, допустим, у меня были определенные убеждения, даже пусть там на какой-то библейский текст, но изучая отрывочек Священного Писания, я увидел, что там совсем о другом идет речь. У меня появились сомнения, а правильно ли мне объяснили, да? Так ли мне ли рассказали. Я начинаю думать, изучать, и вдруг нахожу и обретаю ту, скажем так, истину, которая действительно мне помогла укрепить, допустим, мои отношения с Богом или стать лучше. То есть изменилось. В этом случае сомнение, оно помогло.
2: А как же Адам и Ева и змей?
1: И что?
2: Который был начальником сомнений. Ведь он посеял сомнения у Евы в том, что Бог говорил.
1: Да, он посеял.
2: Да, и получается, что это правильно?
1: Ну вот смотрите, когда мы опять берем случай. Вся проблема в том, что мы берем случай. Если в Эдеме змей начал искушать Еву и задавал ей вопросы, то нужно понимать, цель у него какая была.
2: Ну, чтобы она съела это яблоко и предала Бога этим.
1: Да, у него была цель определенная. Но мы можем взять другой случай, например. Я сейчас приведу пример. Когда Петру, ну, это в книге «Деяния апостолов» описывает, когда Петру показано видение. Там спускается полотно, за четыре конца привязано. В этом полотне куча всяких животных. И Бог обращается к Петру и говорит: «Петр, встань, заколи и ешь». Бедный Петр, который был евреем, у которого были определенные постановления, пищевые запреты, да, видит там всякую живность, чистую и нечистую, в шоке. И он говорит: «Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Так? А Бог ему опять несколько раз повторяет: «Заколи, встань, Петр, заколи и ешь». Потом полотно уходит, и там написано, что Петр недоумевал, что бы значило это видение. То есть, получается, и используется слово как раз, что он сомневался. То есть у него происходит что? Сам Бог ввел его в сомнение.
0: Сам Бог, Библия, да, пророчество, которое он знает, вот те писания, которые он знает, что эта пища нечистая,
1: да,
0: это одно мнение. Ага. А тут Бог ему, ну или просто в видении во сне ему говорится, что ешь это, то, что там говорилось, нельзя есть.
1: Да.
0: Вот сошлись два мнения, в которых он сомневался.
1: И вот оно противоречие происходит.
0: Получается, сам Бог ему это сомнение привел. Здесь, значит, Юля приводит пример, что здесь змей сомнение привел. Значит, получается, сомнение — это то, что может быть и к плохому к нас привести, и к хорошему.
1: Ага.
0: Вот. А я хотел кое-что Юле ответить, если можно.
1: Можно.
0: По поводу того, что змей сказал, заставил сомневаться Еву и Адама. Я считаю, что Адам и Ева в том случае, сомнение — это было неплохо, просто они могли выбрать все-таки мнение, которое, ну, выбрать путь, то есть путь следования за Богом, путь верности. Это чтобы не есть это, потому что Бог сказал, у них вот есть одно мнение, Бог сказал не есть. Пришел дьявол, пришел змей, и у него другое мнение. А почему он вам сказал не есть? Нам надо есть, то есть у него другое мнение. И получается, что они, это сомнение просто, это оно само по себе неплохое, оно просто их направило, ну, Ева оказалась таким человеком, который выбрал другой путь, неправильный. И это и есть тот выбор, который Бог нам предоставляет. Вот. Но здесь вот интересно, как бы спорно, вот иногда выбор не очень полезен для человека, потому что...
3: Рассуждая на эти вопросы, да, мы можем сделать такой вывод, что сомнение — это некая позиция, выбор, из которой мы, в зависимости от которого выбора мы сделаем, да, оно нас приведет либо правильную сторону, либо в неправильную сторону. То есть сомнение — это нельзя сказать, хорошо это или плохо. Это просто либо для нас искушение и испытание. Это тоже, как ты уже заметил, это, это зависит от ситуации. Прямо пропорционально зависит от ситуации. И какое мы решение примем, дальнейший ход событий для нас будет предопределен именно такой.
1: Вот вы верно отметили, мне кажется, тогда сомнение становится инструментом определенным в руках того или иного человека, да, или той или иной силы. То есть я могу в человеке вызвать сомнение, то есть с помощью определенных там аргументов, да, специально посеять сомнение, то есть сделать это тонко. Цель, ну, допустим, действительно разрушить там веру, да.
0: Мотивация может быть разная.
1: Да, да. Но и это совсем другой момент. Или же с помощью, скажем так, сомнений я, наоборот, начинаю видеть разные точки зрения, мое мышление, например, по тому или иному вопросу начинает расширяться. То есть я уже смотрю более объективно, может быть, более... Если я раньше узко смотрел на вещи, то это сомнение, оно расширило мои горизонты, расширило мое представление. И в нем тогда уже нет ничего плохого. То есть в зависимости от последствий, да? Пожалуйста.
4: Я бы хотела добавить, я еще вот с самого начала хотела сказать, просто очень много мнений тоже, они все очень важные. Хотелось бы что сказать, что мы немного путаем. Есть сомнения жизненные, житейские, такие, какую бы мне машину купить, заказать мне в интернете что-то или нет, ой, пойти вот сегодня в клуб или там дом Библию почитать, ну это уже немножко другое. А вот именно... Сомнение в том, есть ли Бог и в своей вере, это совершенно другого рода сомнения. И мне кажется, и вера, и любовь, они должны быть безусловными. И то есть, если у нас какие-то сомнения возникают, то это, мы всегда можем в Библии найти свой ответ. Потому что любая церковь, там, православие, протестантство, немного по-разному трактуют. И нельзя именно опираться на мнение церкви. Что вот, ну вот у меня церковь считает, что вот именно только вот так вот правильно. Моя церковь считает вот так вот правильно. Нужно именно на то, что написано в Библии опираться. Вот это и есть истина. И нужно как-то безусловно верить в то, что там Бог есть. И вот что написано, это принимать за истину.
1: Хорошо. Ну вот такой момент тогда. Я согласен, что сомнения могут касаться разной плоскости. Да, действительно, бытовой. Покупка или там, что по дому сделать так или иначе, да, может касаться сомнения сферы наших отношений, то есть я доверяю человеку или не доверяю, то есть я сомневаюсь в нем, порядочный он или нет, да, стоит с ним как-то отношения строить, нет. Другое. И другое дело — это отношения с Богом, да. Другое дело — убеждение определенное, да, мировоззрение. Вот. А почему я не могу сомневаться даже в Боге? То есть почему? Да, я как бы допускаю, что Бог есть, да? Но мне вот это сомнение помогает, знаете, так сделать. Вот есть определенный круг. Ну, давайте так, вера — это определенный круг. Я нахожусь в этом круге, все. Выходить за круг как бы нельзя. Я иногда могу быть необъективен, так ведь? Потому что я нахожусь, ну, скажем так, возьмем такой пример. Если я читаю литературу только одной какой-то деноминации или конфессии, или одной церкви, вот я ее читаю, то я начинаю смотреть только под каким углом?
0: Под углом прочитанной информации.
1: Да, под углом, вот, допустим, данной церкви. Но если я возьму другую литературу, другой церкви, или даже не церковь пусть, да, а, ну, вообще какого-нибудь там
0: другого автора,
1: у которого уже будет другая точка зрения на этот счет. И у меня начинается что?
4: Сомнения.
1: У меня могут быть сомнения, это плохо?
2: Вообще сомнения, которые возникают специально, как бы, ну, как бы ты ищешь, да, вот какую-то информацию, чтобы засомневаться, это вообще как-то странно, дико. То есть у меня было все хорошо, у меня все устраивало, и вдруг какой-то меня там побудил сомневаться. Мне надо, оказывается, пойду-ка посомневаюсь, найду какую-нибудь литературу, противоречащую моим убеждениям, и почитаю ее. Может быть, я как-то по-другому мыслить шире начну. Это будет, мне кажется, не совсем нормально.
1: Ну, просто здесь есть такой момент, что если мы действительно не уверены в себе. То есть если мы ощущаем какую-то... Ну, давайте такой простой пример. Я просто приведу, что есть люди, которые не умеют плавать. И, естественно, им ну, просто крайне нежелательно выходить в море, да? Поэтому для них важно вот только вот выйти на бережку, там, помочить ножички немножечко вот так вот, да? Постоять в водичке, там, по колено, может быть, чуть-чуть по пояс выйти. То есть дальше они не могут зайти на глубину. Вот. Но есть определенная другая категория людей, которые ну, двигаются в категориях сомнения, то есть которые ставят себе эти вопросы, и эти вопросы помогают людям, ну, развиваться. То есть они видят
2: Которые хотят научиться плавать.
1: Да, которые хотят учиться плавать, которые даже могут плавать, и которые действительно плавают, скажем так, на глубину. И это помогает, ну, им как бы увидеть другую, то есть красоту мысли или скажем, ну, глубину даже самой этой мысли. Да? Поэтому есть такая категория людей, которым сомнения могут действительно повредить. Могут. Но есть другая категория людей, которые вот с помощью сомнений, даже есть определенная методика, когда сомнение человеку помогает оттачивать мысли. Они помогают ему мыслить ясно, мыслить объективно, смотреть на тот или иной вопрос с разных сторон.
0: И как получается для себя решить, нужно ли мне лезть в какие-то другие там сферы, чтобы сомневаться, чтобы узнавать, как Юля сказала, что-то другое, там, другую точку зрения, или не нужно? Вот как это узнать? Силен я или не силен здесь устоять и выбрать правильный путь в этом сомнении?
1: Ну, с одной стороны, здесь трудно как бы дать конкретно как. Ну, я бы сказал, ну, привел простой пример. Я по себе лично понял, что я могу, допустим, или у меня такой тип характера, что я люблю как раз каверзные вопросы, люблю всякие разные точки зрения. Когда я начал читать? То есть, когда я читаю другую литературу, ну или разную литературу, по одному и тому же вопросу, я вижу разные точки зрения. Я, соответственно, это помогает мне мыслить. Но если, читая какую-то, скажем так, литературу, я чувствую, что у меня нету, я, скажем так, попадаю в состояние вот такого как раз колебания, что я, или в состоянии недоумения, кстати, еще один важный момент, у сомнений есть состояние вот этого как бы недоумения. То есть проблема не в том, что нету ответа, да, просто я не могу дать ответ. И в силу того, что у меня нету этого ответа, и я не готов еще его дать, я нахожусь в состоянии недоумения. То есть какая-то, скажем так, иная точка зрения, она просто выбила все из-под ног. Я потерялся, пока не могу найти ответа.
3: Проблема в том, что здесь возникает вопрос, и проблема в том, что мы боимся выбрать какое-то определенное мнение. То есть встать на одну позицию, а не колебаться между двумя. Угу. И как Сережа правильно уже заметил, что вот, мы всегда вот боимся, да, то вот это сомнение, как бы, вот здесь нужна просто практика. Здесь решение, мне кажется, это встать просто лицом перед этим сомнением и, конкретно взвесив позиции, две эти позиции, то принять более правильную для себя. И после этого, сталкиваясь каждый день там, с этими сомнениями, да, мы, преодолевая это сомнение, становимся более сильными в принятии конкретного решения в разных ситуациях. Потому что ситуации действительно бывают разные, и разного вида сомнения в нашей жизни могут по-разному повлиять на нас. И в зависимости от того, как часто мы их преодолеваем, то есть не просто сталкиваемся и убегаем от них, потому что бывают люди, сталкиваясь с сомнениями, просто закрывают на это глаза и не хотят принимать конкретную точку зрения и просто оставляют этот момент. То есть нам надо просто научиться преодолевать эти сомнения в своей жизни, и таким образом вот эта практика нам поможет в дальнейшем в жизни принимать правильные решения в сомнениях, в разных ситуациях, в сомнениях.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Как раз мы хотели бы сказать, что сомнения действительно неоднозначная тема. С одной стороны, это может быть плохо, в то же время это может быть хорошо. Но я думаю так, что сомнения нейтральны. И в силу этого нейтральности оно помогает нам, с одной стороны, иногда, скажем, пройти вперед дальше и быть более объективным, а иногда нас может погубить, в конце концов, решать сам. Ну, здесь надо думать иначе.

0: Здравствуйте. Кая Джонс просила у Бога голос, как у Уитни Хьюстон. И Бог ответил на ее молитву. Кая сделала карьеру, о которой даже не мечтала, однако это привело к невероятным ужасам. Итак, приветствуем в студии Кая Джонс. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Для меня это настоящее благословение и честь говорить с тобой. Ты много рассказывала о своем пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты искренне рассказывала свою историю. Это очень важно для всех нас. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что у тебя есть голос, что ты можешь петь?
1: Я услышала Уитни Хьюстон в 91-м году, когда она пела национальный гимн. Помню, как сказала: «Вот это да!» Уитни была в спортивном костюме, но пела с невероятной силой. Это было нечто. В тот вечер перед сном я встала на колени и сказала: «Господи, дай мне такой голос, как у Уитни Хьюстон». Я молилась так 7 лет, и он дал мне голос. Никто в моей семье не поет. Я никогда не брала уроки вокала. Я просила у Бога дать мне голос. И он дал.
0: То есть твое пение — это дар от Бога? Давай вернемся немножко назад и поговорим о том, как ты стала участницей Pussycat Dolls. Тебе пришлось пройти прослушивание?
1: Да.
0: Ты была одной из тысячи девушек.
1: Да, мы знали, что это будет серьезное испытание, потому что это показывали на MTV. В этом участвовала MTV и другие серьезные компании. Первую часть прослушивания прошли 2000 девушек.
0: Вот это да! Я была первой. Я помню, как вышла, стала на колени и посмотрела на тех, кто был в зале. Там был Боно, Бонжо, Ив, Гвен. Не может быть. Да, Джей-Зи, 50 Cent. Я подумала: ничего себе. Вот кто определит первую тройку. А потом троицу избранных сделали частью Pussycat Dolls. О чем ты подумала, когда поняла, что прошла?
1: Я была рада, что получила эту работу, но лишь на короткое время. Я стала частью процесса, который влиял на молодежь. Мы задавали тон, как выглядеть, как одеваться, кем быть. Но потом случилось неожиданное пробуждение. Для тебя это было неожиданностью, но ты ничего не скрывала.
0: Да. Ты рассказывала о жизни в группе и сравнивала ее с проституцией.
1: Да.
0: Очевидно, что вами управляли.
1: Очень.
0: Как? От того, что ты ешь,

до того, с кем разговариваешь. Они контролировали все аспекты нашей жизни. Тебе говорили, что есть, и у тебя возникало пищевое расстройство, да? Конечно, это лишь пример. Бывало, что ты чувствуешь себя плохо, но оказывается, что у тебя сегодня какое-то мероприятие, твоя машина не приезжает. Тебя должен кто-то забрать. Кто? Директор? Или кто-то еще из известных персонажей индустрии. И ты думаешь, хотя бы все было хорошо. Но садишься в машину, и все оказывается плохо. Когда я сравнивала все это с проституцией, я сравнивала не просто так. Я зарабатывала $500 в неделю, как член Pussycat Dolls. Вот это да. Мы ничего не зарабатывали. Мы ничего не могли говорить или влиять на что-то. Нами управляли. Мы были наемными сотрудницами. Так было написано в договоре. Бритни Спирс говорила, что у нее было чувство, словно она в рабстве. Вот это да. Когда она сказала это, я подумала, надеюсь, все услышат это. Я говорила о том, что это похоже на проституцию. Сколько тебе было лет, когда все это происходило? Я пошла на прослушивание в 17. В 18 я уже была участницей Pussycat Dolls. И это длилось до 21 года. Был ли момент, когда ты поняла, я больше не могу заниматься этим, с меня хватит? Мы выступали на Divas Live. Именно тогда я забеременела. Но если бы я решила оставить ребенка, меня бы уволили. Мне сделали аборт. У меня возникли осложнения и открылось кровотечение. А владелец сказал, что я стала толстой. Я потеряла ребенка, меня обижают. Как можно быть уверенной после такого? Тебя унижают, а ты должен чувствовать себя самой красивой и петь. Я думала, я толстая? Я плохо выгляжу? В первом ряду сидели две девочки. Младшая посмотрела на свою маму и сказала, «Мама, она из Pussycat Dolls». И тут меня осенило. Эта маленькая девочка считает меня красивой, хотя и разбита на части. Тогда я поняла, что я должна уйти отсюда. Я не знала, как это сделать, но Бог должен был помочь мне в этом. Я не могу продавать это детям, не могу заниматься этим. Я не могу позволить этой девочке считать, что это прекрасно, потому что это не так. Это ошибка. Ты открыто рассказывала о том, через что прошла, про аборт и остальное. Я восхищаюсь твоей искренностью и открытостью. Ты показываешь людям реальность. Были ли у тебя сожаления по этому поводу? Расскажи немножко об этом. Что нам делать с тем, что уже было в нашей жизни? Особенно с убийством в собственном теле. Мой парень сказал мне, когда я начала говорить о том, что хочу петь для Бога, трудиться ради Бога, он сказал, «Посмотрим, что твои христиане скажут, когда узнают о том, что ты сделала». И я подумала, «Ты прав. Я расскажу им об этом». Потому что мне нечего скрывать. Бог обновил меня через Иисуса Христа. Аминь. Я знаю, что у молодых девушек сегодня есть ложное понимание. ПТСР реален, боль реальна. Я говорила с медиками, которые работают в психлечебницах. Они сталкивались с женщинами, сделавших аборт. Они переживают невероятные мучения на духовном уровне. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, это просто комок клеток. Но христианское общество находится на передовой в этой теме. Мы знаем об этом. Мы знаем, что Бог говорит в Писании о жизни. Единственный способ разобраться с этим — отдать это Богу. Он хочет восстановить разбитое. Это может быть зависимость, порнография, аборты, насилие, что-то другое. У каждого есть своя история. Да, это так. Мы отдаем это Ему и говорим, «Сделай то, что только ты можешь сделать. Иисус искупил нас». Как нам исправить эти ошибки? Мы должны принести их к Нему и сказать, «Отче, прости меня, я не знала, что я делала». Я считаю, что осуждать женщин неправильно. Да, это правда. Мы осуждаем их, в то время как нужно проявлять им любовь. Они ощущают боль. Я молюсь за всех участниц Pussycat Dolls и даже за тех, кто плохо поступил со мной. Я молюсь за всех их. Они тоже его дети. Мне нужно было почувствовать благодать. Ведь если он дал ее мне, то даже те нечестивые люди, которые, как нам кажется, не заслуживают благодати, могут ее получить. Все мы заслуживаем. Да, есть Бог. Он создал нас. У нас есть цель.

не просто комок клеток. У вас есть божественная цель в Иисусе. И если вы знаете, кто Он активирует вас в себе. Если вы молоды, хотите петь, играть, выступать, вы можете делать это для Него. Вам не нужно идти на компромиссы. Послушайте мою историю и не поступайте так же. Слушайте Бога, Он знает, кто вы. Он создал вас. Он знает, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы двигаться в Его благодати на земле. Да, верно.

Я благодарна Богу за то, что Он делает в жизни Каи. И славлю Его за то, что Он призвал всех нас из тьмы в свой чудесный свет. И теперь Кая использует дары и таланты, которые Он дал ей, во славу Его. Кая оставила Пусикет Доллс, но продолжает выступать. И делает это на своих условиях. Ее новый сингл называется «Вдохни в меня». Вы можете найти его на всех популярных платформах. А совсем недавно Кая впервые исполнила эту песню у нас в студии. Смотрите сами.

0: Лафуна – одна из лучших учениц в своем классе. Сегодня она радуется и улыбается, но еще совсем недавно девочка часто плакала. Ей не давала покоя ужасная травма.
1: Когда Лафуна было 2 года, ее мать покончила с собой. После нескольких лет в приютах социальная служба связалась с детским центром Dayspring, который поддерживает фонд обетования сироте. Соцслужба попросила нас взять Лафуна. Мой класс уже был переполнен, но когда я увидела девочку, я сразу полюбила ее. И мы нашли место. Ведь она замечательная девочка и заслуживает самого лучшего. Когда Лафуна училась читать и писать, учительница заметила, что она по-другому формировала слова. Я впервые увидела, что ребенок писал справа налево. Я подумала, что у нее дислексия. Она переворачивала все буквы наоборот. Одна буква превращалась в другую. Учительница поняла, что проблема не в дислексии, а в травме, которая сдерживала развитие Лафуна. Сначала она все время плакала, держалась подальше и не хотела играть с другими детьми. Я сказала, что с Богом нет ничего невозможного. Наши учителя знают, как помогать детям, пережившим травмы. После занятий я проводила с ней много времени, молилась, мы играли с ней. Я сказала ей, что Иисус ее любит, и я тоже. А потом учила ее писать.
2: Мне нравится, когда она учит меня. Раньше я не умела ни читать, ни писать, но Бог помог мне, и теперь я могу это делать. Я считаю себя умной девочкой.
1: Мы благодарим Бога за нее. Лафуна – одна из лучших учениц в классе. Она прекрасно пишет. Теперь она наполнена радостью и всегда улыбается. Я так радуюсь, наблюдая за переменами в ней.
2: Мне нравится играть с друзьями, читать и учиться. Я верю, что Иисус любит меня и заботится обо мне, и даже помогает мне с заданиями. Мы с друзьями вместе делаем домашнюю работу. Я радуюсь, когда могу помочь им.
1: Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает обетование сироте. Ваша помощь очень важна. Многие дети из трудных семей приходят к нам за исцелением, а потом идут учиться в университеты. Пусть Господь вознаградит вас и даст сил продолжать эту чудесную работу. До того, как Чи стала подростком, ее изнасиловали. А через 2 года накачивали наркотиками и продавали для секса. Девушка думала, что виновата во всем сама. И сейчас она расскажет, почему. Виноват был Бог. Он видел все это, мог вмешаться в любой момент, но не сделал этого. В это я верила долгое время. Хоккей на траве был для меня всем. В 12 лет я попала во взрослую команду в своем родном Оксфорде, в Великобритании. Я пошла на вечеринку со взрослыми подругами по команде и познакомилась с дружелюбным мужчиной. Он предложил выйти на улицу, поговорить, и вдруг решил поцеловать меня. Я начала сопротивляться, оттолкнула его, но он начал действовать агрессивно и изнасиловал меня. Я никому не рассказывала об этом, даже родителям. Я считала себя грязной, опозоренной и думала, что сама виновата. Я не знала, как в 12 лет сказать маме, что произошло. А вдруг она запретит мне играть в хоккей? Моя мама была христианкой и рассказывала мне о Боге. Но мне казалось, что это Бог был виноват. Я очень злилась. Это был момент жизни, когда я не хотела знать ни о каком Боге. У меня не было личных отношений с Ним. Я вложила все свои силы в игру и вела себя так, словно ничего и не было. Когда мне исполнилось 13, со мной подружился мужчина, которому было за 30. Старший брат, крутой друг. Я хотела быть частью его жизни. Когда он начал проявлять ко мне внимание, я снова начала ощущать себя особенной, и все остальное отошло на задний план. Я не понимала, что у него были немного другие мотивы. Сначала он попросил меня передавать наркотики для него.
2: Однажды я потеряла часть наркотиков, и он заставил меня заняться его другим бизнесом — сексом. Он сказал, что я буду моделью. В первый день я была в одежде, во второй — без. На третий или четвертый день меня заставили спать с разными мужчинами. Он и его друзья сделали так, чтобы я не пошла в полицию. Они пришли в дом родителей и взяли моих сестер, которым было по 6 месяцев, и направили на них пистолеты. Я так испугалась, что не могла ничего с этим делать. У меня была каша в голове, я ничего не понимала, я думала, что во всем сама виновата. Я была в ловушке и просто жила дальше, надеясь, что однажды все закончится.

четырех младших детей. Они думали, что я сосредоточена на своей мечте — профессионально играть в хоккей на траве. Это было моей отдушиной. Вокруг меня накапливались проблемы, но я старалась держаться за спорт. 6 лет я провела в сексуальном рабстве. Я не видела выхода. Помню, были моменты, когда я взывала к Богу в отчаянии: «Забери меня отсюда! Если ты существуешь, забери! Если ты любишь меня, то почему ты поступаешь так со мной?» Вот что я думала. Когда мне было 18, моим сутенерам сообщили, что должна нагрянуть полиция. Они запаниковали. Включился свет, и люди начали кричать. Кто-то вытянул меня из постели и бросил в фургон. Они отвезли меня к дому и сказали: «Если расскажешь кому-то, то мы знаем, где живет твоя семья». Я выбралась из ловушки, но не была свободна. Ни капли. Я играла в хоккей на траве, но была зависима от кокаина. А травма от происходящего привела к тому, что мой разум отключался от реальности. Я ничего не помнила. Я не знала, кто я, где я. Меня находили в 30 милях от дома и не знали, что делать со мной. Психиатрическое лечение не помогло. Я гневалась, обвиняла всех, друзей, людей, которые должны были увидеть это, себя. У меня было множество циклов обвинений. Но больше всего я, конечно, винила Бога. Через какое-то время я начала рассказывать о своем прошлом людям, которым доверяла. Многие из них были христианами. Я встречала людей, которые были наполнены радостью на уровне, о котором я даже не могла мечтать. Впервые я подумала, что в жизни есть нечто большее, чем то, через что я прошла и что я чувствую сейчас. В 22 года я жила в семье христиан. Когда они узнали, что я принимаю наркотики, поставили ультиматум: либо ты идешь в центр милость, либо уходишь из нашего дома. И тогда я поняла, что должна изменить свою жизнь. Милость — это христианский центр в Йоркшире, в Англии, который помогает женщинам в кризисных ситуациях. Там я начала исцеляться физически и духовно. Я прочитала книгу «Виноват ли Бог?» и впервые поняла, что Бог не злой персонаж на небе, который следил за тем, что происходит со мной. Он плакал со мной. Ему было больнее наблюдать за этим, чем мне. Я упала на колени и начала плакать. Я просила прощения и говорила: «Прости», вновь и вновь. Бог любил меня больше всех на этой планете. Я начала строить отношения с Иисусом, начала понимать, кем был Бог. Я ходила к консультанту следующие 3,5 года и узнала, кто я во Христе. Я начала жить иначе. Я перестала быть той, кого продавали и использовали каждый день, и стала той, у которой есть цель в жизни. Через несколько лет, в 2016 году, я отдыхала в Греции и познакомилась с Брайаном, старшиной АВМС США. Спустя год мы поженились. Теперь я обрела мир, потому что знаю, что у Бога есть цель для моей жизни. Я принята, я прощена, я свободна, без порока, без вины. И все, что я сделала, Он очистил. Я начала жизнь с чистого листа. Я заслужила это. Он очищает вашу жизнь. Многие из нас пережили драматичные события в жизни. Мы обвиняли Бога. Но Чи получила откровение. Она сказала: «Я больше не считаю, что Бог злой персонаж на небе. Я поняла, что Бог плакал со мной, когда происходили эти ужасные вещи». Это напомнило мне одно место из Библии. Там сказано: «Иисус заплакал». Это произошло, когда в Вифании умер один из его близких друзей, Лазарь. Мария и Марфа, его сестры и последовательницы Христа, скорбели о потере брата. Писание говорит, что Иисус был встревожен и опечален.
Он

спросил, где вы положили его. Они показали ему гроб, где был похоронен его друг. И тогда, как сказано, Иисус заплакал. Это тронуло его. Как чудесно, что у нас есть Бог, Спаситель, который плачет, когда мы плачем, который ощущает боль, когда мы ощущаем боль. Как чудесно, что у нас есть тот, кто воскрешает нас из мертвых. Потом Иисус сказал: «Уберите камень». Он воскресил своего друга. Я верю, что это напоминание о том, чего Бог хочет для вас. Он сделал чудо для Чи, но Он может сделать его и для вас. Он хочет воскресить и обновить вас, чтобы вы начинали с чистого листа, словно не сделали ничего плохого. Я верю, что Он хочет сделать это сегодня. И если вы хотите воскреснуть из мертвых, вы так долго считали себя мертвыми внутри, Бог хочет вернуть вас к жизни. Повторите со мной простую молитву. Отдайте Богу все раз и навсегда. Молитесь со мной, друзья. Небесный Отец, воскреси меня, я прошу. Господь Иисус, приди в мое сердце. Боже, я выбираю сегодня Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты воскрес через 3 дня. Я выбираю сегодня Тебя, Иисус. Аминь и аминь. Если вы повторили со мной эту молитву, знайте, лучшее еще впереди. Иисус обновляет вас. Напишите нам, расскажите о том, что вы помолились и отдали свою жизнь Христу. Мы прощаемся с вами со словами из псалмов. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной».

0: Место встречи изменить нельзя, и в этой прекрасной студии сидим снова мы, ваши ведущие, я, Размик, Велина. Часто люди становятся заложниками очень неприятных зависимостей, и выбраться из них практически невозможно. Сегодня у нас в гостях особенный гость, который столкнулся с этим. И, Дима, привет. Расскажи,
1: привет,
0: пожалуйста,
1: ребят.
0: О себе, в твоем детстве, как вообще все это начиналось?
1: Ну, детство. Я родился на севере в семье обычных рабочих родителей. Вот. Случилось так, что где-то в подростковом возрасте, наверное, лет 12, в силу каких-то там череды событий определенных, которые мне привели к тому, что я начал курить. Вот. Mm-hmm. Это было потому, что, наверное, родители тоже делали это. Mm-hmm. То есть, вот. И это, видимо, постепенно наполняло мое сознание. И, видимо, в этом я тоже как-то пытался найти какой-то смысл. Вот. Потом в 13 лет я начал употреблять алкоголь. Вот. И прошло недолго, как я уже начал курить марихуану. Вот. Прошло, наверное, где-то лет 13, и последние, лет 5 я уже переходил на такие тяжелые, так сказать, наркотики. То есть там это были амфетамины, колеса. Вот, буквально, наверное, года 3 где-то это все длилось. Вот. Как-то вот так, в общем.
2: А почему, как ты думаешь, вот сейчас уже, глядя на то время, ты начал вообще все это употреблять? Типа, чего-то не хватало, ты чего-то искал?
1: Да, наверное, это был поиск какого-то утешения, что ли. Вот. Какого-то чего-то недостающего.
2: А от чего утешение? Ты убегал от реальности, тебе не нравилась твоя жизнь или окружение, что?
1: Возможно, мне не хватало внимания от родителей, потому что они все-таки работали очень много, они трудолюбивые у меня. Mm-hmm. Вот. И, возможно, это была причиной.
0: Слушай, а говоря о родителях, как они относились к тому? Они вообще знали о том, что ты начал курить? Как они к этому отнеслись?
1: Были такие ситуации, когда, в принципе, там лет в 5, и после того, когда они покурили сами, там выбросили бычки, я где-то там на даче подбрасывал их, как,

0: такой, точнее, подходил, брал их и, ну, как бы докуривал, добивал их, да. Вот, они это видели, то есть они как бы, ну, смеялись, ну, как шутку воспринимали. Потом, наверное, уже по поводу алкоголя, в принципе, ну, не было такого, чтобы они как-то критиковали это. Но уже спустя, там, годам 15-16, когда уже, ну, вот, уже я перешел на наркотики, они что-то подозревали. То есть были вот эти вот, там, красные глаза, там, какое-то там затуманенное сознание. Можно было прийти, подойти к холодильнику и там кофту засунуть в него, грубо говоря. Угу. Вот, то есть, но все-таки это вызывало подозрения, но как таковых попыток что-либо исправить, ну, не было. Вот.
1: Угу. Ну, то есть не ругали, ничего?
0: Ну,
1: не было разговоров?
0: Ну, были, да, осуждающие такие фразы какие-то, вот, слова. Все-таки, ну, было.
2: Найди, найди свой путь.
1: Хорошо, а как и вообще, как, ну, то есть у тебя друзья, ну, от круга это все началось, твоего или...
0: Да, безусловно, к этому приходишь, то есть... Ты пытаешься найти, что-то найти, вот, ты ищешь. Вот. Сейчас я, конечно, понимаю, что я искал. Вот. Тогда у меня не было понимания, то есть мне никто не говорил о Боге. Вот. И в моем окружении получилось так, что были, ну, ребята, которые, в принципе, с этими же самыми проблемами, кому-то, может, там, не хватало внимания от родителей, может быть, у кого-то была неполноценная семья и так далее. И, в общем, ну, на этом фоне мы как бы с ними, ну, подружились, мы нашли друг друга, и нам было хорошо то, что мы не одни такие, вот. И со временем это вообще начинало там перерастать в какую-то романтику, даже там блатную, да, так называемую, вот, и...
1: Ну, слушай, когда ты уже вот в этом уже и твои друзья там, ну, то есть все твое общение, ну, то есть связано с этой зависимостью, как вообще ты потом вышел из этого?
3: Я бы хотела спросить изначально, когда появилось желание избавиться? Если да, это когда... было круто, если это было классно, почему вдруг ты понял, что это что-то неправильное?
0: Ну, знаете, тут самое страшное, наверное, то, что ты... не хочешь от этого избавляться, когда ты настолько наполняешь сознание свое этим, это становится каким-то определенным неким смыслом жизни.
3: Ты, частью тебя.
0: Частью тебя, да. Ты начинаешь даже реализовываться в этом. То есть, ну, бывало такое, что мы даже занимались тем, что сами торговали, распространяли это все дело. Вот. Ну и как-то вот получилось так, то, что это все доводит до плохого. Начала такая череда событий происходить, что там отношения с людьми начали портиться, там с родителями еще хуже как бы становились отношения. Такое состояние депрессивное, апатичное. Что-то начинаешь терять, какие-то материальные ценности. То есть там поймали, допустим, меня как-то за рулем в этом, ну, в нетрезвом состоянии. Вот. То есть лишили прав. Для меня вообще до 18 лет я вот ходил, я прям, ну, мечтал ездить на машине. И для меня как бы это была существенная потеря, то что, ну, я не смогу управлять транспортным средством и так далее. Вот. И как-то вот все вот это вот накладывалось. И у меня начали возникать вопросы в голове, что, ну, как-то не должно, наверное, так происходить. Что-то, видимо, должно измениться. И даже, знаете, в какие-то моменты было... Ну, мысли приходили как-то вот извне, откуда-то, как будто мне что-то говорило, что, ну, вот остановись, тебе надо просто прекратить, и как бы я скоро тебя, ну, найду, как бы, приведу тебя куда надо. Вот сейчас, ну, осмысливая сейчас это все, я, ну, понимаю, что как раз вот, ну, в таких проблемах спасение как раз вот, ну, в Боге, в познании Его.
3: Сколько лет тебе было, когда ты начал задумываться, что что-то надо менять?
0: Ну, честно говоря, попытки были, наверное, ну, периодически они возникали там и в 17, и 18 лет, там, и так далее. Но это все было тщетно, потому что это было...

0: направлена на собственные усилия. Вот. Но поскольку это ну, часть меня все-таки была, и мне было трудно конкурировать с самим собой. Вот. Нужна была какая-то помощь извне, и то есть попытки были неоднократные. Я там и от сигарет отказывался, там, от алкоголя там, на какое-то время. В армию вот уходил, получается. Ну, даже, признаюсь, что даже в армии проблем как бы с этим нет. Можно везде, на самом деле, достать это. Вот.
1: То есть какие-то свои попытки, какие-то методики тебе не помогали никак?
0: Нет.
1: Хоть есть как бы много разных способов, которые сейчас предлагают люди?
0: Ну, я пробовал только вот... Ну, я как? Я пробовал просто отказаться сначала, потом... Ну, как бы это все было поэтапно. Потом я начал заниматься, ну, увлекаться здоровым образом жизни, спортом. Как бы, ну, я понимал, что это все-таки поможет мне как-то ну, уйти от этого. От окружения, то есть психология тоже влияет. Я полностью избавился от окружения. Начал, вот, когда в прошлом году, в апреле, я начал веганить. То есть я думаю, что, ну, как бы посредством такой диеты я просто очищу организм от этого, мне станет проще. Вот. И, ну, через вот эти вот этапы в итоге, ну, Бог меня призвал, и я понимаю, что сейчас вот с Ним это... все намного эффективнее, чем было до. Вот. Сейчас у меня, в принципе, даже вот спустя даже такой долгий опыт употребления мыслей вообще практически уже не возникает.
2: Найди, найди свой путь.
3: Но все-таки, когда у тебя был переломный момент, когда ты вот понял, что вот все, ты, я так понимаю, не сразу бросил, да, все? То есть это поэтапно пришлось...
0: Это было, да, это было поэтапно, ну как, даже не поэтапно, это скорее произошло разом. Потому, но первые попытки вот такие серьезные, где-то года два, переломный момент, два назад.
1: А что случилось?
0: Это вот череда вот этих вот событий, там, как бы, когда я уже начал задавать вопросы, что ну так не должно быть, что надо что-то изменить.
1: Но ты говоришь, что нужна какая-то помощь извне. Ты откуда ее получил?
0: Я получил ее, на самом деле, вот совсем недавно. Просто я познакомился с ребятами, которые, ну, которые видели, возможно, мои проблемы и хотели мне помочь в этом. Вот, я начал с ними общаться и, как бы, пройдя программу определенную, то есть...
1: В чем суть заключалась?
0: Ну, они помогают обрести Бога, то есть... рассказывали о нем, как бы мы занимались тем, что изучали Библию, вот. И только вот там я полностью от всего разом отказался. Вот, то есть вообще пришел к Богу я, если так вот, чтоб конкретно договор с ним заключил, не договор даже, а завет. Это произошло вот в апреле, не так давно. Вот, а последний,
1: сколько прошло времени?
0: С момента последнего употребления?
1: Ну, да, допустим.
0: Это был февраль месяц этого года.
1: То есть сколько месяцев?
3: Ну, около...
1: 5 месяцев, да. Меньше полгода.
0: Да.
3: Угу. Здорово. Ну, слушай, а вот ты говоришь, что к тебе, ну, не голос был, но, ну, то есть внутренний, может быть, голос. Mm-hmm. Вот я тебя сейчас найду. Вот. А ты до этого как-то слышал о Боге или как-то тебе рассказывали в детстве?
0: Ну, в детстве, да, честно говоря, вот я поначалу сказал то, что я не слышал о нем, но было такое то, что соседка по даче, она, ну, она знала о нем, то есть она, мы с ее племянником общались и как-то приходили к ней, просто послушать рассказы там из Библии. Мне они очень нравились, но в моем окружении, в частности, это были родители, они как-то неодобрительно относились к этому, и, соответственно, ну, меня это оттолкнуло в какой-то момент, вот, и, ну, вообще унесло. Вот. А когда я начал предпринимать попытки отказаться от этого, то есть

0: я слышал, что вот это правильно, вот это ты на правильном пути, как бы. Как только я...
1: Голос тебе говорит?
0: Да, да, как бы это голос, подсказка какая-то, я не знаю, как это даже описать. Вот, а когда я снова возвращался, у меня просто такая каша в голове какая-то возникала, я как бы, ну, сам себя обманывал просто. Вот.
2: Здорово. Ну, а вот сейчас, когда ты, ну, избавляешься, ну, уже избавился от этих привычек, скажи, как окружение, которое вот новые ребята, они как-то, ну, ты поменял свой круг, да, ведь? Вот. Способствует ли это тому, вот, новое окружение, что, ну, это помогло тебе избавиться быстрее от этой зависимости? То есть ты поменял окружение?
0: То есть новое окружение, да, безусловно, да, помогает, да. Это однозначно. То есть тут как бы я, ну, если брать середину, плюс и минус, вот я был в минусе, тут даже я перешел не в середину, а уже как бы в плюс.
1: Угу.
0: Вот.
1: Скажи, вот очень интересно, люди сейчас очень многие зависимы от разных вещей, не только это алкоголь, курение, это может быть там интернет-зависимость, еще какая-то созависимость. Как вообще вера способствует избавлению? Потому что многие люди считают, что избавиться от чего-то можно только благодаря каким-то усилиям воли, благодаря каким-то лечебным центрам, ну, медикаментами какими-то. И для них вообще непонятна связь между верой в Бога и как бы жизнью свободен. Для них, наоборот, религия, вера — это какие-то запреты.
0: Ну, с Богом ты на самом деле просто понимаешь истинный смысл жизни и вообще, в принципе, истину. Все, что без него, это ложно, я считаю. Вот в попытках, ну, не то, что в попытках, в этих различных зависимостях. Вот.
1: Ну, вот лично на твоем опыте, как ты считаешь, как тебе помогла вера в Бога вот избавиться? Есть прямая взаимосвязь?
0: Да, конечно, я понял, что на самом деле, ну, чем должен заниматься человек. И, то есть, ну, я начал явно отличать, что хорошо, а что плохо. Вот, таким образом, собственно, и я понял, что...
1: Что это плохо.
0: Что это плохо, да.
1: Понятно.
0: Однозначно, то есть это стало, я понял, что все, что я делал до этого, это был самообман.
1: Угу.
0: Вот, а истина здесь находится, с ним.
1: Угу.
2: А, Дима, а что ты мог бы пожелать тем людям, у которых сейчас есть, допустим, зависимость, вот, находится, может быть, ну, в такой ситуации, или хуже, или, ну, может быть, не так серьезно? Что бы ты мог бы им пожелать, чтобы они, ну, стали на верный путь?
0: Я бы им мог посоветовать, чтобы они искали его, чтобы они задавали вопросы, искали правду, истину, вот, и перестали себя обманывать, как-то оправдывать, ну, совершая вот эти вот нехорошие действия. В принципе, это самое главное.
2: Дим, спасибо, что ты пришел сегодня, поделился своим опытом, для нас это очень ценно. Друзья, если в вашей жизни есть подобные случаи, привычки или зависимости, с которыми вы не можете справиться, и вы понимаете, что попытки тщетны, то обращайтесь к Богу. Ваши усилия, они будут приумножены, и вы точно не останетесь без ответов на ваши молитвы. Это была программа «Найди свой путь». Мы с вами прощаемся до следующей передачи. До новых встреч!

Современные реалии ставят женщину перед выбором – семья или карьера. Ведь каждая из этих сфер жизни требует много усилий. И есть идея, что если ты выбираешь семью, то нечего и мечтать о профессиональном росте. И наоборот, карьерные амбиции мешают семейному счастью.

0: так ли это, поговорим с нашими прекрасными гостями. Рада вас видеть. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, действительно ли есть такая проблема или все-таки это надуманная тема, что нужно выбирать что-то одно, либо карьеру, либо семью?
1: Ну, есть такая проблема, конечно. Ну, а это даже не проблема, это просто раньше было такое представление, что женщина должна быть семья, все, никакой карьеры. Сейчас женщинам открыто все, они могут заниматься и карьерой, и семьей, чем хотят.
0: Угу. Да, кстати, была такая тема. Вика, ты как считаешь, есть ли выбор у женщины или это надумано?
2: Ну, конечно, в данном периоде времени у женщин есть выбор. И возможность совмещать и работу, и семью, и при грамотном подходе можно это делать полноценно и на работе, и быть и на работе, и в семье.
0: Спасибо. Оля, ты как считаешь?
3: Ну, может быть, есть какие-то ситуации, когда совместить трудно будет, например, если реально многодетная семья, где не трое детишек, а там, не знаю, восемь. Или когда карьера отнимает все время у женщины, то есть это какой-то очень большой бизнес. Но это все-таки, наверное, тоже исключение скорее.
4: Угу. В современных реалиях, как ты правильно сказала, да, такой вопрос встает. И порой такой вопрос встает остро тогда, когда женщина в принципе думает, а надо ли, ну, к примеру, либо мне карьеру, либо мне семью. Угу. Вот. И если надо, то надо ли сочетать? Мне кажется, что здесь зависит, наверное, от самого человека. Хотя, посмотрим.
0: Ну, я, кстати, обратила внимание, да, что раньше этой дилеммы вообще не было, потому что считалось, что женщина, она предназначена для семьи. А как вы считаете, правильно ли то, что сейчас женщины выходят на эту позицию, что семья – это, конечно, значимо, но нужно делать карьеру, и есть огромное количество женщин, которые отказываются от семьи именно в силу того, что не могут эти две части своей жизни совместить?
2: Но есть эти мужчины, которые, немало мужчин, кстати говоря, которым очень удобно и комфортно находиться в семье, ухаживать за детьми, то есть фактически исполнять роль женщины и не работать. А женщина при этом работает, но уделяет мало времени. Такой немножечко сдвиг.
0: Немало. Ну, кстати, я не особо часто встречалась с такой темой. У тебя среди знакомых есть такие мужчины?
2: Есть. Один, правда, но есть.
0: И вот он реально ему здорово, да?
2: Ну, его это устраивает, ее это тоже устраивает. Она, ну, неплохо зарабатывает. Почему нет, если она, например, ну, она хорошая мама, но работать у нее получается лучше, чем выполнять родительские обязанности. А у него, ну, как бы и то хорошо, но вот за семьей ему ухаживать нравится больше.
0: Супер, очень интересно. Я с такими семьями, ну, как бы вживую не сталкивалась, только вот на каком-то информационном поле. Таня, а ты как считаешь, вот если бы тебя поставили прям конкретно перед выбором семья или карьера, для тебя это было бы проблемой? Или ты так или иначе спокойно бы выбрала что-то одно?
1: Сейчас, сегодня я хочу ответить, что спокойно бы выбрала что-то одно. Но, возможно, может что-то поменяться. Ну, типа, зависит все от ситуации, от обстоятельств. Но надо посидеть дома, пожалуйста, я могу. Надо поработать, пожалуйста, поработаю. Без разницы.
0: Универсальный человек, очень здорово.
3: Ну, подождите, мы же под карьерой все-таки подразумеваем, наверное, не просто работу, а именно карьеру.
1: Да, вот карьера, вот если чисто карьерный рост, там, директором какой-то компании, нет. Я такой, я не хочу быть работником, управляющей фирмы, там, еще чего-то. Мне комфортно быть просто простым человеком.
3: Рядовым сотрудником.
1: Да, рядовым сотрудником.
0: А вот мне понравилась вот эта вот мысль, то, что те категории, которые ты представила, Оль, это максимализированные. Либо прям вот вообще многодетная мать, либо там какой-то
3: крупный
0: бизнес. А разве нет вот такой проблемы, как сочетать семью и карьеру для женщин, которые просто там работают, даже пусть тем же самым рядовым сотрудником? Нет ли этой проблемы?
3: Сочетать обычную работу и семью?
0: И обычную семью.
3: Ну, мужчины-то как-то справляются, и женщины могут справиться.
2: Но мужчина не уделяет такого времени воспитанию детей, как женщины, например.
3: Ну, ладно, мужчина чуть больше внимания уделяет работе, а чуть меньше семье, а женщина, наоборот, будет. Нет проблем.
4: Мне кажется, что в моем окружении есть пример, который приводила Вика, да, про то, что мужчина больше уделяет времени семье, да, каким-то таким. Но вы знаете, опять же, с другой стороны, да, уделяет время семье. Мы знаем, что, к примеру, маленьким детям очень важна роль, ну, нужна, в принципе, мама. Да, то есть благодаря маме, ну, как бы, грудью-то кормит его не баба, а мама. Вот, то есть, ну, понятно, что в самом начале, как бы, ребенку очень важна мама, да, мама его родила, у него вот эта вот важная такая роль, процесс именно с мамой. Потом уже, да, там подключается папа, ну, если мы смотрим по развитию какому-то, да, это одно дело.
0: А можно момент уточнить, что значит потом подключается папа? Потому что сейчас, если, например, нашу передачу будет смотреть мужчина, и такие скажут, ну, пока младенец там, ну, пока в школу не пойдет, я где-то сбоку побуду. Что
4: значит потом? Нет, я имела в виду, что подключается папа в каком плане? Если у нас идут уже не физиологические какие-то процессы в том плане, там, не кормление, да, не... когда там мама там укладывает ребенка спать, хотя я знаю, что у многих пап получается это намного лучше и намного круче. А вот уже в плане социализации, это в каком плане имеется в виду, да? В плане игры, в плане выводить ребенка в свет, в год, там, гулять, допустим, водить его на какие-то мероприятия, да, принимать участие вот в этом вот плане, то вот в этом я имела в виду, подключается папа. Но я про другое, это один момент. А второй момент – это какие-то домашние дела и обязанности. Я знаю, что в моем примере, в моей семье было так, что папа, например, у меня любил готовить. Я знаю, что там у меня, у подруги в семье папа, ну, очень больше готовил, чем мама, потому что он, в принципе, любил это делать, ему было комфортно. Да, то есть какие-то домашние обязанности, которые, к примеру, там, кому-то нравится делать больше или кому-то комфортнее это делать. Вот, то есть, пожалуйста, почему без проблем? Ну, то есть я знаю семьи, где мужчина больше ответственен за быт, а женщина больше реализуется, ну, как бы, потому что для нее это важно. У меня есть пример таких, как бы, семей, и, ну, их устраивает.
0: Ну, кстати, есть такой момент, ну, я заметила, что он отходит в сторону, но все-таки еще какие-то пережитки есть. О том, что есть...

0: профессий есть дела, которые больше соответствуют мужчинам и которые больше соответствуют женщинам. И вот в этом плане там быт считается, что это вообще чисто такая женская прерогатива, тогда как там социализация, да, какой-то профессиональная амбиция, они больше присущи мужчинам. Вы согласны с этим мнением?
1: С тем, что есть мужская работа, есть женская работа, mm-hmm. да. Mm-hmm. Я понимаю, что вот, ну, не все женщины могут выполнять мужскую работу. Не вся работа мужская подходит женщинам, не вся работа женская подходит мужчинам.
0: Приведи примеры, пожалуйста.
1: Ну, например, в нашем обществе очень осуждается и порицается, когда мужчина хочет работать няней. Он априори становится ненормальным. Это двойные стандарты. Mm-hmm. То есть... Или, например, очень... Ну, сейчас уже более лояльно, но вот раньше, типа, когда я росла, я помню, как визажистов, стилистов, мужчин очень осуждали за то, что они занимаются женской работой. Ну, типа, не лезь туда.
0: Мне кажется, ты сама себе противоречишь. Ты сначала сказала, что да, есть чисто мужское, чисто женское, а теперь говоришь, что это двойные стандарты. Вот не совсем поняла твою позицию.
1: Вот есть мужская работа, тягать, например, что-то тяжелое. Угу. Ну вот я как женщина туда не полезу. Это не женское для меня дело. Я туда не полезу. Угу. И вот мужская работа. Я не хочу, чтобы моими детьми занимался какой-то левый мужик. Был няней. Окей?
0: Окей, спасибо. А Таня, ты как считаешь, нормально это разделение на мужские и женские дела?
2: Сложный вопрос, но типа какие-то моменты автомеханика, я не знаю. Но сейчас есть и женщины, которые, mm-hmm. знаете, ну, типа, сейчас такое время, что любая профессия, любой род деятельности может быть и мужским, и женским, все зависит от человека. Ну, например, мы же говорим про домашние обязанности, мытье посуды, полов и вот это все, да, я так понимаю. Ну, если мужчина будет в этом помогать, я буду только рада. Mm-hmm. Вот. Если нет, ну, ладно, как-нибудь решим этот вопрос. Это все на берегу обговаривается, наверное. Угу.
3: Мне кажется, что мы забываем один такой аспект, да, вот говоря про карьеру, может быть, про семью, забываем о, ну, вот как бы, вот мы говорим, да, про, я говорю про то, что там, к примеру, выбирайте там, что вам больше по душе, но, с другой стороны, нужно учитывать тот момент, в который заложил нас Бог. Да? Изначально, почему женщины как бы, в библейские времена, они больше реализовывались, это была их реализация в доме, да? Там, к примеру, приготовление пищи, дети, да, которых они воспитывали, которых они взращивали. Да, то есть сейчас мы можем уже как своего ребенка отдать детский садик, отдать в школу. У нас есть для этого социальные институты. Угу. И там работают специально обученные люди. Вот. И, соответственно, женщина, она может, освобождаясь от вот таких моментов, она, ну, моментов в плане того, что когда она отводит ребенка в специализированный институт, она может развиваться. Да, то есть как бы у нее появляется вот это время, вот эта вот как бы способность. Но при этом ее предназначение, оно не уходит в плане того, что она мама. Да, что как бы, значит, у меня есть какая-то определенная там доля ответственности. И здесь уже важно, на что ты больше сделаешь акцент. Но вот на семье или на карьере. То есть если раньше, ну вот мы говорим библейская времена, то есть мы там больше физически нужно было как бы вкладываться, то здесь больше нужно... Может быть, сейчас вкладываться больше морально, наверное, как-то, да, во что-то материально нужно вкладываться, потому что если мы хотим, чтобы наш ребенок, да, там, развивался, соответственно, нужно водить его в какие-то секции, да, то есть, ну, как бы его где-то сопровождать, еще что-то, то есть нам нужно вкладываться также и материально, и поэтому здесь очень важно рассмотреть, на что мы больше хотим сделать акцент. Mm-hmm. То есть кто какую роль в семье будет выполнять, и уже из этого, исходя, понимать, можете ли вы договориться, ну, как бы, между собой, да, и, соответственно, понять, что вы именно хотите. Я знаю, к примеру, у меня есть пример женщины, которая не хотела реализовываться, точнее, она хотела реализоваться, но не могла, потому что ее дети росли и развивались. И она хотела, чтобы она как можно больше, она готовилась, там, как-то подготавливала какие-то материалы, развивашки всякие для своих детей, и старалась именно развивать их, пусть даже они там ходили в школу и... Ну,

0: В детский сад мы, по-моему, не ходили. Вот. Потому что для нее это было важно. У нее было право выбора, но она сделала такой выбор, потому что для нее была важна реализация ее детей, воспитание ее детей. А муж уже занимался, соответственно, работой. Угу. Вот. Ну, то есть, такой момент.
1: Тут вот интересная идея, то, что Таня сказала, договариваться на берегу. Вот можно спросить лично ваше мнение. Вот я знаю, что девочки еще только готовятся, да, к семейной жизни. Вы каким сейчас условиям хотели бы прийти, о чем договориться на берегу относительно вот распределения ролей между семьей и профессией? Что самое оптимальное было бы?
2: Вопрос хороший. Угу. Не могу я сейчас на него ответить, потому что я не знаю, какой у меня будет избранник. Возможно, он будет богатым, и мне не придется работать.
1: И выбирать не придется.
2: Ну да, да. Но я к тому, что... Вообще, мне бы хотелось, конечно, работать, потому что это своего рода... Не то, что развитие, это и социальная сфера деятельности, жизни. Mm-hmm. Она тоже развивается.
0: Должна.
2: Ну да, то есть я не только в семье. У меня есть за пределами семьи еще люди, с которыми я общаюсь. Я расширяю свой кругозор, да, там хожу на какие-то мероприятия, и я не поглощена этой семейной бытовухой. Но с другой стороны, мне, наверное, будет сложно совмещать и карьеру, и семью. И я бы, наверное, хотя бы на начальных этапах очень попросила помощи у своего мужа, чтобы он работал, а я больше вот в семью. Но это вот первые годы, мне кажется.
1: Спасибо. А у тебя как?
3: Тоже сложный вопрос. Тоже все зависит от ситуации. Но как бы... Наверное... И то, и то. Но чисто с семьянинкой сидеть дома всю жизнь я не хочу, простите. Mm-hmm. Yeah. Вот. Как бы потом, может, там... Если детей вообще вначале не будет, то почему бы и не работать сразу? Зачем дом сидеть? Типа муж будет работать, а я буду дом сидеть? Нет. Я хочу тоже.
0: Мне кажется, у нас нет какого-то примера, ну, среди нас нет карьеристов. Mm-hmm. То есть я думаю, что если бы среди нас сидела женщина-карьеристка...
1: Как я.
0: Да вот. А среди нас есть женщина-карьеристка. Расскажи, каково тебе?
1: Не, ну слушайте, вот смотрите, у меня трое детей, да? И я помню, что вот этот период, пока дети были маленькие, он был относительно непростым в том плане, что хотелось вот именно внешней социальной самореализации. И вот сейчас девочки говорят, и я слышу какой-то такой подтекст некоторой жертвы, что ли, да? Что либо семья, либо карьера – это жертва. Что выбирая семью, ты жертвуешь внешним. Что выбирая карьеру, ты жертвуешь какими-то возможностями проявить себя внутри семьи, в том числе и как мама. И на самом деле, мне кажется, этот подтекст у многих есть. И вот ты сказала, когда момент, да, что мы сейчас живем в такой период, когда происходит смена парадигмы. Вот этой вот с женской роли на какую-то такую срединную, да, роль. И пока смена парадигмы происходит, пока не установится та же самая женская идентичность, да, о том, какой я могу быть, до тех пор мы все время будем жить вот под каким-то давлением, что либо, ну, потому что даже если так вот почитать какие-нибудь женские паблики, там же есть вот эта идея, кто-то пишет, вот я самореализовалась как мать, и кто-то тут же, вот Клуша дома сидит, толку от тебя никакого нет. Или другая говорит, типа, вот у меня муж пошел сидеть с детьми, а я иду работать, потому что я больше зарабатываю. Тут уже говорят, вот что за карьеристка, на семью забила. Но так или иначе, вот нету какой-то такой срединной позиции. И, ну, для меня лично сейчас очень важно, что я знаю, что то, что я могла дать детям, я дала. И сейчас я развиваюсь в карьере, потому что я понимаю, что на том этапе как бы все уже простроено, вся система. И система быта, и система взаимоотношений с детьми, и система там каких-то семейных традиций, она отрегулирована, и поэтому я могу тратить больше сил на то, чтобы развиваться в карьере, и меня это радует. То есть, ну, да, вот, важный момент, да, мы же понимаем, что если мы говорим вот о выборе, выбор всегда в моменте. Но почему спросила про то, как вы договариваетесь на берегу? Потому что то, что происходит в моменте, потом с течением времени меняется. Вот я у Оли хотела спросить по этому поводу. Ты на берегу договаривалась с будущим супругом о том, как будут строиться вот эта тема твоей работы или присутствия в семье каждого из вас?
4: Ну, какого-то такого вот большого разговора не было. Угу.

Просто я тогда работала. Мы когда поженились, ну, предполагалось как-то, что я просто продолжу работать, пока не уйду в декрет. То есть все казалось естественным, само собой разумеющимся. И ему, и мне.

0: Не знаю даже, что сказать. Угу.
1: Пример гармоничной личности. Прям очень приятно знать. Ну, может быть, вот судя по тому, что мы сейчас с вами обсудили, может быть, можно сделать, что вообще эта проблема надуманная?
2: Может быть.
1: Да?
2: Я бы так не обобщала.
3: Просто общество очень стереотипно мыслит в этом направлении, что дело женщины – это плита, уборка, стирка, остальное – нет. А добытчик в семье – это мужчина, он работает, там подгузники, пеленки – это не их прерогативы, скажем так. Угу. И как-то этот устой он до сих пор закоренился и никак не может выйти из некоторых умов.
1: Угу. Ты считаешь, что это не совсем верный подход?
3: Ну нет. Мы живем уже в 21 веке, когда женщина уже...
1: Ну, космос летает.
3: Ну, конечно, она уже не так зависит от мужчины, как в 18 веке, когда там она была полностью зависима от мужчины, mm-hmm. и там уже, ну, она была как вещь просто.
1: То есть отсутствие выбора – это всего лишь вопрос зависимости, да? И чем меньше зависимости, тем больше свобода выбора. Правильно?
2: Ну, вообще, да. Mm-hmm. То есть когда у нас, когда мы не зависим от кого-то, то, соответственно, мы более свободны. У нас есть, соответственно, выбор, да, мы можем уже принимать какие-то решения. И вообще, хочется сказать, даже если, вот, к примеру, тем женщинам, кто является там домохозяйками, когда у женщины есть свой какой-то доход, это ее делает свободным. И, соответственно, да, когда над нами нет власти, ну, нами невозможно управлять, да, ну, вот, ну, соответственно, в семье это очень здорово, когда женщина может себя реализовывать, потому что, зная женщин, которые не реализуют себя, ну, как бы, это сказывается на личности, это сказывается на том, что если мы не будем развиваться, соответственно, мы будем деградировать.
1: Ну вот тут интересный момент ты отметила, вопрос зависимости, который зачастую приводит к злоупотреблению. Я как психолог очень часто сталкиваюсь с такими моментами, что до того, как родился ребенок, отношения между супругами нормальные. А вот как только появляется ребенок, который связывает руки матери, который ограничивает ее возможности заработать, ограничивает ее физически в том, что в сне, там, в возможности о себе позаботиться, у мужчин появляется вот эта вот позиция какая-то авторитарная. И все-таки получается, что проблема не совсем надуманная, и проблема достаточно острая. Хорошо, что сейчас об этом начали говорить, потому что на самом деле женщины во время беременности и после родов попадают в такое положение, как финансовая зависимость от мужа, физическая зависимость, вот банальных сил нету, да, эмоциональная зависимость. И тут, конечно, возникают моменты. Вот ты в таком случае, как психолог, могла бы что-то порекомендовать, как женщине уберечься от этого? Или, может быть, мы могли бы дать рекомендации мужчинам на то, как эту ситуацию не допустить?
2: Ну, деньги и власть всегда помогают проявиться человеку. Угу. И женщине действительно очень важно, ну, если, к примеру, нет дохода, как ты говорила, да, договориться изначально на берегу. Но договориться можно о чем угодно. А потом уже... Посмотрим. Ну, то есть ситуации бывают действительно разные. Если человек склонен к какому-то такому абьюзивному отношению, то ему ты можешь говорить, объяснять и тому подобное. Соответственно, ну, как бы он тебя не услышит и не поймет, если человек добивался вот этой власти. В этом случае был такой пример, да, когда, ну, как бы женщина поняла, что как бы все было прекрасно, отлично, она родила ребенка, да, и дальше... Началось вот это вот немножко тирания в плане денежном, да, еще тому подобное. В данный момент уйти она не может. Что можно сделать? Находить вот эти вот островки спокойствия, да, когда находится без мужа, да, отдыхать и понимать, ну, поставить себе вот эти вот рамки, когда она сможет, ну, так скажем, выйти из этих отношений. Ну, потому что мы знаем, что если отношения достаточно абьюзивные, и ты объясняешь и говоришь человеку о том, что, ну, как бы, мне плохо, ну, как бы, и так было бы делать нежелательно, да, то, соответственно, как бы, придется проститься.
1: Но тут вот. Я не совсем с тобой согласна. Почему? Опять-таки, на примере своей практики могу рассказать, что вообще в отношения, где один давлеет над другим, зачастую вступают определенные типы личности, то есть с определенным складом мышления. Но если человек готов работать над собой,

0: то зачастую это приводит к тому, что у него формируются достаточно крепкие личные границы. И тут вопрос не в том, чтобы расставаться или не расставаться, да, а о том, чтобы научиться к себе самому относиться так, чтобы другой человек мог принимать во внимание твое мнение, твои желания. И да, иногда это приводит к тому, что партнер не выносит таких здоровых личных границ, и действительно это приводит к разводу. Либо это приводит к тому, что и партнер меняется, потому что супруги — это как сообщающиеся сосуды, где если в одном сосуде происходит изменение давления, изменение там, того, что внутри, да, то это производит изменения и в другом человеке. То есть мне кажется, что вопрос вот, таких вот абьюзивных отношений не только в том, чтобы, если я обнаружил, что абьюз, все, значит, однозначно мы расходимся. При том, что сейчас под словом абьюз уже достаточно
1: ты, кстати,
0: много чего.
1: Вот,
0: да,
1: замечала часто, что женщины, родив ребенка, не считают это радостью, не считают, что это счастье пришло в семью, а занимают такую позицию: я его для тебя родила. И не то, что они сами становятся рабынями своего мужа, а пытаются мужа сделать своим рабом. Ты теперь должен то, ты теперь должен это. Начинается командный тон, начинаются претензии. Не у мужа к жене, когда он приходит домой, а у жены к мужу. Угу. Утром до работы и вечером после работы. И кто тут абьюзер?
0: Угу. Ну да, то есть это момент, да, двоякий. Но как тогда избежать того, чтобы внутри семейных отношений, когда уже женщина попала, да, вот в такую ситуацию, когда она зависима от мужа, как сохранить отношения и что сделать, чтобы гармония не потерялась? Есть вообще какое-то решение?
2: Ну, когда...
1: Уважение.
2: Да, в первую, наверное, очередь. Еще такой момент, ну вот, который я приводила в пример, там действительно были такие достаточно абьюзивные. Нарциссы мы не можем изменить. Это человек, это та личность, которая травмирована, и как бы это не в наших силах. И, ну вот тот пример, он как раз-таки был про нарциссизм, про то, что здесь как бы человек уходит, он ничего не может с этим сделать. Если вкратце говорить, ну вот про то, что про какие-то такие, где все умеют манипулировать, и женщины, и мужчины, и про такой вот переломный момент, когда рождается ребенок, и у женщины нестабильный эмоциональный фон, у кого-то бывает послеродовая депрессия. Здесь важно проявить, наверное, уважение, терпение и понимание, что это определенный... Вообще это кризис семейный, такой достаточно глобальный. И будет важно, как вы его проживете и переживете вместе. То есть, каким вы выйдете из этого кризиса. Да, здесь важно проявить терпение, понимание. Вот здесь как раз-таки, кстати, проявляется любовь. Потому что как раз-таки в кризисном моменте можно понять, а насколько не просто, да, у вас чувства такие, да, а насколько вы готовы проявить ту любовь, которую даровал нам Бог, в принятии, в понимании и, наверное, в том, чтобы отдавать.
0: Да, спасибо большое за вот этот вот комментарий. Мне кажется, очень важно понимать, что люди так или иначе, когда между собой взаимодействуют, а особенно близкие люди, они проявляют такой вот немножко эгоистичный дух, когда каждый начинает тянуть одеяло на себя. И только тогда, когда мы свою семью воспринимаем как место, где мы можем совместно служить Богу, доверять Ему и реализовывать Его план в нашей жизни, тогда и появляется какая-то мягкость, да, и то самое взаимное уважение, та самая взаимная любовь. Дорогие зрители, мы очень благодарны вам за то, что вы были с нами в течение этой передачи. И если у вас есть какие-то ваши мысли о том, как же женщине выбирать между карьерой и семьей, или как соотносить эти две сферы жизни, мы будем очень рады вашим комментариям. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

Друзья дорогие, Луки 15, смотрите, что здесь написано. Луки 15, 4 стих. Иисус говорит эти слова. Иисус говорит, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99? И в пустыне, ну, в пустыне там на полях, и не пойдет.

идет за пропавшей. Кто из вас, вот кто из вас, потеряв животное любимое, кто, потеряв собачку, кошку, лошадь, потеряв овцу, не знаю, потеряв ослика, кто из вас не пойдет искать? Вот такой вызов Господь нам говорит сегодня. Вот кто не пойдет? И он имеет в виду, наверное, каждый пойдет, потому что каждый будет искать любимое животное. Он пойдет искать. Он пойдет искать. Иисус сказал Матфея 7:7, ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Вы знаете, когда люди что-то ищут, они находят. Или почти всегда находят. Ну, если это находится не где-то в глубине под водой, например, или куда-то, не знаю, может быть, в пустыне где-то песок потерялся. Не знаю, неважно. Даже из песка, из пляжа извлекают. Есть люди, которые берут большие магниты, приделывают к какому-то там устройству и начинают идти по пляжу. И вот они находят там, чего-то они только там не находят. И монетки, и драгоценности. Люди некоторые оставляют по пути плавать. Но я говорю сейчас о том, что кто ищет, он, говорит, находит. И те, кто ищет рабочих для себя, они дают объявления. Они находят себя. Они дают объявления на биржу. Они дают объявления в газетах. Они находят, потому что они ищут для них важного работника. Те, кто ищет учеников для эстонских курсов, они тоже себе находят. К нам сюда пришли на работу и сказали, давайте мы вас приглашаем на курсы эстонского языка. Пришла женщина, которая была в училище директором училища, и она была та, кто организовала то самое знаменитое собрание, помните, встречу с одноклассниками? Помните, я рассказывал, когда весь зал встал, хотели, чтобы Бог простил их грехи? Все ученики, все учителя. Это было потрясающее движение Святого Духа. В конце вот эта женщина, Инна ее зовут, вот, она организовала тогда эту встречу. И вот она нас нашла и говорит, мы предлагаем курсы эстонского языка. Государство вам оплатит. Ну, вот это. Вы знаете, когда кто-то ищет, он находит. И я посмотрел последний раз, полный класс. 9 парт, все заняты по 2. Это 18 человек, и еще кого-то, то есть человек 20. Потому что кто ищет, тот найдет. Люди ищут потерянные финансы, ищут потерянную какую-то вещь. Помните, женщина искала монетку, которая для нее была важна. Драхма, всего лишь маленькая драхма. Но, как я уже много раз говорил, это было 10 драхм, здесь вот они, украшения, и ее не хватало. И она начала искать. Как она? Она стала мести, тщательно смотреть. Она зажгла светильник. То есть человек ищет. О чем мы сегодня хотим говорить? Мы сегодня говорим о том, что Бог вот так ищет человека, и Он хочет, чтобы мы именно так искали людей, чтобы их спасти. Луки 18:19-10. «И Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать». Итак, мы имеем такого Бога, мы имеем такого Иисуса, который ищет, Он ищущий. Вот есть такое выражение на земле, ищущая натура, вот у человека характер. Он что-то ищет, человек что-то стремится к чему-то. Так вот, Господь, Он ищет. И Он не ищет золото, Он не ищет серебро. Все богатства земли и вселенной, все в Его руке. Он ищет самое дорогое для Него. Это Его творение, сына, дочь, чтобы спасти, найти их и спасти. И Господь говорит, кто из вас, имея 100, не оставит 99? Вот кто из вас? Бог хочет, чтобы сделать нас такими христианами, цель этой проповеди, чтобы мы с большей жаждой начали искать людей. Павел говорит в одном послании, он искал меня в Риме с тщанием, тщательно, и нашел. Ну, там написано, он говорит, он искал меня. Ведь раньше не было телефона, телеграфа, ничего такого не было. Нужно было лично искать через людей. Он искал меня и нашел. Вот Господь, Он, Иисус, Он показал нам пример. Его, это был это ищущий. Он всегда ищет. Кто помнит Исаия 6 главу? Господь говорит, кто пойдет за нас? Он искал, кто пойдет. Кто помнит еще другое место Писания? Искал я у них человека. Видите, Тимофею, спасибо за это местописание, 2 Тимофею 1:17. «Быв в Риме с великим тщанием, в этом огромной столице, с великим тщанием, то есть с большим старанием искал меня и нашел». Сегодня люди друг друга ищут через социальные сети и ищут очень сильно. Некоторые очень хорошо ищут.
Многие одинокие люди ищут себе спутника или спутницу жизни. Они стараются найти себе через сети. То есть их можно понять. То есть кто-то считает, что Господь приведет этому человеку. Кто-то ищет вот сам. Но люди ищут, потому что они хотят, не хотят быть один. Я приехал в одну деревню в Вивеконде. Тут мы привезли туда кое-что, ну, как благословение там от норвежских друзей. И одна пожилая женщина, она говорит, она у них такая хорошая, как председатель, может, как я ее называю, председатель колхоза, я назвал, потому что она такая среди всех. Ей под 70, она говорит, вот знаете, есть ли у вас там мужчины, нам вот уже одиноко, как бы сказать, под старость нужна помощь. Я сначала не понял, к чему она говорит, что у вас там как, хватает там мужчин? Я говорю, ну, есть у нас мужчины, вот я назвал примерно количество. Она говорит, ну, нам нужно в районе 70 лет. Ну, такая, я подумал, надо же, они, оказывается, хотят устроить свою личную жизнь. Так что вот поступил заказ из деревни Вивеконд. Но я говорю к тому, что люди ищут, и не поймешь, шутку или всерьез. Они говорят, ну, мы тут с женщинами переглянулись. Это житейские такие вопросы. Но смотрите, люди ищут что-то. Они ищут, и я говорю о том, как важно искать волю Божию, как искать то, что хочет Господь. Самое важное на земле – это найти человека и спасти его. И это очень серьезно. Почему? Потому что если мы не найдем, и если он не будет спасен, то кто не будет веровать, он будет осужден, он погибнет. Я вчера опять слушал Евангелие, и 13 глава Луки говорила так. «Если не покаетесь, все погибнете». Вот погибнете. Иисус говорит, вы не думайте, что вот те, которые там, на них башня упала, они попали в беду, небоскреб там рухнул вот в Таиланде. Не думайте, что они грешнее. Но если вы не покаетесь, вы тоже погибнете. И это настолько серьезно. И вот Господь говорит, если, имея кто овец, 100 овец. Он не скажет, да ладно, у меня еще есть 99. Он пойдет искать ее. В 14 главе Луки Господь говорит, еще одно место Писания, Луки 14, 5 стих. Иисус говорит, если у вас осел или вол упадет в колодец, разве вы не тотчас его вытащите? Я недавно смотрел видео, когда волы, упали волы, не один вол, упали в колодец, в огромный колодец, и как их доставали сельчане там, ну, где-то в Азии. Если вол упадет в колодец, и если осел упадет, разве вы не вытащите его? Человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерихон – это самая окраина, скажем, Израиля, то есть рядом с Иорданом. Но по дороге напали разбойники. Они его искали с плохими целями. Они искали, кого ограбить. Знаете, мне нравилось в американских фильмах о ковбоях, вот что-то нравилось. Это лошади, это шляпы. Но мне не нравилось, когда они стреляли, и не нравились все эти разбои. И вот эти бары постоянно. Нет, чтобы показать там, как они кушают хорошо в ресторане, еду. Нет, вот обязательно им нужно выпить, и обязательно подраться и пострелять. Вот это отвратительно, правда же? Вот это все вот такое вот примитивщина такая, плотская. Так вот, Господь, Он хочет нас найти и спасти. Он не пришел, чтобы губить, Он пришел, чтобы спасать. И поэтому Иисус Христос, Он другой. Он другой, чем этот мир. И поэтому я написал своей сестре несколько лет назад, но говорю, какие у вас есть добрые фильмы такие, вот где не стреляют, где вот христианские есть. Но она мне посоветовала что-то посмотреть такое вот, там христианская какая-то тематика, где молятся. Слава Богу, к сожалению, этого немного. Вот. Но мир ищет как бы неправильные вещи. И вот Господь говорит о поиске, Он говорит так, что кто, когда осел или вол упадет, разве вы не достанете его? Разве вы не спасете? Мы видим, когда люди, есть поисковые группы в Нарве, в Эстонии, по всему миру, ищут людей, пропавших в лесу людей. Они хотят найти тех, кто за грибами пошли, найти рыбаков, которые были на льдине, и так далее, потерявшихся. Это серьезно. И они очень ищут внимательно, используют лошадей даже. Кажется, у лошадей я недавно узнал такое же чутье, как у собак. Используют коней, используют лошадь. Они ищут.
Люди ищут многое в этой жизни. Люди ищут правильное, люди ищут неправильное. Господь сказал, мир ищет. Не ищите, что есть, пить и во что одеться. Всего это ищут язычники. То есть это, ну, Отец заботится, Он даст вам это. Но не ищите вот это. Поэтому это свойственно вот детям, молодежи, допустим, или просто не знающим Бога. Это свойственно. Ну, о вещах, ну, многие хотели бы проводить даже многие часы в магазинах, то есть покупки. То есть это нужно все в меру, то есть спокойно относиться. Но когда Бог дает такое, слава Богу. И когда я был в гостях у моих родных, они всегда меня брали в магазин, и что тебе купить, и предлагали, и сами покупали, и в магазин звали. Это все как благословение. Но мир занят именно поиском. У них вот эти цели, что есть, что попить и во что одеться. Но Иисус говорит, Отец знает, что вы имеете в этом нужду, Он даст вам все, вы ищите Царство Божие. Что мы должны искать? Искать Господа. И искать, как спасти людей. Библия говорит, 104 Псалом, 4 стих, «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». «Ищите Господа, когда можно найти Его», написано в Исаии, «призывайте Его, когда Он близко». «Ищите Господа». И поэтому Господь, Он учит нас быть людьми поиска, сердечного внутреннего поиска. Мы ищем, конечно, общение друзей, написано, к святым, к дивным, к ним все желание Твое. Мы ищем общение, мы ищем быть в церкви, мы ищем наших близких, родных, мы хотим пообщаться, поговорить по телефону, переписываться и лично встретиться. Мы, на самом деле, нам это нравится. Когда-то Абдулов пел с 1 по 13 «Старых ищу друзей». Как эта песня была новогодняя. Жаль, к сожалению, его не стало. Вот, но вот эта песня осталась. Старых ищу друзей. То есть есть люди, которые ищут. Однажды я ехал с Селомяя из училища, и меня подвозил один ветеран. Он вез меня, подростка, в Нарву. Но он сказал, я поеду через Нарву-Ису, через Мерикюла, через там, где десант. И он говорит, я воевал, там мои товарищи. Нас немного осталось. И вот он, и он меня привез туда, и он вот по эти места объезжал. И я с ним ехал в машине. Он искал места захоронения. Есть очень много, что люди ищут, и благородные цели. А меня нашел 4 года назад мой армейский товарищ. Скажем, прошло 35 лет, и он меня нашел, верующий. И он сказал, что они держат связь, 4 христианина. Когда я 1,5 года прослужил, осталась половина, пришли 4 христианина. Павел Геллерт из Германии, он теперь в Германии живет, он немецкая семья. Вот, из пятидесятников, и 3 брата-баптиста, из там, Свистунов был брат, Вечтомов и Величко. И вот они нашли меня, и мы, у нас свой чат есть, мы рады, мы переписываемся, перезваниваемся. 35 лет спустя найти друг друга. Слава Господу. Но что Господь хочет, чтобы мы искали, я хочу повторить, Его искали, то есть искали силу Божию. Когда мы начинали проповедовать, мы хотели быть на всех собраниях, где есть, приезжают сильные в Боге люди. Мы хотели быть там, подойти поближе, чтобы они возложили руки. И если невозможно дотянуться, хотя бы где-то быть поближе, просто принять силу от этих людей, принять силу Божию. Ищите Бога и силы Его. Искание Господа – это одно из самых важных. Это искать связь, искать близость с Ним, искать Его голос, Его присутствие, Его волю. Иисус сказал, я не ищу воли моей, я ищу воли, пославшего меня Отца. Но также очень важно найти других людей для Бога. И поэтому сейчас я хочу об этом говорить еще немножко, чтобы мы могли быть готовы к большему евангелизации, к большей работе. Петр говорит, 1 Петра 2:25, мы были все как овцы, мы все были овцы блуждающие. То есть Бог говорит, что люди все потеряны, вообще без Бога все потеряны. Неважно, если он профессор, или он известный музыкант, или певец, или там, ученый какой-то другой. Да. И кто бы он ни был, вот без Бога, пока человек не найдет Бога, он потерян. Он только найдя Бога, он находит себя фактически. И
Есть такое выражение: найдя Господа, мы находим себя. Павел говорит, найтись в нем. Поэтому Исаия об этом прямо говорит.

Он говорит, что все мы были, не просто Петр говорит, мы были как овцы, но теперь мы вернулись к блюстителю душ наших, то есть к хранителю наших душ, к пастырю, к Иисусу Христу. А Исаия написано так в 53 главе, 10 стихом, что... Нет, 53:6, ибо все мы блуждали. Просто поверьте в Библию, каждый человек без Господа, он потерян. Он может быть, повторяю, образован, он может быть даже где-то культурным, где-то воспитанным, но его душа потеряна. Без Бога он потерян. И как хорошо, когда эти люди находят Господа. В Силамяе, в этом городе, который я очень люблю, где я принял Иисуса перед тем, как учиться в городе Силамяе, это в Эстонии город, кто не знает, в камере, то есть бывший военный город, это город... Там, не знаю, 17-18 тысяч было, не помню, население. Ну, так. Этот город был закрытый, там не было ни одной церкви. И там нельзя было приезжать даже эстонцам. То есть это был военный город, военного назначения. Нас всех проверяли. Меня тоже очень долго проверяли, прежде чем разрешили проходить практику на заводе. Дольше всех проверяли. Наверное, потому что я был из верующей семьи. И мне сказал мастер, что вот о тебе данные задерживаются. И другие ребята были на практике, а меня не пускали. То есть долго проверяли, потому что был христианином. И вот этот город, и я когда попал туда, я принял Иисуса, и я подумал, вот бы здесь появилась церковь, вот бы здесь стать миссионером. Это было что-то такое, вот что мелькнуло в сердце. Вот. И потом, когда пришла вскоре свобода, да, то Господь направил туда, кстати, один из нарских служителей, вот, пожилых, это Анатолий Никифорович Плюшко, вот папа старший его семейства. Он стал там служителем, открыл церковь. С ним хорошо знакомы вот семья вот Кабаева здесь и Силамяя. То есть он молодец. И там регент хора нарский бывший, он тоже туда ездил. Молодцы, они основали там общин. И Бог также нас призвал туда. И когда он нас туда призвал, то пришли мои педагоги. Я говорю, люди образованные, люди очень эрудированные. Пришли семья Борсук, это Евгения Александровна, а муж ее подвозил. Он замечательный человек был, высокий, такой, с юмором. Он был очень-очень высокообразованный. Он преподавал физику, там, что угодно, там, астрономию. К нему приходили студенты. И когда я приезжал к ним домой, к его супруге, ну, поговорить, то у него были студенты, то есть у него... Он занимался как? Репетиторством или как? То есть он помогал. И так вот, смотрите, в их доме была молитва, домашняя группа. Он всегда был за, чтобы в их доме собирались верующие. Вот. И эта замечательная женщина, которая любила меня как сына, это была замечательная, добрейшая женщина, любящая Господа. До конца она ходила в церковь. Знаете, она образованная, но она приняла Иисуса. И директор там была... Примакова, если я не ошибаюсь, фамилия, она тоже приняла Иисуса перед смертью. И теперь вот Инна, вот эта женщина, она сказала тоже, что верит Господу. И вот когда вот Евгения Александровна уходила в вечность, тогда ее муж, Виктор Игнатьевич, он пришел в церковь. И он сказал, я хочу быть там, где была моя жена. И он принял Иисуса в свое сердце. Казалось бы, он все знает, многое умеет. То есть он такой образованный, подчеркиваю, очень известный человек там. Но он нуждался в Боге. Но я хочу бы. Он принял Иисуса. Он принял водное крещение. И он до конца, пока он ходил в церковь, вот, он очень ждал меня на похороны своей жены, да, и потом вот на его похоронах. Это, с одной стороны, печально, а с другой стороны, представьте, он принял Иисуса. Он ушел уже в вечность христианином. Поэтому люди все без Бога потеряны. Он был как потерян. Он пришел туда, где была его жена. Он принял Иисуса. Принял крещение. И поэтому мы все были как овцы. Вот представьте, весь город он наш без Иисуса. Все, кто не ходит в какую-то церковь, группу, они, к сожалению, потеряны. Когда я был молодой человек, я тоже был потерян. Я не знал Иисуса, я ходил в каком-то тумане. Вроде бы книги любил читать, вроде бы спортом любил заниматься, и в секции ходил. Но внутри, я помню, какой-то вот мрак какой-то был. Вот идешь, и как в тумане. Нет вот этой радости, нет ясности ума, какое-то вот обременение, какое-то тяжесть. И это все ушло, когда я принял Иисуса. Это все ушло. Стало так четко, ясно. Мы хотим вот... Ну, я оставил то, что мне нравилось, но это музыка там, мирская, там всякое такое. И я увидел другую.

цель. И мне стало так хорошо. Мы стали учить песни, собираться, молиться, там, ходить к бабушкам. Я не хочу хвалиться, там, что мы там делали, какие-то добрые дела. Нет, но это так хотелось все делать. Хотелось очень креститься, хотелось быть вот всюду только с верующими. Это новое рождение наступило. Я об этом говорил. И я был найден, я как бы нашел себя. И вот когда Бог нам открыл Святого Духа и открыл нам служение, я нашел себя. Я верю, что Бог нашел меня, и я нашелся в Нем. И вот Господь хочет каждого человека найти. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Матфея 18, 11. Луки 19, 10. Одно и то же. Сын человеческий пришел взыскать и спасти. Смотрите, как искать людей? У Бога существуют разные методы, разные способы. Как Господь нашел вот этого человека, Закхея? Именно там написано «взыскать, спасти погибшего». Он обратил на него внимание. Он знал его сердце, что Закхей интересуется. Он обратился к нему лично, он завел с ним разговор. Он говорит: «Закхей, сойди скорее с дерева. Мне нужно сегодня быть у тебя в доме». Смотрите, от Иисуса поступает предложение. Вы можете сказать как угодно. Вы можете сказать: я хочу пригласить тебя на мой день рождения. Я хочу или позвать к тебе домой, ну, пообщаться. Или пойдем вместе в кафе сходим. Некоторые кафе используют, ресторан используют, ну, где-то попить кофе, чтобы на нейтральной территории, если человек стесняется, где-то пойдем посидим, пойдем поговорим. Но Иисус вот попросился прийти в дом Закхея, и Он сделал для него большое угощение. Мы видим, как Иисус находил людей самыми разными способами. Он пошел к колодцу. Он пошел к колодцу. И это не было случайно. Он уже мог с учениками пойти в город. Но Иисус остался один там. Они пошли в город купить пищу. Дух Святой так его вел. Представляете, он остался один. И вот здесь одна женщина. И это был такой откровенный диалог такой. Господь сказал ей слово знания, Он сказал про нее. Он все знает. В Санкт-Петербурге как-то мы с... подошел один пастырь, один из пастырей там, хороший очень человек. И он говорит: Владимир, помолитесь за моего сына. Я так хочу, чтобы он женился. И он говорит: помолитесь. И в таком смирении. И мы стали молиться, и Бог показал мне видение. Эту девушку, я описал ее внешность, рассказал, как она выглядит, какой цвет волос. Он говорит: да, именно такая и есть девушка. Вот надо как-то, чтобы все вот это получилось. Но это не был я, это был Господь. Он знает все, он знает, какая девушка у этого парня, он знает его судьбу, он все знает. Ну, не подумайте там о мне особенно, это просто вот Господь так. Но удивительно. И мы, пример, он знает тебя, он знает твою судьбу, он знает, кем ты будешь, он знает, какой у тебя будет потом жених или парень, он все знает. Он любит тебя. И Он знает каждого человека. И Он хочет, чтобы ты нашел его, и чтобы ты помог кому-то найти Господа. Притча о блудном сыне. Все ее знают. Было два сына. Один остался с отцом. Другой, он захотел жить по-другому. Он хотел жить разгульной жизнью, то есть грешить. И он сказал: отец, дай мне то, что мне положено, я пойду, я сам буду жить, как я хочу. Ну, примерно так он говорил. И отец сделал. Возможно, были беседы, возможно, были попытки. Но результат был один, что сын захотел уйти, и отец не воспрепятствовал ему, не мог. Так вот, когда он жил вот такой греховной жизнью, и об этом написано, что он расточил свое имение в этих грязных местах, возможно, в публичных домах, или как это все называется. То есть он расточил имение в грязной такой порочной жизни. Он стал нуждаться. У него ничего не осталось. Он был морально разбит, физически опустошен, голодный. И он пристал к человеку, который пас свиней. То есть он нашел такую работу, которая никогда бы, еврейский юноша, никогда бы ни за что не пошел бы работать. И я помню какой-то семейный фильм американский, там про большую, огромную семью. И там было для юмора, они
у них в доме жил поросенок, скажем, ну так, маленькая свинья. И я, конечно, удивился, я думаю, как вообще они с ним тут... Ну, это, наверное, для картины все было сделано, что у них такой был хаос, и у них такая свинья жила в доме и с ними кушала. Я думаю, наверное, на самом деле так не было. Ну, наверное, в фильме так придумали. Я подумал, интересно, что думал сценарист этого сюжета? А он подумал, он об евреях, которые будут смотреть этот фильм. Евреи посмотрят, там свинья. И я действительно так думал. Я подумал, скажут, фу, неинтересный фильм. Ну, я так подумал. Но, тем не менее, у них такая была задумка. Они хотели, ну, потрясти зрителей, скажем так. И поэтому придумывают разные вещи. Так вот, там было все на самом деле так. Этот юноша, он жил среди свиней. Он питался тем, что ели свиньи. Он настолько низко опустился. Один из самых замечательных певцов, одного из самых замечательных хоров Америки, бруклинский табинакл, бруклинская скиния, Бруклин Табинакл Квайр. Вот один из самых знаменитых солистов, певцов, мужчина, который поет в этом хоре, благословенный, талантливый голос. Он раньше был потерянный. Он был наркозависим, и он жил в собачьей будке. И вот Господь спас его чудным образом и сделал его благословеннейшим голосом для всего мира. Дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Он был найден. У него была замечательная жена. Она говорила, я не мог... Он говорит, что я мог делать в этой будке? Вот почему я был абсолютно слеп, оставлял ее, оставлял семью и принимал наркотики и закрывался в собачьей будке. Это была потерянная жизнь. Но хвала Богу, Бог нашел ее. Так вот, когда блудный сын, он вернулся, и отец сделал пир, вы знаете, он одел ему перстень, он сказал, оденьте перстень, обуйте ноги. И оденьте его в лучшую там, одежду, и закалите там теленка, то есть говядина, это мясо, шашлык. То пришел его брат и не понял этого, потому что брат рассуждал по-человечески, справедливо. Вернулся вот этот вот развратник, вернулся этот грязный брат, оставил всю работу на меня, я один тут работал за двоих. Мне было тяжело вообще и нормально. Отец устроил пир, что это такое, ну и так далее. Вот здесь человеческая обида, о чем мы говорили. Но отец ему говорит ключевые слова. Мой сын был мертв. Твой брат был мертв, и он ожил. Он пропадал и нашелся. Вот это слово ключевое «нашелся», «нашелся», «найден», «найден». И вот Иисус, Он пришел, чтобы искать и спасти погибших. Он, Его миссия, чтобы найти людей. Я уж сегодня вспомнил одну песню мирскую, да. Но когда-то вот 80-е Пугачева пела «Я ищу голоса». Я ищу голоса там. Вот она искала голоса. И некоторые певцы ищут голоса. Извините. Ну просто, это была песня такая. Я был тогда юным, еще не спасенным. Так вот, и одна певица, ну, там музыканты, они пришли к нам в школу, и они искали голоса. И каким-то образом они вышли на меня тоже. Им показался мой голос очень хороший. Им показалось так. Они искали голоса мальчиков, девочек, которые будут петь в веселых нотках, такой оркестр. И я пришел к ним. Я был потрясен этой музыкой, музыкантами, которые там играли. Там была взрослая команда, там была вся аппаратура. Все. И они говорят, ну, они сказали, что им понравилось. Ну, как бы, все, слава Богу. И я посмотрел, была репетиция, повторяю, репетиция большой музыкальной ансамбля. Там все звучало, это было потрясающе. И тогда они сказали, ну, мы ждем тебя, приходи на репетицию. Во сколько, я спросил. Они сказали, в воскресенье в 11 часов. Мне было 12 лет. И я понял, я здесь последний раз. И я стоял на остановке у этого знаменитого ДК «Энергетик», который потом стал нашей церковью на 6 лет. Я стоял мальчиком, и я... Звучала музыка, гремели замечательные инструменты. Там можно сколько угодно играть на ударниках, любую аппаратуру включить. И я знал, что я не могу так. Это будет грех перед Богом. Хотя я еще не был рожден свыше, но я понимал,
Не оставляйте собраний ваших, так нас учили. Не оставляйте собраний. Я больше никогда туда не вернулся. И мальчик один, который там испортил аппаратуру, он решил, видя, что меня нет, он все на меня перевалил, сказал, этот мальчик, который приходил, Володя, он все тут сломал. Ну, как-то он так. И я даже не пошел оправдываться. Я ничего не трогал, никакой аппаратуры, ничего вообще. Ну, просто вот слава Богу, что я ушел. Но речь не обо мне. Я нашел себя в Боге. Потом это здание, все это здание было для нас. И этот зал, где вот репетиции были, там мы проводили некоторые собрания. Это на втором этаже. И это было что-то. У Бога был лучший план. Если мы пойдем за Ним, Он даст нам все. Он даст нам гораздо больше. У нас будет благословение, своя аппаратура, правда же? Чем мы будем мирские песни петь и прославлять мирское. Так вот, как важно найти себя в Боге. Если вы в церкви, и вы не нашли еще себя, не знаете, что вам делать, Бог, мы хотим помочь вам. Бог хочет помочь вам найти себя во Христе. Кто вы во Христе? Что Он хочет от вас? Что Он может через вас сделать? Найти какое-то место для себя, для своего труда, служения в церкви, в домашней группе, в этом городе. Но одно, что можно делать наверняка, это искать людей для Господа. Искать людей для Иисуса. И поэтому сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Нашелся. Я хочу повторить Матфея 7:7. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и вам отворят. Как счастливы многие из нас. Как многие из нас счастливы, что Бог нашел нас. Аминь. Что мы найдены во Христе. Аллилуйя. Мы нашли смысл жизни. Кто нашел смысл жизни? Правда же? Поднимите руки, пожалуйста. Спасибо. Аллилуйя. Кто нашел истину? Да? Давайте поднимем руки. Слава Господу.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасуэлл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу.
1: Right,
0: ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли диско-дива. И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: Come on.
1: Sure, when I'm living for him,
0: I can't hear you.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово, я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли... Диско-дива. А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пел и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебе восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь... Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь бил повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя, это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли, и в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала, да? Да, знаешь, но по пути в туалет я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне, мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать, и я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. И я сказала себе: теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях. И я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знал, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение... Я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев, он все время подходил ко мне и говорил: тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома, и тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь.

И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: «Господь, я буду поститься, я буду молиться». И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: «Ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена». И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: «Мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться». И я посмотрела на них и ответила: «Я больше не пью, я освобождена». Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят: «Ты шутишь, шутишь, да?» Я говорю: «Нет, я освобождена, я больше не пью». Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована TBN, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. Им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас, все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе: «Я не хочу это смотреть». Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит, потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии, до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала: «Я не могу этого больше терпеть». Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да» Богу, потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you got a husband or a wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки, и мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье? Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, Господь, мне нужна Твоя помощь, и мне нужна Твоя поддержка. Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

Иисус Христос пришел на землю, и Он был рассеян. Его хлестали, Его бичевали, Его пригвоздили, Его пронзили, Его распяли. И Он был рассеян. Он был буквально растерзан. Он был рассеян. Зачем? Чтобы собрать нас. Это идеальный пример распределения богатства. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Вы должны это признать, и вот почему. Любое другое сокровище, которое вы возжелаете, загонит и убьет вас, и в конечном итоге вы умрете за него. Но Иисус Христос – это сокровище, которое умерло за вас. Иисус – единственное сокровище, которое умерло за вас.

0: Приветствуем вас на пятой серии наших бесед о Великом Поручении. Не как о сухом богословском понятии, но как о практическом и личном занятии, которое позволяет нам участвовать в самой великолепной работе, которая только может быть в нашей жизни. Меня зовут Боб Шенк, и в этой части мы поговорим о целенаправленной жертвенности. Есть один отрывок, написанный специально для американских христиан 21 века, для самых привилегированных верующих за всю 2000-летнюю историю церкви. Павел писал: «Богатых повещевай, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Мы поговорим о том, как это можно делать сегодня с наибольшей эффективностью. Порой люди считают, что очень трудно зарабатывать деньги. Но со временем все больше понимаешь, что как бы тяжело ни было зарабатывать деньги, еще труднее бывает их отдавать. Сознательно, эффективно и с правильными целями. Сегодня мы продолжим строить на основании того, о чем говорили раньше, исследуя возможность создать мир, в котором будет ноль групп людей без Писания на их языках. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров, способных донести до них благую весть Господа Иисуса. Ноль групп, состоящих из устно обучаемых людей, которым не была представлена благая весть Иисуса таким образом, чтобы они могли ее услышать без необходимости чтения. Ноль народностей, не имеющих доступа к церкви, где они могли бы обучаться, расти и становиться воспроизводителями. Сегодня мы выслушаем некоторых замечательных людей, чтобы еще лучше понять, как применять то, что Бог вложил нам в руки ради достижения целей Его Царства. Мы уже слышали Пола Эшелмана. Сегодня он вернулся, но теперь с другом. Пол – вице-президент КРУ. Это американское служение «A Campus Crusade for Christ». Он лидер на фронтах Великого Поручения всю свою взрослую жизнь. Дэвид Денмарк – исполнительный директор фонда Маклеллана. Они замечательные лидеры в сфере филантропии для нынешнего поколения христиан. Их беседа о том, как эффективно инвестировать в Царство Божье, наверное, породит в вас новые идеи. Послушаем их разговор.
1: Дэвид, приветствую тебя. Мы много изучали и обсуждали тему применения наших ресурсов для распространения Царства. Нам будет интересно послушать тебя. Ты и твой фонд раздаете миллионы долларов. Как вы решаете, куда направить свои финансы? Мы следуем одному принципу — это желание упреждать, а не реагировать. Люди в Иссахаре много говорят о стремлении к нулю. Они описывают проблемы в царстве, требующие решения. Мы в нашем фонде внимательно с молитвой выбираем те или иные проблемы согласно нашим убеждениям, а затем мы стараемся найти подходящие организации, которые смогут помочь нам в решении этих проблем. Вот я думаю, например, о том, чтобы остался ноль в такой сфере, чтобы был ноль языков, у которых нет перевода Библии. Что мне делать в таком случае? Найди организации, которые делают перевод, и найди регионы, которые нуждаются в таком переводе, и работай над тем, чтобы свести два этих конца вместе. Много у тебя ресурсов или не очень, ты можешь целенаправленно их использовать. А целенаправленность начинается с информирования людей. Например, если твое сердце расположено к детскому служению, в частности, у тебя в сердце стремление послужить детям, которые еще никогда не слышали Евангелие, то тебе надо начать с составления списка авторитетных детских служений, а также получить от Иссахара список мест, где живут дети, которые никогда не слышали Евангелие, а затем целенаправленно соединить эти две стороны. На сайте Иссахара, конечно же, есть информация о наших организациях, служениях, которые уже провели презентацию своих проектов и сказали: «Вот у нас есть проект, которым мы можем послужить детям или тем или иным людям в данной конкретной части мира». Поэтому они могут зайти на сайт и посмотреть. Но что, если у тебя вообще нет денег, или ты можешь их дать очень мало? То как ты можешь использовать свой талант и влияние, чтобы каким-то образом оказать влияние, особенно когда речь идет о регионах, где в настоящее время нет церквей, и распространять там царство? Минимум, о чем мы говорим, это духовные проблемы. А любые духовные проблемы требуют духовных решений. Поэтому, независимо от того, есть ли у тебя деньги или нет, ты можешь делать одно — помолиться. И молиться не просто в общем, а молиться целенаправленно и конкретно. Итак, зайди на сайт Иссахара, найди список народностей, которые нуждаются в участии, а затем начни молиться целенаправленно о тех именах, о тех регионах, прося Господа послать делателей. замечательно. Когда Неемия услышал, что стены Иерусалима разрушены, он сел и заплакал. Мне кажется, что у нас должны быть люди, которые будут оплакивать каждую часть мира, у которой пока не было шанса. Знаешь, Неемия — это отличный пример, ведь все, что он сделал, это лишь построил стену перед своим домом. Поэтому если каждый сделает лишь то, что Бог поставил перед ним, то в совокупности все эти действия приведут к построению царства. Найдите проекты, которые будут как бы док-станцией для более крупной проблемы. По часу у нас опускаются руки, мы думаем, мы никак не сможем достучаться до всех людей в Азербайджане. Может быть и нет, но вы можете профинансировать перевод Евангелия от Луки, который может достучаться до людей в Азербайджане. Поэтому пусть вас не обескураживает задача. Попытайтесь найти док-станцию, к которой может подключиться организация, которую вы представляете, и подключиться к ней. Дэвид, я знаю, что у тебя есть фонд, и ты много чего финансируешь. Ты заботишься о людях в духовном смысле и физическом. Ты стремишься восполнять их нужды. Я знаю, что ты лично взвалил на себя огромное бремя по исполнению великого поручения. Откуда все это взялось? Сам я по образованию инженер, и я на все смотрю с точки зрения решения проблемы. Как мы уже говорили ранее, я вижу проблемы в исполнении великого поручения, проблемы, требующие решения. Мне нравится получать доступ к ресурсам, соединять вместе организации с одним стремлением и финансировать их, чтобы они меняли ситуацию и закрывали проблемы в выполнении великого поручения. Мне нравится цитата из 17 главы Иоанна, где Иисус говорит: «Люди узнают, что я исшел от Бога, потому что вы будете любить друг друга». Мы часто думаем, что можем доказать божественность Иисуса Его воскресением. Но в 17 главе Иоанна говорится, похоже, о том, чтобы мы любили друг друга, и тогда мир действительно сможет измениться. Знаешь, затем в той же главе Он говорит о единстве. И мы стараемся способствовать тому, чтобы служения работали вместе. Это единство, но не единообразие. Мы не хотим, чтобы вы не делали того, к чему вы были призваны. Но мы хотим, чтобы вы делали то, к чему вы были призваны, в сочетании с тем, к чему были призваны другие, если мы все стараемся увидеть выполнение великого поручения.
0: Надеюсь, вы многое почерпнули из разговора Пола и Дэвида, так же, как и я. А сейчас мы обратим внимание на Дэвида Уиллса. Он мой дорогой друг, юрист по образованию. Но он применяет свои лидерские качества на переднем плане движения «Щедрость». Сегодня Дэвид – президент Национального христианского фонда. Это крупнейший грантообразующий фонд в современном христианском мире. Дэвид выскажет нам полезные идеи о том, что делать с ресурсами, которые Бог дал нам в руки. Дэвид очень искренний человек. Давайте же послушаем, как он будет делиться с нами своими мыслями о том, как применять мирские богатства в Божьих целях.
1: Мы очень многое узнали во время наших занятий. Так замечательно, что выступающие один за другим говорят о тех невероятных делах, что творит Бог. Должен вам сказать, что многие поколения до нас думали, что живут в самый важный период истории человечества. Все они ошибались. Именно мы живем в самый важный период за всю историю человечества. Мы узнали, что есть огромная потребность, но движущая сила еще больше. Мы живем в такое время, когда нам нужно буквально вычеркнуть некоторые слова из своего лексикона. Термин «народы» без Библии просто исчезнет еще при нашей жизни. Термин «незанятые группы людей», о котором вы наслышаны, тоже исчезнет. И, надеюсь, если Богу будет угодно, термин «нетронутые группы людей» также исчезнет. Мы живем в такое время, когда вся церковь донесет все Евангелие всему миру. Давайте немного поговорим о жизни щедростью. Услышав о таких понятиях, мы получаем возможность стать добрыми управителями, любить Господа, Бога нашего, всем нашим сердцем, душой и разумом, и любить ближнего своего, как самого себя. И мы многое говорили о ближних во время занятий. И каждому из нас будет задано два вопроса. Когда мы окажемся по ту сторону вечности, Христос спросит: «Что ты делал со мной как дар?» И затем Он спросит у нас: «Что ты делал со всем остальным, что я тебе дал?» Итак, давайте на минуту задумаемся об этом процессе. Как жить с щедростью? Прежде всего, у нас есть эти ресурсы, которые Бог нам доверил. Он ими владеет и управляет, но Он дает их нам на время. Вот они — наше время, наш талант, истина. взаимоотношения и сокровища. На самом деле есть немного мест Писания, в которых нам конкретно говорится о том, как именно мы должны использовать свое мирское богатство. Одно из них — Лука 16:19. В нем конкретно сказано: «Используйте свои мирские богатства», чтобы... И далее объясняется. Вот что там сказано: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот как это можно перефразировать. Когда вы окажетесь по ту сторону вечности, люди пригласят вас к себе на ужин. Уверяю вас, что сейчас самое потрясающее время за всю историю человечества. Чтобы вы инвестировали, чтобы вы щедро распоряжались своим временем, своим талантом, своим сокровищем, истиной, что вы имеете в той или иной сфере, и всеми своими взаимоотношениями, чтобы приобретать себе друзей. Ведь все те люди по всему миру, о которых вы слышите в ходе этих занятий, это реальные люди с реальными нуждами, и они нуждаются в Евангелии. Это потрясающее время. Давайте же вместе со всей церковью принимать участие в распространении Евангелия по всему миру. Спасибо за внимание.
0: Так часто, когда вопрос заключается в деньгах, мы что-то делаем на работе, где из-за конкуренции всегда ссоримся с другими людьми, пытаясь ухватить свой куш и выйти из-за стола. Но когда вопрос денег встает в контексте царства, возникает единство, потому что мы кладем деньги на стол и ищем возможности для наилучших инвестиций ради распространения Царства Божьего. В следующем разговоре примут участие трое. Пол Шалтайс сделал карьеру в сфере недвижимости. Но в ней он всего лишь заработал свои деньги. Сегодня он вкладывает свои деньги для достижения эффективных стратегических целей по продвижению Царства. Фил Батлер подключается к этому разговору, имея опыт работы в ABC News в качестве международного корреспондента. Но сегодня он работает в компании Vision Synergy. Он мобилизует служение, чтобы вместе они смогли лучше работать, чем отдельно. А еще мы выслушаем Карен Примат. Она директор компании Vision Synergy и является дочерью Фила Батлера. Недавно она была признана одной из самых влиятельных женщин среди лидеров-миссионеров в Северной Америке, которые сегодня действуют на международной арене. Имея такое преимущество, она проявляет уникальный подход к теме беседы.
1: Фил и Карен, мне очень приятно вновь с вами встретиться. Я хочу попросить вас поделиться с другим нашим общим стремлением к пониманию того, как наилучшим образом может быть выстроено сотрудничество и партнерство ради выполнения великого поручения. Итак, Фил, можешь ли ты высказать свое мнение? Ты ведь очень заинтересован в этом. Что нам нужно понять, чтобы хорошо это делать? Думаю, стоит выделить 3 или 4 причины, по которым мы должны работать вместе. Во-первых, Писание ясно показывает, что таков характер Бога. От нас требуется жить общиной, иметь взаимоотношения, но если задуматься о состоянии мира, то становится ясно, что мир разбит. Вы только посмотрите на мир. Это ужас. А люди ссорятся, отдаляются друг от друга, порывают отношения, поэтому мы считаем очевидной такую нужду. Полагаю, третья причина, по которой надо работать вместе, состоит в том, что мы, североамериканская церковь, уже не являемся единственной церковью. Мы часть церкви, но мы 100 лет инвестировали в предприятие под названием «Миссия». И теперь мы видим колоссальный возврат инвестиций. Итак, у нас есть партнеры по всему миру. Это десятки стран, которые посылают миссионеров. Итак, есть много причин, по которым мы должны работать вместе. Чувствуется ли недостаточная подотчетность со стороны тех, кто осуществляет стратегию и инициативы с целью выполнения великого поручения?
2: Думаю, именно поэтому инициатива из Сахара является столь важной. Она помогает нам понять истинную суть дела, показывая нам, что на самом деле существуют нетронутые, незанятые народности. И вот где они находятся, вот их нужды. И вот одни из наиболее стратегически важных мест, куда мы должны направлять свои ресурсы, время и людей. Но пока мы думаем, где все те люди, которые наименее знакомы с Евангелием, факт остается фактом, что большинство наших миссионерских ресурсов все еще направляются к затронутым народам мира. И это помогает нам понять и ясно увидеть тот факт, что те народы, которые сегодня наименее затронуты, находятся в тех местах, куда мы не сможем направить традиционных миссионеров. Поэтому наши миссионерские методы должны меняться. Сегодня 20 тысяч африканцев служат миссионерами за пределами своих стран. Итак, когда мы думаем о сотрудничестве, полагаю, именно это нам нужно понять, что сегодня тело Христово учится работать вместе со всемирной церковью. Впервые в истории церковь смогла выглянуть наружу, на общемировую сцену, и увидеть друг друга, и получить эту замечательную возможность работать вместе. Итак, кто же сможет достичь тех людей? Это будут профессионалы своего дела, педагоги, врачи, люди технических профессий, которые могут внести свой вклад не только тем, что принесут упование и любовь Христа, но также и предоставят ресурсы и поделятся знаниями, внеся свой вклад в развитие данной страны. Это то, что ценят и с радостью принимают.
1: Что же они тогда могут сделать конкретно? Думаю, есть несколько задач. В церкви, где уже есть некая миссионерская программа, нужно выяснить, где те люди. Во-вторых, я видел, как организации и церкви берут списки, такие как список из Сахары, и говорят, мы будем молиться в течение 3 месяца и просить, чтобы Бог каким-то образом обратился к нам об указанных здесь именах, и есть ли в нашей церкви люди, которые так или иначе связаны с этими частями мира. Я бы сказал, что если вы видите какую-то языковую группу, и Бог каким-то образом обращается к вам, поищите о ней информацию в интернете. Удивительно, что в Википедии есть сведения практически обо всех этих языковых группах и о том, где они находятся. Дело в том, что такие источники, как Missio Nexus и многие другие, можно найти, кто находится в данной географической зоне, с кем можно связаться. Так что вам не нужно ехать в одиночку.
2: Мы часто говорим следующее. Если Бог поместил в ваше сердце некое видение, то, конечно же, если это видение Божьего масштаба, то Он поместил это же видение в сердца многих других. Поэтому речь идет не только обо мне. Как я отправляюсь куда-то первопроходцем и нахожу решение, но должно обнаружиться, кого еще Бог призвал к этому видению и как мы можем его исполнить вместе.
1: В то же время нельзя не замечать тот факт, что Бог дал нам невероятные ресурсы.
2: Да.
1: Замечательное образование и в современном мире на основании технологий.
2: Да.
1: Возникают невероятные возможности в тех сферах, которые вы обсуждали.
2: Да.
1: С тем, чтобы доносить и провозглашать Евангелие Христа тем людям, которые, возможно, еще никогда его не слышали.
2: Верно.
1: А в том, что касается даяния, мы знаем, что отчеты не очень радужные. И они мало меняются со временем, и это касается как количества жертвователей, так и их местоположения. Что может измениться? Пол, я не знаю, что надо делать. Единственное, что я знаю, это то, что нужно говорить о природе сердца и о том, где находится наше царство. Ведь где наше царство, там будет и наше сокровище.
2: Я думаю, что как раз здесь североамериканская церковь имеет сегодня огромные возможности. Особенно лидеры. Пасторы имеют возможность сказать своим прихожанам, что миссии — это то, благодаря чему церковь вообще существует.
1: Если бы можно было выбрать одно слово, которое я бы хотел сообщить церкви и христианской общине вообще, то это огромная нужда в наставниках или консультантах для людей, которые испытывают призыв либо начать жертвовать, либо куда-то отправиться. Либо использовать свой талант для миссии с тем, чтобы увидеть исполнение великого поручения. Полагаю, если бы я мог предложить что-то одно, то это было бы, чтобы все верующие поняли, что все мы имеем активы. Удивительно, но Иисус ни разу не упоминал об успехе. Ни разу. Но Он неустанно говорил о верности. Что бы Бог мне ни дал, я должен молиться и думать, как это использовать.
2: Было бы так интересно заглянуть в будущее и увидеть, что Бог будет делать в результате этого растущего понимания и способности действовать сообща. Ведь в конечном итоге это Божья работа. Дело не только в нас и нашей стратегии,
1: аминь,
2: и наших пожертвованиях. В действительности главное — это удивительная работа Божья, которую Он делает, чтобы привлечь к себе народы.
1: Аминь.

Мы научились на опыте, что нет более эффективного способа высвободить Божью силу в определенную ситуацию, чем провозглашение Божьего Слова в вере. На самом деле, я много раз говорил это людям и никогда не устану повторять. Я сомневаюсь, что я или Руфь были бы живы до сегодняшнего дня, если бы мы не научились использовать это оружие провозглашения. Мы оба прошли через различные времена, через период тяжелой болезни. Фактически, я был болен болезнью, которая обычно кончается смертельным исходом. Но вот я здесь сегодня, и спасибо докторам, и благодарение Богу, и силе Его Писания. Я жив и здоров, и служу Господу. Итак, сегодня утром мы будем провозглашать отрывок из книги пророка Исаии, 55 глава, стихи 10 и 11, которые очень подходят к этой особенной серии, с которой мы имеем дело. «Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Аминь. Название этого первого послания основано на скале. Это то, с чего мы начнем и с чем будем иметь дело. Библия — это образец доброго учения, и она следует различным принципам учения. Один из них — это тот, что вы начинаете с известного, для того, чтобы дальше вести людей к неизвестному. Вы никогда не начинаете с неизвестного. Вы начинаете с того, что уже известно, и оттуда вы направляетесь к неизвестному. И один из способов, как Библия делает это, она берет очень простые, знакомые, ежедневные переживания и различные занятия и дает им духовное применение. И существуют различные примеры. Библия говорит о сеятеле, сеющем семя, о рыбаке, ловящем рыбу в сети. Она говорит о воине, облачающемся в свои доспехи. И затем она говорит совершенно в другом контексте о невесте, готовящей себя к браку. И это только некоторые иллюстрации этого принципа. Но один особенный, известный всем вид деятельности, на котором я хочу сфокусироваться, это деятельность, относящаяся к строительству здания. И я думаю, что это описание христианской жизни используется по меньшей мере столько же раз, сколько и любое другое в Библии. Итак, прежде всего я собираюсь обратиться к посланию Иуды, стихам 20 и 21, которые являются словами наставления нам, как верующим. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Итак, здесь Писание говорит нам, что мы должны назидать или строить самих себя на святейшей вере нашей. Это один из способов, как применяется эта метафора строительства. И мы ответственны за то, чтобы назидать или строить самих себя. И затем в послании к Ефесянам, главе 2, в стихах 21-22, говорится о святом храме в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, здесь говорится о коллективном христианском сообществе, в котором мы должны быть построены вместе в Духе Святом, как место пребывания Господа. И затем в первом послании Петра, 2 главе, стихах 4 и 5, говоря об Иисусе как о живом камне, Петр говорит следующее: «Приступая к Нему, Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному».
И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. В этих стихах мы, каждый из нас, сравнивается с живыми камнями, из которых слагается святой храм, который будет занят Господом. И теперь последний пример из книги Деяний, главы 20. Прощальное слово

Павла пресвитером в Эфесе, которых он любил особенной любовью, потому что именно в Эфесе его служение, возможно, имело наибольшее влияние, чем где-либо в другом месте. И в этой речи, в 20 главе книги Деяний, в этом прощании он говорит им, что они больше уже не увидят его в этой жизни. И это была очень трогательная ситуация для них всех. И вот последнее, что он хотел оставить им. В стихе 32, 20 главы Деяний. «И ныне предаю вас, братия, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Итак, здесь Павел говорит, что основное средство для назидания или строительства нас — это Слово Божьей благодати, Библия. И он говорит, что оно способно назидать нас и дать нам наследие со всеми, кто отделен для Иисуса Христа, верой в Него. Я не строитель, но я знаю одну вещь. В любом постоянном здании, неважно, построено оно из кирпича или камня, или бетона, или даже дерева, жизненно необходимой частью его является фундамент. И Библия особенно касается этого момента. И это вопрос великой важности для каждого из нас — иметь правильное основание. Потому что основание устанавливает ограничение зданию, которое может быть на нем построено, как в размерах, так и в весе. Основание устанавливает ограничения. И это истина и для христианской жизни. Вы не сможете построить более успешную христианскую жизнь, чем ваше основание позволит вам. Это жизненно важный вопрос. Что является вашим основанием? Положили ли вы правильный фундамент? Теперь, существует только одно основание, которое является соответствующим и достаточным, и оно является вседостаточным, и это личность. И личность — это Иисус Христос. И Павел пишет христианам в Коринфе, в первом послании к Коринфянам, главе 3, и он использует две метафоры. Он использует сельскохозяйственную метафору, и затем переходит к строительной метафоре. И он говорит в стихе 9, «Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья нива». Это сельскохозяйственная метафора. Божье строение. Это строительная метафора. И затем он продолжает с этой строительной метафорой. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель», и по-гречески это слово «архитект», «положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Итак, Павел говорит, что есть только одно основание для христианской жизни, и это сам Иисус. И все, что построено не на этом основании, не выдержит испытания временем и трудностями. Поэтому очень важно для каждого из нас оценить то, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы построены на Господе Иисусе Христе? Имеем ли мы личные взаимоотношения и личное познание Иисуса, которое дает нам способность лично общаться с Ним? Вопрос положения этого основания в Иисусе является чрезвычайно важным. И поэтому я хочу уделить некоторое время для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Как мы можем иметь это основание? Это основание Иисуса в нашей жизни. И я хочу призвать каждого из вас исследовать свою собственную жизнь, свое собственное духовное состояние и духовные переживания, и проверить, действительно ли вы находитесь в правильных взаимоотношениях с основанием. Я хочу обратиться к Евангелию от Матфея, главе 16, за основами учения.
В стихах 13 и далее Иисус разговаривает со своими учениками. И там говорится: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И затем Он делает это очень личным. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Это был решительный момент в жизни Петра и во всей истории христианства. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус использует этот разговор с Петром для того, чтобы установить путь, которым мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, мне нужно сделать комментарий на некоторые слова, которые были использованы. В стихе 18 Иисус говорит «Ты Петр», и по-гречески это слово будет «Петрос». «И на сём камне», по-гречески «Петра», «я создам церковь Мою». Очень часто предполагалось, что Петр — основание для церкви. Я хочу сказать, что если бы это было так, тогда это было бы очень шаткое здание. Потому что немного позднее Иисус упрекнул его, сказав, «Отойди от меня, сатана». Еще позднее он отрекся от Господа 3 раза. И даже после воскресения Павел вынужден был выговорить ему за компромисс с истиной Евангелия из-за страха перед сородичами иудеями. И я просто благодарен за то, что церковь не построена на Петре или на мне. Что на самом деле выясняется из этого стиха, что очень ясно в греческом Новом Завете, который является оригинальной версией, которую мы имеем. «Ты Петр, Петрос, и на сём камне, Петра, я создам церковь Мою». Теперь Петрос по-гречески означает камень, или в большинстве случаев валун или галька, или ничто крупнее. Обычно это такого размера камень, который взяли бы люди, чтобы побить кого-нибудь. С другой стороны, Петра означает камень, который берет начало в скале. Это слово часто используется в применении к утесу или чему-то подобному. Но нужно помнить одну важную вещь. Это часть всей скалы. А что такое скала? Это то, через что только что прошел Петр. Признание Иисуса тем, кем Он является. Единственное через откровение Святого Духа. Никто не сможет знать Иисуса, кто Он на самом деле, пока Бог Отец Духом Святым не откроет Его нам. Итак, это Петра. Это скала, на которой должна основываться христианская вера. Это личная встреча и личное откровение об Иисусе. Не как о сыне плотника, не как об исторической фигуре, но как о вечном, несотворенном Сыне Божьем. Это то, куда мы должны прийти, если мы собираемся строить на этой скале. Опыт, через который прошел Петр, должен быть параллелен нашему опыту. И я говорил людям много раз, вы можете присоединиться к церкви, вы можете пройти через религиозную церемонию, вы можете произнести молитву и не измениться. Но если вы по-настоящему встретили Иисуса, вы изменитесь. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Поэтому каждый из нас должен спросить себя, была ли у меня когда-нибудь эта изменяющая жизнь, личная встреча с Господом Иисусом Христом? Я хотел бы предложить вам 4 последовательных этапа, через которые прошел Петр в этом разговоре. Прежде всего, личная встреча.
Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, ни священника, никого между ними. Это был прямой личный диалог с Иисусом. И это то, куда нам нужно прийти. Иисус в другом месте говорит: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Есть только один путь Царства Божия. Это через дверь. И дверь — это не церковь. Это не доктрина. Это Иисус. «Я есть дверь». Во-вторых, встреча сопровождалась откровением. Откровением, данным Богом Отцом через Духа Святого. Иисус сказал: «Не плоть и кровь открыли тебе это». Вы не можете постигнуть это своими естественными чувствами. Требуется откровение. И снова, и это неотъемлемо, никто не может познать Иисуса, кем Он поистине является в Его вечном сыновстве Божьем, без личного откровения. Вы можете изучать теологию, вы можете ходить в библейскую школу, вы даже можете стать служителем. Но без этого личного откровения об Иисусе вы не можете знать Его. И это откровение приходит от Бога Отца через Сына Иисуса Христа. Позвольте мне спросить, вы можете не отвечать, но была ли у вас эта личная встреча с Иисусом? У меня была. Более 50 лет тому назад, посреди ночи, в армейской казарме, во время Второй мировой войны, я встретил Иисуса. У меня не было никаких доктринальных познаний. Я не обладал евангельским языком. Я не мог сказать, что я был спасен или рожден свыше. Всему этому я научился позже. Но я хочу вам сказать, я изменился. Полностью и навсегда изменился. Я не стал совершенным. На самом деле, позвольте вам признаться, я по-прежнему несовершенен. Но я изменился к лучшему. Затем должно быть признание того, что Дух Святой показывает нам. Мы должны сказать: «Да, я верую, я принимаю». Мы должны каким-то образом ответить. Это не должно быть автоматически. Это требует чего-то, что происходит внутри нас. И в-четвертых, должно быть публичное исповедание нашей веры в Иисуса. Это то, к чему Иисус привел Петра. «Ты Христос, Мессия». Он сделал это публично. Люди говорят о тайных верующих. И я признаю, что есть тайные верующие. Особенно в странах, где назвать себя верующим значит обречь себя на смерть. Но я не верю, что кто-нибудь постоянно сможет оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, главе 10. Стихи 32 и 33. Матфея, 10 глава, 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Итак, Иисус Своим особенным образом не оставляет вам три выбора, только два. Вы или исповедаете, или отрекаетесь. И если вы не исповедуете в соответствующей ситуации, фактически вы отрекаетесь. Поэтому каждый из нас в какой-то момент должен прийти к месту, где мы открыто признаем нашу веру в Иисуса Христа. И это критический момент для многих. Я обнаружил в армии, после того, как стал верующим, что самое лучшее, что можно сделать, это дать знать всем с первых минут встречи, на чем вы стоите. Тогда вам никогда не нужно будет возвращаться назад и говорить: «Ну, я не сказал тебе этого сразу, но...» Поэтому я делал нечто, что не являлось религиозным актом. Но каждый вечер в казарме, где бы я ни был, я преклонял колени и молился.
Это просто говорило им о том, с какого рода человеком они имеют дело. И это было гораздо легче. Я видел других христиан, которые смущались и не выходили с тем, чтобы сказать, во что они веруют. И было гораздо труднее для них возвратиться после этого и сделать правильное исповедание. Поэтому я хочу порекомендовать вам это. Вам не нужно стоять на углу улицы и проповедовать. Вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть домохозяйкой или студентом. Но где бы вы ни были,

3-х Петр ответил признанием, и в-четвертых, он сделал публичное исповедание. Теперь, возможно, вы спросите, или кто-нибудь может спросить, возможно ли такое откровение в наши дни? Возможно ли для людей, подобных вам и мне, знать Иисуса так же реально и так же лично, как Петр и другие ученики? И нам нужно видеть две важные вещи. Во-первых, Иисус не был открыт Петру как сын плотника. Он знал его таким уже достаточное время. Он был открыт ему как вечный Сын Божий. И Писание говорит в послании к евреям, 13 главе 8 стихе, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и никаких изменений в нем не было и никогда не будет». Поэтому это не вопрос языка или культуры, или одежды, но это вопрос вечной личности Иисуса. Вот с чем встретился Петр в первый раз в своей жизни. У него по-настоящему было откровение о том, кто такой Иисус. Во-вторых, откровение было дано через Духа Святого. И Библия называет Святой Дух вечным Духом. Время, мода, история, обычаи, язык — они не изменяют Дух Святой. Поэтому по этим двум причинам одинаково возможно для вас и меня иметь это прямое личное откровение Иисуса, так же, как это было возможно для Петра. Прежде всего, потому что это вечный Сын Божий, кто открывается. И во-вторых, потому что это вечный Дух, который открывает его. Теперь мы подходим к следующему важному практическому вопросу. Если вы положили основание, то как вам нужно продолжать строить на нем дальше? Вы помните метафоры, которые мы использовали в начале? Они все говорят о строительстве. Итак, вот следующий насущно важный практический вопрос. Как вы строите на основании? И я хочу обратиться к притче Иисуса, которую он рассказывает в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном и безрассудном строителях, каждый из которых строил дом, но по-разному. Начиная с 24 стиха 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, то есть скале Петра. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Прежде всего, необходимо видеть, что каждый дом подвергся одинаковым испытаниям. Не было дома, который остался бы неиспытанным. Тот же шторм, обрушившийся на один дом, обрушился и на второй. И разрешите мне сказать, что христианская жизнь — это не сплошной штиль. Вы пройдете через бури. Бог никогда не гарантировал вам обратного. На самом деле, Павел и Варнава сказали о ранней церкви, «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Если вы на пути, на котором нет скорбей, то это вопрос, ведет ли он Царство Божие. Потому что это то, что сказал Павел. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». В намерение этой беседы не входит объяснять, почему мы проходим через тяжелые времена. Но поверьте мне, у Бога есть свои намерения в этом. Если вы проходите через них сейчас, не сдавайтесь. Бог проведет вас через них, и в конце вы обнаружите, что Он имел с вами дело и научил вас чему-то, чему бы вы никогда не научились другим образом. Вы знаете, откуда я это узнал? Из своего личного опыта. Я очень редко проповедую теории. Итак, как строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя способами. Слушая и исполняя слова Иисуса, слова Библии. Так как вы можете строить на этом основании? Точно таким же образом. Слушая, что говорит Библия, и исполняя это. Не будьте только слушателями, потому что в Библии нет обетований для них.

Но слушатель и исполнитель. Это практично. Это применение учения Библии и учение Иисуса к вашей собственной жизни. И вы обнаружите, по мере того, как вы будете продолжать в этом, что Бог постоянно будет открывать вам новые области, в которых вам нужно будет применять истину. Я хочу сказать, что я христианин уже больше 50 лет. Но Бог постоянно показывает мне новые пути, как применять Его Слово. Новые области моей жизни, в которых мне нужно применять его. Мое здание еще не закончено. Оно строится. Но благодарение Богу оно выдержало большое количество бурь успешно. Теперь есть еще одна притча Иисуса в Евангелии от Луки 6 главе, которая очень похожа. Но там есть одно важное добавление. Поэтому я открою 6 главу Луки на минуту. Стихи 46 по 49. Снова говорит Иисус, и Он говорит, «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Это очень важный вопрос. Бесполезно называть Иисуса Господом, если вы не повинуетесь Ему, потому что сам титул «Господь» подразумевает того, кому нужно повиноваться. Иисус говорит, опасайтесь просто словесного исповедания, которое не влияет на ваш образ жизни. Затем Он продолжает эту притчу. «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Посему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне, скале, Петра. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Теперь, есть одна важная деталь, добавленная в Луке, которой нет в Евангелии от Матфея. Хотел бы я знать, как многие из вас заметили это. Там сказано, что человеку, который хотел достичь скалы, пришлось копать и углубиться. Ему пришлось много убрать с пути, прежде чем он смог построить на скале. И это справедливо по отношению ко многим из нас. Может быть, не ко всем, но большинству из нас, которые выросли в номинальной христианской культуре. Нужно очень многое убрать с пути, прежде чем мы сможем достичь камня. Другим тоже, которые выросли в абсолютно не в христианской культуре, им тоже надо будет убрать что-то, но это будет другое. Но я хочу предложить вам 5 препятствий, которые мы должны убрать с пути. Первое — это традиции. Теперь, не все традиции плохие, некоторые хорошие. Мы не хотим выбрасывать все традиции. Но Иисус сказал людям своего времени, «Своими традициями вы упразднили Слово Божие. Вы верите и исполняете традиции, которые не находятся в соответствии с Писанием. И я могу сказать, что в соответствии с моими наблюдениями, Иисус мог сказать точно то же самое тем же самым евреям сегодня. Вашими традициями вы упразднили Слово Божие». Но давайте посмотрим не только на евреев, потому что это справедливо ко многим, имеющим христианское прошлое. Мы унаследовали традиции и манеры поведения, то, что мы делаем, то, что мы говорим, которые не обязательно находятся в соответствии с Писанием. Поэтому мы должны быть очень внимательны, чтобы проверять. Я думаю, что я удержусь от того, чтобы делать какие-то особенные предположения, но я много бы мог их сделать. Затем второе, что нам необходимо убрать, это предубеждения или предрассудки. Нет никого здесь, у кого бы не было каких-нибудь предубеждений в какие-то моменты жизни. Возможно, вы избавились от них, я не знаю, но существует множество различных предубеждений. Есть расовые предубеждения. К сожалению, мир сегодня наполнен ими. И мы знаем, что в странах, подобных Южной Африке, например, где, позвольте мне добавить, произошли чудесные перемены, где расовые предрассудки отпугнули определенных людей, чтобы быть частью церкви. Ужасная мысль. Но это не единственная страна, где существуют расовые предрассудки. Соединенные Штаты Америки были наполнены такого рода вещами.

И во многих местах это происходит по-прежнему. И у меня британские корни. И позвольте сказать, что у британцев есть свои предубеждения тоже. Я рос со многими. И мне нужно было копать глубоко, чтобы избавиться от них. Моя собственная семья жила в прошлом в Индии. Все мои предки служили в британской армии в Индии. И я помню себя 12-летним мальчиком, говорящим наивно за обедом. Я не вижу, почему бы вы не могли пригласить индийца на обед. И реакцией моей семьи был ужас. И я думал внутри, почему? Но позднее я осознал, это предрассудок. И поверьте, я смотрю на множество разных людей с различными расовыми корнями, но очень немногие из вас свободны от всех расовых предрассудков. Затем существуют деноминационные предубеждения. Большинство из нас реагирует в некоторой степени негативно на определенные деноминации. Моя первая жена, которая сейчас с Господом, была датчанкой. И она росла в датской лютеранской церкви. И затем она сделала нечто, что выглядело ужасно в их глазах. Она была крещена как верующая, что по-датски они называют «крещенная второй раз». И ее случай, потому что она была учительницей в датской системе государственных школ, фактически прошел через парламент. Может ли она и дальше оставаться учительницей? И я должен сказать, что моя жена осталась воевать с лютеранской церковью до конца ее жизни. Я не оправдываю это. Я думаю, что это было ее слабостью. Но я научился сам, что когда я слышу о людях, принадлежащих к определенной деноминации, я развиваю отношения против них, даже до того, как я увидел их. Я думаю, что они должны вести себя так-то, а вот в чем они неправы, и так далее. Опыт научил меня, если возможно, не суди о человеке, пока ты не встретился с ним, потому что я встречался с людьми с неправильным деноминационным прошлым, которые оказывались одними из самых правых людей, которых я когда-либо встречал. А некоторые люди из правильных деноминаций были неправы. Поэтому, пожалуйста, не давайте место деноминационным предрассудкам. Затем есть социальные предрассудки. И снова я могу быть примером того, кто воспитывался в социальных предрассудках. Я даже и не подозревал, что они у меня есть. Но я учился в Британии, в Итоне, и затем в Кембридже. И я просто не знал, как живет остальной мир. Затем меня призвали в армию, и я там находился с людьми всевозможного рода, с которыми раньше я никогда не встречался. И я начал осознавать, каким ограниченными было мое знание моих соотечественников англичан. Я благодарен Богу за этот опыт. 5,5 лет британской армии. Но это очистило меня от множества социальных предрассудков. Происходя из офицерской семьи, я привык быть на этом уровне. А когда я не был на этом уровне, я чему-то научился. Когда ты смотришь на людей того же уровня, они все выглядят одинаково. Но когда ты смотришь на них снизу, они выглядят по-другому. Я всегда пытался спросить с тех пор, «Боже, как я выглядел в глазах людей, которые могли видеть меня снизу?» Итак, существует множество различных предрассудков. Есть личные предрассудки. Некоторые люди не любят людей с громким голосом. Некоторым людям не нравятся рыжие. Есть множество разных глупых личных предрассудков, которые есть у большинства из нас. У меня было предубеждение против людей, которые едят яблоки. Я сражаюсь с этим, но это по-прежнему где-то в глубине меня, потому что мне просто не нравится этот звук. Идя дальше, еще существует предвзятое мнение. Люди, у которых полностью лживое представление о том, кто такой Иисус. Мягкий Иисус, кроткий и приятный, украшающий рождественскую вечеринку. Это не настоящий Иисус. Он был совсем другого рода личностью. Очень шокирующим. Очень склонным разрушать наши предрассудки и предвзятые мнения. И есть очень много областей, в которых у нас могут быть предвзятые мнения. Предвзятое мнение о том, что значит быть христианином. Взрослея, на фоне всего моего прошлого, о котором я рассказывал, я думал внутри,
Если мне суждено стать христианином, это будет означать несчастье до конца моей жизни. И как Пэт Бун, я думал, небеса не стоят 70 лет страданий на земле. Поэтому я полностью устранил вероятность быть христианином до тех пор, пока я не встретил Иисуса. Затем есть еще что-то, что является очень и очень опасным. Это неверие. Иногда, когда я собираюсь учить, я начинаю с того, что я собираю всех людей для того, чтобы отречься от неверия. Потому что многие из нас по-прежнему осаждаются неверием в различных сферах. Наш разум не открыт по-настоящему вере. И последнее, и я думаю, самое важное, это непокорность или бунтарство. Вы можете сказать: «Ну, брат Принц, я не бунтарь». Нет, именно вы им и являетесь. И если вы не обнаружили этого, вы будете продолжать им быть. Видите ли, я не хочу вдаваться в теологию, но каждый потомок Адама рожден с бунтарем внутри. И нам нужно опознать этого преступника и разобраться с ним. И у Бога есть только одно средство для преступника. И знаете, что это такое? Смертная казнь. Правильно. Он не посылает его в церковь. Он не учит его золотому правилу, не заставляет учить Писание наизусть. Он приговаривает его к смерти. Но милосердие Божие состоит в том, что эта смертная казнь произошла около 2000 лет тому назад, когда Иисус умер на кресте. Наш ветхий человек был распят с ним. И нам нужно прийти к месту, где мы опознаем этого преступника внутри нас, и мы добровольно соглашаемся на казнь. Теперь я перехожу к Библии, потому что это так важно, как ничто другое в христианской жизни. Ваше отношение к Библии. Является ли ваше отношение таким же, каким к нему было отношение Иисуса? Я просто хочу сейчас взять один отрывок из Евангелия от Иоанна. Глава 10, стих 35. И я не буду вдаваться в контекст, потому что это заняло бы достаточно долгое время. Но Иисус сказал: «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Это очень важный стих, потому что здесь Иисус использует два основных названия для Библии — Слово Божие и Писание. Когда Библия называется Словом Божьим, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от человека. Оно могло прийти по человеческим каналам, но это Слово, которое пришло от Бога. Слово «Писание» является ограничивающим. Оно означает, что что-то было написано. Бог сказал много такого, что не было записано. Но божественным повелением Библия содержит те вещи, которые сказал Бог, которые Он посчитал необходимым записать. И это Писание. Это означает то, что написано. И касательно этого Иисус сделал одно простое и исчерпывающее заявление. Не может нарушиться Писание. И вы можете спорить, сколько вы хотите о вдохновенности Библии или авторитете Библии, но Иисус уже все сказал. Оно не может нарушиться. Оно абсолютно непогрешимо. Оно будет полностью исполнено. Все в нем точно совершится. Вы можете выступить против этого. Вы можете отрицать это, но вы не можете сломить это. На самом деле, если вы отвергаете его, в конце концов, оно сломит вас. Не может нарушиться Писание. Я думаю, что я хотел бы попросить вас всех произнести это. Не может нарушиться Писание. И теперь повернитесь и взгляните на кого-нибудь рядом с вами и скажите это этому человеку, глядя ему прямо в глаза. Теперь это что-то утвержденное. Видите, есть такая вещь, которая называется высшим критицизмом, который приписывает Писанию всевозможные глупые фантазии и заканчивает, называя его полностью ненужной книгой. Если есть одна вещь, которую хочет дьявол сделать в вашей или моей жизни, это подорвать нашу веру в авторитет и точность Библии. Но если мы подобны Иисусу, мы просто говорим: «Не может нарушиться Писание». Слышишь меня, сатана? Не может нарушиться Писание. Хорошо. Теперь следующее, что я хочу сказать. Это не только Библия является Словом Божьим, но Иисус сам есть Слово Божие. Это берет начало из Евангелия от Иоанна, из двух отрывков.
Иоанна, глава 1, стих 1. Очень знакомый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это относится к Иисусу. Он был Словом, и Он есть Слово. И в Иоанна 1, главе 14.

0: В 16 стихе говорится: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, когда Иисус был рожден, время, которое мы празднуем как Рождество, Слово стало плотью, но Он всегда был Словом, в вечности Он был Словом Бога. И когда Он возвратится, вы знаете, как Он возвратится? Вы знаете, какое у Него будет имя? Позвольте мне сказать вам. Откровение, глава 19. Это по-настоящему замечательно, что когда Он первый раз пришел, Он был Словом. И когда Он вернется, Он будет Словом. И вот картина Иисуса, спускающегося с неба в славе, чтобы установить Свое Царство на земле. Откровение, 19 глава. Стихи 11, 12 и 13. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие». Итак, Он всегда был Словом, по-прежнему является Словом и будет Словом. И это выводит что-то по-настоящему важное. Между Иисусом и Библией существует полное согласие. Ваше отношение к одному является вашим отношением к другому. Вы не можете верить в Иисуса и не верить Библии. Вы задумывались над этим вопросом? Потому что Иисус есть Слово Божие. Он — Слово, ставшее плотью. Библия есть Слово, написанное. Ваше отношение к одному должно быть таким же, как и к другому. Между ними существует полное согласие. И теперь, приближаясь к завершению, я хочу затронуть 5 насущных фактов о Слове Божьем и вашем отношении к Нему, которые находятся в Евангелии от Иоанна, главе 14. Только 3 стиха. Иисус в каком-то смысле прощается с учениками. Он предупреждает, что Он скоро покинет их, и они будут оставлены одни на время. И это очень болезненный момент для учеников. Они сокрушены этим откровением. Но посреди этого Иисус дает чудесное откровение о том, что должна значить Библия для нас, как верующих. И Он говорит в Иоанна 14 главе, стихе 19, «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Иисус сделал различие здесь между миром, это те, которые не признают Иисуса, и Его собственными учениками. Он сказал, что мир не увидит Его, а ученики увидят. Затем Иуда, не Искариот, но другой Иуда, задал ему очень уместный вопрос в стихе 22. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Он спросил это, потому что Иисус сказал: «Мир не увидит Его, а они увидят». Его вопрос был: «Как Ты явишь Себя нам, не миру?» Теперь ответ, который дал ему Иисус, просто полон важных истин. Иисус ответил ему и сказал в стихе 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Я хочу подчеркнуть 5 насущных фактов в ответе Иисуса. Прежде всего, Иисус сказал, что Он откроет Себя Своим ученикам, а не миру. В чем состоит это отличие между учениками и миром? А ответ будет — соблюдение Слова Божьего. Истинные ученики соблюдают Слово Иисуса. Они не отличаются деноминационным ярлыком. Они отличаются тем, как они относятся к Слову. Вот что делает вас истинным учеником, или наоборот препятствует вам быть им. Это ваше отношение к Слову Божьему.
1: that the Word of God. Keeping God's Word.
0: Соблюдение Божьего Слова отличает учеников от мира. И в этом собрании, сегодня утром, каждый из нас находится в одной из этих двух категорий. Если мы ученики, мы соблюдаем Слово Божие. Если мы не соблюдаем Слово, мы принадлежим миру. Мир, который не находится под господством Иисуса. И затем вторая истина. Иисус сказал, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, соблюдение Слова — это высшее испытание любви ученика к Богу. Любовь является мотивацией для послушания. Очень важно понимать это. Как верующие, мы не мотивируемся страхом, мы мотивируемся любовью. В определенном смысле закон использует мотивацию страха. Сделаешь это, будешь наказан. Но это не работает. Я помогал воспитывать большое количество детей. Многие из вас не поверят, сколько, и я не буду углубляться в это. Но я обнаружил, что пока они под твоим контролем, как родителя, ты можешь использовать страх. Но когда они покидают тебя, если они были мотивированы страхом, они изменятся. Единственная мотивация, которая будет хранить их преданными и верными, это любовь. И Бог Иисус достаточно мудр, чтобы не строить на страхе, но строить на любви. Поэтому соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И любовь — это мотивация для послушания. И затем он говорит, «А кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и возлюблен будет Отцом Моим». Это следующий чудесный факт. Соблюдение Божьего Слова — это то, что вызывает особенную любовь Бога Отца по отношению к нам. Бог возлюбил весь мир определенным образом. Но у Бога есть очень отличающаяся степень и тип любви для истинных учеников Иисуса, для тех, кто соблюдает Его Слово. И затем у нас есть вопрос, который задал Иуда. «Как ты явишь себя нам, а не миру?» И ответ Иисуса был, «Если кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Итак, как Христос являет Себя нам? Через Слово. Через соблюдение Слова мы больше узнаем Иисуса. У нас может быть какое-то чудесное духовное переживание. Мы можем быть восхищены до третьего неба или еще куда-то. Но это не случается с большинством людей. И это не основной путь, как Бог открывает Себя. И Иисус открывает Себя. Это через соблюдение Слова Божьего. И, наконец, это изумительное утверждение. «Кто любит Меня, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Есть очень немного мест в Библии, где Слово «Бог» употребляется во множественном числе, и это одно из них. Иисус говорит «Мы», «Мой Отец и Я», «Придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это дух-захватывающее заявление, изумительное откровение, что Бог Отец и Бог Сын хотят прийти и поселиться в нас. Они хотят сделать нас своим личным домом. Но как это происходит? Через Слово. Если мы не любим Слово, если мы не послушны Ему, Бог не придет и не поселится в нас. И поэтому разрешите мне в заключение сказать следующее. И это очень серьезная мысль. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. И поэтому, если вы хотите узнать, насколько по-настоящему вы любите Бога, сколько места занимает Бог в вашей жизни, вы можете сделать это. Это не тот случай, над которым вам нужно долго размышлять. Вы просто спросите себя, насколько я люблю Библию? Какое место Библия занимает в моей жизни? Потому что ровно настолько я люблю Бога, и столько места занимает Бог в моей жизни. Позвольте мне просто суммировать эти пять утверждений о Библии, потому что они решающие.

Видите ли, так много христиан находятся в неких сумерках. Они не знают по-настоящему, что есть свет и что есть тьма. Они хотят и надеются, но они по-настоящему не уверены. И причина этому — они не дали законного места в своей жизни Слову Божьему. Итак, позвольте мне повторить эти пять утверждений и закончить. Во-первых, соблюдение Божьего Слова отличает истинного ученика от мира. Во-вторых, соблюдение Божьего Слова является высшим испытанием любви ученика к Богу. Любовь — наша мотивация послушания, не страх. В-третьих, соблюдение Божьего Слова — это первостепенная причина, вызывающая любовь Бога к ученику. Бог любит учеников особенным образом. Он любит весь мир, но у него особенная любовь к ученикам, но не к тем, кто называется учеником, а к тем, кто соблюдает его слово. Если вы хотите по-особенному быть дорогим Богу, тогда вам нужно соблюдать его слово. В-четвертых, через Божье слово, сохраненное и соблюденное, Христос являет себя нам. Вопрос был в том, как ты явишь себя нам, а не миру? Иисус ответил, «Если любишь меня, тогда соблюдешь слово мое». Вот как я явлю себя. И, наконец, через Божье Слово, Отец и Сын вместе придут, чтобы поселиться в нас. Не чудесная ли эта мысль? Это просто захватывает мой дух. Бог Отец, Бог Сын хотят поселиться в нас. Но они сделают это только, если мы будем соблюдать Слово Божие. Позвольте мне завершить, помолясь за всех нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье, Библия — это твердое, авторитетное и незыблемое Слово, которое является светильником ногам нашим и светом нашим путям. Я хочу молиться, Господь, за всех людей, собранных здесь, за всех, кто сегодня, в конце концов, столкнулся лицом к лицу с этим посланием, чтобы Ты сделал нас любящими Твое Слово, чтобы Ты своей благодатью дал нам силы дать Твоему Слову, Библии, надлежащее место в нашей жизни, чтобы мы поистине были учениками Господа Иисуса. Во имя Его я прошу. Аминь.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Кортни.

Сейчас вы услышите песню «Мечтай о великом». Это моя самая любимая песня. Когда вы мечтаете, вы можете мечтать о большом, потому что с Богом возможно все. Я осознала, что неважно, что меня окружает, что люди думают обо мне, Бог все равно может исполнить мои мечты. Я хотела быть певицей, хотела приезжать в разные церкви и петь, но я думала, что могу быть только лидером прославления в моей родной церкви. И это все, что есть для меня у Бога. Так что если вы боретесь с этим, вы думаете, что нельзя мечтать о большом, и у вас мелкие мечты из-за того, что вы смирились с мелким. Мечтайте о великом, потому что с нашим Богом возможно все. Я действительно верю в это правда. Мечтайте о великом. Надеюсь, вам понравится.

Вы только что слышали одну из моих новых песен «Больше для тебя». Я люблю эту песню. Надеюсь, она и вам понравилась так же. Пожалуйста, заходите на мой сайт. Там есть ссылки на мой Twitter, Facebook, фотографии, музыку, видео. Там есть все. Я хотела бы встретиться с вами на концерте. Посмотрите мое расписание. Следующая песня называется «После вечеринки». Я люблю ее и надеюсь, вам она тоже понравится.

0: church. Lift him up. Hallelujah. Yes.
1: Я хотела бы рассмотреть с вами одну из причин, почему мы выделяемся. Причины, по которым вы будете выделяться, как индивидуум, как замужняя пара, как семья. Есть причины, по которым вы выделяетесь как бизнесмен, если у вас свое дело, или вы работаете в фирме. Есть причины, по которым вы выделяетесь как лидер, как член церкви и как сама церковь. Я собираюсь рассказать об этих причинах. Очень часто многие люди думают, «О, знаете, выделяться — это не очень хорошо. Другим может показаться, что я слишком напорист или делаю из мухи слона, или задираю нос, тем самым невольно выделяясь. Мы все должны быть хорошими. Нам всем должно нравиться одно и то же». Да, что-то в этом есть, но факт в том, что Бог работает с теми людьми, кто выделяется. Это так. Из массы, масса людей. Почему имя человека выделяет его? Почему есть определенное время, период в истории, когда рождаются определенные люди, и Господь их использует? Чтобы ответить на эти вопросы, я хочу рассмотреть с вами тему «Люди иного духа». Я осознала, что человек не сможет выделиться, не получит внимания или благоволения, не увидит Божью работу в собственной жизни только из-за того, что много молится и что он в чем-то лучше другого, что отметил галочками все нужные ответы или отвечает высоким духовным стандартам или посещал лучшие библейские школы. Нет, это не так. Человек может выделиться благодаря тому, что у него в сердце.

в церкви, что, в свою очередь, покажется привлекательным, небесным. У вас есть что-то, что привлекает внимание небес к вам, привлечет благоволение к вам. Это обладание иным духом. Такие люди привлекают Бога. Множество людей жаждет Божьего прикосновения, Его благоволения, благословений, процветания в Нем. Но они полагают, что Бог сам с этим разберется. И это не так. Господь хочет благословить, излить свое благословение, хочет дать мудрость, хочет влиять, желает, чтобы мы были успешными, хочет все это делать своим детям, как хотел бы любой родитель. Но есть время, когда какие-то дети требуют от вас большего. Но вы не начинаете любить остальных детей меньше или по-другому. Иногда ребенок нуждается в вас, хочет, чтобы вы обратили на него внимание, немного не так, как вы это обычно делаете. Требует что-то от вас. Когда предъявляются эти требования, вы не можете не ответить. Точно так же и с Богом. Он осматривает землю, осматривает планету, ища людей, кто привлек бы его внимание. Вы привлекаете Божье внимание, если обладаете иным духом. Что же такое иной дух? Это все, что прямо противоположно норме. Это нетрудно, если норма твердит быть посредственным, иной дух твердит превосходность. Если норма так сойдет, иной дух экстравагантен. Мы хотим делать больше, чем просто так сойдет. Если норма диктует быть незаметными, маленькой церковью, неприметными людьми с узким мышлением, то иной дух — это множество людей с глобальным мышлением, развивающих свой потенциал. Знаете, многие из присутствующих, когда вы начнете общаться с другими христианами из других церквей, на вас начнут смотреть как на чудаков. Потому что вы говорите, как люди с глобальным мышлением. Они воспринимают вас как лилипутов. Вы говорите, Бог сказал, Бог проговорил то, а они нет. Он такого не говорил. Успокойся, Господь не мог поведать тебе столько много. Успокойся. Ты же глупец, не обращайся. Вы начинаете понимать, что находитесь в атмосфере, где царит иной дух, который желает развить ваш потенциал и достать то, что сокрыто в вас. Он думает глобально и игнорирует норму. Это атмосфера в нашей церкви, в нашей команде лидеров, и я желаю, чтобы она была у каждого, кто здесь присутствует. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что может обладать иным духом. Вы можете начать выделяться не из-за собственных поступков, а из-за того, что привлекаете внимание Господа иным духом. Сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на историю человека, который нам известен только из-за того, что у него был иной дух. Это Халев. Он нам известен тем, что он обладал иным духом. Не благодаря собственным поступкам, собственной репутации, не потому, что приходился родственникам, богатым и известным людям, не потому, что был известен. Нет, он был человеком среди тысяч людей. Тем не менее, из этих тысяч людей мы знаем его, Халева. Вы все знаете это имя. Было имя Иоанн, Иеремия, Франк и Маргарита. Было множество имен. Так почему Халев? Почему избрали его? Конечно, он просто знал нужных людей. Нет. Тогда он хотел достичь верхушки. Нет. Его заметили за то, что он обладал иным духом. Посмотрим в книгу чисел 14:23. Я хочу обратить внимание на три вещи, определяющие присутствие духа иного. В книге чисел 14:23 говорится, «Господь обещал своему избранному народу землю обетованную, все, что на ней, но никто из них не мог войти туда». В 23 стихе говорится, «Не увидит земли, которую я с клятвой обещал отцам, все раздражающие меня не увидят ее». Послушайте, некоторые из избранных людей, тем не менее, раздражали Бога. Это звучит очень серьезно. Они, должно быть, вели себя чрезвычайно плохо. Знаете, почему они раздражали Бога? Они не верили Ему. Проще не бывает. Видите, их единственная вина в том, что они Ему не поверили. Их Отец сказал им, что они Его раздражали. Какое горькое осознание того, что может раздражать Бога в духе человека. Поэтому на данный момент мы должны быть осторожными, не раздражать Господа собственным неверием в то, что Он сказал нам. Просто из-за того, что они Ему не поверили, они раздражали Бога. И все, обещание перестало действовать. Вы потеряли благоволение в вашу судьбу.
В 24 стихе говорится: «Но раба моего Халева, за то, что в нем был дух иной, иной дух, так как в нем был иной дух, и все, он полностью повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует его». Обещание, которое предназначалось для многих поколений людей, обещание, чтобы начать новую жизнь, стартовать заново, для которых все было предназначено, в итоге распространяется только на одного человека. Удивительно, не правда ли? Был ли он Божьим любимчиком? Нет. Господь любил их всех, но у Халева был иной дух. Я хочу вам рассказать три вещи, в которых я уверена. Наша церковь известна. Следовательно, этим мы отличаемся. Но я также верю, что эти три вещи присущи тем, ком иной дух, и это сделает всех людей известными. Первое, если вы человек, в котором иной дух, то вы человек убеждения. Я посмотрела значение имени Халев. Я думала, у него будет великое духовное значение. Оказалось, что Халев значит «кусачая собака». «Кусачая собака» — значение этого имени. Но знаете, это хорошая иллюстрация к человеку убеждения. Собака преследует, она кусачая. В этом что-то есть. Например, я укушу этого почтальона, чего бы мне это ни стоило. В нем было что-то подобное. Это решительность. Человек убеждения иногда в чем-то похож на кусачую собаку. Он полон решимости сделать то, что необходимо. Когда в вас иной дух, то не имеет значения, что говорят остальные, не имеет значения, что пишется в газетах, что говорят друзья, какое общепринятое мнение по этому поводу, вы глубоко убеждены в чем-то, и вас не переубедить. Таков был Халев. Среди всех тех жалующихся, ноющих людей, он не мог отказаться от убеждения, что им обещали землю обетованную. Послушайте, это же наследство. Это для наших детей, детей наших детей. Бог сказал, что мы можем идти в землю, где текут молоко и мед. Он сказал нам это. Она наша? Халев был так в этом уверен, что когда им представилась возможность пойти осмотреть землю, он был одним из 12 лидеров. Я хочу, чтобы вы знали, что лидерство не сделает вас людьми убеждения. 12 лидеров отправились в землю. То, что тебя назвали лидером, не даст тебе иной дух. Если вы хотите, чтобы вас здесь оценили, замечательно, но это еще не значит, что вы выделитесь. Так случилось с другими. Дело было не в звании, заслугах Халева, а в его убеждении. Давайте посмотрим на эту историю с данной точки зрения. Числа, глава 13. Там говорится о том, как они отправились, чтобы осмотреть землю. Послушайте, сделка сделана. Вы идете осматривать то, что принадлежит вам. Халев понял это так. Я иду осматривать свое новое место жительства. Я посмотрю, где построю свой дом, привяжу своего осла, осмотрю дороги, по которым буду ездить, осмотрю окрестности, выберу хорошенькое местечко для детей. Халев идет с таким отношением. Когда у вас есть убеждение, вы с уверенностью выполняете то, что вам нужно. Поэтому мы, лидеры, когда проповедуем вам об уверенности в строительстве, намерение сделать что-то, мы не говорим неопределенно. Это уже наше, мы сделали это, мы это увидели, мы имеем на это право. Присоединяйтесь к нам, если хотите. Но если нет, мы все равно собираемся делать то, что намерены. Это и отличает нас от многих других церквей. У лидера есть убеждение, но часто оно заглушается. Халев – человек убеждения. Вы знаете эту историю. Они идут, чтобы посмотреть, соответствует ли земля определенным критериям. И когда они возвращаются, это те лидеры, мужи веры, на которых мы равняемся, с 26 стиха, «И мы, высмотрев землю, возвратились». Они через 40 дней. «И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. У них были громадные грозди винограда с собой». Это говорит о том, что та земля была замечательной. Там есть виноград. Те 12 вернулись и дают отчет Моисею. С 28 стиха. «И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее, но, это говорит не иной дух, но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Кенаковых, мы видели там, Амалик живет на южной части земли, Хетеи, Вусеи, Амории живут на горе, Хананеи не живут при море и на берегу Иордана». Мы даем вам знать,
что завоевать землю очень тяжело и трудно. И это говорят лидеры, дающие отчет о том, что обещал сам Господь. Что было не так? Они пошли

символизирует церковь. И некоторые люди думали, о, у того-то и того-то ничего не получится, сейчас такие проблемы, а путь длинный, у того-то опухоль на ноге, она долго не пройдет, у нас только что было сражение, мы тяжко трудились, мы только что избавились от рабства. В их разуме говорит дух нормы. Таким образом, решительность испаряется. Так же и происходит сейчас с некоторыми из вас. У вас есть убеждение о том, что вам нужно сделать и сказать, каким людям противостоять, в какие ситуации вмешаться, что начать выполнять. У вас есть решительность, но под влиянием общепринятого мнения и толпы решительность испаряется. Ведь вы не хотите выделяться, не правда ли? Вы же не хотите быть белой вороной, не правда ли? 31 стих. «Иной дух затыкает из всех». Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Эй, неужели я единственный, кто верит Богу? Неужели я один полон решимости? Мы можем победить те народы, мы можем! Иногда вы чувствуете себя подобно Халеву. Если вы человек убеждения, вы можете быть единственным в группе. Вы восклицаете «Ура, ура, мы можем сделать это!» А остальные шипят «Замолчи!» Вы готовы идти со всеми там-тамами, а остальные заявляют «Ой, о, покинь город, убирайся отсюда!» Это уж слишком. Эмоции захлестнули тебя. Будь как мы. Знаете, когда я была студенткой, то в университетском городке царила ужасная атмосфера, и никто об этом не говорил, никто не хотел высказываться вслух, ведь это могло оказаться неполиткорректным. Если я выскажу свое мнение сейчас, у меня, может быть, не будет друзей. А ведь я только начала учебу. Значит, я буду молчать. Удивительно, какие вещи, в которых ты убежден, вдруг становятся... Ну, знаете... Но Халев не был такой. Халеву было все равно, любите ли вы меня или ненавидите. Ведь я знаю, что люди убеждения найдут меня. У меня иной дух. Извините, если я обидел вас, но я не собираюсь иметь неприятности с Богом. Пусть уж лучше буду иметь неприятности с вами. В 32 стихе вся толпа, как и у вас на работе, в вашем мире, даже в вашем браке, в ваших отношениях, голос нормы начинает говорить. А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас», и распускали худую молву о земле. Только и всего. Негативный отчет обстановки, где правят норма и дух нормы, которая распространится за мгновение. Верить во что угодно, принимать участие, становиться одним из тех сплетников. А почему? Потому что в тебе говорит дух нормы. У вас нет достаточной решимости, чтобы встать и заявить, это не так. Когда появляется сплетня, у вас нет достаточной решимости, чтобы противостоять ее распространению. Я не знаю ваших проблем, но принесите их Господу. Я не буду принимать участие, у меня иной дух. Вы будете в таких ситуациях. И если вас посчитают мямли или ворчуном, у вас нет духа иного. Некоторые из вас считают, что обладают им, но подобные ситуации доказывает, что у вас его нет. Что обладать иным духом, нужно заплатить великую цену. Знаете, были времена, когда я хотела сказать, послушайте, что сделал этот человек, что сказал тот человек, но иной дух так не поступает. Вы только должны придерживаться собственных убеждений. Представьте Халева, вся толпа против него, все говорят, это плохая идея. Все поверили тому негативному отчету. Например, я иногда в университете вставала, высказывала свое мнение, и воцарялась полная тишина, как будто я была инопланетянкой. Например, я верила в удачный брак, и что не нужно спать, с кем попало. Это иной дух, когда вы говорите среди полной тишины. Тогда приходит чувство, что теперь ты выглядишь нелепо. Халев должен был бы чувствовать себя так же. Но если вы человек убеждения, то это вам не помеха. В 5 стихе, где они все бормочут и ворчат, Моисей падает на колени, потому что он больше не может терпеть этих нытиков. В 6 стихе говорит, «Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, и засматривавших землю, разодрали одежды свои». Вот люди убеждения. Порвали свои одежды. Сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь».
не бойтесь их. И все это во время, когда он рвал на себе одежды. Эмоции еще никогда так сильно не переполняли его. Он порвал на себе одежды, он так убежден. Но посмотрите на следующую строку. «И сказала все общество, побить их камнями». Послушайте, когда вы обладаете иным духом, это не приносит вам славы. И если вы не можете перенести тот факт, что придут люди, которые захотят запустить вас в камень за то, что вы говорите, так как им не нравятся ваши слова, не нравятся плоды в вашей жизни, если вы не можете это пережить, вы не лучше тех других. Халеву было все равно, что они готовы были забить его камнями. Он переживал о том, что никто не поверил Божьему обещанию. Он был человеком убеждения. Знаете, когда я размышляла об этом, я заметила кое-что. Давайте откроем книгу Иисуса Навина, 14. Мы еще вернемся к книге чисел. А пока Иисус Навин, 14:7. Тут Халев рассказывает свою историю о том, что с ним случилось. Вот те слова. «Я принес ему ответ, что было у меня на сердце». Он отправился в ту землю. И знаете, когда вы человек убеждения, вы не видите того, что видят другие. Вы входите куда-либо и не видите проблем и негативных сторон. Вы знаете, что судьба бросила вам вызов, и впереди вас ожидают трудности, но это не влияет на вас так, как на остальных. Это не оседает в вашем духе и не тревожит вас, потому что вы уже приняли решение. Знаете, когда вы уже что-то решили, враг начинает действовать. Когда вы в чем-то убеждены и уверены, враг начинает атаковать. До этого ему было все равно, но как только вы в чем-то убедились, враг пошлет вам целую армию людей с «но». Все люди с большим «но» найдут вас в свое время, это правда. Они внесут свое большое «но» в вашу жизнь. Они это сделают под видом друга, приятеля и скажут: «Да, но если ты сделаешь это, то…» Все эти «но» появятся в вашей жизни. Но если вы осознаете… Погодите, минуточку. У меня иной дух. Для меня эти «но» не имеют значения. Знаете, я даже не увидел, насколько большими были те парни. Я просто понял, как это будет легко. Вы смотрите на вещи по-другому, когда вы являетесь человеком убеждения. Сделка уже совершена. О вещах, которых вы иногда переживаете, я не переживаю. И это потому, что я убеждена. Знаете, если я больна, я убеждена в том, что Бог — мое исцеление. Может, мне станет хуже, прежде чем мне станет лучше. Но я все равно убеждена. Вы можете говорить «но» всю свою жизнь. Но если вы убеждены в своем исцелении, и что Бог вам поможет, это позволит вам заткнуть толпу и верить в лучшее. Множество людей не получило чуда, прорыва, следующего жизненного этапа, потому что они прислушались к этим «но». О ком еще написали наряду с Халевом? Какая досада, что всего лишь у него одного был иной дух. Какая досада для народа Божьего, для тех, кого Бог освободил, кому показывал знамения день за днем. Они знали, как замечателен Господь и что Он может сделать более того. Они видели это. Какая досада, что только у одного человека был иной дух. Вы можете проходить в церковь всю свою жизнь и никогда не выделиться, потому что вы не развили духа иного. Халев не пытался выделиться, он просто был человеком убеждения. И я верю, что наша церковь выделяется. Мы не пытаемся сделать это, не ходим по округе с объявлениями, нет. Мы выделяемся благодаря нашим убеждениям. Хотите выделиться в бизнесе? Будьте честным. Вскоре вы встретитесь с тем, кто хочет срезать углы. Тогда в силу вступит ваше убеждение. Но ведь босс это не знает, не имеет значения и тому подобное. Нет, противостойте этим убеждениям. Скажите: «Извини, но я этого делать не буду. У меня есть свои убеждения». Вы обнаружите, что вы выделяетесь. Иногда, по вашему мнению, вы выделяетесь не по тем причинам. Вы не были частью толпы, но вы почувствовали себя неловко. Если вы чувствуете себя неловко, когда выделяетесь, пусть будет так. Я уверена, Халев чувствовал себя неловко. Я уверена, когда у них у всех в руках были камни, чтобы попасть Халеву в лоб, он чувствовал себя неловко, но он не отступил. Что заставляет вас отступить от собственных убеждений? Поэтому вам нужно работать над собственным духом. В церкви все замечательно, но, например, когда возникает конфликт в рабочей обстановке, вы отступаете. Когда вы со своими родственниками вдруг отступаете, чтобы избежать риска, потому что в данный момент это неловко, то вы не являетесь человеком убеждения. Вы принижаете то,
что Бог сделал для вас. Вы не хотите прослыть чудаком. Вы не являетесь истинным человеком убеждения. Иной дух — это иной дух.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасвелл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли «Диско Дива». И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: showing. I'm living for him.
1: I can't hear.

0: have to wait.
1: Show it when you're living for him. You just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как...

записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записи подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пела и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебя восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики, и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон, Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И, я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла, пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала, да? Да, знаешь, но по пути в туалет я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне. Мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви.

Знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношения, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношения с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он бы был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. И я сказала себе: теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях. И я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знал, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил: тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала: Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала: вот так я приду к нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время. В эти 3 дня. И я помню, как я услышала его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила: я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят: ты шутишь, шутишь, да? Я говорю: нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай. Твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована ТБН, и ее также финансирует приемные дома Канония. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи, и им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас, все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что

будет. Потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии... До этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительница, удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить Его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you've got a husband or a wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка». Некоторые из вас, женщин, изводят своих

мужчин неверными словами, вещами. И Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их. И, мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни. И в прошлой программе мы говорили о том, что человек должен осознать. А давай сегодня поговорим о питании, о здоровом питании.
1: Да, как мы говорили в прошлый раз, нужно найти то, что комфортно для самого человека, потому что мы все индивидуальны, уникальны, существует множество различных диет и способов сохранять вот этот здоровый образ жизни. Нужно найти то, что работает непосредственно у тебя, и нужно в этом все-таки научиться жить, как ты сказала, потому что на первый взгляд для людей, которые любят утешать себя едой, и для некоторых радость единственная – к холодильнику припасть вечером и как-то успокоиться. Им кажется, что если я лишу себя этого удовольствия, то все потеряет смысл, какую-то яркость, какую-то жизнь. И, как говорится, вы не едите после шести зря, очень вкусно. И люди думают, что ну зачем себе отказывать, жизнь и так такая трудная. Еще себя ущемлять, еще в этой части жизни. Ну, пусть я буду толстым, пусть я буду некрасивым, пусть мне будет тяжело ходить, но зато мне на душе будет как-то полегче. Но вот интересно, что люди, которые так называемый здоровый образ жизни поддерживают, они получают награду от других вещей и намного большую, чем от еды. Когда человек поел, он чувствует тяжесть физическую, он чувствует тяжесть духовную и тяжесть душевную. Писание, помнишь, говорит интересную вещь, что они утучняли себя объедением. Когда человек переедает, верующий человек, он может испытывать даже некое огорчение духовное. Поэтому и существует такой грех, как обжорство или чревоугодие. Да? Это действительно компромисс с плотью. Но в противовес этому, когда человек ведет правильный образ жизни, правильно питается, где-то ограничивает себя, у него приходит какая-то и душевная, и духовная даже сила, мотивация. Человек, у которого есть порядок в жизни, у него порядок часто и на уровне физическом, и на уровне духовном. Знаешь, интересная фраза: если ты не знаешь, что тебе делать, за что тебе взяться в жизни, начинай со своего тела. Если ты не знаешь, за что хвататься, начинай с самого простого, с физического изменения. И шаг за шагом ты вдруг начинаешь понимать, как действовать. Когда я первый раз начал готовиться к марафону, у меня было 8 месяцев, я начал выходить на пробежку по плану, конкретно, четко. И вот что это меняет в твоей жизни? Ты учишься порядку в жизни. Ты победил в одном, ты побеждаешь в другом. Ты становишься не просто спортсменом, там, похудей стал, полегче стал, там, поопрятней так физически. Ты внутри меняешься. Ты другой человек, у тебя в жизни есть победа, есть порядок, есть дисциплина. Ты встаешь и делаешь, ты меняешься ментально. Вот что дает спорт.
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить о питании, то сегодня ведь нереально правильно питаться. Сегодня столько продуктов, допустим, курица, она гормональная, во всех соусах сахар есть. И как ты находишь этот баланс, как ты находишь эти продукты, вот, и понимаешь, что надо есть, что не надо. Потому что я вот знаю людей, вроде бы они и правильно питаются, но никакого спорта не имеют.
1: Но я не тот человек, который очень педантично относится к еде, там орешки, злаки, все у них на своем месте. Уважаю очень этих людей. Я в этом смысле проще намного. Я стараюсь просто следить за калориями и стараюсь не отъедаться. И занимаюсь спортом.
0: Ты даже не ешь семечки?
1: Ем. Но, в общем-то, мы не должны быть идеальными и совершенными. Особенно в вопросе физическом. Мы не можем, наверное, здесь, как ты говоришь, все соблюсти идеально, досконально. Но стараться мы можем. И поддерживать хорошую физическую форму, наверное, может каждый из нас. И для этого не нужно зацикливаться. Ты очень правильно, мне кажется, говоришь, что любая вещь может превратиться в фанатизм, в крайность. И вот эту сферу тоже нельзя доводить до крайности.
0: А сколько жиров, белков, углеводов человек должен съедать, чтобы это было нормально? Потому что ведь если чего-то не хватает, человек превращается или в какого-то очень худого, ну, или слишком много жиров, то человек превращается в полного. То как вот этот баланс содержать? Сколько нужно чего?
1: Ну, вся эта информация, она очень доступна в интернете. И когда речь уже доходит до технических деталей, это очень легко исследовать и для себя найти. Но вот у меня, например, была такая практика, что я достаточно успешно какой-то период времени худел и сохранял вес на белковой диете. У меня был период очень интересный, когда после 40-дневного поста несколько месяцев я просто попробовал быть вегетарианцем.
0: Извини, вот сейчас вот кого-то щелкнуло там что-то 40-дневного поста. Что есть 40-дневный пост?
1: У меня есть практика 40-дневных постов многократных, когда мы только пьем.
0: Что пьете?
1: Пьем мы не только воду, чаи с медом, ну, периодически там
0: соки.
1: Дней 10 только на воде. По-разному было. Но вот, возвращаясь к вопросу, я сам попробовал несколько разных видов диет. Есть известная сейчас диета на жирах, кето-диета. Она тоже работает. Но вот что интересно, я лично для себя заметил, что когда я отказывался от мяса, я вот в этот период очень хорошо себя чувствовал. Это было самое лучшее мое время. И я думаю, что, может быть, со временем было бы неплохо вернуться к этому. Как вариант.
0: А как же ты таким образом набираешь белки, если вегетарианство? Там же нужно какую-то определенную цифру.
1: Да, там другими способами учат людей все-таки восполнять недостаток нужных витаминов. И это все возможно.
0: Я не профессионал в этом, поэтому мне сложно, конечно, все это понимать.
1: Да.
0: Особенно если...
1: Я тоже не профессионал. Я одно просто вот скажу, как общий принцип. Нужно найти то, что работает у тебя. Если тебе комфортно, например, какое-то окно иметь в течение дня, когда ты питаешься, это идеально. Если тебе комфортно дробное питание, то прекрасно, это работает у многих людей. Если вот белки, жиры, углеводы, и ты просчитываешь все, и знаешь эти цифры, сколько тебе надо, это работает, это замечательно. А кто-то вот сидит на вегетарианстве и там добавляет орешки, бобовые, какие-то витамины, великолепно себя чувствует.
0: Зимой в Прибалтике на вегетарианстве это нереально, потому что холодная страна. И нет такого количества овощей.
1: Я лично вот склоняюсь к тому, что все приемлемо, если ты подходишь к этому разумно, изучаешь, понимаешь, что приемлемо для тебя. И если это работает, то почему нет? Нельзя просто впадать в крайности, потому что некоторые люди используют радикальные диеты. Но я сам радикальный человек. Я то, что я пощусь каждый год по 40 дней, и для меня это комфортно. Но других людей я к этому даже не побуждаю. Но факт в том, что, опять повторюсь, вот очень важно исследовать себя, понять, в каком темпе мне двигаться, как мне, в общем-то, надо жить. Главное, чтобы были осознанные правильные цели. Я хочу выглядеть определенным образом, чувствовать себя определенным образом. Я хочу быть здоровым, хочу быть эффективным. Я не хочу быть фанатом спорта. И не хочется быть таким человеком, который будет навязывать свой образ жизни другим людям. Это тоже не совсем здравые вещи. И мы здесь, на Земле, не для того, чтобы заниматься собой, своим здоровьем. Мы здесь все-таки с другой миссией. Мы, как верующие, мы несем свет Христа. А здоровье, наше тело – это инструмент, это храм, который нам поручен. Мы несем свою душу, свой дух вот в этом храме. И он должен быть у нас в порядке. И мы должны действительно иметь цель, направление и все, что у нас есть, концентрировать на исполнение Божьей воли. А Божья воля, чтобы наш храм был в порядке. И вот когда меняются понятия, и мы начинаем служить своему храму, это, мягко говоря, дисбаланс. А грубо говоря, это потеря себя, потеря своего призвания.
0: Хорошо, значит, я понимаю, что мы не будем настаивать на какой-то одной диете. Мы посоветуем нашим друзьям, нашим зрителям искать свой путь. Но его нужно искать в молитве, нужно искать вместе со специалистами, такими, как вот вы с Маричкой, и просто идти какими-то маленькими шагами.
1: Да, вот что касается, например, диеты, есть общие принципы. Все диеты построены на одном принципе – ограничение калорий. И все. Все рабочие диеты, они работают тогда, когда нету перебора калорий. Но потребление калорий для каждого свое. В среднем 2000, кому-то нужно 1200, кому-то 2400, например. Но часто люди завышают количество калорий, которые им нужны. Мне, например, нужно очень мало. 1300, если я ем, то окей. Если я начинаю больше есть, я начинаю просто толстеть. К сожалению, для меня, возможно, это связано с постами, метаболизм другой, нарушен немного. И, соответственно, вот моя специфика вот такая. Но если совет дать, то все очень просто. Меньше калорий, больше движений. А уже какую для этого избрать схему питания, это уже индивидуально.

0: Но главное, чтобы был минимум калорий. Столько, сколько нужно человеку. И опять же, профессионалы говорят, что это не должно быть слишком мало. И опять же, связано это и с другими факторами в жизни. Стресс, сон, в частности. То есть вот все нужно рассматривать, во-первых, в совокупности разные сферы. Во-вторых, конечно, с разумом, разумно подходить, понимая себя. И опять же, с Господом, потому что Господь заинтересован в том, чтобы у нас был здоровый образ жизни. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. У меня есть один друг в нашей команде, один брат. У него проблемы были со здоровьем, и эти проблемы провоцировались употреблением, в частности, Кока-Колы. И он об этом знал. Он знал, что ему нельзя пить, но он очень любит Кока-Колу. И он попивал, не мог отказаться. И одной нашей сестре, которая вообще не знала о его проблеме, приснился сон, где Господь каким-то образом сказал ей, что вот есть этот брат, он пьет Кока-Колу, скажи ему, что Бог говорит ему, нельзя тебе пить Кока-Колу. Это удивительно. Это сестра Лия, которая ведет у нас мамское служение, зрелая и духовная сестра, Господь с ней действительно говорит. Такое чудо, что Бог обратился через нее пророчески к этому брату. И тут уже ничего не скажешь, что Бог ничего не сказал, ничего не сделал. И вот интересный факт. 80 примерно процентов заболеваний раковых являются причиной выбора самого человека, неправильного образа жизни. Гены – это один фактор, то, что не зависит от человека. Остальные факторы зависят от самого человека. И вот человеку сообщают диагноз – у тебя рак. И он говорит: «Бог, почему ты это допустил? Где ты?» Но ты сам своими решениями привел себя в это состояние. Какие претензии? И я думаю, что Бог многим верующим говорил годами: знаешь, тебе нужно отказаться вот от этого, тебе нужно наладить сон. На самом деле люди все знают, как правильно им жить. Люди прекрасно знают, как им правильно питаться, что не надо переедать. Знают примерно, какая еда полезна, какая вредная. Даже сильно людей чему-то учить, как правило, не нужно. Особенно в наше время. Полные люди – это люди, которые знают больше всего о диетах, о похудении, как правило, потому что они с этим борются. Они своего врага хорошо знают. И не вопрос, что ты еще что-то не знаешь, чтобы похудеть. Тут в другом вопрос, что нужно начать действовать, и тебе нужна помощь, тебе нужна мотивация, и нужно переломаться. Вот что в похудении я открыл для себя, что у полного человека, у него психология алкоголика. И когда ты алкоголику, например, говоришь: ну ты уже там месяц не пьешь, но тебе можно сейчас стопочку хорошего алкоголя или там пива немножко. Если только попадает немножечко алкоголя к нему в организм, его срывает. Вот точно так происходит порой с полным человеком. Ему нельзя играться, заигрывать с едой постоянно. Я вот сейчас немножко подержался, а вот сегодня можно. Сегодня у меня разгрузочный или там какой-то день читмил.
1: Сахарная зависимость – это как наркотическая зависимость.
0: И получается сахарная, и жировая. И когда человек не понимает, что ему нельзя с этим заигрывать, он все время будет падать. И вот интересно, что если ты переломался и начинаешь жить по-другому, вот этим престижным, здоровым образом жизни, вот интересно, тебе и не хочется. До тех пор, пока 100 грамм

0: снова ты там где-то не попробовал, снова срывает человек. Не все понимают вот эту проблему, этот механизм, что если я зависим от еды, мне нельзя с этим заигрывать. И я вот лично знаю, что я был человеком зависимым от еды. И мне нельзя вот позволить вот сегодня немножечко там побаловать себя. Мне нужно здесь быть принципиальным. Но вот когда человек переломался, ему легко становится. Он естественным образом уже от этого всего отошел, и он радуется другим вещам. Ему нравится жить легким, ему нравится спорт, ему нравится полезная еда. Он от этого получает удовольствие. Получает удовольствие от того, что люди ему говорят, что ты молодец, ты пример, ты классно выглядишь. И многие другие вещи уже становятся для него вот этим мотиватором, чтобы быть худым.
1: Теперь я понимаю, что это возможно только с Господом. Потому что сам человек, он даже если все знает, он не может прийти к этим правильным решениям, к этим правильным поступкам. Потому что люди-то все знают. Но как правильно питаться, как правильно жить, только может помочь Господь. И действие, конечно же.
0: У нас есть действительно особая благодать. У нас есть Отец Небесный, который за нас стоит, который о нас заботится, который говорит к нам. И нам тем более нужно быть в правильной форме.
1: Друзья, спасибо, что вы посмотрели эту программу. И Божьих благословений вам, и до свидания.
0: Успехов вам во всем.

0: Всем привет! В эфире самая музыкальная, самая полезная программа «Клуб Суперкниги». И мы ее ведущие Дэн и Лада, которая должна быть здесь, но ее нету.
1: Я уже есть. Прости, я опоздала, горло полоскала.
0: Не надо лишних слов. И так все ясно. Мороженое ела на улице. Две пачки. Пломбир в шоколаде.
1: Три. Такое вкусное. Но ведь мама предупреждала.
0: Ой, да если бы мы всегда слушали, что говорят нам родители.
1: А надо бы. Они ведь не просто так от нечего делать, что-то говорят или запрещают, а потому что заботятся.
0: Ну ладно, охрипшая ты наша. Я пойду приготовлю тебе чай, а ты пока послушай музычку. Как раз для тебя.

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Время новое, интересное. Я Робик, президент клуба суперкниги. Игры, танцы, песни. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: Спасибо, Дэн, за чай. На здоровье. Ну вот. Кажется, я уже могу полноценно вести передачу. Ну, что там пишут зрители?
1: Да вот, кое-кому тоже нужен горячий чай, послушание родителям и более надежные друзья.
0: А что случилось? Спасатели, у меня проблема. Я заболел, сижу неделю дома, и никто из друзей ни разу мне даже не позвонил. Как вы думаете, это нормально? Может, у меня вовсе нет друзей? Настоящих? Конечно, нет. Надо срочно навестить ребенка.
1: А по-моему, нужно просто научить ребят, что делать, если твой друг заболел.
0: Точно. И лучше суперкниги это никто не сделает.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как поступают настоящие друзья?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Именно так поступал Иисус Христос. Он готов утешить каждого, кто нуждается в сочувствии. Поступайте и вы так же, ведь умение сопереживать – это признак настоящего героя.
2: Маша, ну как?
3: Филин, можешь поздравить? Мы выиграли 25-0 в нашу пользу.
2: Вау, поздравляю! Вау-вау-вау-вау-вау! Молодцы! Я наблюдал за вашей игрой в окошко чердака. Молодцы! Увидел еще одного мальчика в доме напротив. Он, как и я, только наблюдал за игрой. Почему он не играет с вами, Маш?
3: А, это сосед, Мишка. Он не может ходить, потому и не играет.
2: Ходить не может? Ага, как спокойно ты об этом говоришь. О, как ему, наверное, грустно. Как обидно сидеть, смотреть в окно и знать, что он не может встать и побежать.
3: Ну, грустно, конечно. Но я-то что могу сделать?
2: Ты? А вот послушай одну историю. Может, тогда и придумаешь, что? Это случилось возле города Иерихона, когда Иисус Христос путешествовал со своими учениками. Толпы людей ходили за Христом в ожидании очередного чуда. Ведь Иисус

0: этому времени исцелил уже многих. А у ворот Иерихона сидел слепой и просил милостыню. Он услыхал шум толпы и спросил: «Что это такое?» Ему ответили: «Иисус Назарей идет». «О, наверняка, — подумал слепой, — это тот самый милосердный чудотворец!» И тогда он, что есть сил, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Надо сказать, Машенька, что его пытались заставить молчать. Да, но бедняга только кричал еще громче: «Иисус, помилуй меня!» Ведь он так хотел, чтобы хоть кто-нибудь проявил сострадание к его бедственному положению.
1: Ну, Филин, что же было дальше? Он услышал его или прошел мимо?
0: Конечно, услышал, Маша. Он не мог пройти мимо чужого горя. Иисус подозвал к себе человека и исцелил его. Слепой стал видеть, к нему вернулась радость. Ну вот и вся история.
1: Нет, не вся. Я тоже не хочу проходить мимо чужого горя. Ох. Я сейчас побегу и навещу Мишку. А еще я ему прочитаю эту чудесную историю. Если Мишка не может ходить, это не значит, что мы не можем дружить. Пока, Филин.
0: Пока, Машенька. Замечательные слова, Машенька. Умение сопереживать – это умение дарить радость другим. Я желаю вам всем побед в этом благородном деле. Ну что ж, 1-0 в пользу Маши и Миши. Теперь у него появится друг.
2: Смотри, у меня есть пара практических советов. Заболевшему другу можно позвонить, б — написать письмо по электронке, в — в интернете можно вообще целый день общаться, и безопасно, и удобно. Правильно! Можно песню сочинить, можно частушки всякие, можно стихи прикольные, можно сюрприз какой-нибудь устроить, можно столько всего сделать, главное — не быть равнодушным.
3: Ты сейчас сильно сказал, мне даже петь захотелось.
4: Это мама.
5: Открывай шире, дорогой. Ох! Не донесла.
4: Садись, мам. Я сам все соберу. Хочешь, помогу?
5: Вот спасибо, мам, спасибо.

0: Друг, не кашляй, не чихай, нос платочком прикрывай.
1: Что там при...
2: Нос платочком прикрывай.
0: А. Написала?
1: Да-да.
0: Если станет грустно вдруг, не забудь, что я твой друг.
1: Эй, а чего это только ты? И я тоже. И вообще, я знаю еще один замечательный, я бы даже сказала, чудесный способ, как помочь заболевшему другу.
0: Ну?
1: Мы всегда можем молиться за наших друзей.
0: Согласен, это самый лучший способ.
1: Дорогой Господь, просим Тебя за всех зрителей и наших друзей. Исцели тех, кто сейчас болен, и храни наше здоровье. Спасибо Тебе. Аминь.

0: Ради друга можно не только взять трубку телефона и спросить, как дела. Настоящий друг может сделать что-то необычное, почти чудо.
1: Главное – ваши отношения. Делайте добро, делайте то, что в ваших силах. Не будьте равнодушными.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс игра. А какая? Сейчас узнаете. Но сначала я позову своих помощниц, юных гимнасток Лизу и Надю. Всем привет! Девочки, а вы любите играть в подвижные игры?
1: Да.
0: Думаю, наши зрители тоже. Сегодня предлагаю игру «Фотосессия со львом». Хотите сфотографироваться со львом?
1: Да.
0: А где живет лев?
2: В Африке.
0: А мы в России. Как же нам добраться до Африки?
3: Полетим на самолете.
0: Отлично. Летим на самолете. Разводим руки в стороны и летим. Самолет поворачивается вправо, вдох, прямо, выдох. Теперь влево, вдох, выдох. Снова вдох, выдох, вдох, выдох. И приземлились в Африке. Где же нам найти льва? Пойдемте его искать.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
5: Ну а что там впереди?
0: Там широкая долина. Окинем ее взглядом. Поворачиваемся вправо, вернулись. Влево, еще вправо вдох, прямо. Влево вдох, прямо. Еще раз, два, смотрим прямо. Вот и прошли мы долину, а льва все не видно. Идем дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
5: Ну а что там впереди?
0: Там высокая трава. Раздвигаем траву и перешагиваем. Раз, два, три, четыре. Еще шагаем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Трава закончилась, а льва все не видно. Идем дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
5: Ну а что там впереди?
0: Ой, пустыня, сыпучие пески. Идем через пустыню. Шагаем широко, разводим ноги. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Барханы впереди. Карабкаемся на четвереньках, поднимаемся на барханы, шагаем вперед. Раз, два, три, четыре. Ой, сыпучий песок. Шагаем назад. Раз, два, три, четыре. Снова поднимаемся. Раз, два, три, четыре. Съехали с бархана. Назад. Раз, два, три, четыре. И снова поднимаемся. Раз, два, три, четыре. И спускаемся с бархана. Раз, два, три, четыре. А теперь еще идем через пески. Ступаем осторожно. Шагаем на месте. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот и прошли мы жаркую пустыню. Впереди твердая земля.
5: Ура!
0: А льва все не видно. Идем дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
5: Ну а что там впереди?
0: Там широкая река с островками. Ее надо переплыть. Ложимся на живот и плывем. Плывем. Раз, два, три, четыре. Островок.

0: Віддихаємо, ліжимо. Раз, два, три. Знову пливемо. Раз, два, три, чотири. Віддихаємо на островки. І знову пливемо. Раз, два, три, чотири. Вот і переплили ми всю реку. Встаємо, давайте стряхнем з себя воду. Потрясем ручками і ножками. Нигде не видно льва?
1: Нет.
0: Тогда идем дальше.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Ну а что там впереди?
0: Там высокая гора, ее не обойти. Лезем на гору. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Площадка, отдыхаем. Делаем вдох, выдох, еще вдох, выдох. Теперь лезем еще выше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Уже в облака забрались. Отдохнем на площадке. Сделаем вдох, выдох, еще раз вдох, выдох. А вершины горы еще не видно. Лезем дальше.
1: Да.
3: Да.
0: Тогда поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот и добрались мы до вершины горы.
1: Фух.
0: Куда же нам идти дальше?
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Ну а что там впереди?
0: Ой, смотрите, пещера. И низенький проход. Надо пройти через него. Присели. И пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пещера расширилась. Передохнем. Встали, расслабили ножки. Потрясли. Теперь идем дальше. Присели. Шагаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А вот широкая пещера. Можно выпрямиться. Встаем. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Но нужно найти выход из пещеры. Идем дальше. Присели. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А вот и солнышко видно. Впереди вышли из пещеры. Но высоко в горах львы не живут. Надо спуститься вниз.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Ну а что там впереди?
0: Там спуск с горы. Бежим по тропинке. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Теперь отдохнем. Сделаем вдох. Выдох. Еще глубокий вдох. И выдох. Снова бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вдох. Выдох. И еще разок вдох. Вот мы и спустились с горы. Кто-нибудь видит льва?
1: Нет.
0: Тогда ищем его дальше.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Ну а что там впереди?
0: Там бескрайняя африканская саванна. Здесь и живут львы. Идемте через саванну.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
0: Не видно льва?
1: Нет.
0: Идем дальше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Где же лев? Кто-нибудь его видит?
1: Нет.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Ну а что там впереди?
0: Там? А что это там такое? Помогайте мне. Давайте тянем, тянем аккуратненько. Что же там такое? Тянем, тянем. Это же лев! Наконец-то мы нашли льва, и теперь можем сделать с ним фотографию.

Дорогие ребята, вот и закончилась наша фотосессия со львом. Плюс не забывайте о здоровье и хорошем настроении. Регулярно делайте эту зарядку игру вместе с нами. Всем пока!

0: Привет, ребята! Сегодня мы будем готовить блюдо иностранной кухни. Я вам сейчас загадаю про него загадку. Это очень вкусный блин. Поделиться классно им, ведь на нем возможно съесть все, что в доме только есть. Будем точно веселиться, если в доме будет...
1: Пицца.
0: Правильно, пицца. А как вы думаете, из какой страны это блюдо?
2: Испания?
0: Нет.
2: Грузия?
0: Нет.
1: Италия.
0: Правильно, из Италии. Раньше итальянские бедняки, у них была обычной пищей, это лепешка с овощами, а потом в Италии начали выращивать помидоры, и их тоже добавляли в пиццу. Сейчас пиццу едят по всему миру с удовольствием.
1: А мы пиццу дома на праздники готовим.
0: На праздники? Ух ты, круто! А ты, Илюш, готовишь пиццу?
3: Да, готовим.
0: А когда вы готовите пиццу?
3: Иногда просто так.
0: А я обычно на день рождения стараюсь пиццу готовить.
1: Надо, это сегодня день рождения.
0: Нет, у меня, к сожалению, сегодня не день рождения, но пиццу мы все равно будем готовить. Сегодня я вам расскажу рецепт очень быстрой пиццы. Мы вместо теста будем использовать специальный грузинский лаваш. Ну что, нам сейчас нужно порезать все вот эти овощи, то, что есть на столе. Кто у нас любит оливки?
3: Я.
0: На, держи тогда. Тебе нужно их порезать. Я сейчас тебе покажу, как тебе это сделать. А тебе тогда достаются грибочки.
1: Какие они милые.
0: Держи. Тебе ножичек? Тебе ножичек и мне. Сейчас я покажу. Смотри, как оливки делать. Аккуратненько, маленькими вот такими небольшими кружочками. Буквально несколько, не очень много, не все. Держи, продолжай.
1: А как грибочки резать?
0: А грибочки, смотри, вот так, хоп. И вот так вот продолжай. Не очень тоненько. А я тогда займусь вот этим вот.
1: Как вкусно пахнет.
0: Вкусно пахнет? Тебе нравится, как грибочки пахнут?
1: Да. Я очень люблю их особенно собирать в деревне.
2: Да, мы в том году с папой собрали очень много. Даже пакет порвался, пришлось в лесу как-то дотащить до дома.
0: Да что, круто! Наверное, мама что-нибудь из них очень вкусное приготовила.
2: Да, жареные грибы, это очень вкусно.
0: А сейчас нужно будет натереть сыр на терке. Я доверяю это тебе, Алён. Держи, натрешь здесь. Когда ты закончишь, подавишь чеснок. А я порежу лаваш вдоль.
1: А зачем?
0: А чтобы наша пицца, у нее тесто было потоньше и очень вкусное, протеклось хорошо.
2: А куда класть?
0: Получается?
2: Да, получается.
0: Держи, вот сюда положи.

0: Oces. И это будет основание для нашей пиццы.
1: Все.
0: Нам, думаю, хватит чеснока. Сейчас возьмем вот такую красивую томатную пасту. Нам нужно сюда будет положить чеснок, вот этот вот, чесночок.
1: Отойди, пожалуйста.
0: Также мы кладем сюда чуть-чуть соли. И немного итальянских трав.
1: А почему они итальянские?
0: А ты понюхай, от них прямо Италией пахнет. Понюхай. Вкусно?
1: Вкусно. Прям как Италия.
0: Вот-вот.
1: Итальянских ресторанов.
0: Угу. Теперь мы еще добавляем сюда немного маслица. Буквально около столовой ложечки.
1: Маслица. Интересно, а из чего эти травы делают? Из каких-то полей, наверное, выращивают как-то?
0: Засушивают. Да, наверное. В разных местах разные растут. Такая вот у нас паста. Для тех, кто умеет фантазировать, может сделать такую крутую пиццу, которой еще не было ни разу.
1: В ресторане ее подать. Необыкновенная пицца.
0: Да.
1: У них есть, наверное, слишком много фантазий.
0: Держи, Алён, тоже поможешь ему?
1: Угу. Вот такая у нас получается уже.
0: Да, уже похожа на пиццу.
1: Настоящую, да. Королевская пицца.
0: Ну, я думаю, все, нам томатной пасты хватит.
1: Угу.
0: Найдите ложечки. Сейчас начнется самое интересное. Это нам нужно сейчас положить грибочки. Берите. Бери грибочки. Мы будем их здесь раскладывать красиво.
1: По краям.
0: Не обязательно по краям. Ее можно где угодно, чтобы их не было несколько.
1: А я узорчик хочу сделать. Мне кажется, что нам мало грибов будет.
0: Нет, у нас же будет много всего, не только грибы. Пицца же не только из грибов сделана.
1: Это фантастическая пицца.
0: Ну что, добавляем это?
1: Два огромных глаза, тарам. И рот с тёлкой.
0: У нас остался еще перчик.
1: Кладем. Перчик. Вот сюда куда-нибудь.
0: Видите, какой он красивый, желтенький.
1: Цветочная
0: перчик.
1: Поляна. А что, теперь можно ее есть?
0: И теперь оливки.
1: Оливки.
0: О них не будем забывать. Докладывайте. А потом нужно будет посыпать это все сыром.
1: Я очень люблю, когда много сыра. А вот интересно, итальянские бедняки посыпали пиццу сыром?
0: Ой,
1: и вообще, он существовал в те далекие времена?
0: Не знаю, Алён. Но сыр, по-моему, был известен уже очень достаточно давно. Даже в Библии несколько тысяч лет назад было о нем написано. Вы все посыпали? Ух ты, какие молодцы. Так, я сейчас размажу маслице на противне. Ну что, кладем нашу замечательную пиццу сюда на противень. И можно ее оставить в духовку. Скоро будет пицца, как на день рождения. Я так люблю день рождения, потому что... А, нет, давайте вы сначала скажете. Вы любите день рождения?
1: Да.
0: А за что вы любите день рождения? Вот ты, Илья, скажи.
1: Не знаю даже.
0: Ну, что вы делаете на день рождения?
1: Подарки.
0: Подарки тебе нравятся?
1: Все нравится. Вообще, мне день рождения, что я даже родился.
0: Нравится
1: день нравится, да.
0: А тебе, Алён?
2: Мне нравится день рождения, потому что я вижу родных.
0: Видишь родных?
2: Да, потому что ко мне родные приходят. Бабушки, дедушки.
0: Мне больше всего нравится день рождения, потому что ко мне в этот день все добры, прощают меня, если я сделала что-то не так, и говорят, что во мне хорошего. А еще я люблю день рождения, потому что приходит много друзей, и я их угощаю разными вкусностями. Так, наша пицца готова. Смотри.

0: Видите, какая красота? Красиво?
1: Да.
0: Ребята, желаю вам побольше друзей, пиц таких красивых для угощения, и чтобы у вас и у ваших друзей каждый день был как день рождения, да?
1: Угу.
0: Пока, ребята.

Многие люди до сих пор не включают орехи в свой повседневный рацион питания. Между тем, орехи являются полноценным продуктом, предназначенным нам с давних времен самим Богом. Поговорим сегодня о полезных свойствах орехов. Орехи имеют огромную пищевую ценность. Например, по минеральному составу они в 2-3 раза богаче фруктов. В них содержится больше калия, кальция, магния, фосфора и железа. К тому же они наполнены сложными белками и полезными жирами, в состав которых входит большое количество ненасыщенных жирных кислот. Что касается витаминов, то и их в орехах предостаточно. Кстати, среди них стоит выделить витамин Е или токоферол. Он интересен тем, что оказывает влияние на наследственный фактор. Недаром в переводе с греческого токоферол означает «несу потомство». А еще орехи – долго хранящийся продукт. В скорлупе они лучше сохраняют свои питательные и полезные свойства в течение не одного сезона. Давайте отдельно рассмотрим разные виды орехов и начнем с грецкого. По внешнему виду, похожий на головной мозг грецкий орех действительно очень полезен для этого органа. Он содержит комплекс ценных веществ, благотворно влияющих на сосуды мозга. В грецких орехах особенно нуждаются люди, имеющие большие физические и умственные нагрузки. А также они рекомендованы пациентам, перенесшим серьезные заболевания и операции. Очень полезен орех и при малокровии, так как содержит соединение железа и кобальта. А из-за высокого содержания йода его советуют тем, кто имеет заболевание щитовидной железы. Фундук – это та же лещина, только окультуренная. В нем больше жира, и у него тоньше скорлупа и нежнее вкус. Этот орех поистине богат такими макро- и микроэлементами, как кальций и цинк. Как продукт диетического питания он способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, а также приносит пользу тем, кто страдает варикозным расширением вен. Обратим внимание на миндаль. Плод миндаля – это небольшая сухая косточка, покрытая зеленой мясистой оболочкой. Внутри косточки находится съедобное ядро, в котором много жиров, белков и витаминов группы В. Миндаль содержит важные для организма элементы – кальций, магний, марганец, фосфор. Все эти вещества необходимы для поддержания здоровья зубов, волос и кожи. Из миндальных орехов можно приготовить вкусный и полезный напиток – миндальное молоко, которое придется по вкусу и взрослым, и детям. Кедровый орех. Он имеет большую питательную ценность, особенно за счет содержания в нем омега-3 жирных кислот, которые необходимы для хорошего иммунитета и памяти. В нем много различных аминокислот, среди которых преобладает аргинин. Эта аминокислота чрезвычайно важна для растущего организма. Поэтому в рационе детей, подростков и беременных женщин кедровые орешки незаменимы. И еще хотелось бы упомянуть о кешью. Вот этот орех как раз можно поместить в список самых деликатесных. Он имеет приятный сладковатый вкус и по сравнению с другими орехами меньшую жирность. Именно поэтому он легче усваивается. Кешью богат микро- и макроэлементами. Среди них медь, цинк, магний, фосфор, кремний, марганец и железо. К тому же в кешью целый набор витаминов. Итак, мы приходим к выводу. Для здоровья орехи обязательно нужно употреблять. Только вот в каком виде и в каком объеме? Давайте разберемся. Разумеется, любые орехи нужно очищать от скорлупы. Но только не зубами, пожалуйста. Лучше их не жарить, тогда их ценность будет выше. Также нужно избегать плодов с плесенью и прогорклым вкусом. Они могут нанести вред организму. Чтобы орехи лучше усваивались, их рекомендуется замочить хотя бы на несколько часов, а потом хорошенько промыть водой. И помните, свежие орехи имеют приятный вкус, но не относятся к легкой пище. Поэтому их порции должны быть ограничены. Диетологи рекомендуют съедать ежедневно не более одной горсти какого-то одного вида. Дорогие друзья,

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, и я очень рад, что вы смотрите нас сегодня. Сегодня мы поговорим о сокровищах сотворения. В этой программе мы познакомим вас с информацией, которая, как мы надеемся, укрепит вашу жизнь, как и в духовном, библейском, так и в научном смысле. Ведь время от времени я приглашаю к нам в программу гостей с безупречными научными степенями. Но не сегодня, потому что сегодня я собираюсь сам с вами поговорить. Позвоните своим друзьям, пусть они знают, что сегодня мы будем говорить о сокровищах сотворения. Но для того, чтобы их оценить, нам необходимо знать натуралистическую философию. Ведь теория сотворения — это философия. Это не академический, не научный, а умственный подход. Это не эмпирическая наука, которую можно доказать в лаборатории. Фактически, сами эволюционисты серьезно сомневаются в так называемом механизме возникновения жизни и дальнейшей ее прогрессии и развития в соответствии с их же теорией эволюции. Например, оживление неорганического вещества, которое якобы само по себе в результате физических процессов создало живую структурную клетку. Ничто подобное даже невозможно вообразить. Этого не только нельзя доказать, но даже сам механизм, предложенный ими, просто невообразим. Ведущие ученые-эволюционисты сами это признали. Они не только не могут доказать происхождение жизни из неживой смеси, но даже сами не могут представить себе, как это могло бы произойти. Таким образом, натуралистическая философия — это просто умственное решение не допускать вмешательства Творца во все живые процессы и в нашу жизнь вообще. И даже некоторые из тех, которые называют себя христианами и сторонниками сотворения, верят в то, что Бог использовал эволюцию в процессе сотворения живых систем. Если это так, тогда Бог нас просто обманул. Ведь в книге «Бытия» очень четко сказано о том, что Бог сотворил все живые системы за одну неделю. От Евангелия от Марка, глава 10, стих 6, сам Иисус Христос очень четко говорит: «Но при сотворении мира, а не 16 миллиардов лет спустя после Большого взрыва, Бог сотворил мужчину и женщину и все необходимое для их жизни». Таким образом, если мы верим в богословскую эволюцию, мы серьезно сомневаемся в том, что говорит нам Иисус Христос. А если Иисус Христос сам не знает, о чем говорит, тогда, значит, мы серьезно сомневаемся в том, что Он может быть нашим Спасителем. Он не обладает соответствующими качествами, чтобы быть Спасителем. Он не знает процесса сотворения. Он вообще не мог нас сотворить. Но все-таки давайте рассмотрим эту натуралистическую философию. В соответствии с ней жизнь возникла в результате так называемой теории Большого взрыва. По существу, ее преподают на каждом академическом уровне не потому, что это было доказано, а просто потому, что это и есть натуралистический подход. Ведь альтернатива привела бы нас прямо в объятия Творца. Таким образом, эта концепция говорит о том, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел Большой взрыв. Примерно 4,8 миллиарда лет назад из осколков после него образовались и созвездия Ориона, и Млечный Путь, и все остальное во Вселенной. В соответствии с этой теорией, так и образовалась наша Солнечная система.

система. И затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, начали развиваться и ранние формы жизни. Прогрессивно на протяжении очень длительного периода времени, примерно 3,5 миллиарда лет, начала складываться геологическая колонна. Но сама жизнь якобы начала развиваться примерно 600 миллионов лет назад из ранних трех дольчатых существ, которых мы находим во время раскопок. Таким образом, прогрессивно за эти 600 миллионов лет и развились все удивительные живые системы. Ну что ж, не забывая об этом натуралистическом подходе, давайте рассмотрим сокровища сотворения. Их столько, что я даже и не знаю, с чего начать. Давайте начнем с записей, полученных в результате раскопок. Некоторые из них из города Гленроуз. Одно из огромных сокровищ — это полиископаемое. Их очень много. Мы их раскопали много в городе Гленроуз. Но это драматическое, очень интересное полиископаемое, полистратное ископаемое из штата Теннесси. Эта фотография была помещена во множестве работ. В частности, в 1975 году она была и в журнале National Geographic. Это окаменевшее дерево. Его основа вообще обуглена. И затем у нас есть разные уровни. Песчаник, известняк, несколько слоев угля. Потом опять песчаник, уже меньшие слои угля, известняк, песчаник другого цвета. Немного больше угля там и здесь. И затем уже следует толстый непрерывный слой угля. В соответствии с теорией эволюции для формирования этой системы, слоев потребовалось от 100 тысяч до 40 миллионов лет. Давайте начнем даже с меньшей цифры, которую они предлагают, 100 тысяч лет. Как же это дерево могло остаться в таком положении, несмотря на все ветры и бури, и разности в жизни, и превратной жизни, климатические трудности, и процедуры, и так далее? Как оно могло остаться в одном и том же месте на протяжении такого длительного времени, пока формировались все эти осадочные породы? 100 тысяч лет это дерево простояло вот так, не говоря уже о цифре 40 миллионов лет. Конечно же, и в первом, и во втором случае этого не могло бы произойти, дерево бы не осталось таким. Таким образом, полистратное ископаемое — это одно из сокровищ сотворения. А теперь перейдем к следам. Итак, у нас есть окаменелость живой системы, которая осталась на своем месте. Теперь следы. Ученые, слушающие нашу программу, знают о целой системе ископаемых следов. Вот это удостоверенная репродукция следа, оригинал которого находится в сейфе. Фактически мы вырезали его прямо из скалы, которая была частной собственностью. Это окаменелый след динозавра. И таких следов у нас целые серии. У нас также есть и дополнительные следы, которые пересекают следы динозавра. Вот, например, можно различить человеческий след, и можно различить большой палец, второй, третий, четвертый, мизинец, выпуклость боковой части продольной дуги, пятка, подъем и мякоть ноги. Нет никаких сомнений в том, что это след человека, который является изумительным, совершенно бесценным сокровищем. Мы говорим о сокровищах сотворения, указывающих на то, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Давайте рассмотрим вот эти сокровища. Мы уже объяснили натуралистический сценарий эволюционистов. Итак, первое сокровище — это полистратное ископаемое, которое совершенно четко указывает на то, что все эти слои откладывались не на протяжении миллионов и миллионов лет, а отложились очень быстро. Фактически, они отложились за несколько дней, за несколько недель или месяцев. Таким образом, это сокровище подчеркивает, что отложение произошло очень быстро, а не на протяжении миллионов лет, как говорят эволюционисты.
Это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Ведь никак невозможно, чтобы кто-нибудь оставил следы под осадочным слоем, когда он застыл. Это не позволит сделать. Даже сама физическая природа скалы не позволит это сделать. Таким образом, это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили одновременно. Между прочим, как раз это и соответствует тому, о чем говорится в Библии. Например, в книге Иова, глава 40, мы встречаемся с существом, которое в то время называлось бегемотом. Там написано: «Взгляни, Иов, на бегемота, он ест траву, как бык». И здесь не сказано, что это бык, он ест траву, как бык. И в следующем стихе мы читаем: «Он — самое необыкновенное творение Божье, самое высокое творение Бога». И здесь говорится, что хвост его как кедр. Он действительно необыкновенное создание Божье, самое высокое создание, творение Бога с хвостом как кедр и с костями крепче бронзы. Эта специфическая плотность костей очень характерна динозавру. Фактически, вся эта анатомическая структура указывает на динозавра. Итак, в этом отрывке говорится: «Взгляни, Иов, на бегемота, и я сотворил его, как и тебя». Описание прямо подчеркивает, что человек и динозавр жили одновременно. И это совершенно противоречит теории эволюции, ведь в соответствии с ней последний динозавр умер 64 миллиона лет назад, а человек появился только 2,5 миллиона лет назад. Но у нас с вами есть научное доказательство того, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Вот почему это и является сокровищем сотворения. Давайте перейдем к следующему сокровищу. Проводя исследования как всей физической вселенной, так и разных живых систем, внутри этих систем мы обнаружили равновесие. Фактически, ничего здесь не зависит от человека, но то, как человек получает либо питание, либо кислород для дыхания, либо воду во всех ее формах, и от этого зависит все абсолютно. Вся человеческая жизнь, его живая система, зависит от того, чем обеспечивает нас сотворение. Но ничто не зависит от самого человека. Фактически, мы настолько разрушительны, что во многих отношениях что-то бы могло быть лучше без нас. А сейчас давайте вернемся к сокровищам сотворения. Некоторые из этих чудесных сокровищ найдены на огромном расстоянии от нас. Они найдены в звездах и галактиках. И я имею в виду не только наш Млечный Путь, но и другие галактики. Фактически, в соответствии с данными астрофизиков, во всей Вселенной примерно 225 миллиардов галактик, и в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Как утверждают астрофизики, галактики этих звезд расположены в виде своеобразных стен и оболочек, между которыми очень мало звезд. Во всей совокупности их 7, что само по себе просто изумительно. А почему же не 8, не 6, не 5, не 4, а именно 7? Но нужно понимать, что Земля находится близко или в самом центре Вселенной, а огромное большинство всех этих звезд и галактик расположены на так называемой окраине Вселенной. Каждая концентрическая оболочка шире и массивнее тех, которые перед ней. Как раз эти звездные оболочки и являются сокровищами. И дело не только в том, что мы можем наслаждаться красотой этих звезд в их полном свете. Они бывают и белыми, и золотыми, и красными, и голубыми, и черными, и желтыми. Все эти цвета прекрасны. Но дело не только в них. О следующем сокровище вы, наверное, даже никогда не задумывались. Оно называется инерцией. Общая масса всей Вселенной в движении оказывает влияние на каждый атом или на каждую податомную частицу. Самая большая масса как раз на самых дальних окраинах Вселенной
в этих концентрических оболочках. А движение этих огромных масс, их инерция, влияет на нас больше всего. Фактически физиологи и физики утверждают,

утверждают, что с нашими мышцами мы бы не смогли пошевелить даже пальцем, если бы не инерционное движение всех этих тел на самых отдаленных окраинах Вселенной. И это абсолютное сокровище. Ведь иначе нам необходимы были бы лошадиные силы трактора Ford или John Deere, чтобы пошевелить даже мизинцем. Они также потребовались бы для того, чтобы остановить движение мизинца. Таким образом, это абсолютное сокровище. Но я хочу привлечь ваше внимание и к другим сокровищам творения. И одно из этих сокровищ — мой старый друг, динозавр. Динозавры — это изумительные сокровища. Как четко сказано в 40 главе Иова, они были сотворены Богом для того, чтобы есть траву, так и остальную растительность. И для этого была причина. Перед потопом диаметр нашего земного шара был немного меньше. Над ним, примерно на высоте в 16 километров, был кристаллический свод. Он был довольно тонкий, всего лишь несколько сантиметров толщиной. На иврите в Библии этот слой называется ракия. Он впитывал в себя все ультрафиолетовые лучи, поэтому у него и был преимущественно красно-розовый светящийся цвет. В то время земное притяжение было большим, и коэффициент кислорода и углекислоты в отношении с азотом был выше. Комбинация всех этих элементов и ингредиентов создавала для всех живых систем очень благоприятные условия для процветания. Раскопки также подтверждают, все было намного больше. Мох, например, который сегодня дорастает до высоты полметра, в то время вырастал почти до 37 метров. Перед потопом все было намного большим. Папоротник был огромным по сравнению с тем, который растет сейчас на планете Земля. Принимая все это во внимание, динозавры действительно были настоящим сокровищем. Мне нравятся стегозавры. Мне выпала привилегия раскопать одного очень большого стегозавра, такого же, как 9 его друзей в Колорадо. Недалеко от города Гленроуз я также раскопал и очень большого акроконтозавра. Но стегозавр — это настоящее сокровище. Позвольте мне объяснить, почему. По своей форме его голова была похожа на голову лошади. Его зубы были похожи по форме на листья, только они были очень твердыми. Коренных зубов у него вообще не было. Он как будто бы срубал всю растительность, но он не мог ее тщательно переживать. Он просто проглачивал эту растительность. Знаете, как дети иногда едят быстро, они глотают еду вместо того, чтобы жевать. Ну, он, конечно, был вегетарианцем, но это еще не все. Обратите внимание на его огромный обонятельный лимфатический узел и на носовые отверстия. У него была одна из самых больших обонятельных систем во всей биологической природе. Это значит, что его внимание привлекала уже созревшая растительность. Он по запаху находил зрелые плоды, и это чрезвычайно важно. Таким образом, он просто проглатывал плоды в огромный бак своего тела. И так как это все не было тщательно пережевано, смешавшись со слюной, это начинало бродить. От этого поднималась температура его тела. И мы думаем, что вот эти прекрасные пластинки на его спине играют такую же роль, как и уши у слона. Когда я впервые раскопал пластину стегозавра, я был совершенно поражен, потому что обнаружил в ней небольшие желобки с тысячами кровяных сосудов. Они были почти на поверхности. Этим стегозавр очень похож на слона, ведь слону также приходится контролировать температуру своего тела, потому что он также проглатывает свою пищу, не пережевывая ее. И она начинает бродить и разогревает его тело. Он охлаждает себя своими ушами, почти на поверхности которых также множество небольших вен. Сжимая свои уши, он сокращает прилив крови к ушам,
Это значит, что он

хочет немного согреться. Несколько секунд спустя он расширяет свои уши и охлаждается. Понаблюдайте за ним. И уши двигаются назад и вперед. И после того, как приток крови к его ушам увеличился, им опять нужно охладиться и нагреться и так далее. И как бы там ни было, он в состоянии контролировать температуру своего тела при помощи ушей. Ну что ж, это очень изощренный механизм, но не более изощренный, чем был у динозавров. Я просто пытаюсь показать вам, что динозавры были и остаются сокровищами сотворения, а не какими-то грубыми животными, как иногда их представляют. Они были настолько же сложными, как и все остальное на планете Земля. Их также нужно было сотворить. И таким образом, во время брожения в его огромном теле температура поднималась настолько, что ему необходимо было охладиться. Иначе его мозг сварился бы просто в этой температуре. Но при помощи вот этих пластинок на его спине он мог подогнать довольно много крови прямо к поверхности, чтобы избавиться от лишнего тепла, излучая его в атмосферу. Теперь обратите внимание вот на что. Как мы знаем, зрелые плоды он глотал целиком, не пережевывая. И они содержали в себе семена, уже подготовленные для посадки. Таким образом, освобождаясь от всего этого, бродящего в его теле, он как бы целенаправленно рассаживал эти растения в уже удобренную почву. Эти семена прекрасно сохранялись, потому что он ничего не мог пережевывать. К тому же в такой удобренной почве они росли очень быстро. Таким образом, перед потопом он не только собирал урожай и ел его, но он также был и сеятелем царства динозавров. Он срывал зрелые плоды в одном месте, потом уходил на несколько километров или сотен метров и рассаживал их в удобренную самим же почву. Итак, мы говорим о настоящих сокровищах, как прошлого, так и настоящего, о сокровищах сотворения. А сейчас давайте перейдем к сокровищу, которое находится в музее сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. Это совершенно бесценное. Этим изделием мы владеем вот уже несколько десятилетий. Это было найдено в 1936 году Фрэнком и Эммой Хон. И это было найдено в известняковой скале. Слушайте меня внимательно. Это относится якобы к периоду динозавров в мезозойской эре, триасский, юрский и так далее. Предположительно, между ними от 65 до 140 миллионов лет. Но не забывайте о том, что все эти века просто предположительны. Ведь все свидетельствует о том, что сотворение произошло всего лишь несколько тысяч лет назад. В Исходе глава 20 говорится: «Ибо Господь трудился шесть дней и сотворил небеса, землю и море, и все, что на них». Давайте вернемся к этому бесценному сокровищу. Итак, оно было найдено в скале. Кости динозавра были найдены в той же скале, в том же слое. И когда верх этой скалы был расколот, все просто пришли в изумление, когда обнаружили внутри этой скалы изделие человеческих рук, молоток. Сохранилась даже часть рукоятки. Остальная часть обуглилась. Это абсолютное сокровище. Ведь это значит, что и человек жил в то время, в то же самое время, что и динозавры. И он не был примитивен, а обладал изобретательным разумом. Ведь это прекрасное изобретение. Между прочим, состав элементов очень сложный. В нем 96,6% железа, 0,74% серы и 2,6% хлора. Это просто невозможно, ведь сегодня нигде в мире, ни в одной лаборатории физиков не могли бы соединить хлор с железом. В результате подобных попыток получается порошок, а здесь кристаллическое железо, полученное в результате очень изощренной процедуры. Тогда жили очень умные люди. Давайте перейдем к еще одному бесценному сокровищу. Сокровищу сотворения. Вот эта чаша, который также владеет музей сотворения в городе Гленроуз. Оригинал этой чаши был найден

в 1928 году Фрэнком Кеннардом. Тогда он работал в штате Оклахома. Раскопав и отбив кусок угля, внутри него он обнаружил вот эту прекрасную чашу. Ну что ж, он оставил чашу в небольшом куске угля, а остальной уголь он сжег, бросил его в печь. И немного угля, как вы видите, осталось на этой чаше. И, как оказалось, из рудников города Уилбертон в штате Оклахома эволюционисты приписывают этому углю возраст 295 миллионов лет из каменно-угольного периода. 295 миллионов лет. Тогда как же насчет вот этой чаши, которая сделана человеком? Это совершенно опровергает все эти 295 миллионов лет. Это и другие сокровища, о которых я рассказывал, четко указывают на то, что Земля не только молода, но и вся система молода. Не было никаких длинных эволюционных развитий, просто все эти живые системы были затоплены во время Всемирного потопа, и этот потоп стал их водной могилой. Все эти сокровища четко иллюстрируют правду сотворения, описанную в Библии, которая сама является самым главным сокровищем, записанным Словом Божьим. Да и сам наш Творец просто необыкновенное сокровище.

Я читаю книгу Судей, глава 7. Сегодня я начинаю серию из трех посланий. Увидеть. Повторяйте. Увидеть. Сказать. Взять. Еще раз. Увидеть. Сказать. Взять. Откроем книгу Судей 7:9. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан. Я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, другими словами, если ты думаешь, что я лгу, говорит Бог, я помогу тебе в твоих сомнениях. Пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один воин рассказывает другому сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой воин ответил ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки ваш стан мадиамский. Здесь я остановлюсь». Я хочу, чтобы вы представили эту историю так, как, я верю, Бог хочет вам ее передать. Сегодня у меня будет очень важное послание. Обетование Божие – это то, чего мы хотим. Бог дает вам обетование. Он дал обетование Гедеону. «Я отдаю их армию в твои руки». Мадианитян было огромное количество, а у него всего 300 человек. И Бог говорит, «Ты победишь их». Но одного обетования было мало. Ему не хватало веры. Он говорил, «Нас слишком мало. Мы не сможем их победить». Бог говорит, «Ладно». Обетования для тебя недостаточно. Обетования, которые дает Бог, не всегда исполняются сами. Бог дал детям Израиля удивительные обетования. Они были наполнены обетованиями, но так и не вошли в обетованную землю. Так что дело не только в том, дал вам Бог обетование или нет, потому что то, что вам что-то обещано, или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти, чтобы пробудить вашу веру. Понимаете, Божие обетование – это просто откровение о божественном намерении для вашей жизни. Бог даст вам обетование, Он покажет вам в Писании свои божественные планы. Бог говорит, вот, что я намерен сделать, а ты что планируешь делать? Нам нужно больше, чем обетование. Ключ в том, чтобы превратить обетование в реальность. Вот почему Бог сказал Гедеону, «Я даю их в твои руки, но если ты не веришь в то, что я тебе говорю, если думаешь, что я лгу, если считаешь, что я не способен сделать обещанное в твоей жизни, тогда я хочу, чтобы ты пошел и послушал то, что говорит враг, и в твоем разуме появится реальная картина, в твоем сердце». Ты увидишь себя победителем над этой ситуацией, как я и обещал тебе. Тогда Гедеон спрятался за скалой и услышал разговор двух воинов. «Я видел во сне хлеб, который скатился с горы и раздавил всех нас». Другой воин говорит, «Я знаю, что это за хлеб. Это хлеб Гедеон». А Гедеон прятался рядом и слышал это. Перед ним появляется ясная картина. Бог сказал ему, что он победит, но Гедеон не поверил. Только когда у него появилась ясная картина его победы, его будущего, того, что он будет делать и как Бог будет его использовать, тогда он поверил. Он начал поклоняться. Он начал поклоняться, когда увидел эту картину. Он сказал, «Теперь я вижу».
Первая часть этого послания — увидеть. Вы должны увидеть, вы должны сказать, и вы должны взять. Об этом я проповедую. Увидеть. Вы никогда не овладеете Божьим обетованием, если не увидите его. А если увидите, то Бог сможет его исполнить. Бог дал Гедеону обетование, но если обетование не пробудит ясную картину, оно никогда не исполнится. Бог создал нас визуальными существами. Если я скажу «лошадь», вы представите лошадь. Если я скажу «кошка», вы представите кошку. Если я скажу «собака», в тот же момент вы представите собаку. Если я скажу «пятна», перед вами предстанут разные пятна. Если я скажу «зебра», вы представите черно-белую лошадь. Когда Бог произносит обетование, то этого недостаточно. Вам необходимо увидеть картину. Так всегда, сон и его толкование — это ясная картина. Гедеон не откликнулся на Богом данное ему обетование, но он откликнулся на картину. Он начал поклоняться. Он побежал обратно в стан и стал говорить всем, «Вставайте, мы победим мадианитян». Что изменилось? Бог говорил ему, но Гедеон не поверил, пока не получил ясную картину своего будущего. Тогда он понял, «Я ячменный хлеб». Он увидел это. Перед тем, как это произошло, Гедеон увидел ясную картину внутри, и все изменилось. Вы ближе к своему чуду, чем вы это осознаете. Эта картина — шаг к исполнению обетования. Гедеон начал поклоняться. Почему? Потому что когда он получил обетование, он все равно не поверил. Но когда он представил картину, то эта картина убедила его. Если вы сможете увидеть, то вы это и получите. Если вы сможете увидеть, то Бог это сделает. Если вы сможете увидеть, то это может стать реальностью. Вам необходимо увидеть ясную картину. Вам нужно увидеть себя свободным, увидеть себя здоровым, увидеть себя успешным. Но как это сделать? Вы получаете обетование Слова Божьего. Бог начинает обновлять ваш ум. Вы уже не видите себя неудачником, не видите себя зависимым, пораженным. Вы не видите себя пустым человеком, который никуда не попадает и ничего не делает. Но когда вы наполнитесь обетованиями, Бог превратит их в картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы сможете увидеть себя благословенным, преуспевающим, и это изменит вашу жизнь. Без видения народ погибает. Один из переводов говорит, что без видения народ не обуздан. Хотите знать, почему люди сходят с ума, подсаживаются на наркотики, молодые люди живут как ненормальные, напиваются, потому что они не знают, куда идти. Когда у вас есть цель, и вы знаете видение для вашей жизни, то все остальное просто отвлекает вас. Джек Никлаус, великий гольфист, он выигрывал всевозможные чемпионаты. Как-то раз его спросили, как он сумел выиграть столько чемпионатов по гольфу. Послушайте, молодые люди, что он ответил. «Я представляю в уме каждый удар, который собираюсь сделать. Только потом начинает двигаться мое тело. Я вижу каждый удар в действии, и уже потом бью по мячу. Мой разум рисует картину, и это управляет действиями моего тела». Если ваш разум наполнится картиной, тогда начнет реагировать и ваше тело. Пусть в вашем разуме рисуется картина. Обычно картины появляются в темных помещениях. Когда вы находитесь в темноте, тогда Бог начинает рисовать картину того, кто же вы на самом деле.

Бог сказал мне прийти в церковь Free Chapel 25 лет назад, и я появился на первом служении, тогда внутри меня нарисовалась картина, которую Бог вложил для этой церкви. Я не видел церковь, которая была в проблемах. Я не видел церковь, которая наполовину пуста и остается маленькой. Я не видел этого. Меня ослепило видение, которое пришло, когда я только вошел. Не знаю, осталась ли бы во мне эта вера сейчас, если бы Бог не дал мне больше, чем обетование. Он дал мне картину, и я ее увидел. Я помню, когда Бог призвал меня проповедовать. Я слышал проповеди помазанных проповедников, и я видел, как я делаю то же самое. Я сидел там же, где и вы, и на меня сошло помазание. Я боялся того, что чувствовал, но я это увидел. Я увидел себя проповедующим на телевидении. Простите, но я скажу. Я видел эти камеры еще до того, как вы увидели их. Я видел эту церковь еще раньше. Бог дал мне эту картину. Я видел себя благословенным. Я видел себя побеждающим. Я видел, как я преодолеваю препятствия. Видел, что у меня прекрасная семья. Я видел, что нашел чудесную жену. И именно поэтому не знакомился со всеми подряд. Увидьте картину. Что вы видите? Ну, я просто жду, как пойдет жизнь. Да уж, она пойдет. Ваш разум очень важен. Когда картина появится в вашем разуме, тогда и тело будет действовать соответствующе. Вот почему настолько важна хвала. В хвале ваше тело отвечает на внутреннюю картину, и это объясняет, почему в некоторых из вас она не так сильно проявляется. Потому что внутри говорит, что вы ничего не ожидаете, вы ни во что не верите и ничего не видите, вы принимаете все на ходу, а Бог говорит, у меня есть план на твою жизнь, и Он тебе во благо. Все, что видят некоторые из вас, это неудачи, боль, депрессия, несчастье, все плохое. Друзья, помышляйте о том, что чисто, правильно, любезно. Возьмите обетование, превратите его в картину и скажите, «Я не вижу себя сломленным, я не вижу себя униженным и неудачником, я не вижу себя безнадежным и одиноким». Я не вижу себя стариком, которого никто не любит. Я вижу себя благословенным во все дни жизни моей. Благость и милость да сопровождают меня, куда бы я ни пошел. Я вижу, я говорю, я беру. Хлопайте в ладоши, верьте в Бога. Пусть ваше тело откликается на то, что вы видите. Ваша жизнь всегда будет двигаться в направлении той картины, которую вы позволите нарисовать в вашем разуме. Если вы видите, «Ой, все будет только хуже. Мы сейчас еле-еле справляемся, но будет еще хуже». Знаете, я не вижу этого, когда читаю Писание. Я вижу, что Писание говорит, «Благословен ты в городе и благословен на поле. Я проложу для тебя путь, я позабочусь о тебе. Я никогда не видел праведного оставленным. Бог за меня! Нарисуйте такую картину! Бог за меня! Иногда вы чувствуете себя как Наиминь. Я брошен, в моем сердце печаль, жизнь плохо обошлась со мной, но Бог за меня! Нарисуйте эту картину! Бог за меня!» Бог сказал детям Израиля идти в обетованную землю, послать 12 саглядатаев, чтобы у них перед глазами была картина, чтобы они принесли винограда. По сути, он говорил, принесите кисть винограда и покажите всем, я хочу, чтобы вы получили не только обетование, но и картину. Они должны были вернуться и сказать, Боже мой, только посмотрите на этот виноград. Библия говорит, что виноградины были размером с арбуз. Но вместо этого они вернулись и рассказали о том, какие там великаны. В их разуме нарисовалась такая картина, что мы саранча, а не гиганты. Они должны были вернуться с картины, что есть огромный виноград. И Бог сказал, что мы возьмем эту землю, потому что Бог больше этих великанов. Картина имеет огромное значение. Вот почему Бог сказал Аврааму, «Авраам, ты стар. Я знаю, что твою жену рассмешили слова о том, что она забеременела».

беременеет, потому что она в преклонном возрасте. Но, Авраам, если ты не веришь моему обетованию, то выйди днем и посмотри на песок морской. Сколько песка на берегу, столько у тебя будет детей. Каждый раз, когда ты будешь видеть песок, я хочу, чтобы ты представлял картину твоей семьи. А когда стемнеет, тогда я хочу, чтобы ты поднял глаза и увидел звезды. Я хочу дать тебе ночное видение. И когда стемнеет, тогда начнут мерцать звезды, и ты увидишь миллиарды звезд. Подумай, что сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков. Ты не поверишь данному тебе обетованию, пока не получишь ясную картину. И он увидел это. Я практически слышу его. Сара, пойдем, и у нас будет ребенок. Но он должен был это увидеть. Тревожно то, что поднимается поколение молодых людей, которые не имеют об этом представления. Дело в том, что вам нужно обрести обетование, потому что если вы приходите на служение, и помазание Божие касается вашего сердца, и начинает высвобождать Божие обетования и цели для вашей жизни, и потом эти цели должны превратиться в картину. Я хочу сказать вам про то, как Иисус призывал Петра на служение. Послушайте, это сильно. Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Иисус собирался сказать ему, чтобы он следовал за ним и стал ловцом человеков. Но какая картина была у Петра в разуме? Пустые сети. «Пойду, буду проповедовать Евангелие, и, возможно, поймаю одну маленькую рыбку. Много мне не поймать». Иисус сказал перед тем, как призвать Петра на служение, быть ловцом человеков, «Я вложу в его разум картину того, каким он будет ловцом. Зайди со мной в лодку и брось сеть с другой стороны». Библия говорит, что сеть начала прорываться, и лодка начала тонуть. Потом Иисус подходит и говорит ему, «Следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». Я уверен, что в тот момент у Петра в разуме была картина переполненного потока. Я почти закончил. Вы получаете что-то? У вас бывало так, что вы пытались что-то объяснить своим детям, говорили им какие-то слова, но до них не доходило. Наконец вы теряете силы и говорите, что мне еще сделать? Нарисовать тебе картину? Убери в комнате. Тебе нарисовать картинку? Я думаю, так чувствовал себя Иисус. Я даю тебе обетование, но ты не можешь принять его. Что мне еще сделать, чтобы ты понял, что я за тебя? Я люблю тебя вечной любовью. Ты представил картину? Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину. Представил картину? Никакое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Представили картину? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, потому что я за вас. Я за вас. Представили картину? Альберт Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее, чем знание. Знание в фактах, но воображение больше знания. Почему? Если вы сможете увидеть что-то в разуме, то ваше воображение приведет вас дальше фактов. Такое произошло с женщиной с кровотечением. Ее знания и факты говорили о том, что эта болезнь неизлечима. Ты потратила все деньги, и ты никогда не выздоровеешь. Но в ее разуме была ясная картина. Если я только коснусь края, если только коснусь края одежды, я вижу себя, касающийся края его одежды. И если я сделаю это, то высвобожу свою веру. Это точка контакта, и я буду исцелена. Знаете что? Она получила это. Она вышла за пределы знания и фактов. Факты могут сказать вам, что не надо верить. Факты могут сказать вам, что вы не сможете построить успешный бизнес. Факты и знания могут сказать вам, что все против вас, что у вас недостаточно образования. Вы не такой талантливый, вы не такой умный. У вас нет связей, у вас нет поддержки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но если вы сможете обрести картину от Бога, вы сможете сказать успешным людям, подвинься. Всем тем, которые вроде бы лучше вас, подвинься, подвинься. Потому что в человеке, у которого есть картина от Бога, что-то есть. Жаль, что я не могу впрыснуть в вас это шприцом. Кого-то из вас уже впрыснули что-то другое. Знаете, почему?

почему вы всегда напиваетесь, падаете, совершаете прелюбодеяние, все портите? Потому что вы не наполнились Божьими обетованиями. Здесь что-то происходит с вами? Знаете, что происходит с вами? Вам становится скучно жить. Но когда у вас есть обетования, и они превращаются в картину, вы обретаете видение для своего будущего. В разуме женщины с кровотечением была картина, которая привела ее за пределы фактов и знаний. Я хочу, чтобы вы увидели. Дальше, о чем я буду говорить в следующий раз, говорите, а потом вы сможете взять это. Если у вас есть картина, то ваши эмоции взорвутся. Позвольте мне нарисовать вам картину. Послушайте, скажем, мы с Дрейком на этой неделе ехали по дороге, и он сказал мне: «Посмотри на этот рекламный щит, лотерея, 133 миллиона». Он спросил: «Папа, а что бы ты сделал, если бы выиграл?» Знаете, эта мысль не давала мне покоя до самого дома. Что бы я сделал? Проповедник, а ты бы не вернул выигрыш, ведь это неправильно. Нет, но, во-первых, я бы не купил билет, буду честным. Но если бы Дрейк его купил... И мне позвонили бы в субботу вечером в 11:45 и сказали: «Вы только что выиграли 133 миллиона?» Я бы не сказал уныло: «Слава Господу». Мое тело содрогнулось бы в этой картине. Потом я выписал бы чек на десятину и в воскресенье утром пришел в церковь. Именно так я бы поступил. Обретите эту картину. Этого еще не произошло, но картина заставляет ваше тело взорваться. Представьте, что вы бежите по улице с бигуди на голове, с огуречной маской на лице, в одном нижнем белье и кричите: «Я выиграла 133 миллиона!» А вы тут сидите. Я хочу вам сказать, вы не выиграли поездку на Гавайи, но вы выиграли поездку в Новый Иерусалим. Вы поедете в город, где нет боли, нет смерти, нет страданий, нет болезни, нет искушений, нет греха, нет дьявола, нет слез, нет разлук, нет бремени, нет счетов, нет депрессии, нет страха. Давайте воздадим Ему хвалу. Кричите, будто вы на улицах из золота. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что это очень важное послание. Вам нужно увидеть, сказать и взять. Я верю, что Господь говорит с вами сегодня через эту программу. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, почему бы вам не попросить Его изменить вашу жизнь? Почему бы сегодня не подчинить Ему все? Он любит вас, Он заботится о вас, у Него есть план для вас и вашего будущего. Вам нужно покориться Ему сегодня. Это самое важное решение, которое вы можете принять. Я хочу, чтобы вы помолились со мной прямо там, где вы находитесь. Скажите: «Иисус Христос, сегодня я исповедую Тебя своим Господом. Мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужна новая картина. Мне нужно новое начало. Я хочу увидеть то, чего я не видел. Я хочу начать говорить то, что Ты, Господь, говоришь в Своем Слове обо мне и моем будущем. Господь, я хочу обрести цель, план и призвание, которые есть у Тебя для моей жизни. Я верую в Тебя во имя Иисуса. Просто молитесь, молитесь во имя Иисуса. Скажите: «Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя своим Спасителем». Аминь и аминь. Возможно, пока вы смотрели проповедь, у вас появилась вера для исцеления. Нам необходимо исцеление. Вот почему я хочу помолиться за вас сейчас. Если вам нужно исцеление в теле, просто скажите: «Господь Иисус, сегодня Ты мой Целитель. Я вижу Тебя как моего Целителя. Я вижу Тебя своим Избавителем. Ранами Твоими, Господь, я призываю исцеление для моих друзей. Исцеление всего тела в могучее имя Иисуса». Аминь.

Аминь. Я верю в силу имени Иисуса. Нет другого имени, подобного имени Иисуса. Если эта программа коснулась вашего сердца, то смотрите эти послания на следующей неделе. Мы будем продолжать серию «Увидеть, сказать».

0: Вот знаете, что очень мы здесь говорим красиво о симфонии любви, о Божьей любви, да, о даре Эдемского сада. Но ведь есть запрещенные способы и вот использование этого дара. И я бы даже назвала псевдодаром. Вот это гомосексуализм.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: Первый такой вот вопрос, да, откуда вообще мы берем понимание, что отношения должны быть только между женщиной и мужчиной?
2: При сотворении мы возвращаемся в Эдемский сад.
0: Прямо с самого начала.
2: Мы возвращаемся в самое начало, когда Бог создал человека мужчиной и женщиной. Если бы Бог относился к этому как к еще одному возможному варианту, то, наверное, об этом и в Библии бы говорилось, что это допустимо. Но образец, который был дан в Эдемском саду на протяжении всей библейской истории, в устах пророков, в законах и заповедях звучал однозначно «только мужчина». И только женщина.
3: Более того, в Библии есть масса текстов, которые очень четко показывают, что Бог осуждает гомосексуальную практику.
0: Практику.
3: Четко.
0: Действие.
3: Без всевозможных там двоякостей. Очень четко в Библии этот вопрос показан.
0: А давайте прочитаем, где это написано.
2: Можно открыть книгу Левит.
0: Да, давайте.
2: Вот 18 глава. 22 текст как раз говорит о отношениях мужчины с мужчиной. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость.
0: Да, вот что это... Вот это слово «мерзость» — это настолько ёмкое слово в плохом понимании, я имею в виду, что вот хуже уже некуда просто. То есть в Божьих глазах это все четко и понятно, да?
3: Новый Завет нам говорит о том, что... Да, пожалуйста.
4: Вот мы говорили о создание мужчины и женщины, и что Господь, как Творец, заложил определенные законы сексуальности.
0: Да.
4: И вот когда это законное выходит за пределы допустимого, то оно становится тяжким грехом. И вот в Новом Завете мы также читаем об этом Божьем запрете, но смотрите, какой с интересной стороны. Здесь апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о том, что люди, как бы зная и понимая, не понимая, а зная Бога, что Он сотворил, но они не познали Его как Бога, да, то Бог предал их превратному уму, делать всякие непотребства.
0: Давайте прочитаем это, где это вот написано. Это Римлянам, первая глава,
4: да.
0: И стихи.
4: 26 стих написано. «Потому предал их Бог постыдным страстям».
0: А вот давайте,
4: давайте
0: еще прочитаем, вот самый 25.
4: Да, 25. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». И
0: аминь.
4: Потому не прославив Бога, их Бог предал превратному уму.
3: Знаете, вот на самом деле послание к римлянам очень, знаете, так четко показывает и объясняет корни.
4: Причина.
3: Откуда берется гомосексуализм и подобного рода отношения. Здесь Павел показывает, что все начинается с того, что человек забывает Творца. Это то, о чем мы говорили, да, о том, что когда из отношений уходит Бог, фактор Бога исчезает.
4: Место его занимает
0: нет стандарта.
3: Это
0: да.
3: Открывает возможности для всевозможных извращений. И здесь показано, что как только человек оставляет Бога Творца, что-то происходит с его природой, с его разумом. И поэтому мы читаем такие вещи, да, что Бог предал постыдным страстям, женщины заменили естественное употребление противоестественным. Библия называет гомосексуализм противоестественным проявлением сексуальности. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я думаю, когда ты читаешь эти тексты, даже иллюзии не остается о том, что Бог допускает, что гомосексуализм в каких-то формах, в каких-то условиях допустим.
0: Хоть чуточку приемлем.
2: Если кто-то скажет, что вот гомосексуалист по своей природе рожден с такой вот ориентацией,
0: да.
2: и скажешь, что это провидение,
0: это говорят,
2: Божие, что
0: да,
2: Бог меня таким
0: Бог
2: создал,
0: так создал,
2: то это глубокое заблуждение. Потому что вот в книге «Экклесиаста», например, в 7 главе, такие строки мы читаем. Соломон пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Поэтому как бы человек ни пытался изобразить, что это Божие провидение, но Божий взгляд на это выражен вот здесь, в книге Левит, в законе о взаимоотношении сексуальных между мужчинами и мужчинами. Еще один текст, позвольте. 20 глава, 13 стих книги Левит. «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость». И посмотрите дальше, реакция Бога. Ну и что? Сделали мерзость. А что теперь с этим делать?
0: Да
2: будут преданы смерти. Кровь их на них. То есть,
0: кровь их на них, это отвечают за жизнь.
2: Не нужно здесь в этом случае винить Бога или кого-то, людей, общества. Вину вот Бог возлагает на самого человека. Все же, чтобы не быть до крайности, вот, что эти люди обречены, следует сказать, что в выборе этого человека лежит все, его будущее. Если этот человек узнает Бога, услышал Бога и возжелал жить по Божьим принципам, но он говорит, как вот в моем случае было такое, когда мужчина мне как служителю говорит: меня просто тянет к мужчинам,
0: и
2: я не могу с этим ничего сделать, а ты не сможешь сделать, но Бог, которому ты можешь доверить свою жизнь, он может изменить тебя. Кровь на тебе, если ты не предпринимаешь шага к Богу, который является Творцом.
0: Я хочу прочитать
3: да, 28-й текст из Римлянам. Смотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть здесь описан процесс. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда он исключает из своей жизни Бога, все божественное, все святое, о чем мы читаем в Библии, приходят вот эти злоупотребления в жизни человека. Но этот процесс можно рассматривать от противного, в обратном порядке. Когда человек, вот, находясь в любом состоянии, даже в самом падшем состоянии, в каком бы состоянии человек ни находился, когда он начинает заботиться о том, чтобы вернуть Бога в свое сознание, в свою жизнь, Бог начинает восстанавливать такого человека.
4: Друзья, мне кажется еще, что вот гомосексуальное проявление — это как бы протест. Протест против Божьего устройства, против Божьей сексуальности.
0: Да, как пару сотворил мужчину и женщину, не мужчину и мужчину. То есть если четко написано в других местах, что никак, не ложись и вообще все это...
2: Причем речь идет не только о мужчине с мужчиной, но и лесбиянство, женщина с женщиной. Это 26-й текст Римлянам, то, что мы читали. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественного». Подобно и мужчины.
3: Вообще, отвечая на вопрос, почему, конечно, тут не только нельзя свести все к оставлению Бога. Есть еще факторы, скажем так, которые приводят человека к такому поведению. То есть это некая внутренняя сломленность.
0: И влияние, вот, я не знаю, мода или как назвать, то есть влияние, то есть
3: влияние,
0: да,
3: моды,
0: пропаганды.
3: С одной стороны.
0: Да, то есть вот молодежь видит это, понимаете, и они считают, что это, ой, это свобода, оказывается.
3: Знаете, как это преподносится? Сегодня это модно позиционировать, что если у тебя есть гомосексуальные отношения, ты продвинутый. То есть ты вот человек, который принадлежишь к некой богеме.
0: Да.
3: И как аргумент делается, посмотрите, вот в сфере искусства, да, в сфере там, да. Моды, вот в сфере... ну, разных индустрий, таких вот да. передовых, ведущих, значит, находятся люди, которые вот, ну, имеют однополые отношения. И поскольку молодой человек хочет тянуться вот к этому идеалу, вот они идут на этот опыт гомосексуальный. Но,
0: потому что люди, вот, например, очень знаменитые, которые там достигли
4: известные,
0: артисты,
4: известные,
0: да, звезды. И что есть?
2: Позиционируют да, как положительное.
0: Как положительное.
2: Вот знаете, что хотел бы сказать, что... Есть такая книга доктора Добсона
0: да.
2: «Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины». Мужчины. Так вот, автор этой книги приводит исследование антрополога Анвина, который в своих исследованиях наблюдал историю развития человеческих цивилизаций. Он их насчитал в известной истории 88. И он заметил, что во всех этих цивилизациях было одинаковое начало и одинаковый конец. И начинались они все... Все 88 с возвышения норм нравственности, любви, чистоты брака, детей, там, семьи полноценной. И когда цивилизация доходила до состояния свободы сексуальных страстей, то, о чем мы сейчас говорим, когда это пропагандируется и считается так модным и красивым, эта цивилизация уходила в небытие. На ее руинах появлялось следующее, которое снова возвышало чистоту брака, любовь, материнство и так далее. И когда она достигала снова этого же состояния, она уходила.
4: Тот же самый.
2: История повторяется.
3: Гомосексуальность, вернее, гениальность не зависит от половой ориентации. Гениев много, как среди одних, так и среди других. Нельзя позиционировать гомосексуализм как... знаете, некий пропускной пункт
0: да,
3: в гениальность. Это
0: да.
3: не так. Это не так.
0: Вот я еще, знаете, думаю, что вот вы затронули, и Библия нам четко говорит, что союз — это мужчина и женщина. Но они говорят, что вот меня сотворил так Господь. То есть, понимаете, это в Библии ясно, что не написано. Вот. Но они говорят, что вот меня сотворил Господь. Я вот как думаю, да, что Господь не сотворял их так. А почему? Потому что ясно, как Он сотворил. Он сотворил Адаму и Еву, а вот потом, когда произошел вот этот вот грех, да, и уже ДНК было нарушено, и вот это началось постепенно. Я, конечно, не разбираюсь в этом в генетике, я не ученый, но вот я так думаю, что вот в процессе вот этого вот... как сказать, репродукция, то есть запустился процесс репродукции, и вот мы начинаем там между собой по-всякому.
4: Но это понятие, это вырождение.
0: Да.
4: Это вырождение. То, о чем Евгений говорил, да, о вырождении наций, цивилизаций. Как раз это вот этот процесс.
2: Наверное, сложно нам с вами, мы не генетики,
0: да.
2: и точно доказать, что это именно на генном уровне, и он с да, самых да. малых первых дней, сложно сказать. Вот, мы можем говорить о людях, которые, возможно, пережили в своей жизни насилие, насмешку какую-то, издевательство, и оно могло повлиять на ориентацию.
0: Да.
2: Это есть.
3: Психологический момент.
2: Да, это то, что приобретено уже было.
0: Да, хорошо. Вот вы, пасторы, да, вот к вам в церковь приходит человек, который практикующий гомосексуализм. Да, человек, который вот так живет. И одновременно он хочет быть членом церкви, хочет быть с Богом.
3: Ну, вот. Гомосексуалист, я хочу, чтобы мы сразу да, все
0: да.
3: точки над «и» расставили. Гомосексуалист, практикующий,
0: не может
3: быть членом церкви.
0: Аминь.
3: Однозначно
0: Аминь.
3: Не может. Потому что, еще раз вернусь к Писанию, мужеложники Царство Божие не наследует.
0: Аминь.
2: Я думаю, что, может быть, стоит даже прочитать этот текст.
3: Да, да, пожалуйста. Но... В то же самое время это не говорит о том, что для этих людей...
4: Все безнадежно, да?
0: Да.
3: Да, они не лишены надежды, но только при условии, если вот этот процесс повернется для них вспять. Это то, что мы, христиане, называем покаянием.
0: То есть оставить практику свыше. Такую оставить должен. Все.
2: Однозначно.

0: Однозначно. Угу. Апостол Павел, 1 Коринфянам, глава 6, 9 текст. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники». Царство Божие не наследует.
1: Сегодня, конечно, есть в некоторых направлениях христианства попытка оправдать, может быть, следуя таким вот модным тенденциям, оправдать гомосексуализм. Но это не библейская практика, это извращение Писания.
0: Правда в том, что если человек в своих предпосылках, приходя к служителю церкви, в церковь, он говорит: «Я практикующий», и этим самым позиционирует, что я, в принципе, как нормальный. Бы нормальный, но вы меня примите такой, как
2: да.
0: я есть.
2: Вот это любовь проявится ваша ко мне так.
0: Да, здесь, наверное, следует сказать, что у человека нет самого главного, первого шага к тому, чтобы признать Бога как своего Творца. И если вам знакомо такое понятие, как 12 шагов анонимных алкоголиков и так далее. Первый шаг – это признание своей слабости и неспособности. Если же человек этого не признает, и он сразу говорит: «Я такой, я практикующий», и так далее.
3: И мне это нравится.
0: Первое, да. что вот наша задача как представителей Бога, верующих людей, помочь этому человеку увидеть не суд, который вот ты, значит, получишь, а чтобы у него возникла нужда, чтобы она привела его к покаянию, что в конечном счете он сделает этот шаг. «Я хочу, Господи, чтобы ты меня изменил, если угодно, пересотворил».
1: К вопросу о любви. Знаете, как-то мой сын ко мне подходит и говорит: «Папа, ты меня любишь?» Я говорю: «Конечно, сын, конечно, люблю. А можно я сегодня в школу не пойду?»
2: Понятно.
1: «Нет». «Ну, ты сказал, что ты меня любишь».
2: «Да, ты меня
1: уже не
2: любишь».
1: «Именно потому, что я тебя люблю, ты пойдешь в школу и будешь получать образование, потому что ты мне потом скажешь спасибо. Сейчас тебе кажется, что я тебя не люблю. Тебе кажется, что если я дам тебе какое-то послабление, вот тогда ты действительно меня любишь». Поэтому тут надо отличать любовь к людям, страдающим, да, или практикующим вот это вот отклонение от нормы, божественной нормы. Бог их любит, но Он не любит их действия, Он не любит их практику.
2: Вот,
1: и Христос сделал все на Голгофском кресте для того, чтобы освободить человека. Есть у Иоанна, у апостола Иоанна такие очень сильные слова. «Если Сын, то есть Христос, освободит, вы истинно свободны будете». То есть речь о том, что Бог, когда освобождает человека, Он освобождает его целиком и полностью. Поэтому лично я не верю в генетическую теорию, в генетический рог такой, знаете?
2: Да.
1: Когда вот если ты родился таким,
2: да.
1: с определенным генетическим сдвигом, или сбоем, то все,
2: уже.
1: Для тебя все закончено.
2: Да должен Нет. жить один,
0: когда,
2: тогда
0: когда
2: должен один.
0: Когда
2: жить.
0: Человек говорит: «Я ничего не могу с собой поделать, я хочу, но я не способен», вот здесь включается это то, о чем Бог. Сейчас Александр говорит. Бог — Творец. И если ты просишь Его: «Сделай со мной что-то», и что-то не получается, проблема не в Боге. Проблема во мне, в человеке. Насколько я действительно готов довериться Его провидению, Его влиянию на меня.
1: Знаете, когда человек сам себе оставляет такую лазейку, что все-таки, наверное, вот я останусь со своим вот грехом, да, с таким вот неправильным пониманием, Бог ничего не может сделать. Потому что Бог уважает наше право. Он не ломает нас как личность. Он приводит нас к пониманию того, что гомосексуализм — это грех. Гомосексуализм — это отклонение. Это то, что делает человека несчастным в конечном итоге.
2: Да, он самому ему, с собой ему тяжело жить.
1: И покаяние заключается в первое.
3: Совесть.
2: Да.
1: Покаяние заключается первое в осознании того, что то, что ты делаешь, — это грех. И второй момент покаяния — это оставление. Но вот если задача человека — осознать, и когда человек осознает, Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизнь человека, вмешивается в генетику, если хотите, и Он меняет человека.
0: Абсолютно.
1: До такой степени, что
0: Абсолютно
1: человек истинный. Полностью изменяется, его жизнь преображается.
2: Хорошо, где тогда корень? Вот можем подумать над этим и ответить на вопрос, где корень вот этой проблемы? Откуда все это? Потому что одно дело, вот я так хочу, а другое дело понять. Если мы ответим на вопрос, откуда это происходит...
1: Ну, мы частично уже ответили, да, что самый главный корень – это когда из жизни человека уходит Бог.
2: Да.
1: Нельзя сбрасывать...
2: Библия нам говорит, что это падшая плоть человека, природа человека, падшая. То есть вот такие аномалии потом происходят.
0: Ну, как сегодня, вот я прочитал текст о том, что люди пустились во многие помыслы, оправдывая свои похоти и страсти как провидением Божьим, творением Божьим. Но на самом деле это все отклонения, которые начались после грехопадения.
2: Да, и называют это свободой.
1: Мы видим, когда читаем третью главу книги «Бытие», да, вот, где речь идет о грехопадении, мы видим, что с человеческой природой что-то происходит.
2: Не то, да.
1: И происходит что-то не то, и причем происходит очень быстро. Третья глава — это грехопадение. Четвертая глава — глава, где описано убийство. Первое
2: сразу
1: убийство.
2: Же, да? Сразу же смерть.
1: И Библия показывает нам вот эту динамику, что деградация человека, уходящего от Бога, она происходит с колоссальной скоростью, с катастрофической скоростью. И поэтому единственный шанс у человечества — это вернуться к Богу-Творцу, к идеалам, которые были заложены изначально. Другого шанса нет.
0: Причем самые основные отклонения человека после грехопадения именно в области сексуальности. Это гомосексуализм, это многоженство. И все это Библия в себе содержит и рассказывает эту историю.
3: Как точно апостол Павел вот это выражает эту мысль, которую Евгений сказал, в послании Галатам в 5 главе он советует: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И дела плоти известны, они суть». И вот он делает перечисление. Что именно? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это как раз вот об этом.
0: Начинает
3: говорится.
0: Как раз об изменении. Все, что связано с сексуальностью. Прелюбодеяние, блуд
3: верно.
0: Стоит на первом месте.
3: На первом месте стоит.
0: То, на чем играет противник Божий, возжигая в человеке именно страсть к отклонениям сексуальности.
2: Вот знаете, верно. Мне вот Библия чем нравилась вот с самого начала, то, что это честная книга. То есть ясно, четко написано, что есть что. То есть Бог с нами не играет в пряталки какие-то, да? И там вот и вот так вот, и вот так вот. То есть все с самого начала четко сказано. И вот для меня вот таким вот был примером, это пример Содомы. Вот что Бог сделал там?
0: Содом и Гоморра.
2: Да, Содом и Гоморра. Вот что там такое произошло? Все знают, но вот некоторые там говорят, что вот нет, их Бог наказал не за это, а их наказал за...
0: Тогда давайте кратко вспомним эту историю.
2: Да? Да, давайте.
0: То есть в городе Содоме жил Лот, который являлся племянником известного патриарха библейского Авраама. Лот был праведный, то есть послушный Богу. В этом городе появляются странники, которых Лот принимает к себе. Жители города собираются к дому Лота, мужчины, и требуют, чтобы... Он вывел этих странников. И
2: гостей,
0: давайте прочитаем,
2: гостей,
0: как звучат эти строки, чтобы уже не голословно, а из текста.
1: Четвертый текст 19 главы. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, мужской род, кстати, используется, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». То есть все мужское население, причем включая от меньших до больших, значит, «и вызвали Лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». И используется термин, который используется...
2: Сексуальный.
1: Да, это сексуальный термин.
0: Адам познал жену свою и так далее.
1: Поэтому тут, знаете, никакой двусмысленности быть не может, в принципе. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что такое поведение это было действительно нарушением правил гостеприимства, но нарушение правил гостеприимства, знаете, это просто цветочки по сравнению с основным грехом, за что Бог наказывает ну, вот эту область, да, Содомскую и Гоморскую.
0: Почему грех Содома, вот так вот он, как бы, как притча во языцах уже, да, говорит?

0: Содомский грех, именно гомосексуализм. Мужчины, причем это группа, это групповое, попытка изнасилования других мужчин.
1: И Лот понимал, о чем речь идет, да? Что они хотят, что они требуют. Поэтому предлагает им двух своих дочерей, которые...
2: Ну, конечно, Лота в этом отношении сложно понять. Вот. Но, тем не менее, да, он как выход предлагает вот такой вариант. Но это другая тема немножко, конечно.
3: Вот меня, знаете, что вот сейчас заинтересовало? Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота.
1: Они были заодно все.
3: Представляете? Все заодно. Вот так вот собраться всем городом около одного дома и давай-ка вот...
1: Требовать непотребства.
3: Да.
2: Как раз-таки Содом иллюстрирует, до какого безумия может дойти половое извращение. И на самом деле, если мы посмотрим сейчас, да, на тенденцию, которая есть в мировом сообществе, к счастью, у нас в России такого нет.
3: Да.
2: И очень хочется верить, что и не будет.
3: Да.
2: Но в мировом сообществе мы видим, что постепенно меняется отношение общества к гомосексуализму. Хотя начинается это все, знаете, очень тонко.
3: Так, да. Любовь,
1: красиво.
3: Свобода называется.
2: Совершенно верно. Да, есть даже такая теория Авертона, которая, с помощью которой меняется общественное мнение на диаметрально противоположное. То есть это такое четкое поступательное смещение акцентов. Когда берется какая-то запретная тема, она таким образом, значит, выставляется, что в конечном итоге оправдывается самое жестокое поведение, самое вот какое-то
0: безнравственное
2: и так далее. Все происходит очень постепенно. Эта технология известна как окно Авертона.
1: Угу. Технология дьявола.
3: Да. Вот, знаете, у меня все-таки вопрос. Давайте еще раз. Мы уже это сказали, все равно давайте еще раз, потому что это очень важно. Есть ли милость у Бога к таким людям?
0: Милость Божия, она распространяется вне зависимости от низости греха, в который человек пребывает, вне зависимости от твоего социального какого-то положения и взглядов на жизнь. Бог всех нас считает детьми. Хорошие мы, или плохие больные или здоровые, зараженные грехом или не очень. Мы все его дети.
3: Да,
0: то, что мы сегодня здесь озвучили, Бог готов и желает, как папа любит своих деток, так он любит.
3: Да, мне родился, вот как матери, мне родился ребенок-инвалид. Я же его не избавляюсь от него, правильно?
0: Да.
2: Знаете, в свое время меня очень впечатлила и тронула фраза, которую мне сказал один из проповедников, пастор. Он сказал так, что нет такого греха, из которого Бог не может тебя вытащить. И это то, что мне дало колоссальных сил для того, чтобы избавиться от своих грехов, комплексов и так далее.
3: Самое главное, чтобы человек понял, что это грех, и чтобы, как написано в Откровении, кому нужно кланяться? Не своим желанием, но мало что мне хочется.
0: В итоге выбор...
3: Сотворившему.
0: Выбор за самим человеком.
3: Кому он будет кланяться? Будет он кланяться или себе своим желанием, или он понимает, что здесь все-таки Господь Богом.

0: Здравствуйте. До недавних пор считалось, что детский сад – необходимое звено в развитии каждого ребенка. Но на самом ли деле детям нужен детский сад? Обязательно ли ходить туда, чтобы социализироваться в обществе и быть здоровой, полноценной личностью в будущем? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева. Диана, решая вопрос о детском саде, мне кажется, в первую очередь нужно понять, зачем детский сад вообще нужен моей семье, моему ребенку и нам, родителям.
1: И действительно, повсеместно считается, что детский сад – это необходимое звено в развитии ребенка, потому что

0: ребенок, садовский ребенок, лучше подготовлен к школе, обладает определенным уровнем знаний. Он более социализирован, поскольку имеет возможность находиться в детском коллективе и устанавливать там отношения, учится устанавливать отношения. И в советское время даже было необходимым отдавать детей в детские сады. И домашние дети встречались редко. Но сегодня, кроме детских садов государственных, существуют еще детские центры развития. Всевозможные секции, кружки, которые может посещать ребенок. Кроме того, есть и частные педагоги, которые могут на дому с ребенком заниматься. То есть вариантов устройства ребенка на сегодняшний момент очень много. И поэтому не только садовский ребенок может подготовленным к школе пойти. Не только садовский ребенок может пойти хорошо подготовленным к школе, но и семья может обеспечить ребенку эту подготовку.
1: То есть мы сегодня вообще будем говорить о плюсах и минусах как детского сада, так и домашнего воспитания ребенка до школы. А в каком все-таки возрасте стоит ставить перед собой вопрос, отдавать или нет ребенка в детский сад?
0: По мнению специалистов, психологов, до 3 лет у ребенка с матерью возникает очень большая эмоциональная связь. И у них такая социальная ситуация развития «мы», когда ребенок не может существовать без мамы долгое время. И сепарационная тревога, то есть по отсутствию матери, у ребенка очень сильная. Поэтому психологи не рекомендуют ребенка отдавать в раннем возрасте в детский сад. И поскольку в 3 года у них наступает кризис, и если этот кризис еще совпадает с адаптацией к детскому саду, то ребенок очень плохо и болезненно себя чувствует. Часто болеет в результате адаптации, и еще это сопровождается негативизмом, неприятием всего вокруг. Поэтому лучше к 4 годам. 4 года – это самый безопасный вариант, когда можно ребенка отдать в детский сад. И как раз-таки после 3 лет у детей появляется особая потребность, к 4 ближе, особая потребность в общении, взаимодействии, в игре со своими сверстниками. То есть это потребность ребенка, которую действительно необходимо удовлетворить.
1: Вот еще один больной вопрос, которые возникают у родителей, когда они отдают ребенка в детский сад, это что ребенок оттуда принесет, как раз вот общаясь со своими сверстниками. Какие слова, какие поступки, то есть то, чему дома его не учили. Как, этому можно ли как-то противостоять? Или это неизбежность?
0: В любом возрасте, конечно, некоторые родители думают, что если они не отдадут в детский сад, они оградят ребенка от негативного влияния окружающих людей. Но все равно мы с этим можем столкнуться и в более позднее время, да, и в школе. Однако, вот, даже на примере собственного ребенка могу сказать, что да, случается такое, но поскольку мы уже вкладываем вот этот нравственный фундамент у детей из раннего возраста и говорим, что плохо, что хорошо, на примерах вот таких плохих поступков иногда и других людей, детей, мы говорим, что это плохо, так поступать нельзя. То есть ребенок начинает понимать, что вот так повторять не нужно. То есть мы говорим и объясняем. И, конечно, вот здесь вот этот фундамент нравственный, он уже должен начать закладываться. Поэтому нужно с ребенком много говорить, объяснять, читать литературу, читать необходимые произведения, где вот встречаются такие примеры. Например, художественных образов, где мы говорим с детьми о том, что, как нужно себя вести, а как нет.
1: Да? И, конечно, в наших христианских семьях с самого раннего возраста читаем с ребенком Библию, да, то есть закладываем вот этот самый необходимый нравственный фундамент. И, ну, если, как вы говорите, к 4 годам уже можно многое что в ребенка заложить. И я для себя понимаю, что действительно ребенок в конце концов должен начать приобретать какой-то иммунитет, так же, как и в здоровье, так и в психологическом плане, только сталкиваясь с этой самой инфекцией, да, наверное,
0: да,
1: нужно.
0: Да, действительно это работает, это действительно так. Но этого не избежать, к сожалению. Мы не можем оградить ребенка, посадить его в какой-то под колпачок, знаете, и беречь, чтобы с ним ничего не случилось. Рано или поздно он все равно столкнется с этим. И хорошо бы, если мы пораньше начали ему прививать необходимые нормы, правила поведения в обществе и в общении с другими людьми.
1: Еще один вопрос, тоже больной для всех мам. Это насколько хорошо за ребенком ухаживать в детском саду? Особенно, когда мама отдает ребенка в детский сад, и ребенок начинает постоянно болеть. Первое, конечно, что кажется, за ним там плохо ухаживают. Что можно с этим сделать?
0: Ну, для начала я бы сказала, тут важен вопрос еще выбора все-таки учреждения, когда мы хотим отдать своего ребенка, особенно если мы хотим его отдать рано, а в связи с нашей экономической, может быть, ситуацией, там, политической стране, мамы не могут до 3 лет часто сидеть с ребенком и дает его рано, в 1,5 года, допустим, после 1 года. Это часто, чаще всего это частные сады. Вот. И частные сады на сегодняшний момент, они бывают очень разные по своему уровню, да, по своему уровню компетентности педагогов. И поэтому, когда мы посещаем эти сады, когда мы посещаем, нам делают экскурсию,

0: Курсе в этом детском саду мы проходим экскурсию.
1: То есть мы выбираем, да?
0: Увидеть, да, выбрать и посмотреть. Конечно, обязательно, чтобы все равно нужна лицензия, чтобы это было проверенное учреждение. Чтобы в группе обязательно раннего возраста была няня на группу. Не на две, а на одну. Ну, то есть это обязательно. Обязательно посмотреть, в каком состоянии находится помещение, да, уборные и так далее, кроватки, в шкафчике, как ухаживают, какие средства. Обязательно нужно, чтобы был увлажнитель воздуха. Это необходимо для детей, не только раннего возраста, но и всех, наверное, детей и взрослых. Это важно для здоровья, что нужен увлажнитель, нужна своевременная уборка. Обо всем этом можно спрашивать и задавать вопрос. Потому что действительно встречаются, бывают такие случаи, когда не очень хорошо. Но можно задать вопрос, да, и спросить, а почему и как, ну, вот все-таки. Но тут еще, наверное, стоит сказать, если ребенка отдают рано, да, в детский сад, и он начинает болеть. Это же еще может быть связано с вопросом адаптации, потому что он тяжело переносит.
1: То есть это не обязательно условия
0: Нет,
1: это что-то другое?
0: Да, чаще всего, скорее всего, связано у детей раннего возраста от полутора лет, чаще всего это связано с привыканием к детскому саду, поскольку они еще не могут оставить
1: стресс?
0: Маму. Да, сепарационная тревога присутствует, ребенок не может отпустить маму. Иногда это не выражается в слезах, а внутри ребенка, и они начинают болеть. Но опять же, когда отдавать, да, тут еще зависит индивидуально от каждого ребенка. Есть дети, которые хотят и раньше 4-3 лет, и в полтора, и в два, которые хотят общаться, хотят стремятся к другим детям, стремятся к какой-то деятельности. И им просто мамы дома, может, даже не хватает. Поэтому они хватают маму на улицу, куда-нибудь в центр,
1: да,
0: просят
1: площадку.
0: Об этом. Да, вот эта потребность, она может проявляться гораздо раньше. И можно попробовать даже поводить ребенка на полдня в детский сад, чтобы она там посмотрела, освоилась, ей там будет, может быть, интереснее, чем дом, потому что там богатая развивающаяся среда, там много детишек, там интересные, может быть, занятия какие-то, которые мама дома не даст. И опять же, говоря о плюсах и минусах, да, в детском саду все-таки есть программа детского сада, есть разнообразный спектр занятий. Где-то больше, где-то меньше, но детей готовят физически, интеллектуально. У детей
1: да,
0: музыка, хореография,
1: гуляют,
0: физкультура,
1: им
0: да,
1: погулять,
0: да,
1: да,
0: им развивают мелкую моторику, там все необходимые условия, для, чтобы личность развивалась. Ну, в хорошем саду, с хорошими, да, компетентными педагогами, все эти качества могут полноценно развиваться. И не всегда дома, в домашних условиях, к сожалению, не могут мамы дать этого. Поэтому здесь важно, чтобы, если мама очень хочет, чтобы ребенок был, воспитывался в домашних условиях, здесь либо нанимать специальных педагогов, либо пройти курс какой-нибудь обучения, освоить дошкольную педагогику, психологию, взять какую-то программу, может посоветоваться с садовскими работниками, чтобы позаниматься по этой программе. Потому что на выходе в школу все равно будет видно, что у ребенка существуют некие проблемы все равно. И это видно при тестировании, при поступлении в школу. Ходил ребенок в сад, не ходил, и какой у него уровень подготовки на сегодняшний момент.
1: Мы чуть-чуть позже перейдем к этому вопросу. Вот как ребенка можно подготовить к школе дома. А вот что касается еще детского сада. Ведь часто идет речь не о выборе не только самого учреждения, но и воспитателя. Как маме передать в чьи-то чужие руки воспитание ребенка, это очень волнительно, это очень ответственно. Можно ли как-то выбирать воспитателя? И как лучше это делать? На что обращать внимание?
0: Конечно, если вы даете ребенка в государственный сад, где вы стояли на очереди, там вряд ли предоставят возможность выбирать. Если есть возможность, обладаете средствами, вы идете в частный детский сад, то там, наверное, больше возможности выбрать, если несколько групп, посмотреть на педагога, посмотреть, возможно, на отзывы об этом детском саде, что пишут другие люди, поговорить с другими родителями, посмотреть на педагога в деятельности, может сводить на прогулку ребенка, посмотреть, как она.
1: На что общается. Больше обратить внимание? На ее компетентность как педагога, как на ее способности обучать детей или на ее сердечность, мягкость?
0: Знаете, даже в учебниках по введению в педагогическую деятельность написано, что первое главное условие успешной любой педагогической деятельности – это любовь к людям и к детям. И без этой любви, в принципе, все остальное, наверное, не имеет смысла и не имеет эффекта, потому что у детей все-таки базовая потребность в этом возрасте, в дошкольном и в раннем, и в дошкольном возрасте – это потребность любви, в заботе, во внимании, индивидуальный подход. И когда ребенок видит, что его любит педагог, то все остальное, мне кажется, прикладывается. То есть, ну, это будет эмоциональный человек, который рядом с

0: ребенком, который проявляет положительные эмоции, а дети, поскольку эмоционально, на эмоциональном фоне положительном, лучше воспринимают информацию, они будут лучше обучаемы. Ну, то есть тут важно иметь и конечно, любовь к детям, и подготовку.
1: Хорошо. Вот я просто вспоминаю действительно свою старшую дочь. У меня совершенно не было в планах отдавать ее в детский сад. И в возрасте как раз 4 лет она во время наших с ней прогулок стала видеть, замечать стала детей, которые гуляют за заборами, гуляют группами. Я объяснила ей, что детский сад, и она просто стала требовать, чтобы мы туда ее отдали. Это было мне, конечно, непросто расстаться со всеми своими предыдущими, так сказать, планами на жизнь, на ее воспитание. Вот. Но, слава богу, я познакомилась с женщиной, которая оказалась воспитателем детского сада. Вот. Как оказалось, прийти просто погулять с детками нельзя. Можно отдать ребенка в детский сад. И вот тогда действительно в нашей семье мы приняли все-таки решение отдать ее в детский сад. Ей было уже 4,5 года, когда мы уже, так сказать, подготовили необходимые документы и все остальное. И действительно, я понимаю, что это было такое, ну, правильное решение, потому что она у меня была очень общительная. И хотя у нее и в церковь мы ходили, она общалась там много с детьми, и ходили в гости, и гуляли на площадке, и ходили на музыку, ей не хватало все равно. Ну, ей хотелось все время расширить, так сказать, круг своих друзей. И я поняла, что это правильное решение на тот момент. Но вообще, конечно, детский сад, он ведь не только для ребенка нужен, он в какой-то степени, может быть, нужен и для мамы, потому что мама, она ведь тоже начинает уставать уже, да, постоянно вот это вот зацикливание на ребенке, ей хочется тоже как-то развиваться. Вообще, это правильно, это нормально, это тоже причина.
0: Я думаю, что это неплохо, когда мама и сама воспитывает ребенка, и находит возможность, да, его воспитывать сама и дать ему весь необходимый багаж там, знаний, которые предполагает вообще детский сад. И в то же время, если она понимает, что у ребенка существует, как вы сказали, потребность, у ребенка в общении с другими детьми, со сверстниками, в взаимодействии, в игре с ними, то это тоже неплохо отдать. Тут, мне кажется, все-таки больше надо смотреть на потребности ребенка, нежели даже на свои. То есть мама немножко жертвует, я бы так сказала. Конечно, хочется больше свободного времени, хочется потратить время на себя, а устаешь, и приходится много заниматься домашними делами. Но когда ты понимаешь, что на весах стоит жизнь и здоровье твоего ребенка, и то и в первые 5-7 лет выдавается база личности, то тут уже думаешь, может, все-таки где-то пожертвовать временем и дать ей все необходимое.
1: Тем более эта жертва, она потом, в общем-то, окупится, да, если твой ребенок не болеет, да, если ты видишь, что у него складываются хорошие черты характера, да, что он спокойно развивается, что, ну, вообще, как бы он такой нормальный, гармоничный, спокойный, да, то тебе самой потом от этого будет легче с ним, даже когда он пойдет в школу.
0: Да, плоды, конечно, такого подхода будут в будущем, наверное, и дальше, и после школы в том числе. Потому что дети — это всегда вклад, да? Вклад,
1: да,
0: своих,
1: это вклад
0: собственных
1: на
0: сил, своей жизни в ребенка.
1: Давайте теперь перейдем действительно к плюсам вот домашнего воспитания ребенка. Что нужно вот маме обеспечить ребенку, если родители принимают решение, что он не будет посещать детский сад?
0: Первое, самое важное для ребенка, это, конечно, социализация. Кроме того, что мы даем дома, для ребенка необходимо создать условия, где он будет гулять и общаться с другими детьми, может быть, какие-то общие детские площадки или центры развивающие, где дети могут играть вместе, общаться.
1: То есть не просто сидеть рядом и обучаться рядом, а именно играть.
0: И даже можно такую практику вести, вводить к подругам в гости на какое-то время, чтобы ребенок понимал, что слушаться может он не только мама, но и кого-то еще. То есть в гости ходить друг к другу, да, ну, то есть мамочка, которая дома.
1: То есть он должен еще общаться с другими взрослыми, да, я так понимаю?
0: Обязательно, да, обязательно.
1: Не бояться. И учиться правильно строить с ними отношения.
0: Да, потому что ребенок очень сильно привязан к маме, и вот этот вот, когда он выходит уже за границы этого общения, ему немножечко страшно, и поэтому мы постепенно должны ему прививать навыки общения с взрослыми детьми, со знакомыми, да.
1: А как часто ребенка нужно, например, раз в неделю, это достаточно или нет?
0: Я не знаю, существуют ли такие четкие границы, раз или нет. Я думаю, ну, почаще. Может быть, 2 раза в неделю, когда мы можем с другим взрослым пообщаться,

0: заставить.
1: Ну, а даже играть с детьми, наверное, надо практически каждый день, ну, потому что после детей... 4 лет, да?
2: Ну, мой ребенок в год, в полтора уже хотел и бежал на улицу. То есть они начинают самостоятельно ходить уже, немножко самостоятельно начинают быть, им уже хочется играть. Бегать на площадку и так далее. То есть есть такое. Но существует еще некая опасность. Это эффективная привязанность ребенка к матери, когда мама сама боится ребенка от себя отпустить, когда тревожится постоянно за его здоровье, у нее постоянно тревога на то, что он, с ним может что-то произойти и случиться. И она, эта тревога передается ребенку. Поэтому здесь нужно быть самой немножко настроенной внутренне. Особенно, и когда мы в сад отдаем, да и вообще, в принципе, когда мы отдаем ребенка там, бабушкам, дедушкам, знакомым, взрослым, тем, которым мы доверяем, мы должны уже немножечко так, тоже спокойнее к этой ситуации, к моменту разлуки относиться, что вот ребенок сейчас побудет с кем-то еще. Вот такая эффективная привязанность, она, конечно, немножко, ну, опасна и для здоровья ребенка тоже, потому что и к саду, и вообще к другим людям, к обществу сложно адаптироваться ребенку, которого мама сильно к себе вот привязывает.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы сегодня так откровенно отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Счастья вам и вашим детям.

0: Здравствуйте. Билл помнит две вещи после автокатастрофы. Во-первых, боль, и это понятно, учитывая, что у него было много переломов. А второе — молитвы родных. Он считает, что именно они спасли его жизнь.
1: Филлис и Билл Фелпс собрались в отпуск, и Билл поехал решить некоторые вопросы. Через несколько часов жена ему позвонила.
0: Я подумала, почему он так долго? А мне ответили, Билл попал в аварию. Мы не знаем, выживет ли он.
1: Знакомая Филлис видела все своими глазами. На перекрестке фургон поехал на красный свет и врезался в мотоцикл Билла. Пытаясь избежать столкновения, тот потерял контроль и 12 метров пролетел по асфальту. Билл был без шлема.
0: Меня накрыли эмоции, но моим первым действием всегда была молитва.
1: Когда Филлис прибыла в местную больницу, медики готовили Билла к отправке вертолетом в медицинский центр Хичкока в Либанон.
0: Я молилась, говоря, «Боже, пусть он выживет». Он был без сознания. Я прикоснулась к его ноге.

0: Я помолилась Господу, я ощутила, как Дух Святой сказал мне внутри: «Верь, он будет жить».
1: Филлис и ее взрослые дети поехали в медицинский центр, куда отвезли Билла.
0: Мы не знали, успеем ли мы доехать до того, как он умрет.
1: Когда они приехали, врачи рассказали, что у Билла множество травм, включая переломы ребер, сильные повреждения легких и позвоночника. Но жизни его угрожала травма мозга 4-й степени. Билла нужно было срочно оперировать, чтобы уменьшить отек мозга. Для этого требовалось согласие жены.
0: Доктор сказал мне: если мы не сделаем операцию сегодня, сейчас же он точно умрет. А если выживет, скорее всего, станет овощем. Я должна была понимать это, принимая решение. Готовы ли вы заботиться о нем до конца своей жизни? Я ответила: конечно, делайте все, что можете. Они сказали: вам с детьми лучше попрощаться с ним. Я привела детей в комнату и сказала: последнее слово за Богом.
1: Хирурги удалили часть черепа, чтобы ослабить давление на опухший мозг. Билла ввели в состояние медицинской комы. Оставалось только ждать.
0: Ситуация была тяжелой. Я не знала, каким Билл очнется.
1: Вскоре зал ожидания наполнился людьми, молящимися о Билле и его семье.
0: Я очень волновалась, но не считала, что Бог покинул меня. Я не сомневалась.
1: Так как это была травма фронтальной доли, врачи не давали надежд, что память Билла восстановится. На 12-й день отек мозга сошел настолько, что его смогли вывести из комы.
0: Он не понимал, что происходит. Я не знала, вспомнит ли он нас.
1: Я помню ужасную боль и как моя семья молилась обо мне. Через 2 дня Билла перевели в католический медицинский центр в Манчестере на реабилитацию. Там он начал заново учиться есть, говорить и ходить. Даже тогда врачи не верили, что Билл полностью восстановится.
0: Они сказали мне, что мой муж не вернется ко мне. Это будет другой человек, и мне нужно к этому подготовиться. Это надо принять.
1: Однако Билл столкнулся не только с физическими проблемами. У меня были активные отношения с Богом. Как он мог допустить, чтобы подобное случилось со мной? Я не мог этого понять. Раздражение переросло в злость. Были вопросы без ответов.
0: Он говорил мне: «Я не могу найти себя». А я отвечала: «Богу все известно. Он знает, где ты сейчас. Он найдет тебя».
1: К этому моменту люди во всем мире молились о Билле. Его состояние постепенно начало улучшаться, и 10 сентября он отправился домой.
0: То, что его выписали, это большая победа, но его жизнь дома была серьезным вызовом. Я чувствовала молитвы. Это придавало мне надежду.
1: У меня появилась решительность благодаря любви, которой я был окружен. Обо мне молились родные и друзья. Билл продолжал проходить реабилитацию, и его взгляды на Бога начали меняться. Моя злость начала превращаться в благодарность. Мне не нравится то, что случилось со мной. Не понимаю и не пойму, но я благодарен Богу за то, что происходит, за благословения, которыми я могу наслаждаться каждый день. У меня 8 внуков. Я мог не встретиться с 6 из них, если бы Бог не сохранил мою жизнь. На протяжении последующих 2 лет Биллу пришлось сделать много операций. Благодаря физиотерапии он почти полностью вернулся к нормальной жизни.
0: Его состояние улучшилось. Он снова ходит, сидит за столом, косит газон, снова водит автомобиль. Это был долгий и непростой путь для всех нас.
1: Сегодня Билл и Филлис верят, что именно сила молитвы вернула его к той жизни, которую он так любит. Бог творит чудеса. Он продолжает творить их и сегодня.
0: Иисус Христос верен. С чем бы вы ни сталкивались, не отворачивайтесь от Бога. Бегите к Нему. Он достоин вашего доверия. Он не хочет, чтобы вы одни шли по этой жизни. С чем бы вы ни столкнулись, вам нужен Иисус Христос. Он ответ. Он действительно ответ. Разве не так? Жизнь полна внезапных событий. Происходят вещи, которых мы совсем не ожидаем, и часто они полностью меняют нашу жизнь. Но мне нравится то, что сказала Филлис. Последнее слово за Богом. Я не знаю, какая у вас сегодня нужда. Я не знаю, о чем вы просите Господа. Но вот что я знаю точно. Последнее слово за Ним. Он знает ваше имя, как знал имя Билла. Он знает, где вы и через что проходите сейчас. Он дал обетование, что все, не кое-что, а все, особенно самые тяжелые трудности, все это содействует во благо тем, кто любит Бога. Если готовы, давайте помолимся вместе. Готовы? Будем молиться. Отче, мы любим Тебя. Мы знаем, что Ты больше всего, что мы можем себе представить. Ты участвуешь во всем. Ты просишь, чтобы мы отдали себя Тебе, доверились Твоему сердцу, особенно когда не видим ничего, когда мы не понимаем, почему что-то случилось. Мы верим, что Твое сердце всегда желает нам добра. Твоя доброта идет за нами, Твоими детьми. Ты обещаешь нам сделать добро из негатива, явить жизнь и смерти, дать надежду во тьме. Двигайся в нашей жизни сегодня. Покажи нам, что Ты хочешь сделать. Дай нам такие сердца, волю, разум и дух, чтобы получить то, что Ты хочешь дать, Господи. Мы благодарим Тебя за Твою доброту.
1: Кто-то борется с головокружениями. Вы смотрите нас, сидя, потому что вам нужно было присесть. Когда вы идете, то держитесь рукой за мебель, чтобы не упасть. Это головокружение уходит сейчас во имя Иисуса. Бог хочет совершить нечто великое в вашей жизни.
0: Кто-то из вас упал и повредил переносицу. После этого у вас начались ежедневные мигрени, а вам кажется, словно на вашей голове повязка, которая давит и вызывает дискомфорт. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы чувствуете, как эта повязка падает. Освободитесь.
1: Это не физическая проблема. Есть мужчина, который нуждается в мудрости в отношении своей жизни. Он боится попросить ее у Бога, потому что ему кажется, что он совершил столько ошибок и так опозорил Бога, что не имеет права просить у него. В Иакове сказано, что если мы нуждаемся в мудрости, то должны просить у Бога, который дает даром. И он хочет дать ее этому мужчине. Приготовьтесь к тому, что он проговорит сейчас к вам во имя Иисуса. Будьте готовы.
0: У кого-то из вас серьезная травма копчика. Он сильно болит, у вас проблемы с подвижностью. Врачи сказали, что ничего не могут сделать. Но последнее слово за Богом. Вы получаете исцеление сегодня во имя Иисуса. Благодарите Его. Спасибо.
1: Есть кто-то, кто только что вышел из реп-центра для наркоманов или алкоголиков. Вы долго страдали от зависимости, а сейчас думаете, а что теперь, что делать дальше, с кем поговорить? Вам нужен Иисус. Он хочет сказать вам, сосредоточься на мне. Вот ваше направление. Смотрите на Отца, и Он поведет вас во имя Своего Сына, Иисуса. Спасибо за слово, Господь.
0: Да. У кого-то из вас есть постоянная проблема в виде пятен. Они появляются вокруг рта и даже на языке. Я не знаю, что это, но Бог исцеляет вас сейчас. Вы сможете снова почувствовать вкус. У вас не будет дискомфорта и боли. Во имя Иисуса, будьте здоровы.
1: Одни супруги смотрели сюжет о чуде, находясь в отделении скорой помощи. Вы укрепились в вере. Сюжет закончился, и мы после него молимся. Вы думаете, что ваша вера гаснет? Господь хочет обратиться к вам и привлечь ваше внимание. Он говорит, «Я с вами, я с вашим ребенком, мой Дух Святой с вами. От вас мне нужна вера размером с горчичное зерно. Не теряйте из виду Господа в этой ситуации. Он силен». Спасибо, Отец.
0: Бог работает активно, хотя мы его и не видим. Он делает то, что мы не можем понять или принять. Поднимите сегодня свои руки и начните славить и благодарить Господа за то, что Он делает в вашей жизни. Даже если у вас нет серьезных физических, финансовых или психологических нужд, благодарите Его. Бог пребывает в хвале.

0: ли своего народа. Пригласите его к себе во имя Иисуса. Спасибо, Господи, за Твою доброту. Мы поклоняемся Тебе. Аминь.
1: Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался практически ежедневно и проводил спарринги с другими профессионалами, и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить. Он едва не стоил ему семьи.
2: Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
0: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
2: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
0: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
2: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
0: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
2: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
0: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
2: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал, «Стань на колени и молись». Я ответил, «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал, «Это не я». Учитель спросил, «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала, «Хорошо, это уже кое-что».
0: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
2: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал, «Зачем ты сделал это для нас? Я знаю, какой я эгоистичен». Но я начал влюбляться в Иисуса. Я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее.
0: Мелисса увидела, что сердце

0: Характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
1: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
0: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
1: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
0: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
1: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Если у вас проблемы в браке, то, надеюсь, эта история ободрила вас. Кейси был крутым парнем. Он участвовал в серьезных боях и ставил себе серьезные цели. Но каким бы крутым он ни был, он признал, что не был достаточно крут для того, чтобы преодолеть похоть плоти. Это проблема, с которой мы сталкиваемся всю свою жизнь. Так написано в послании к Галатам. Плоть и дух воюют друг с другом. Это война. Вам не нужно бояться этого. Во Христе есть надежда. Благодаря Ему мы можем распять эти плотские желания. Мы будем регулярно сталкиваться с этим всю жизнь. Будем бороться с плотью, но когда Кейси отдал себя Иисусу, то не только победил, но и стал лучшим мужем. Ведь когда вы фокусируетесь на Иисусе, вы становитесь лучше. В этом нет никаких сомнений. Кейси сказал, что ходил в клуб. Он знал, что не должен был там находиться. У него даже руки дрожали, потому что его дух знал, что это не для него. Его дух был встревожен. И хорошо, когда ваш дух говорит «нет». Это Дух Божий сказал ему «это не то, что я приготовил для тебя». И в итоге он начал прислушиваться к голосу Божьему и голосу Духа Святого. Он понял, что должен отдать это ему. Павел говорил об этом в Писании. Безусловно, апостол Павел находился в других обстоятельствах, но он говорил «что не хочу, делаю, а что хочу делать, не делаю». Это естественное состояние человека, но чудесная новость состоит в том, что когда мы отдаем эти вещи Иисусу, Дух Святой приходит в силе и приводит нас ко Христу. Он берет наш грех и очищает нас. Все это стало возможным благодаря Его жертве на кресте. Я хочу помолиться о двух вещах. Я хочу помолиться о браках и за тех, кто борется с похотью. Многие люди, любящие Иисуса, сталкиваются с этой проблемой. Я хочу помолиться за вас. Если у вас есть проблемы с похотью, молитесь со мной. Или если ваш брак нуждается в прикосновении и помазании Духа Божьего, обращайтесь к Господу. Присоединяйтесь. Бог, Отец, во-первых, я молюсь о семьях, о супругах, которые испытывают трудности. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух Святой научил их, как оставлять гордыню и фокусироваться на Христе. Когда мы больше любим Иисуса, мы становимся лучшими супругами. Отче, я молюсь о тех, кто испытывает похоть плоти. Пусть они услышат сегодня Твой голос и поймут ту надежду, которая скрыта в благодати Иисуса Христа. Какими бы грязными мы себе ни казались, мы не можем зайти слишком далеко, стать слишком грязными для любящих рук Иисуса. Он принимает нас, изменяет нас. Господь, я молюсь сейчас, чтобы тот, у кого проблемы в этих сферах, ощутил любовь Твоего Духа, перестал слушать голос тьмы, но услышал голос Божий. Спасибо за надежду, благодать и прощение. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.

Диджи было всего лишь 13 лет, когда ее заставили вступить в брак по договоренности. Хуже всего было то, что муж регулярно избивал ее. Хадиджа до сих пор ходит с физическими шрамами от побоев. Но благодаря вам она и ее маленькая дочь обрели дом и будущее, наполненное надеждой. 13 лет Хадиджу против ее воли заставили выйти замуж. Мой муж был очень жесток. Я вернулась к родителям и сказала, что не могу жить с ним, потому что он постоянно бьет меня. Я была вся в шрамах от его побоев. Родители сказали мне терпеть и надеяться, что он изменится. Я терпела до последнего. Однажды я была дома и вдруг почувствовала побуждение уйти. Я не могла сопротивляться этому. Я встала и ушла. Я пришла домой к одной христианке. Она открыла мне свои двери и познакомила с пастором. Они помолились за меня и привели меня ко Христу. Мой муж – мусульманин. Я знала, что не выживу с ним, потому что стала христианкой. Пастор дал ей контакты служения «Христианская вера», которая частично поддерживает обетование сироте. Теперь 18-летняя Хатиджа и ее дочь живут в нашем кризисном центре. У них есть все, в чем они нуждаются, чтобы расти и развиваться. До того, как прийти сюда, я была растеряна. Вы открыли свои объятия мне и помогли исцелиться. Это наша семья, наш дом. Благодаря программе наставничества вы помогли мне возрасти в отношениях с Богом. Я говорю с Ним, и Он отвечает мне. Все во мне радуется благодаря Иисусу. В центре можно освоить разные навыки. Хатиджа записалась на курсы шитья. Я делаю платье себе и дочери. Иногда она сидит у меня на руках, и мы вместе занимаемся этим. Мне так приятно знать, что я сама пошила это. Кроме того, они вдвоем посещают школу. Я очень рада, что учусь и умею теперь и читать, и писать. Это магия. Мой мир полностью изменился. В Нигерии многих девочек отдают замуж против их воли. Иногда я задумываюсь над тем, почему Бог спас меня и позволил остаться в этом месте. Я хочу стать адвокатом, чтобы помогать девочкам строить будущее. Я поражаюсь той благодати и милости, которую мне являют здесь. Спасибо за вашу доброту, открытые сердца. Пусть Бог даст вам благодать и силы, чтобы вы и дальше делали Его работу. Пусть Он дальше открывает вам двери для помощи другим. И пусть ваше благословение никогда не заканчивается.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил

мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10:1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным — это нормально. Бог, я не вижу выхода. Я не знаю, как мне выздороветь. Как моя семья может восстановиться. Это нормально. Но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как Иосафат. Бог, я не вижу выхода, но очи мои направлены на Тебя». «Я знаю, что у тебя есть выход, для тебя нет ничего трудного». Когда он закончил молиться, то поднялся молодой человек и сказал, «Так говорит Господь, не расстраивайтесь из-за больших армий, потому что это не ваша битва, это битва Господа. Вы можете столкнуться сегодня с сильным врагом. Господь говорит, не огорчайтесь, не теряйте мира». Это не ваша битва, но Божья. Бог помог им на следующий день выступить против врага. Он сказал, «Вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа». Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили, «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы, мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал,

обещал, стойте спокойно. Бог будет сражаться за вас. Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит, «Будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии». Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. Бог, помоги мне пережить трудное время на работе. Но Бог говорит, нет, я превращу эту долину в долину изобилия. Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966 он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично, они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал, «Бог, я знаю, что Ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной. Он был в долине. Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип, в каждой долине есть благословение». Давид сказал в Псалме 22, «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится, «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель – не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ – это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал, «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня? Это неправильно». Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано, «Шаги доброго направляются к

Господом. Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем, Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня. Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача — это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Темпа-Бэй, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжин принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами, они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял прощу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город. Пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал,

кто выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд». Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника. На всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело. Мы не строили дом. У нас все было в порядке. Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет. И казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться. Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете, «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин, «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин, «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывание, трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал, «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился.
Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел,

как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал, «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете, «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». Первое царство, 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал, «Бог израильтян — это Бог гор, поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит «в низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам, «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем, «Бог, где ты?» Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею? Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко. Он с вами. Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано, «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал-Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид и переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах.
«Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие друзья, знакомые, общение с которыми всегда вам в радость? Вы, наверное, знаете таких людей, о чем бы вы с ними ни говорили, всегда беседа покажется очень интересной и никогда она не будет затянутой. Одним словом, это крайне приятные и очень интересные собеседники. Общение играет очень важную роль в нашей жизни. Это самая главная форма взаимодействия между людьми. Если вы хороший собеседник, то у вас не будет проблем в построении отношений на всех уровнях. В работе, в учебе и в личной жизни. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, недостаточно просто уметь говорить. Есть тонкости и нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Какие? Давайте мы спросим об этом у нашего гостя, у священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какие все-таки правила, какие особенности хорошего собеседника?
1: Хорошего собеседника, они очень простые, их не так много. Я думаю, что мы с ними познакомимся, запишем, запомним и будем.

0: будем их практиковать в своей жизни.
1: Хорошо, спасибо.
0: Но они классные, эти правила.
1: Давайте мы об этом узнаем на протяжении программы. Ребята, будьте активными, не стесняйтесь, задавайте вопросы, поднимайте руки, задавайте свои вопросы обязательно только через микрофон. Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои комментарии в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам даже позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в рубрике «Вопрос-ответ» все вопросы ваши передадим нашему гостю и на них ответим. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Рад вас видеть. Я счастлив, что вместе с вами сегодня снова могу находиться. И хочу поделиться с вами вот этими секретами правил общения. Я когда учился в академии, нас учили правилам общения с человеком. И там были несложные правила. Нужно было зеркалить человека. То есть, если с тобой человек разговаривает, смотришь ему в глаза, делаешь вид, что ты его слушаешь, на его слова киваешь, и он тебя спрашивает: вы понимаете меня? Да, я вас понимаю. Еще отзеркалить можно, когда человек закончил последнюю фразу, и ты хочешь показать ему, что ты его слушаешь, ты эту фразу повторяешь, и дальше спрашиваешь: и что дальше? Так вот, я вам хочу сказать, это полная ерунда, выкиньте это из головы. Потому что многократно я ловил себя на мысли, что я делаю вид, что слушаю человека, при этом был совершенно далеко, и многие вещи, которые человек со мной говорил, я их не слышал. Но вид я делал человека слушающего. А из-за того, что я научился теперь слушать людей, я вижу тогда человека, когда с ним беседую, я вижу, слушает он меня или нет. Буквально вот недавно был случай, когда один из участников программы задает мне вопрос, при этом что-то делает, я ему отвечаю, смотрю на него и вижу, что он совершенно не слышит, что я говорю. И когда он закончил, я его спрашиваю: вы меня услышали? Она говорит: да, я вас услышала. Я ее спросил: повторите, пожалуйста, что я сказал. Я встала в ступор. Почему? Потому что не слышала ровным счетом ни одного слова, которое я сказал. Поэтому, друзья мои, я хочу вас научить быть хорошим собеседником. И мы с вами запомним несколько правил хорошего собеседника. Первое правило, с которого мы с вами начнем, это правило «не отвлекаться, не делайте несколько дел одновременно». Что имеется в виду, когда мы говорим «не отвлекаться»? То есть, если мы с вами о чем-то говорим, пожалуйста, выкиньте все из головы. Это особенно касается женского пола, девушек, потому что они любят одновременно делать массу дел. Это не говорит о том, что нужно выпустить телефон или только убрать телефон или отложить в сторону планшет. Это говорит о том, что нужно перестать вообще думать о каких-то вещах, которые вас заботят. Ну, к примеру, я начинаю с вами беседу, а вы сейчас думаете о том, когда же это все закончится? Когда я пойду домой? Когда я наконец-то выпью чая? То есть в нашей голове постоянно идут какие-то процессы. Так вот, если вы начинаете беседу, выкиньте все эти процессы из своей головы. Делайте одно дело. Если мы с вами решили поговорить, значит, это ваша первоосновная и главная задача — пообщаться со мной, и будем говорить на разные темы. Второе, что важно для нас с вами, чтобы мы были хорошими собеседниками, это, я называю так, не нужно важничать и умничать. Встречали, наверное, людей. Начинаете беседу, вы вдвоем начинаете говорить, третий шел, остановился, услышал: «Здравствуйте», и он услышал последнюю фразу и начинает вам: «А у меня знаете, как было?» И понеслось. Весь разговор пошел в отношении... Этим человеком этот разговор поддерживается. Вокруг этого человека этот разговор ведется. Этот человек рассказал о себе все, что можно было рассказать. То есть он пуп вселенная и звезда. Вот. Поэтому самое главное, что для вас важно запомнить, это не быть звездой. Разговор не должен крутиться вокруг вас. Не нужно акцентировать внимание на себе. Всегда в беседе очень важно... Очень важно в беседе одна вещь. Вы должны понять, что все люди обладают каким-то знанием, которое вам недоступно. И когда вы встречаетесь с человеком и хотите с ним поговорить, вас должно волновать одна очень важная вещь. Чему я у этого человека могу научиться? Видели фильм, называется «Аватар»? Не видели «Аватар»? Видели «Аватар»? Там, короче говоря, вот этот главный герой, я не помню, как его зовут, в теле аватара, он попадает в племя этих зеленых человечков, синих, синих человечков, и там самая главная царица этих синих человечков подходит к нему, он говорит: «Я пришел к вам, хочу у вас учиться». Она говорит: «Не может научиться тот, чья чаша полна». Поэтому, если вы начинаете беседу с мыслью, что вы все знаете, и вам нечему научиться, то вы ничему и никогда не научитесь. Поэтому второй закон беседы – думать всегда о том, что человек обладает знанием, которое превосходит ваше, и вы можете у него чему-то научиться. Understand me? Все хорошо. Вы должны чему-то научиться. Так, и чтобы чему-то научиться, должна быть чаша пуста. Отбросить свои собственные взгляды и воззрения. Вчера, к примеру, у нас была тема, и я вам сказал, что... как его имя-то? Как? Иоаннафан, да. Иоаннафан на 30 лет старше Давида. И вы сказали: «Нет!» Почему? Потому что у вас было свое собственное представление, свое знание, и вы пытались отрицать. А я говорю: «Да, это 30 лет, разница». И вы говорите: «Нет, ни за что я не согласна». Понимаете? То есть вы должны сказать: «Может быть. Может быть, я не прав. Может быть, я не знаю этой информации». То есть откатиться до того состояния, что, может быть, действительно вы не владеете этой информацией. А может быть, даже и владеете, но вы заблуждаетесь. Понимаете? Итак, это второе правило. Не навязывайте собственное мнение, а в беседе пытайтесь чему-то научиться. Не нужно важничать, я это называю так. Третье правило. Учитесь задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Задавайте чаще всего открытый вопрос. Вопросы вообще какие бывают? Открытый, еще какой? Закрытый вопрос и риторический, да? Нет, альтернативный вопрос. Альтернативный или закрытый вопрос, требующий ответа «да» или «нет». Вы сегодня будете ужинать? Нет. Ну, или да, да, то есть вы отвечаете. И этим вы беседу не поддержите. То есть, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно задать вопрос, который заставит вашего собеседника дать раскрытый ответ. К примеру, давайте попытаем счастье и зададим вам вопрос. Вы учитесь в университете в каком-нибудь? Отвечайте в микрофончик, чтобы вас слышно было, если учитесь в университете. Учитесь? Да. Учитесь в университете. Что с вами будет, если вы его не закончите?
2: Я пойду в армию, скорее всего.
0: Еще?
2: Пойду искать себе работу, буду зарабатывать без образования.
0: Не будет образования, будет зарплата?
2: Не факт.
0: Может, такая?
2: Ну, может, и большая зарплата.
0: Может, и большая, да?
2: Конечно.
0: Еще что?
2: Ну, на улице я, наверное, не останусь, потому что сейчас множество вариантов есть, в которых можно использовать это жить в отелях, можно жить в съемной квартире.
0: А если вдруг девушку встретишь?
2: Какая раз съемная квартира тоже вариант.
0: А что ты неграмотный какой-то будешь с девушкой встречаться?
2: Образование не влияет на мою грамотность.
0: То есть видите, что мы сейчас сделали? Я ему задал один вопрос, и этот вопрос уже на несколько минут разговор наш продлился. Итак, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно научиться задавать открытые вопросы, правильный вопрос. То есть его вопросик нужно сформулировать и задать. Хорошо? Когда я буду с вами встречаться, вы будете мне задавать вопросы, задавайте раскрытые, они такие, да, нет. Следующее, что необходимо. Следите за течением разговора. Что имеется в виду? Я с вами разговариваю, веду беседу. И тут мы с вами встретились, беседуем. Я смотрю, по городу едет машина красивая, вымытая. И мне мысль в голову приходит: у меня машина грязная. И вы что-то говорите, а я уже начинаю думать о том, как же мне помыть машину. Ага, так, надо Сереже позвонить, у него, наверное, ключи есть от гаража, там есть керхер, я пойду помою машину. То есть в нашу голову постоянно приходят мысли. Нужно научиться эти мысли отпускать, то есть не акцентировать свое внимание на этих мыслях. Сейчас я вам скажу, почему это важно. То есть, допустим, когда мы с вами разговариваем, если я о чем-то говорю, и вам в голову приходят какие-то мысли, гоните их от себя прочь. Часто бывает такая ситуация. Если вы не хотите учиться, пункт номер два, то что происходит? Я с вами начинаю беседу, Вы ничему не хотите научиться, но вы думаете, что вы в этой

теме вы разбираетесь лучше, и вы уже меня не слушаете, а начинаете подбирать в своей голове слова или информацию, которую вы хотите выдать мне. И только у меня рот закрылся, тут же открывается ваш рот, и вы начинаете лить свою информацию. Что вы услышали? Ничего. То есть, как только вы начали о чем-то думать, вы перестали слышать, что я говорю. Поэтому четвертое правило – следите за течением разговора. Или плывите по течению, или отпускайте свои мысли. Не акцентируйте на своих мыслях никакого внимания. Пятое. Если не знаете чего-то, то так и скажите. Не комплексуйте, всего знать невозможно. Ну, к примеру, когда меня пригласили сюда раскрыть какую-то тему, да, я же готовлюсь, я изучаю материал, и изучив материал досконально, исследовав несколько источников, я выхожу и начинаю что-то говорить. Потом вы ко мне подходите и говорите: я с вами не согласен, а я знаю 100%, что я исследовал эту тему. И поэтому я могу с вами, ну, спокойно говорить, апеллировать, сказать: ну хорошо, пойдите, проверьте, можете со мной не соглашаться, вы пойдете проверите и увидите, что я был прав. Если вы не обладаете информацией, если вы не провели вот эту досконально исследовательскую работу и начинаете беседу, и вдруг вам кажется, что вы суперзвезда, вы знаете, как это сделать. Я вот телефон разобрал, iPhone, уронил iPhone в воду. Достал, он перестал работать. И я не знал, как он разбирается. И так его крутил, и так. Нашел там две шурупчика каких-то, пошел отверточку взял, открутил. И начал его ковырять. Ковырял. Но сейчас я знаю, как он открывается. И если вы меня спросите, как открыть iPhone, я вам скажу, как он открывается. Как сломать его, я тоже вам скажу. Почему? Потому что я знаю. Но всего знать невозможно. Если вы ко мне подошли бы и спросили до вот этого момента, как скрыть iPhone, я бы вам сказал: не знаю. Но сейчас я знаю, а до этого-то я не знал. Поэтому если вы в беседе встречаете тему, которая вам неизвестна, не пытайтесь быть человеком таким всезнайкой. Если вы этого не знаете, так и говорите: я это не знаю. Поэтому не комплексуйте. Если не знаете, так и говорите: я этого не знаю. Лучше перестраховаться и недооценить себя, чем переоценить, чем сказать, что ты это знаешь, а потом человек пойдет проверит и узнает, что это не так, и придет вам и скажет: слушай, ты был неправ. И это состояние будет для вас уже, ну, такое, дискомфортное. Следующее, что необходимо, друзья мои, очень часто это бывает среди близких, знакомых и друзей. Мы с вами вот проводили вчера тему о друзьях, о дружеских отношениях. Друзья очень часто делятся определенными переживаниями. И если к вам приходит друг или подруга и говорит: слушай, со мной произошла такая ситуация, там вот это со мной случилось. А вы говорите: да ерунда, у меня такое же было. Да это я легко пережил. То есть мы порой проецируем опыт другого человека на свою собственную жизнь. Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что все люди разные, у нас разные реакции, разные обстоятельства, не бывает вот прям, знаете, до 100%, чтобы все произошло. Поэтому никогда не говорите ничего страшного, ничего. Просто выслушайте, посочувствуйте. Человеку, может, вообще не нужно, чтобы вы ему что-то говорили. Кстати, у меня тут была одна ситуация. Мне написала одна женщина, жалуется на отношения со своим мужем. И я ее по букве закона начинаю учить, как правильно поступить. Она мне пишет: да это я уже знаю, я это пробовала. Я говорю: перестань со мной спорить, слушай, что тебе говорит батюшка, и исполняй это. И потом она мне в сердцах написала такое письмо, она написала: я вообще от вас ничего не хотела. Я хотела единственное посочувствовать, да, чтобы вы мне посочувствовали. Я все книги, о чем вы там говорите, прочитала 10 раз уже, потому что за 20 лет семейной жизни многократно их перечитала. То, что вы сейчас начали читать, это не говорит, что я этого не знаю. Единственное, что мне нужно было, ваше сочувствие. А я уже нагрубил. Понимаете? Поэтому никогда опыт человека...

0: человека не проецируйте на себя. Просто посочувствуйте. Хорошо, следующее правило, которое вам понадобится. Ну и помните, да, что все-таки речь идет, правило, помните, мы говорили, что вы не звезда, что вы не пуп звезды, земли, что если вы начинаете беседу, то вы хотите у человека чему-то научиться. И если человек чем-то с вами делится, своими переживаниями, то речь идет не о вас, а речь идет о нем. И не нужно о себе тут же рассказывать, как вы пережили ту или иную ситуацию. То есть старайтесь выслушать человека, понять его, поддержать его. Следующее, с чем я сталкиваюсь, постоянно я с этим сталкиваюсь. Есть такая категория людей, знаете, вот пришел к тебе человек, что-то рассказал, друг твой, или я не знаю, товарищ, пришел тебе, ситуацию какую-то рассказал. Там. Мы были на футболе, там вот такая ситуация была, все было интересно и прикольно. Рассказал, через 3 дня приходит и начинает то же самое. Еще 3 дня проходит или 4 дня, он приходит и начинает то же самое. Слушай, у меня с памятью все в порядке. То есть я это все уже слышал не раз. Правило, не повторяйтесь. То есть если вы что-то говорите, запомните это, что вы это говорили. Следующее, вот именно в этом правиле, не повторяться. Я встречаю вот именно в своей уже профессиональной деятельности. Да и сам страдаю этим очень часто. Иногда нам кажется, что люди тупые. Ну, извините за такое сравнение. И вот выхожу я, к примеру, на кафедру, и мне хочется что-то людям рассказать. Я вот долго читал, долго исследовал, и тут мне откровение пришло, и я хочу этим откровением с людьми поделиться. Я начинаю им рассказывать что-то, какую-то тему, смотрю им в глаза, и вижу у них полное такое отсутствие. Я останавливаюсь, начинаю говорить то же самое, но другими словами. Останавливаюсь, начинаю говорить 3-й раз третьими уже словами. И люди смотрят на меня и думают, он что, нас за кого? Считают, что мы совсем? То есть не повторяйтесь. Люди умные. Если что-то говорите, договаривайте до конца и спрашивайте. Ты меня понял? Ты услышал, что я сказал? Он говорит, да, услышал. Все хорошо. Итак, 8-е правило, 8-й принцип. Не углубляйтесь в детали. Не углубляйтесь в детали. Подробности людей утомляют. Не углубляйтесь в детали. Давайте пример какой-нибудь разберем. Вы пошли с подругой там, или с другом куда-то в кино. Ходили на какой-то... Какой хороший фильм вы видели последний? Огонь? Пожар?
1: Огонь, да.
0: Огонь? Да. Крутой фильм? Да, надо посходить посмотреть. Ну вот, вы пошли на этот фильм «Огонь». О чем он, кстати?
2: Пожар в огне.
3: О пожарном, который спас жизни людей своей жизнью.
0: Сам погиб?
3: Да.
0: Крутой фильм такой, хороший. Но расскажите, как у вас там все было? Как вы туда пошли? Как вы попали на этот фильм?
3: Меня родители позвали, говорят, пошли на фильм, сходим.
0: С родителями?
3: Да.
0: Вот, то есть вы рассказали, и о фильме чуть-чуть коротко рассказали. Но есть люди, которые любят вот эти все подробности. Они скажут, я утром проснулся, выпил чашечку чая, потом мне позвонил Лёшка, и мы с Лёшкой решили договориться по телефону, что мы отправим друг другу смс-ки и встретимся на остановке. А потом мы пришли на эту остановку, там какая-то бабка пришла, она нам, короче, все испортила. А потом мы сели и поехали, приехали мы в Рио, а в Рио была большая очередь, и мы развернулись, пошли туда-сюда. И так, короче, полчаса рассказывает человек, и ты уже хочешь ему сказать, ну, давай, чего, ближе к теме. Вот, поэтому, ну, не ударяйтесь в подробности. Человеку важна сама суть, сама информация важна, и вы важны. То есть, когда вы с человеком строите беседу, вы должны понимать, что человеку важно не вот эти подробности. Есть у нас такие ребята, они выходят и начинают говорить там, царь Артаксеркс жил там 5 век до нашей эры, и в 5 веке, 3 году заболел и так далее, и тому подобное. Кому это интересно вообще? То есть вот эти мельчайшие подробности, у меня там в 12 лет прыщик вскочил, эти подробности никого не интересуют.

0: будьте кратки, то есть говорите по существу, говорите о самой сути. Ну, давайте еще один. Еще одно правило разберем. Правило следующее. Будда, знаете, как говорил? Ничему невозможно научиться с открытым ртом. И еще один профессионал, дяденька-бизнесмен, говорил такие слова. Никого еще не уволили за то, что он умел слушать. А евреи, знаете, как говорят? Евреи говорят очень интересно. Бог нас сотворил чудесным образом. У каждого из нас один рот и два уха. И, наверное, не случайно, чтобы человек больше слушал, а меньше говорил. У человека, у которого открыт рот, закрыты уши. Правда? То есть нужно уметь слушать человека. Умение слушать. Сейчас мы немножечко затронем психологию. Как вы считаете, сколько человек способен воспринимать слов, средний человек способен воспринимать слов в минуту? Сколько ты читаешь слов в минуту? Ну, примерно.
1: Не раз, 130 примерно слов.
0: Нормально, было. Да?
1: С тех пор не замерял.
0: Кто еще читает, с какой скоростью? Микрофончик говорит.
2: 220.
0: 220? Нормальная скорость уже. Отлично.
3: Вот не прочтение, но мозг человека может воспринимать под 500-600 символов, слов в минуту.
0: Молодец, слушай, молодец. Это вот закон психологии, что мозг человека устроен таким образом, что воспринимает в среднем 500 слов в минуту. И наш мозг испытывает дефицит информации, то есть ему нужна информация постоянно. В среднем человек способен воспроизводить примерно 200-250 слов в минуту. Вот я примерно говорю сейчас со скоростью 250 слов в минуту. И через некоторое время, то есть минуты через три речи, ваш мозг уже испытывает словесное голодание. И ему нужно что сделать? Восполнить это голодание. И что он делает, мозг ваш? Ну да, там, ну он открывает рот там. Вот ты, как вот я же вам сказал, что выкиньте это из головы, вот это активное слушание. Почему я понял, что оно не работает? Да потому что сколько я не изображал себя слушателя такого, если человек начинает вот так рассказывать о своей жизни, и он говорит, допустим, не 250 слов, а 150 слов, или 100 слов в минуту, человек начинает говорить, кстати, 100 слов это достаточно быстро. А люди чаще говорят, примерно, если ты разговариваешь с человеком, который старше тебя, то он говорит примерно 50-80 слов в минуту. И твой мозг, ты глаза на него вытаращил, да, головой киваешь, а твой мозг уже настолько испытывает голодание, что он начинает сам собой начинаешь говорить, разговаривать. Там, какая же там хорошая погода. Поэтому, друзья мои, я вас прекрасно понимаю, но если вы хотите научиться и быть хорошими собеседниками, необходимо научиться контролировать свой ход мысли. То есть нужно научиться рот свой. Вот этому нужно учиться. То есть контролировать мысли, контролировать эту скорость потока слов. И с другой стороны, опять же, мы же говорим, что да, человеку нужно пытаться раскрыть весь свой потенциал или то, что он хотел до вас донести, не ударяясь в различные подробности. То есть рассказал быстро то, что тебе было интересно, и то, что было важно. Хорошо. Итак, это самый важный навык в беседе. Конечно, говорить самому проще и приятнее. Чтобы слушать, нужно прилагать усилия, затрачивать энергию. Но без этого не получится настоящего разговора. Вы просто по очереди будете произносить более-менее связанные предложения. Я сам себя ловил на мысли интересные, что начинаешь беседу, с Ильей разговариваю, или Илья мне что-то рассказывает, и рассказывает медленно. И я уже его перестал слушать. Что он там мне говорил, я уже не слышу. Но у меня процесс в голове пошел, мысли мои пошли в голове. Там я про машину подумал, как ее помыть, и Илюха заканчивает часть своей речи, и вступаю я, и говорю, слушай, Илюха, а ты где машину свою помыл? То есть человек вступает в беседу, да, бывает такое, что ты с ним беседуешь, он вступает в беседу, и ты думаешь,

0: Скажите, пожалуйста, почему, ну, не вы, а почему вообще девушки носят мини-юбки? То есть, смотрите, мини-юбку девушка одевает, чтобы привлечь внимание. Хорошо, еще для чего?
1: Может, она им просто нравится. Просто нравится юбка такой длины.
2: Да, может, хочется ей.
1: Просто хочется надеть.
0: Коротенькой юбочки ходить.
1: Не думает ни о каких последствиях, ни о каких взглядах, ни о чем таком.
0: Ну, она может и не думать.
1: Ну, вы спросили, зачем она одевает?
0: Она может и не думает, да, другие думают. Хорошо, еще для чего?
2: Чтобы привлечь внимание другого пола.
0: Ага, привлечь внимание другого пола, да.
2: Она вот одела эту юбочку, посмотрела в зеркало, она себе нравится в ней.
0: Красота! А что же она без юбочки не ходит?
2: Это не нравится.
0: А, это уже не...
1: Это никакой загадки, извините.
0: То есть, смотрите, я, знаете, такой пример, чтобы вы запомнили, и он так хорошо там осел в вашей памяти, в вашем сознании. Мини-юбка привлекает внимание. Да? То есть привлекает внимание. При этом мини-юбка покрывает важные части тела. Покрывает. Не закрывает, а покрывает. Вот хороший разговор, он привлекает внимание и покрывает самые важные, ну, самую важную информацию. То есть тему. Вы привлекли внимание и покрыли то, что хотели покрыть. Вот если вы запомните вот этот принцип, как девушка носит мини-юбку, чтобы привлечь внимание, но покрывает самые важные вещи, так и разговор. Он должен привлечь внимание и покрыть самую важную информацию. То есть, что вы хотели донести, да?
2: Может быть, вы имеете в виду не краткость, а лаконичность? Типа...
0: Ну, а
2: потому что иногда краткость – это, может, человек что-то сказал, но никто ничего не понял.
0: Мы же говорим о том, что человек должен доносить информацию. То есть она должна быть понятна, она должна покрыть самое важное. Она донести должна до человека самое важное, то, что человек хотел донести. Хорошо, на этом вот то, что я хотел до вас донести, я постарался это сделать. Мне кажется, что это очень полезно и будет вам в помощь быть хорошим собеседником.
3: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. Что делать, когда общение идет уже довольно долго, часа три, уже нет сил внимательно слушать и отвлекаешься?
0: Надо своему собеседнику рассказать этот пример про мини-юбку, чтобы он научился говорить очень коротко. Кстати, вот, мы будем об этом говорить на следующей теме. Мы будем затрагивать очень важный, интересный момент, который касается коммуникации. То есть, что значит быть коммуникабельным человеком или болтливым. И мы будем говорить о том, что болтливым быть плохо, а хорошо быть коммуникабельным человеком. Ну, нужно человеку говорить об этом. Если это друг его, то мы вчера об этом говорили, что другу надо делать определенные замечания, он не должен обижаться. Ну, останавливать человека надо. Культурно. А, кстати, остановив его, знаете так, если вы устали от беседы, делается так. Вы говорите о том, что вам нужно куда-то идти, что вы заняты. Вы сказали это и говорите «до свидания». Но если вы человек тоже болтливый, то чаще всего получается так, что вы устали от собеседника и говорите: слушай, хорошо, давай мы с тобой в следующий раз встретимся, я купил такую классную сковородку тефалевую, и начинаете разговор по-новому. Ваш разговор будет вечен. То есть я сам остановил и прекратил разговор, и все, на этом заканчивается.
3: Пришли на другую тему.
0: Да? На другую тему не уходите просто.
3: Если вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Если мозг уже очень сильно голодает, как гнать мысли прочь?
0: Вот одно из правил, помните, я вам сказал, что человек, с кем мы выстраиваем отношения, с кем мы беседуем, это тот человек, у которого мы можем чему-то научиться.

0: И если вы беседуете, и ваша беседа плодотворна, и вы сакцентировали внимание на то, чтобы чему-то научиться, то есть именно держите себя под контролем и хотите чему-то научиться, то я думаю, что вы будете придерживать свои мысли.
1: Спасибо, очень интересная идея.
2: Следующий вопрос, который у нас есть. Когда я с кем-то общаюсь, то и что-то, допустим, не знаю, я боюсь переспросить. Как, может быть, вы посоветовали побороть этот комплекс? Ага. Показаться менее компетентным в каком-то вопросе.
0: Мне когда-то попалось одно высказывание, и я этим высказыванием руководствуюсь и сам в своей жизни, и детям своим говорю о том, что это классная вещь, и ей нужно руководствоваться. Лучше выглядеть 5 минут идиотом сейчас и получив ответ на ту информацию. Даже бывает так, вот прихожу я в зал, в зале очень много людей, идет беседа, и лектор что-то говорит, и все делают такой вид, как будто они все понимают. Я совершенно не понимаю, о чем лектор говорит. И я встаю и задаю вопрос. Я что-то поговорю, не понял, о чем тема. Все начинают смеяться. Ну, конечно, я понимаю, что они смеются, думая, хотят этим показать, что они что-то знают. Я сам прекрасно понимаю, что они не в теме. Лучше я 5 минут буду выглядеть идиотом вот сейчас, но получу ответ на вопрос. И на протяжении всей своей жизни я буду знать об этой информации. Чем сделаю вид, что я в курсе событий, но идиотом буду в течение всей жизни. Вот все.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Вот что делать, если ваш собеседник игнорирует ваш открытый вопрос?
0: Повторите его.
3: Но ты его повторяешь неоднократно.
0: Это парень или это девушка?
3: Это девушка, это девушка моя. Игнорит. Вот мы с подругой там можем общаться, я ей задаю открытый вопрос. Не жду от нее ответа, я повторю этот вопрос снова и снова, но она его игнорирует. Почему? Как это предотвратить?
0: Есть разные люди, способные выражать свои мысли. То есть люди, которые способны это сделать. То есть вы задаете вопрос, он вопрос понимает и понимает, как его выразить словами, да? То есть донести до вас информацию. Есть люди, которые не способны выражать свои мысли в сферу, я не знаю, в сферу может быть того, что они не имеют опыта, то есть они не учатся в этом плане. И поэтому одна из причин может быть, что ваша подруга просто не может выразить мысли словами, то есть донести до вас. Вам нужно у нее уточнить, то есть почему, вам надо спросить у нее, почему она не отвечает на вот этот вопрос. Если она скажет, что не может она вам сказать, то вы будете понимать, почему. Может, она не хочет отвечать на вопрос, тоже может быть причиной. То есть вы ей задаете открытый вопрос, который требует открытого, развернутого ответа. А она не хочет вам рассказывать, ну, делиться с вами подробностями. Вот, может быть, в этом причина.
3: Вот, например, вопрос касается именно того, что именно между нами. Я, например, спрашиваю, где текст песни? Чтобы его забрать, мне надо забрать текст песни, чтобы потом написать еще музыку под этот текст. Ага. И она не хочет отвечать. Что тогда делать?
0: Она хочет сама спеть и сама музыку написать. Ну, ничего не делать. Ну, если человек не хочет уже с вами делиться этой информацией, ну, не настаивайте. То есть, помните, мы с вами говорили, что нужно уважать. На прошлой теме мы говорили, если вы строите дружеские отношения, то нужно уважать выбор человека, да, давать ему право выбора. Если он не хочет с вами делиться, ну, значит, вам где-то надо в другом месте поискать эти слова. Или сказать, так выстроить с ней диалог, сказать, если ты мне не дашь текст этой песни, мне придется искать его в другом месте, этот текст. Пожалуйста, давай, где слова? Потеряла? Попроси прощения, я все прощу.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Как поступить, если в беседе, если не хватает внимания в беседе? Человек отвлекается, наверное, я так понимаю.
0: Ну, у него не хватает внимания или его не слушают? Он не может слушать.
2: До этого этот человек написал, что хорошо, чтобы хорошо выслушать собеседника, как вы говорили, нужно еще быть внимательным. Ага.
0: А что делать, да? Да. Нужно тренироваться. Нужно тренироваться. То есть, ну, во-первых, нужно тренироваться, не акцентировать внимание на себе. Проблема в беседе, в правильной беседе, выстраивания разговора, чаще всего заключается, когда у человека низкая самооценка, и вот эти люди, они пытаются доминировать

0: в разговоре, чтобы разговор, ну, во-первых, говорить легче. Во-вторых, когда ты говоришь, ты в центре внимания, и тебя все слушают, тебе не нужно напрягаться, думать, тебе нужно просто говорить. И третье, то есть вот человек должен понимать вот эти вещи. Нужно решить вопрос с самооценкой. Это первое, чтобы быть внимательным. Второе, чтобы быть внимательным, нужно другого человека ставить на, о чем мы с вами говорили, на ступень выше себя. То есть, что этот человек может вас чему-то научить. Тогда вы будете внимательны. И опять же, это тренировка, тренироваться надо.
1: Спасибо большое.
0: У меня были случаи такие, вот я рассказывал об этом. Я сижу, разговариваю с человеком, ко мне приходит человек в гости. И пришел он специально для того, чтобы со мной побеседовать, поговорить на очень важную тему. У меня при этом был один человек в гостях. Я его предупредил, что сейчас ко мне придет там третий человек, мне с ним надо поговорить. Не успел этот человек ко мне зайти, мы с ним сели на кухне разговаривать, открывается дверь, заходит этот третий, и послушал о чем, ну, услышал там обрывок фразы, и вот он вступает в разговор, и понеслось. И мне не дал поговорить, я оставил их наедине, они разговаривали часа два. Потом я спросил этого человека, ну что, поговорил? Он поулыбался и ушел, да.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу. А есть ли есть и обратная сторона? Ты слишком краток. Как развить тему, как, в кавычках, налить побольше воды?
0: У меня вопрос сразу. А кому она нужна, вода? Вот в современном обществе мы живем, и все, вот я об этом буду говорить в следующей теме, что есть у людей природная способность или природная склонность у некоторых людей. У них дефицит слов. Да, дефицит, они не слов, а дефицит общения. Им очень важно много поговорить. Поговорить они хотят, говорить. И они, где не поймают тебя, они начинают говорить и обо всем говорят. То есть это тоже не айс, не хорошо.
1: Ну вот он так выделил слово «слишком», когда ты слишком краток. То есть, может быть, человек испытывает комплекс того, что он как бы, ну, не может поддерживать беседу.
0: Если тема интересная, и ну, она важная для тебя, то можно набрать информации определенные, да, то есть на что-то читаешь, что-то изучаешь, что-то исследуешь, и тогда уже будешь собеседником таким многословным.
1: Спасибо. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Человеку интересно меня слушать.
0: Ну, если он не зевает, и как вчера я слышал фразу такую, нельзя храпеть, да, не храпи, дабы не разбудить спящего рядом. Да, то есть, если человек тебя слушает, и он, ты видишь, что он внимателен, и интересно ему с тобой общаться, то ты, понимаете, вот в общении важно не то, что вы говорите, а важен сам собеседник. То есть, когда я выстраиваю с кем-то отношения и пытаюсь с кем-то поговорить, мне без разницы, о чем я буду говорить. Меня совершенно не волнует, какая тема будет. Мне интересен сам человек, с кем я разговариваю. И поэтому я буду говорить с ним на одну тему, на вторую, на третью, на четвертую. И в процессе, когда этот человек мне интересен, я понимаю, что я получил от него очень много интересной, полезной информации. Это не говорит, что я его использую, но мне интересно просто общаться с людьми именно такими, ну, там, умными, талантливыми, какими-то, достигшими каких-то интересных вещей. К примеру, мне интересно с молодежью общаться. Есть вот такой конфликт отцов и детей, да? Для меня это не конфликт. То есть у меня нет понимания того, чтобы дети меня не понимают. Я понимаю так, что я возрастной человек, я человек своей эпохи, но мне хотелось бы разбираться в этой эпохе. И поэтому мне интересна молодежь, потому что она мне, когда я беседую с ней, она мне открывает то, что сегодня интересно здесь и сейчас. И я становлюсь более талантливым человеком.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу. Люди обижаются, когда их прерываешь. Это, я так понимаю, что к вопросу о том, что когда вы говорите, нужно прямо остановить. Как не обидеть?
0: Ну, вообще, есть понятие такта, да? Тактичности в отношениях. И когда человек что-то говорит, вообще это культура поведения. Культурный человек даст другому высказать свою мысль до конца. И вот мы будем об этом говорить. Я, кстати говоря, тут на многие вопросы я дам ответы в следующей теме. Да, просто не хочу все карты раскрывать сразу.
1: Ну, давайте тогда мы к этому вопросу вернемся в следующей нашей теме.
0: Да.
1: Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Что делать, если ты видишь, что человек тебя слышит, но не слушает? Как реагировать на это?
0: Есть, короче, правило такое, но оно больше... Я, допустим, психолог, семейный консультант и психолог, да, во семейных взаимоотношениях, между взаимоотношениями между мужчиной и женщиной нужно правильно выстраивать отношения. Каким образом? Мужчина устроен таким, так мужчина устроен, что мозг его работает очень интересно. Если мужчина занят чем-то в своей голове, допустим, он думает о том, как ему помыть машину, то он будет думать об этом очень долго. И это у него будет крутиться в голове. И я женам советую следующее сделать. Я говорю, вам нужно один раз сказать, потом второй раз сказать, потом третий раз спросить, ты услышал, что я сказала? Он говорит, да, услышал. А жена должна сказать, повтори, пожалуйста, что я сказала. Он говорит, ты сказал, чтобы я пошел в магазин. А что я просила тебя купить? То есть таким образом, когда вы задаете вот такие вопросы наводящие, человек выходит из своей коробочки вот этой, в которой он сидел, думал, и начинает присутствовать при беседе. Поэтому задавайте вопросы, задавайте вопросы. Не переживайте, что вы обидите. Все люди так устроены. Я так устроен, вы так устроены. И мне тоже самому иной раз нужно задавать вопросы, чтобы я услышал свою жену. Я вот тренируюсь слушать. Но все равно вы никуда не денетесь. Вот полет эти 500 слов в минуту, он шурует. Хорошо? Вопросы задавайте.
1: Спасибо. Спасибо большое. У нас были еще некоторые вопросы, которые к нам пришли, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому мы приглашаем наших зрителей посмотреть, во-первых, следующую тему, которая у нас будет.
0: Может быть, там уже будут ответы.
1: Либо некоторые вопросы можете переадресовать в нашей следующей программе. Виталий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

Дорогая церковь, сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей или одной притчей, о которой Иисус рассказывает. И я не знаю, как вы, но я обожаю притчи Иисуса. Почему-то, потому что в них есть какая-то, ну, тайна, наверное, да? То есть в них есть что-то такое интересное, что ты все время раскрываешь, раскрываешь и раскрываешь для себя. И прежде чем мы пойдем с вами в Евангелие от Матфея, 25 главу, хотел бы с вами посмотреть чуть предысторию. 24 глава, где Иисус находится на Елеонской горе. Я сегодня утром читал Нагорную проповедь, и там он был в одном месте, а тут он находится в другом месте. И Иисус говорит там о последнем времени, он говорит об этом слуге, который там заботился о ком-то, он говорит о разных вещах, он говорит о хозяине дома, который, если бы знал, когда придет проблема или беда, то бодрствовал бы, но не знал. Да? И Иисус потихонечку с 24 главы приходит в 25 главу и рассказывает нам притчу, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Она называется «Притча о 10 девах». Это синодальный перевод, в новом русском переводе «о 10 девушках». Кто из вас знает эту историю? Мы все с вами знаем эту историю. Это прекрасная история, там много всего интересного происходит. Для меня она очень интересная, и я бы хотел с вами сегодня поделиться, что же там на самом деле происходит. И в этой истории, если мы посмотрим с вами Израиль того времени, там вообще много разных моментов. Я, как молодежный пастор, много-много-много лет разговаривал с молодыми людьми перед тем, как они вступают в брак. И вот там эта история про девушек, которые вышли встречать своего жениха. И знаете, вот эта история, это семейная история или история, которая касается семьи. В то время они жили все вместе. Если вы когда-то были или будете в Израиле, то вы видите, что у них такие дома, и к ним пристраиваются постоянно какие-то комнаты. Ну, вот в то время так у них происходило. Там мы бывали в доме Петра, и там теща Петра жила, и там вот у них как-то все это вместе происходило. И знаете, там интересный момент наступает, когда парень влюбляется в девушку. И когда парень влюбляется в девушку, вот по законам того времени, и я бы, честно говоря, не знаю, братья, мне нужна ваша поддержка, я бы вернул закон того времени к нашему времени сегодня. Потому что парень, прежде чем делать предложение к девушке, идет к ее отцу. Вот, все, братья. Это Петр. Ну где ты? Петя. Аминь, да? Братья, это, мне кажется, справедливо. Это правильно, так должно быть. Сегодня иногда некоторые отцы узнают из социальных сетей, что их дочери сделали предложение. Если вдруг вы молодой парень, пожалуйста, не делайте так. Это не очень хороший тон. Так вот, парень шел к отцу невесте, прежде чем шел к самой невесте делать ей предложение. И предлагал отцу такую сумму денег или выкуп за невесту, которую на нее потратили от ее рождения до того момента, когда он к ней пришел. Вот, да. Я чувствую, мы сейчас с вами придем, да, к этому моменту. И знаете, я что думаю? Парень не мог встречаться с одной девушкой, со второй девушкой, с третьей девушкой. Денег не хватило бы. Ну просто по-человечески он бы не справился бы с такой ситуацией. То есть он приходит, предлагает отцу выкуп за невесту, предлагает большую стоимость, и отец смотрит, подходит или не подходит. Только после этого парень идет к девушке и делает ей предложение. И дарит ей дорогие подарки. Почему? Потому что потом происходит целый процесс времени, или долгое время, год, полтора или два, когда они особо не будут видеться, но она будет видеть эти подарки и все время вспоминать об этих подарках, смотреть на эти подарки и вспоминать о своем женихе. То есть это не был, конечно, скорее всего, поход в Макдональдс или еще куда-нибудь, да? Это было что-то подороже, что она могла посмотреть и такая, вау, какой классный у меня жених. Так вот, в этот момент наступает еще один интересный процесс, когда парень, он уже сделал предложение девушке, и дальше начинается процесс, когда он начинает строить свадебную комнату, в которой потом они будут жить вместе со своей уже женой. Он строит эту комнату, и когда у жениха спрашивают, когда будет свадьба, он никогда не знает. Почему? Потому что он строит эту комнату, а отец наблюдает за ним, как он строит эту комнату. И когда отец видит, что все построено, он говорит, хорошо, теперь можно идти и забирать свою невесту. Так вот, момент, когда его друзья спрашивают, когда у него будет свадьба, он не знает. А когда у невесты спрашивают, когда будет свадьба, она вообще не знает. Там же, вы помните то время, да? Нету социальных сетей, нету интернета, нету ничего. То есть она не может следить в реальном времени, как там все происходит. И знаете, вот этот момент очень интересный, когда невеста, она ожидала своего жениха, и она не знала, в какой момент он придет. Никто не знал. И знаете, не было такого момента, когда она могла бы пойти примерить прическу, примерить свадебное платье. И такая, ну, свадьба же через 3 месяца. Так распланировали все, да, за неделю это будет. Послушайте, невеста должна была ложиться спать, ожидая, что сегодня ночью придет жених. Я подумал, вот это вообще интересный процесс. Она там с чемоданами, наверное, где-то лежала в ожидании. То есть они все жили в таком моменте. И вот эта история, которая про 10 дев, она говорит о подготовке невесты к тому, чтобы встретиться со своим женихом. И давайте мы с вами прочитаем полностью всю эту историю. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Написано, тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а другие 5 были умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масло.
А умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик: «Жених идет, выходите встречать его». Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали им: «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут». «Нет», — ответили те, — «если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите». Я подумал, ну как они ночью пойдут куда-то покупать что-то? Да вот если мы посмотрим на конец этой истории, подумал, ну Иисус там и так-то, в принципе, для них ставил сложные моменты. У нас вот была недавно ночь хвалы и поклонения, где подростки оказались на улице, потом они были на нашем здании в Волгоградском проспекте, и мы ночью решили для них купить 250 бургеров, вот Тимофей свидетель, и люди во вкусной точке, они зависли. Когда к ним подошли к окну и сказали: «Можно нам 250 бургеров ночью?» И потом они закрылись на час после этого и больше не работали, потому что они устали. А здесь эти девушки говорят: «Нас мало масла, пойдите ночью купите где-то». Ну где они пойдут ночью купят? Понятно, что не получится, да? И написано, что были одни глупые, другие были мудрые. И сегодня цель моей проповеди – это не только в том, чтобы иметь отношения какие-то с Богом, но в том, чтобы не откладывать их на потом, а всегда быть готовыми ко встрече с Богом. И сейчас мы находимся с вами в сезоне лета, когда кто-то из нас к чему-то готовится. Ну, например, в нашей церкви есть несколько пар, которые готовятся к тому, чтобы выйти замуж и жениться. Я когда на них смотрю, они вообще такие загадочные. Они ни о чем больше, о другом не думают, у них только это. Где будет свадьба, где каких гостей позвали, где кто будет, какой священник, какой храм. То есть у них вот эта целая долгая история происходит. Я смотрю на них, они находятся в подготовке. Кто-то из вас готовится к отпуску, кто-то уже находится в отпуске, и мы очень рады за них, да? Но, как говорится, нет всего сердца. Ну, рады, правда, за тех, кто уже отдыхает, да? Студенты готовятся к тому, чтобы поступить в вуз. И они реально тоже переживают, когда смотришь на них, они, ну, у них в голове вообще другое происходит, ты с ними разговариваешь, и как будто бы они где-то далеко от тебя находятся. У них там вот это поступление, эти экзамены, эти подготовка и все-все-все-все. И мы с вами все находимся в какой-то подготовке. Например, лично я нахожусь в подготовке, потому что на следующей неделе у нас будет марафон, который мы побежим вместе с командой. И моя цель — выбежать из 3 часов. Это цель любого любителя, который бегает в марафоны. И знаете, я вот всю неделю уже готовлюсь, я каждое утро стою на весы, смотрю, там что с весом происходит. Катя мне предлагает кушать, я говорю: не буду я, у меня мероприятие будет скоро очень. И мы все к чему-то готовимся. Кто-то готовится к тому, чтобы собирать урожай, сеять, да, вот какие-то разные вещи. И каждый из нас, вот особенно в этот летний период, мы к чему-то готовимся. Кто-то к осени готовится, что-то там интересное будет происходить. Кто-то переезжает, кто-то приезжает. И вот этот момент подготовки, он очень важный. И знаете, слово «подготовка», оно для нас понятно, потому что оно часто появляется в нашей с вами жизни. Мы всегда к чему-то готовимся. Но я хотел бы сегодня акцентировать свое внимание в проповеди о том, что наша самая главная подготовка – это к встрече с Богом. Аминь. Самая главная подготовка в нашей с вами жизни – это в том, чтобы встретиться с Богом. И вот эту подготовку нам ни в коем случае нельзя откладывать куда-то на потом. Нам необходимо все время держать это в своем фокусе. И эта история про 10 девушек не просто про то, чтобы верить, а про то, чтобы быть готовыми. Потому что некоторые из них были не готовы. И написано 25 глава, 1 стих Евангелия от Матфея: «Тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв лампы, вышли встречать жениха». Первый момент, который есть в этой истории, я хотел бы на него особенно обратить внимание, что все эти девушки были верующие. Знаете, иногда мы делим так, что я помню однажды, я только покаялся, я прочитал Откровение 3 главу, где написано: «Ты не холоден, не горячий, так как ты тепл, и извергну тебя». Я помню, холоден, горячий, думаю, ну горячий — это понятно, горячий христианин, а холодный христианин — это плохо. Но потом я разобрался, что холодный — это тоже хорошо, да, теплым главное не быть. Но знаете, вот иногда мы смотрим на этих девушек и думаем, некоторые из них, они, наверное, были неверующие. Нет, они были все верующие, они были все... Наверное, даже подругами находились, они где-то даже общались, наверное, у них было какое-то время. И написано, что все девушки были, они все вышли жениха, они все имели светильники. Вы знаете, когда я думаю про светильник сегодня, у каждого из нас с вами есть как минимум один светильник точно в нашей с вами жизни, а у некоторых даже в одном светильнике по несколько светильников – это Библия. Правда, что у нас у всех есть Слово Божье. Да? Я, честно говоря, рад, что у нас есть Слово Божье, потому что оно как свет для наших стоп, оно как источник для нашей с вами жизни. И написано, что у некоторых светильники были... ну, незаправленные. Или, может быть, даже некоторые, я даже не знаю, честно говоря, может, некоторые даже из них распаковку не сделали, да? Они просто вышли, там что-то у них там было. И вот тут вопрос радикальный. Они все вышли, но не все были готовы. И знаете, этот момент, который очень как бы настораживает, потому что они, знаете, вот мы сегодня смотрим, когда на них, на нас, и думаем, мы все можем быть в одной церкви, но это не означает, что мы все готовы к тому, чтобы встретиться с Богом. Или иметь эту встречу с Богом, или быть готовыми к тому, что Иисус придет в любой момент. Внешность не показывала их состояние готовности. И знаете, сегодня тоже, когда я смотрю часто на церковь, я думаю, мы все милые, мы все улыбаемся, мы все счастливые, да? Но я думаю, иногда было бы интересно заглянуть в голову к прославлению. Вот они стоят на сцене, представляете все, они видят всех нас.
Я иногда задумываюсь, они нас много раз видят. И знаете, у них, наверное, даже есть любимые и нелюбимые прихожане в церкви. Они смотрят на меня в какую-то сторону в зал и думают, опять этот брат пришел, сейчас будет все время смотреть на меня. Да. А кто-то, например, не знает, что он пришел, сразу руки поднял, поклоняется Богу и молится. Да? Ну, то есть вот разные моменты происходят, и находясь в одной церкви, мы не всегда можем понять, кто из нас готов ко встрече с Богом, кто не готов. У меня есть друг, его зовут Сергей Мартюничев. Я помню, однажды он проповедовал на одной молодежной конференции, и он привел такой пример, который мне очень понравился, я хотел бы повторить его. Он сказал так: вот сейчас, дорогие братья и сестры, я поднимаю свои руки, закрываю свои глаза. И как вы думаете, для Бога это или нет? Никто не знает. А вот потом сюда отходит и говорит, а вот сейчас я закрываю свои глаза и поднимаю свои руки. И как думаете, для Бога или нет? И опять никто не знает. Он говорит, там я для Бога поднимал свои руки, а здесь нет. А внешне это же никак не отличается. То есть внешне ты не можешь понять, что сейчас происходит, потому что он и здесь стоит, закрыл глаза и поднял свои руки. И здесь стоит, закрыл свои глаза и поднял свои руки. А я помню, время было, когда мы стояли, закрыв глаза, подняв свои руки, а в кармане был Nokia 3310, и мы там смс-ки могли печатать. Кто помнит такие моменты? Самые проворные из нас умели это все делать в кармане прям, да? Этому поколению нас не понять уже, с какими трудностями мы сталкивались. Но суть в чем? Что внешне порой очень сложно отличить, готов ли я ко встрече с Богом или нет. Все девушки находились вместе, они все были, как мы можем предположить, своими верующими, они все вышли встречать жениха. Знаете, это показывает о том, что они знали, кого они идут встречать. И сегодня тоже, когда мы говорим про церковь, когда мы говорим про Иисуса, мы тоже про это много слышим. Мы слышим с вами про Христа. И знаете, я прям помню те моменты, когда ты на молодежных конференциях проповедуешь и говоришь, дорогие братья и сестры, а как вы думаете, если Иисус завтра придет, кто будет счастлив? Я помню, я смотрел на молодежных конференциях, смотрел на молодежь, и некоторые из них были расстроены. Ну, может быть, только если вы вчера взяли ипотеку, и завтра Иисус придет, вы рады. Правда? А молодые люди, представьте себе, он еще не женился. Вот сейчас тем, которые жениться собираются, скажи им, что Иисус придет через 3 дня. Ну, давай после свадьбы. То есть они бы расстроились реально. И здесь мы видим, что они вышли встречать жениха, они все знали, кого они идут. И церковь тоже знает про Иисуса. Мы так много знаем про Иисуса. Но знаете, когда у нас возникают сложности в жизни, для нас важно не знать о ком-то, а знать кого-то. Мы с вами живем в стране, в которой отношения очень важны, правда? Вот, например, мы оказались с вами, я даже не хочу акцентировать на какое-то конкретное место, но вы меня все поймете. Ты оказался в поликлинике, ты оказался в ГАИ, ты оказался в префектуре, ты оказался еще в каких-то местах. И когда у тебя возникли сложности, ты можешь знать, как зовут префекта, но если ты его лично не знаешь, тебе это никак не поможет. А представь, если ты его лично знаешь, у тебя есть его телефон. Аллилуйя, да, кто-то сказал? Это правда. Ну, то есть знать о том, кто префект, и знать префекта лично, это маленько разные вещи, когда у тебя сложности. И знаете, в отношении с Богом точно так же. Ты можешь много знать о Боге, но если ты Бога лично не знаешь, это тебе никак не поможет в момент, когда приходят трудности в твоей жизни. И поэтому для нас очень важно знать Иисуса, а не только знать об Иисусе. Потому что в нашей стране, если спросишь, ну, большинство людей знают, кто такой Иисус Христос. Конечно, иногда очень опасно разговаривать с людьми о том, кто такой Иисус Христос, потому что они могут начать говорить какие-то вещи, которые, ну, очень странно будет услышать. Ну, поколения разные бывают. Так вот, мы видим с вами, что эти девушки, они все были вместе, они все вышли встречать жениха, но проблема была в том, что некоторые из них не были готовы. И вторая вещь, о которой я хотел бы говорить сегодня в этой притче, это масло. Вы знаете, вот про масло там тоже есть речь, и когда мы смотрим на масло, мы понимаем, что масло – это символ духовной жизни в нашей с вами жизни. Есть ли масло в нашей жизни? Есть ли этот елей, есть ли это помазание, есть ли это духовная жизнь, молитва, послушание, покаяние, любовь к Богу? Есть ли это все в нашей жизни? Если нету, проблема. Они написано, что они сказали, мы не можем вам отдать свое масло, потому что тогда и вам, и нам не хватит. И знаете, я бы тоже посмотрел сегодня, знаете, для кого-то масло, может быть, в этой притче кажется что-то абстрактное, но на самом деле это не абстрактное, это бутылка с маслом. И написано, что они говорят, мы не можем вам его отдать, потому что тогда нам не хватит. И послушайте, как бы я ни хотел сегодня, я никак, ни своим детям, ни своей жене, ни своим друзьям не могу передать мои отношения с Богом. Они у меня. И как бы я ни хотел, я не могу сделать Command-C, Command-V. Не могу. Ну, то есть это мои отношения. И вот точно так же здесь мы видим, что они не смогли им передать масло. И вот в нашей с вами жизни мы тоже должны понимать, что масло – это не что-то абстрактное, это что-то настоящее. Я не могу передать кому-то свои отношения с Богом, не могу их одолжить, не могу их переписать, как иногда мы домашнюю работу переписывали в школе. Настоящие отношения с Богом, они строятся лично у каждого, и они лично у каждого свои. И вот здесь очень важно понимать, есть ли у нас эти взаимоотношения. Мы все соприкасаемся с разными людьми, и у нас у всех есть какими-то людьми какие-то взаимоотношения.
И знаете, я стараюсь быть таким человеком, который старается коммуницировать со всеми. Иногда мне приходится разговаривать с одним человеком, и этот человек не может разговаривать с этим человеком, а я и с этим человеком разговариваю, и с этим человеком разговариваю. И знаете, как бы я хотел бы скопировать свои отношения с этим человеком и передать ему этому человеку, чтобы они сами поговорили между собой. А они не могут. Я думаю, ну все ж просто. Ну кому-то надо смириться, кому-то надо быть поспокойнее маленечко, кому-то надо на компромисс пойти, кому-то нужно быть щедрым побольше. Но я не могу. Я иногда вижу, как люди не могут друг с другом поговорить, я думаю, ну это же не сложно. Я хотел бы им передать свои отношения, но я не могу это сделать, потому что мои отношения — это только мои отношения. И мне странно иногда, когда люди не могут договориться друг с другом. Почему? Потому что они не имеют взаимоотношений. И знаете, вот настоящие взаимоотношения с Богом, они строятся заблаговременно, и их нельзя построить срочно. Мне очень нравится термин из правил дорожного движения, называется «заблаговременно». Слышали про него, да? Ну, я так с нескольких сторон подойду к этому вопросу. Никому из нас с вами не нравится, когда мы едем по дороге, кто-то включает поворотник направо, и 4 поворота проезжает прямо. Написано же в правилах, заблаговременно. Не надо за 4 поворота перед 5-м включать поворотник. Хорошо. Кому из вас очень нравится, когда ты стоишь на светофоре, торопишься куда-то, перед тобой стоит машина в левом ряду, и загорается зеленый свет, и он включает поворотник. Смирение, да, проверяется в эти моменты? Думаешь, почему раньше написано «заблаговременно»? То есть вот это нужно было заранее сделать. Но человек это делает вот этот момент, и думаешь, ну как так? И вот отношения с Богом точно так же строятся заблаговременно. Да, если мы посмотрим с вами про экзамен, я иногда смотрю на студентов, я удивляюсь. Почему? Потому что вот они, когда поступают в университет, они сразу знают, что через 5 лет, или через 4, или через 6, у всех по-разному, будет, помните что? Дипломная работа. Знают же, да? Знаете что, они начинают, они год живут, где-то там это далеко будет, 2 живут, 3, 4, 5, месяц живут до этого, где-то там летают. И в ночь, перед защитой, они делают просто невозможное. Я думаю, а что мешало им сделать это заранее? Ну, то есть для меня подготовка или как заблаговременно, все это такой очень важный момент. Я думаю, ну как так? Если ты заранее что-то не сделал, как ты сейчас это будешь все делать? Зачем это нужно? И некоторые из них потом, они там, у них нервные срывы, потом депрессия, ну, всякие разные вещи. Почему? Потому что они улетели в космос и потом вернулись обратно к нему за одни сутки. Ну, зачем они это сделали? Ведь можно же было все сделать заранее, заблаговременно. И знаете, наши отношения с Богом тоже строятся заранее. Третья вещь, которая здесь есть в этой притче, она мне тоже очень нравится. Написано так, что жених замедлил. Жених замедлил, и испытание временем — это что-то, что мы все вместе с вами проходим. Почему? Потому что если мы будем читать внимательно Новый Завет, то мы видим, что апостол Павел говорит про последнее время. Если будем даже не очень внимательны, мы поймем, что уже примерно 2000 лет прошло с того момента. А Иисус, помните, Он сказал, я скоро снова вернусь. Вот скоро снова вернусь, уже прошло долго времени. Есть много людей, которые верят в разные конспирологические идеи. Я в них не особо верю, потому что я вообще не понимаю, как это все происходит. И я помню, были времена, когда люди ждали, что Иисус вот сейчас придет, они залезли на деревья, я помню, и сидели, ждали. Потом пришлось как-то им спускаться оттуда, был неловкий момент. Ну, что делать? Да, такие моменты происходят. Написано в этой истории, Матфея 25 глава, 5 стих, написано, «Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик, жених идет, выходите встречать его». И вот вопрос, который у меня к нам с вами есть сегодня, как долго мы готовы ждать? И я знаю, что ждать и догонять — это два самых неприятных термина. Ждать, я не встречал людей, которые стоят в очереди в оформлении документов или еще где-то, и там очередь на 5, на 6 часов, они такие, классно, посидим. Мы недавно с женой проходили одну границу, и на одной границе мы, ну я не знаю, километр проехали за 6,5 часов. Я не помню ни одного счастливого момента в этот момент. Просто 6,5 часов. И ты такой, вау, классно. Ну, слава Богу, мы подготовились, у нас была еда с собой. Мы заранее это все дело взяли. Но я к чему? К тому, что никому не нравится слово «ждать», но вопрос, как долго ты готов ждать? Потому что здесь написано в этой истории, что жених замедлил, и когда жених замедлил, они расслабились, и они уснули. Они задремали, потому что, ну, он же не пришел в момент, который они, может быть, ожидали его. И вот это состояние человека, когда ему кажется, что у меня еще так много времени, поэтому я сейчас не буду готовиться, я сейчас не буду подготавливаться, я сейчас не буду этим заниматься, а потом, и я встречал много людей, которые говорили, сейчас буду грешить, сейчас буду жить какой-то разной жизнью, а потом, за 15 минут до смерти покаюсь. Очень, очень интересная такая, ну, теория. Ведь никто же не знает, когда эти 15 минут будут, и будут ли эти 15 минут вообще.
Знаете, я помню, когда я учился в 8 классе в школе, мы были тогда молодыми, и нам казалось так, что умирают только больные и старики. Ну, нам казалось, мы вообще бессмертные. Мы в 8 классе учились, мы делали с собой всякие разные вещи, мы были просто неубиваемые. Мы ели хлеб с маслом, сверху сахаром посыпали и могли целый день ходить. И что-то на ноге, если ранили, мы подорожник приклеивали и шли дальше. Ну, то есть у нас все было там. Пол ноги оторвало, подорожник приклеил и пошел. Все. Нам так казалось. Но это было все до одного момента. Я помню, однажды мы пришли в школу, у нас были труды, и один из наших товарищей, он был сын трудовика, он пошел, потому что его отец попросил выключить какой-то рубильник там щитовой. Он пошел выключать рубильник, там была вода, он где-то что-то нажал не так правильно, выключил рубильник и тут же сгорел. И я, знаете, в тот момент, я помню, 8 класс, я пережил первый раз, когда я увидел вот смерть вот так. Я подумал, мы сегодня все утром пришли в школу, все было хорошо, все было классно, и уже уходим из школы, и Толи больше нету. И в тот момент я пережил реально такой шок, потому что я понял, что никто из нас не знает, когда что может случиться в его жизни. И вот некоторые говорят, я успею покаяться, потому что есть время. А время может не быть. Или ты не понимаешь, сколько времени у тебя есть, и поэтому наша с вами задача быть готовыми всегда, потому что я не знаю, когда наступит то самое время. Аминь. И быть готовыми идти на длинную дистанцию, потому что на короткой дистанции проблемы нету. Нету таких людей, которые пришли бы в очередь, подождали 5 минут и распсиховались и ушли. 5 минут все готовы ждать. Но, конечно, нам не нравится, когда люди приходят и говорят, мне только спросить надо, помните? Нам эти люди всем не нравятся. Был такой человек, его звали Виктор Франк, австрийский психиатр, выживший в концлагере, автор книги «Скажи жизни да», психолог в концлагере. В этой книге он описывает именно как оптимисты, которые верили, что все закончится в определенной дате, чаще погибали, потому что их надежды не сбывались, и они теряли волю к жизни. Он пишет так, те, кто верил, что к Рождеству мы будем дома, умирали первыми. Потом они верили, что к Пасхе, потом к лету, а потом к Рождеству снова. Они не выдерживали разочарования. Они умирали от разбитого сердца. Когда они не были готовы ждать долго. И знаете, ты можешь попасть в различные обстоятельства. Иосиф, который оказался в трудных обстоятельствах в своей жизни и должен был пройти больше 10 лет для того, чтобы исполнилась мечта, которой он шел в своей жизни. Я подумал, а если бы он сразу разочаровался в этом колодце и там бы похоронил бы все свои мечты и идеи, возможно, никогда бы он не стал тем, кто стал, и не спас бы свой народ от того, чтобы они не погибли, и братьев своих, и отца. Поэтому наша с вами задача не быть спринтерами, но быть на долгую дистанцию. И знаете, мне это очень нравится, потому что христианство — это не спринт, это марафон, это долго, это ультрамарафон, это что-то очень длинное, и мы должны быть готовы вот к этой длинной дистанции. Знаете, я помню, у меня был один момент такой в жизни, когда у меня, я не знаю, как у вас, у нас с женой разная генетика, у нее очень хорошие зубы, у меня очень плохие зубы. У вас бывает такое, нет? Но у меня почему с зубами такая проблема? Потому что я еще когда был в молодости, мне было 12-13 лет, у меня сразу было пасторское сердце, я открывал бутылки зубами и себе, и своим друзьям. Сердце было сразу открыто для всех, поэтому я всем помогал. Да. Я помню, когда мне стало 40 лет, у меня были проблемы с зубами, я подумал, ну я же 40 лет уже прожил, но следующие 50 тоже проживу. А потом понял, что не проживу. Надо еще, если я готов 50 лет еще дальше жить, то мне нужно что-то с этим разобраться, надо что-то сделать с этим. И знаете, вот проблема в том, что некоторые готовы к короткой дистанции, но к длинной дистанции не готовы. А я, интересно, для себя исследовал людей, которые бегут короткую дистанцию. Те, которые бегут 800 метров, которые бегут 1000 метров, которые бегут 3000 метров. Они по отношению к нам, к марафонцам, они спринтеры. Но я посмотрел на их подготовку. И знаете, меня это привело в шок. Потому что их подготовка для 1000 метров, для 1 километра, они в неделю пробегают по 150, по 180, по 200 километров. Я подумал, им-то зачем? Они же всего лишь километр бегут. Ты можешь просто пробежать быстро и пойти домой. Почему? Чтобы был запас. И знаете, вот этот запас нам необходим в нашей с вами жизни, чтобы у нас также был духовный запас. И если жених замедлит, окей, мы готовы бежать дальше. Мы готовы дальше и дальше и дальше и дальше. Почему? Потому что испытание временем – это что-то очень важное для нас, и мы это не пропустим в своей жизни. Аминь. И быть готовым полгода – не проблема. Или быть с Богом полгода – не проблема, но на длинную дистанцию начинаются проблемы. И вот апостол Павел говорит Тимофею следующее. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 14 стих, он пишет ему очень интересные строчки. Он говорит, я пишу тебе это, надеюсь вскоре к тебе прийти. Когда апостол Павел пишет Тимофею, что он скоро к нему придет, это было все очень абстрактно. Почему? Потому что, во-первых, его могли поймать по дороге, посадить в тюрьму, убить, ну, в общем, все это не могло произойти. Он говорит, я надеюсь тебе скоро прийти. Вот это скоро никто не понимает, когда. А другому он своему ученику пишет, я планирую к тебе прийти, и у тебя перезимовать вообще, он говорит. Ну, как это вообще, да? Я не знаю, если вам кто-нибудь пишет, сегодня я приеду к тебе и перезимую у тебя. Ну уж не надо. Ну, вот так у них происходило. И дальше он говорит ему в 15 стихе, но если я задержусь, то пусть ты знаешь, как следует поступать в Божьем доме, то есть в церкви Бога Живого, которая является столпом опорой истины. Апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, я планирую к тебе прийти, но если вдруг я задержусь, вот тебе еще 13 стихов сверху,
чтобы ты понимал, что тебе нужно делать, если вдруг я не успею. Знаете, мне это очень нравится, что он не просто ему говорит, ты просто сиди на стуле и жди. Он ему говорит, что тебе нужно конкретно делать, если вдруг я задержусь. И знаете, вот вопрос, если Иисус задержится, есть ли у нас понимание, что нам нужно делать? Есть ли у нас этот момент подготовки, и мы готовы пройти это испытание временем, если Иисус придет не в этот понедельник? Конечно, очень бы хотелось так, чтобы Иисус пришел, когда у нас вообще было бы общее собрание Слова Жизни, и особенно, чтобы пастор Мацула с нами был еще. Тогда бы мы все вместе зарастали, потому что он как гарант. Да? Мне вообще интересно, я когда летаю с ним вместе в самолете, я вообще никогда не молюсь. Там пастор Мацула, все в порядке. Он помолится. И знаете, вот хотелось бы так, чтобы происходило. И Павел говорит Тимофею, чтобы ты понимал, в чем тебе нужно заниматься, если я не приду вовремя или задержусь где-то. И знаете, сегодняшняя проблема в поколении есть, и я не знаю, может быть, тоже это вас как-то касается, может быть, и нет. К Божьему Слову сегодня есть такое неправильное отношение. Оно в чем проявляется? В том, что люди думают так. У меня есть Библия. Когда у меня случатся проблемы, я возьму ее, открою и прочитаю. Но Библия так не работает. Она работает маленечко иначе, когда мы с вами читаем ее раньше, и когда приходят проблемы, она всплывает в нашей жизни. То есть, если у тебя раньше не было Божьего Слова, когда придут проблемы, ты не найдешь там, что читать. Но если оно в тебе было наполнено, то когда случатся трудности в твоей жизни, оно всегда всплывет в твоей жизни. Аминь. Я однажды получил такой для себя очень хороший урок от двух стареньких епископов. Мы ехали с ними вместе молиться за одного человека, который был при смерти болен. Одному было из них за 86 лет или за 85, что-то такое, ну, в общем, очень старый. Другому было 65. У них у всех были вот такие толстые Библии, в этих Библиях были такие, ну, вкладыши, да? Я не говорю закладки, у них были вкладыши такие, да, вот там в этих Библиях. И мы с ними едем вместе в машине. Один вот, которому 86, он сидит справа от меня и поворачивается ко мне и говорит, когда сейчас приедем к больному, он мне говорит, ты открывай Библию и читай. А я, ну, молодой человек, я ему говорю, а что прочитать? Он посмотрел на меня и говорит, ты что, не знаешь, что читать надо? Я подумал, библейская школа за одну минуту. Ну, конечно, если я вижу больного, у меня есть Библия, я, конечно, знаю, но как минимум Исаия 53 глава, правда же? Ранами его мы что сделали? Исцелились, да? Я тогда понял, да? Если я прихожу к людям, у которых трещит брак по швам, что я должен делать? Открывать Библию, читать Нагорную проповедь. Иисус говорит, не надо разводиться мужа с женой. Ну, то есть я должен понимать в эти моменты. А я когда буду понимать, когда это внутри меня находится? А если я оказался перед больным, и передо мной Библия, и я ее никогда раньше не читал? Ну что, я открою Бытие первую главу? Или что я открою? Новый Завет, да, когда там начинается перечисление, кто кого родил. Ну, это же как бы сложно. И вы знаете, у меня есть хороший пример для вас. Вы меня поймете. Я однажды остался дома один. И, братья, вы меня сейчас все поймете, когда ты остаешься дома один, а жена куда-то уезжает. Она тебе дает какие-то задачи, и ты такой думаешь, ну, я классный, я справлюсь. Про нас еще особенно говорят так, что если жена уехала куда-то, и мы что-то приготовили сами, то об этом весь мир знает, правда? А когда жена дома, про это никто не слышал. И вот я остался один дома, и мне моя жена говорит, я говорю, что позавтракать? Она говорит, ну, в холодильнике есть яйца, пожарь. Ну, я человек смекалистый, думаю, что у нас, газ есть. Я включил газ, поставил туда сковородку, достал яйца и разбил их на сковородку.

Ну и все происходит у меня здесь. А еще у меня все отягчено было тем, что у меня еще были дети дома. Они смотрят, как сейчас папа что делает. Да, у них это как бы интересный момент. Я смотрю, что происходит в сковородке. Я не отхожу оттуда, потому что я еще у жены спрашиваю, сколько надо там жарить. Она говорит, ну там ты увидишь, когда они пожарятся.

Ты не просто сказала пожарить яйца. Я пожарил яйца. И они прилипли. Ты мне не сказала, что надо масло налить вначале. Но любая домохозяйка знает, что надо налить сначала масло. Правда же? А когда она мне сказала налить масло, вообще сложность началась, потому что я подумал, какое масло? У нас там их разные, да? Там есть какое-то кокосовое масло, есть такое масло, есть сливочное масло, есть еще маргарин. Какое, куда надо лить или сыпать? Я смотрю, они все прилипли, дети на меня смотрят, я жене звоню, она говорит, ты масло не налил туда. И знаете, что самое интересное? Вот сейчас уже поздно масло лить. То есть нет такого, что, а, точно, масло можно налить. И такой налил, и все исправилось. Нет, они уже прилипли. Все, уже шанса другого нету. Да, у нас тут хорошая сковородка, поэтому все маленечко по-другому происходит. Это они для таких мужчин, как я, придумали, которые как бы не понимают, что нужно делать. Но суть в чем? Что уже поздно потом лить масло. Масло нужно налить в начале. И вот наша с вами задача быть готовыми. И когда раздался крик «жених идет», они выбежали туда. Но некоторые из них были не готовы. И знаете, вот когда я думаю про слово «не готовы», для меня всегда это как такой, знаете, момент очень интересный. И я сейчас сразу хочу попросить прощения у всех тех, кто когда-то попадал в подобную ситуацию. Я, наверное, даже такую сделаю ремарку и скажу так, что есть форс-мажорные обстоятельства, которые от нас никак не зависят, и такое случается. Но знаете, я часто летаю в самолетах, и иногда я вижу людей, которые бегут в Шереметьево. Они бегом никогда не занимались, а сейчас бегут. С чемоданами, с сумками. И когда они бегут, я смотрю на них и думаю, это только я знаю, что там надо за 2 часа раньше приезжать. А если международный рейс, то лучше за 3 часа раньше. Они заходят в Шереметьево, и там начинается, вот, помните, длинная пробка на проверку чемоданов. И они начинают ругать ту женщину, которая там проверяет, там что-то еще. А я думаю, хорошо, что они проверяют. Хуже, если они не проверяют же, правда? И вот эти люди стоят там и пытаются через всех пробежать. И знаете, ладно, это было бы 2 часа дня или 5 часов дня. Это в 6 утра. Я думаю, что у них в 4 часа утра происходило? Чем они так были сильно заняты? А проблема, знаете, в чем? Они подумали так. Ну я же приеду, быстренько пройду и успею. И знаете, когда я все время думаю, что я быстренько пройду, и все время быстренько не прохожу. Там всегда какая-то начинается история. Вот эта пробка начинается. Потом какой-то аппарат не работает. Потом что-то еще происходит. Поэтому я для себя всегда принял решение, что я прихожу в Шереметьево, ну или какой-то другой аэропорт, заранее. Мне это нравится. Почему? Потому что если вдруг там что-то случится, тогда как раз у меня есть время, чтобы все это пройти. И лучше я пройду раньше и там подожду, чем я буду суетиться, бежать, вот это все происходит. И потом нервничать. Вы знаете, следующее, что они столкнулись, слово, которое четвертым прозвучит в моей проповеди сегодня, оно звучит так – поздно. Это страшное слово для духовной жизни. Это поздно. Я подумал, это как вердикт. Я встречал также этих людей, которые приходят в Шереметьево туда уже, они прошли все эти моменты, они пробежали, там уже очередь обошли, все-все-все, и они подходят к стойке, чтобы теперь пойти им в автобус или в трап и попасть в самолет. Но работники Аэрофлота стоят и говорят, посадка закончена. И знаете, я встречал людей, которые плачут там, которые кричат, которые пытаются кому-то позвонить и что-то там решить. Но ничего не происходит, потому что уже поздно. Я подумал, а если бы вы пришли чуть пораньше? И знаете, вот для нас слово «поздно» сегодня это еще не вердикт, потому что у нас еще есть время. Как минимум до вечера, или не знаю, когда Иисус может прийти. То есть мы можем не откладывать это на потом куда-то, а сегодня задуматься, если вдруг в нашей с вами духовной жизни отсутствует эта подготовка, и мы где-то потеряли этот фокус на Иисусе, то сейчас момент, когда мы можем с вами подумать об этом, и подумать, Бог, а что я могу изменить? И знаете, слово «поздно» звучит как удар для человека, который уже осознает, что дальше уже ничего не изменить. И вот это осознание, которое приходит к человеку, что он уже опоздал, и никак ничто не изменить уже, и самолет улетает, я думаю, это печально, это трагично, это плохо, это больно, это неприятно, это не нравится. Но ты как будто уже ничего не можешь изменить. И в данном случае с самолетом, ладно, ты можешь купить себе другой билет, и максимум, что ты потеряешь, это деньги. А евреи говорят так, что если проблему можно решить за деньги, это не проблема. Поэтому, в принципе, как бы да. Но знаете, это хороший прообраз того, что однажды в нашей с вами жизни может случиться что-то поздно, и ты уже не сможешь никак изменить это. И написано в Матфея, 25 глава, 11 стих, написано, «Позже вернулись и остальные девушки и стали просить, «Господин, господин, открой нам!» Но жених ответил, «Говорю вам истину, я не знаю вас». И вот знаете, в этот момент мне всегда хочется как-то посочувствовать людям, которые говорят, что только в Ветхом Завете было так вот категорично все. Но здесь Иисус говорит категоричные вещи, Он говорит поздно. То есть есть черта, через которую ты уже дальше обратно не перейдешь. И случается момент, когда умирает богач, умирает Лазарь. И помните, когда Лазарь находится там, богач к Лазарю обращается из ада и говорит, сходи к моим братьям и скажи им о том, что им сейчас может что-то изменить в жизни. Я помню, там Авраам написано, он говорит, отсюда-то они

переходят, помните, вот эта вся история происходит. И он говорит очень такую, знаете, неприятную вещь для этого богатого человека. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пускай их читают. И знаете, вот человеку Моисей и пророки не нравятся. Ну, так что скучно читать там. Вот если бы мертвый пришел оттуда сюда и сказал бы, вот тогда бы они точно покаялись. Человеку хочется какой-то феерии, какое-то чудо, каких-то разных таких вот вещей хочется. А там все по-другому. И написано, поздно жених ответил, говорю вам истину, я не знаю вас. И знаете, вот знание об Иисусе Христе и личные отношения с Ним – это не равно. Знать о Боге и знать Бога – это разное. И вот наша с вами задача не только знать о Боге, но знать лично самого Бога. Знаете, у них не было масла, не было света, значит, не было жизни. Я хотел бы посмотреть несколько примеров, которые, ну, еще больше нас направляют или отрезвляют тому, что происходило. В Ветхом Завете написано, что Моисей, числа 20 глава, 20, 12 стих написано, «Господь сказал Моисею и Аарону, вы не поверили мне и не признали моей святости перед израильтянами, поэтому вы не войдете в это собрание, в землю, которую я даю им». Моисей не входит в обетованную землю. Дальше написано, Самуил обращается к Богу, и 1 Царств, 15 глава, 11 стих, Бог отвечает и говорит, «Мне жаль, что я сделал Саула царем, потому что он отвернулся от меня и не исполняет моих повелений». Самуил пришел в смятение и всю ночь взывал к Господу. Бог говорит о Сауле, «Мне жаль, что я поставил его царем». Про Исава написано, 12 глава, книги Евреям, 17 стих написано, «Вы же знаете, что потом, когда он захотел получить благословение, как наследство, он был отвергнут и не смог изменить решение, хотя со слезами пытался этого добиться». Возможность была упущена. Сильные эмоции не помогли ему изменить решение отца. И знаете, эти все истории, их много, они все говорят о том, что рано или поздно будет проведена черта. И когда она будет проведена, ты уже ничего не сможешь изменить. Но пока мы живые, мы можем все менять в жизни. Пока мы живые, мы можем читать Божье Слово, можем со страстью поклоняться Богу, можем молиться Ему, ожидать Его. Я хотел бы, чтобы мы поднялись с вами сейчас, в этот момент проповеди, хотел бы помолиться вместе с вами. И прежде чем мы помолимся вместе с вами, я хотел бы, как пастор, вот так еще рассказать историю, которая часто случается, когда люди приходят на какую-то консультацию или на какую-то встречу. И когда они приходят, чаще всего это происходит, когда уже слишком поздно. Уже все потеряно, уже все разрушено, уже все разбито, уже много боли причинили друг другу. И ты смотришь на них и думаешь, а как сейчас им помочь? Это точно так же похоже, как на пациента, который приходит к врачу. И знаете, мы люди такие вот, я не знаю, как у нас это происходит, но мы, я не знаю, с кем-то разговариваю, говорю, ты сдаешь анализ? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, то вдруг что-нибудь найдут. Ну, пускай найдут лучше. Лучше вначале пускай найдут, чем в конце найдут. И знаете, мы как бы, ну, не пойду я туда. Думаю, зачем это? Но часто врачи говорят так, если бы пациент обратился раньше, ему можно было бы помочь. И знаете, вот в нашей с вами жизни точно так же. Сегодня есть день спасения. Сегодня есть день, когда мы можем посмотреть на свою жизнь. И написано 25 глава, 13 стих, Иисус заканчивает эту притчу. Он говорит, поэтому бодрствуйте. Ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Поэтому он говорит, бодрствуйте, потому что никто не знает. И знаете, мы уже с вами сегодня говорили про эти конспирологические идеи. Я не хочу про них думать, когда Иисус придет. Я хочу быть готовым, что если Он придет в любой момент, я готов ко встрече с Богом. Я не знаю, когда Он случится, когда это придет, завтра, послезавтра, или может это через 50 лет наступит. Я вообще не думаю об этом. Я думаю о том, что я хочу быть каждое утро, каждый день и каждый вечер, когда я ложусь спать, готовым. Потому что если Иисус придет сейчас, я готов к встрече с Ним. Аминь. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы здесь сегодня в церкви. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. И мы просим Тебя, Господь, сегодня прикасайся к нашей жизни. Господь, я молюсь Тебе, если мы смотрим на свою жизнь и видим там отсутствие духовной жизни, если мы видим там отсутствие масла, или, может, мы где-то упустили свою подготовку, я прошу Тебя, Господь, помоги нам сегодня понять, что сегодня день спасения. Сегодня день, когда мы можем все изменить в своей жизни и снова приблизиться к Тебе во имя Иисуса. Как написано в Слове Твоем, приблизьтесь к Богу и приблизиться к Вам. Сегодня, Господь, мы находимся здесь, и мы просим Тебя, помоги нам посмотреть на нашу внутреннюю духовную жизнь. А есть ли там какие-то пробоины? А есть ли там что-то, что, может быть, уже просто погасло без масла, и ничего не происходит, и мы, может быть, просто только знаем о Тебе, но давно уже не общались с Тобой, давно не разговаривали с Тобою. Бог, помоги нам сегодня все это изменить. Помоги нам сегодня подумать так, что я хочу это исправить. Я хочу вновь вернуться к той первой любви, которая была в начале моей духовной жизни. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, помоги нам быть теми людьми, которые не просто слышат слово и забывают его, но которые берут его прямо для своей жизни и используют во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы всегда в наших сосудах было масло во имя Иисуса. Бог, чтобы даже если нам придется подождать подольше, чем мы ожидали, то мы будем готовы к тому, чтобы идти длинную дистанцию во имя Иисуса Христа. Господь, мы сегодня спасены, и наши имена записаны в книге жизни, и мы искренне рады этому. Но мы просим Тебя, Господь, какой бы долгой ни была наша дистанция, помоги нам на каждом этапе быть готовыми ко встрече с Тобой. Во имя Иисуса. Господь, мы поклоняемся Тебе.

Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель из Филиппин. О, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. Сегодня в нашей потрясающей программе евангельский поп-певец Гэри Ви. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Me and the boys watching the fight. They said Tyson would win for sure. The

У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви. Listen to him, and all he wants in life is you love him. And if you do like I do, ha!

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин, надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее, они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А, знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Знаешь, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. А, потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа. Знаешь, первая мысль была — а как же пройдет следующий концерт? И первая мысль была, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. Однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому, давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я сделал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, и так далее. Я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю.

Я не готов к этому. И, знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85 году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас? Но знаешь, но я искал Его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от Него, и я никак не мог Его найти. И вдруг тот вечер Он как будто похлопал меня по плечу и сказал, «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, и они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал, «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание, глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. И я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79 году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет, ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патила и сказал себе, вот чем нужно заняться. Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе, поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе, теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог, и не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай? Да, я побывал в Среднем Востоке, и знаешь, это не шутка со сцены говорить там о Господе. Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное,

Но в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем: «О, Бог, я попался, что-то произошло». Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено. Знаешь, я очень благодарен Господу, что Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем, Дьюком и так далее. А ты знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дьюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм, и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают: ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравятся вам наши программы или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85-го года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями», и у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: Praise the Lord. Hallelujah.
1: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь — путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу. Некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении. Но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух человеческий и Дух сатаны. Бог и сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильность Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе, таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Герри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

0: У дочери отсутствовало 5/8 мозга, и он чудесным образом восстановился. Об этом в нашем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные и таинственные миры сверхъестественного бросают вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Сегодня мои гости Джерри и Мэри Хилл. У них есть дочь, она от четвертой беременности. И ультразвук показал, что у нее отсутствует 5/8 мозга. Какой ужасный, ужасный репортаж. Но давайте вернемся назад. Почему, Мэри, почему вы сделали этот ультразвук? Это был второй ультразвук с этой девочкой. Почему?
2: Мы возвращались из Альберты в Канаде в Онтарио. Из-за переезда, и потому что мой живот был все еще маленьким, акушер решил, что лучше всего сделать ультразвуковое исследование для того, чтобы убедиться, что все в порядке.
0: Итак, Джерри, вы доктор. По какой специальности?
3: Я врач скорой помощи.
0: Хорошо. Давайте вернемся ко второму ультразвуку. Вы думали, вы чувствовали какую-то тревогу о том, что что-то не так. И после всего этого, это ведь четвертая беременность.
2: Я никогда не делала ультразвукового исследования до четвертой беременности. Во время этой беременности я сделала исследование, когда была беременна около 4 месяцев. И, как мне известно, тогда все выглядело нормально. Итак, когда я пошла делать второе ультразвуковое исследование, было уже около 8 месяцев беременности. Я немного нервничала. Теперь, когда я на все это смотрю в прошедшем времени, я понимаю, что тогда чувствовала большую тревогу в сердце.
0: А что послужило тому, что вы поняли, возникла проблема?
2: Во время исследования женщина, проводившая его, начала плакать. Вы знаете, действительно начала плакать. И все ее поведение, которое вначале было радостным и светлым, изменилось и стало очень серьезным. Она задала мне вопрос, действительно ли ребенок двигался? Вы чувствуете какие-нибудь движения эмбриона? Она спросила также, почему ваш акушер послал вас на ультразвуковое исследование? Исследование заняло много времени. И казалось, что она делает очень много снимков. Делала снимки спины и головы. И когда я спросила ее об этом, она сказала, что они всего лишь хотят быть уверены, что каждый орган и вообще все в порядке.
0: Итак, вы осознавали, что не все в порядке?
2: Когда она заплакала, я поняла, что что-то не в порядке. Она сказала, что нужно сделать дополнительные снимки на другом аппарате. Я поняла, что что-то не так.
0: Вы спросили, что не в порядке?
2: Я спросила ее, что случилось, но она ничего не ответила. Сказала только, что рентгенолог лично сделает снимки на другом аппарате.
0: Он сказал вам, что не в порядке?
2: Когда они обследовали меня на другом аппарате, он в действительности ничего не сказал мне о том, что что-то не так. Но он начал делать дополнительные снимки головы и области спины. Он позвал женщину, проводившую обследование. Она вошла в комнату, и он начал указывать на разные вещи на мониторе. Они беседовали, ходя взад и вперед. И тогда я не выдержала. Я была в шоке в этот момент. Другой ультразвуковой техник пытался успокоить меня. Он сказал мне, когда я спросила его, что не так, он ответил, у вашего ребенка есть глаза, рот и нос. И я догадывалась, что он понимает, что я думаю. Я думала, чего же нет у моего ребенка? Что случилось с моим ребенком? И он сказал, я поверну монитор так,

0: чтобы вы могли видеть, и я объясню вам все. Но в этот момент я была слишком расстроена. Я ответила: «Я хочу пойти домой». Он сказал, что акушер позвонит мне и расскажет, что происходит.
1: Итак, вы ушли домой, и Джерри, вы не были там. А как она сказала вам, что есть проблема?
2: Она только вошла в дверь и казалась расстроенной. Она сказала мне: «Джерри, что-то ужасное случилось с ребенком». Я сказал: «Ну, ты знаешь, если бы действительно что-то случилось, то акушер позвонил и рассказал бы мне». Я сказал: «Хорошо, я позвоню акушеру и узнаю, что происходит». Итак, я позвонил акушеру, и он сказал: «Я ничего об этом не знаю, но я позвоню рентгенологу и узнаю». В конце концов, он позвонил мне и сказал: «Ну, это что-то вроде кисты». Я сказал: «Можете ли вы рассказать мне об этом?» Он сказал: «Нет, я не хочу обсуждать это по телефону. Я хочу поговорить с вами лично завтра в полдень». Я сказал: «Хорошо, Мэри слишком расстроена, чтобы прийти, но я приду и поговорю с вами об этом».
1: Вы хладнокровны, однако, потому что я могу сказать вам, если бы это была моя дочь, я сказал бы: «Нет, я не хочу ждать до завтра, скажите мне сейчас». Почему вы отреагировали не так?
2: Я подумал, что это правильно, что он хочет сделать так, потому что я тоже так делаю с людьми.
1: Хорошо. Итак, вы пришли на следующий день. Что он сказал?
2: Он предложил мне присесть и сразу вручил сонограмму. Он сказал мне: «Джерри, я сожалею. Левое полушарие головного мозга полностью разрушено, и его место занимает большая киста. Когда есть такая большая киста, это вызывает сильные последствия. Вероятно, у такого ребенка будет масса недостатков. Никогда такой ребенок не рождается нормальным. Придется делать кесарево сечение на несколько недель раньше, чем он должен родиться. После этого он будет помещен в блок интенсивной терапии и подключен к кислородному аппарату еще на несколько недель».
1: Итак, какое было его предложение?
2: Он сказал: «Если вы хотите сделать аборт у нас, то мы находимся в католическом учреждении, но я могу направить вас к кому-нибудь, кто сделает это». Мы говорили о 8-м месяце беременности.
1: Да, но вы говорили о ребенке, который либо умрет, либо будет растением.
2: Такими были его прогнозы.
1: А какие были ваши? Вы же доктор.
2: Сначала я думал: неужели он это говорит мне? Казалось, будто он разговаривал с человеком, который стоял за мной. Это был нонсенс. Бог не мог допустить, чтобы такое случилось со мной. Я смотрел на ультразвук. Это должно быть крошечная киста. Нечего беспокоиться об этом. Это была киста размером около 5 сантиметров внутри 8-сантиметровой головы. Врачи сказали: «Это очень сложная форма». Мы видели вещество, плавающее внутри. Это была киста. И прогнозы с медицинской точки зрения были такими: она должна быть умственно отсталой, у нее будут судороги, половина тела ее будет маленькой, и она не сможет двигаться.
1: Что вы будете делать, если у вас случится такое? Мы все узнаем, когда вернемся. Не уходите. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я здесь с доктором Джерри и Мэри Хилл. У них есть новость, как мы узнали в предыдущем отрезке передачи. Мэри была беременна, внутри нее была девочка, и ультразвук показал, что 5/8 ее мозга отсутствовало. И простой прогноз говорил о том, что она умрет при рождении или будет вести растительный образ жизни, ведь ее тело не будет подчиняться ей. Рекомендовали аборт. Джерри и Мэри сказали: «Нет, мы будем доверять Богу». И что вы сделали, Джерри?
2: Итак, когда он сообщил мне все это, я сказал ему: «Мы христиане, мы не будем делать аборт». Он сказал: «Я католик, я верю, что аборт — это грех. Я хочу направить вас к акушеру-неврологу. Он сможет дать вам больше информации». Я сказал: «Что акушер-невролог может сделать для нас? Он не может восстановить ее мозг». И знаете, что он сказал? «Да, это правда. Вы должны положиться на Бога, и Он поможет вам пройти через это трудное время». Я только посмотрел на него и сказал: «Мой Бог никогда не позволит мне упасть, и не подведет и сейчас. Я не знаю, как Он собирается вывести меня из этого, но Он выведет». Потом он сказал: «Я тоже верю, что Бог может исцелять людей, но что, если Он не исцелит вашу дочь?» Я только посмотрел на него и ничего не ответил. Потом он сказал: «Было очень приятно поговорить с вами». Я вышел и пошел домой, чтобы рассказать все Мэри.
1: Мэри, вы узнали? Вы сказали всю правду?

0: Я вошел в дверь, она ждала меня. Это был самый трудный момент в моей жизни. Я посмотрел на нее, и она спросила, «Что случилось?» Я сказал, «Мэри, я не могу рассказать тебе все это. Ты предпочла бы не знать этого, потому что это очень плохо». Я имел в виду, что ничего не может быть хуже этого. Я поднялся наверх, в спальню, чтобы остаться одному, и...
1: Мэри, а что происходило в вашей душе в этот момент?
2: Это было сочетание шока, ужаса, страха, паники. Хотелось убежать от этой ситуации как можно быстрее. Я не знала, что делать. Все виды страха напали на меня. И когда я услышала его поднимающимся наверх, я услышала, как он плачет, взывая к Богу. И, наверное, для меня это был самый страшный момент из всех предыдущих, потому что я поняла, что это серьезно.
1: Джерри, вы решили действительно объявить войну этой болезни. Что вы сделали? Что? Какие шаги вы сделали для сохранения жизни вашего ребенка? Вы боролись за ее жизнь?
0: Да. И первое, что я сделал, я взял себя в руки, потому что мне хотелось упасть и плакать, и рассказать всем, что за ужасная вещь произошла со мной. Я заставил себя собраться и сказал, «Послушай, парень, ты знаешь, что ты должен делать. Есть Бог, и Он поможет тебе. И ты должен начать искать Его. Вот и все. Жизнь твоего ребенка зависит от того, что ты сделаешь». Итак, я начал смотреть на небо. Я сказал, «Бог, ты мое убежище, ты моя крепость, ты моя крепкая башня, ты моя помощь в бедах». Я сказал, «Бог, сейчас время беды».
1: Вы знаете, говорить о вере просто, когда вы всего лишь учите это. Но когда это ваша дочь, где вы нашли эту веру? Обыкновенный человек не имеет такой веры, Джерри. Откуда вы ее достали?
0: Я нашел ее в Библии, в библейских стихах. Что я сделал в этот момент? Я сказал себе, я должен 100% посвятить свое время поискам Бога.
1: Но у вас своя работа, вы же врач.
0: Я оставил свою работу. Я позвонил им и сказал, я больше не могу работать. До свидания.
1: А видели вы когда-нибудь физическое исцеление своими глазами? Я имею в виду сверхъестественное исцеление.
0: Брат моей жены был исцелен.
1: Расскажите мне об этом.
0: Брату моей жены было где-то 25 лет, и у него был нарост на шее. Он мне его показывал. Я был расстроен из-за этого, потому что он был твердым, и это могло быть опухолью. Я направил его к семейному врачу, который направил его к специалисту, а тот направил его в Канаду, в центральную больницу Торонто. Это одна из лучших больниц в мире. И он пошел туда и консультировался с Лором, специалистом, который удалил опухоль и сказал ему, что это был рак лимфоузлов. Это форма рака. Врач сказал ему, что он должен начать химиотерапию немедленно. А он ответил ему, «Я не хочу начинать химиотерапию. Я пойду искать Бога, чтобы получить исцеление». Они предложили ему обратиться к психиатру, чтобы помочь ему с его проблемой. И что же? Он искал Бога. И тот путь, которым он искал Бога, научил нас, что нам делать. Не прошла и пара недель, они сказали, «Нет, это невозможно, он совершенно здоров».
1: Ну и как доктора объяснили все это?
0: Они не могли объяснить, потому что сначала они сказали ему, что ничего другого быть не может, кроме рака. Мы должны начать химиотерапию сейчас. А позже сказали другое. Это разновидность вирусной инфекции, это не рак.
2: Моя мама позвонила его лечащему врачу и спросила его по телефону, «Как вы объясните то, что случилось с моим сыном? Вы хотели срочно начать химиотерапию, а сейчас он здоров». Врач сказал, «Если вы хотите верить в сверхъестественное вмешательство, то это так».
1: Сказать для доктора такие слова – это очень хорошо. Сейчас вы рассказали, что вы следовали тому, что делал ваш брат. А что вы делали в отношении чуда, в котором вы нуждались?
0: Что я делал? Я искал в Библии места, которые обещали мне прекрасного здорового малыша. Я выписал эти стихи и потом начал говорить их вслух. Следующее, что я сделал, это перечитал Новый Завет 3 раза в течение 6 недель. Я также начал благодарить и поклоняться Богу по 3 часа в день, каждый день. Начал читать книги, которые рассказывали об исцелении и о вере. Я начал смотреть видео о вере и исцелении. Итак, люди, которые имели опыт исцеления и веры,

0: учили меня, что делать.
1: Итак, Мэри, вы видели своего брата исцеленным, и вы знали, что его исцелил Бог. Вы знали, что это знает ваш муж. Но все равно вынашиваете ребенка вы. Что происходило у вас в душе?
2: Я думаю, что худшее, что было со мной, это страх. Боязнь родов, боязнь того, что будет после родов. И тот факт, что я действительно не чувствовала ее движений, это сильно меня беспокоило.
1: Я думаю.
2: Все это атаковывало мой ум. Но я также знала, что может сделать Бог. Я видела, что Он сделал с моим братом. Я знала, что Он может позаботиться и об этой ситуации. Он может сделать Каролину нормальной. Мы в тот момент еще не знали, что это девочка. Но я знала в сердце, что Бог может сделать это. Моя голова была забита негативными мыслями, но в своем сердце я знала, что Бог может сделать это. Я знала, что мы должны ухватиться за Бога. Я знала, что мы должны искать Его всем своим сердцем для того, чтобы положение изменилось.
1: Мы вернемся через мгновение с доктором Джерри и Мэри Хилл и узнаем, что Бог творит чудеса. Бог сказал: «Я не меняюсь, и я не лицеприятель. Что я сделаю для одного, я сделаю и для всех. Приготовьтесь, чудеса приходят к вам, не уходите». Но, доктор Хилл, я должен знать, что вы делали, какие вы предприняли шаги, так сказать.
0: Что я делал? Я сказал вам, что собирал стихи, которые обещали мне прекрасного ребенка. Я всего лишь сидел и произносил их вслух 3 раза в день, перечитывал 3 страницы Писания, произносил стихи и потом применял их к моему ребенку.
1: Можете вы привести пример?
0: Да. Один из стихов — это 1 Петра 2:24. Я всего лишь сказал: «Ранами Иисуса мой ребенок исцелен полностью». Вот пример, как я переделывал их.
1: Колебалась ли ваша вера в эти моменты? Расскажите сейчас между мной и вами, и Мэри.
0: Да, это было. Особенно в начале. Дело в том, что, когда я перечитывал стихи снова и снова, они рождали во мне все больше и больше веры.
1: И вы сказали мне, что вы начали поклоняться Богу. Как важно было поклоняться Богу?
0: Поклонение было очень важно. Исчезли беспокойство, страх, печаль в то время, когда я поклонялся Богу.
1: Мэри, вы говорили эти стихи вслух?
2: Да, мы делали это вначале. Он делал это 3 раза в день. Но из-за того, что мы переезжали и упаковывали вещи, и у нас еще 3 детей, я повторяла их 1 раз в день. Я перечитывала все те стихи, которые он читал. И я также поклонялась Богу.
1: А однажды во время этого поклонения что-то случилось с вами. То, что не случалось до этого. Объясните это.
0: Я поклонялся Богу один в спальне, и я упал. Не просто упал. Меня бросило на пол, и я почувствовал, что что-то давит меня. И комната наполнилась облаком. Да, люди могут не верить мне, но это случилось.
1: Я должен задать вам вопрос. Вы доктор, выпивали ли вы, принимали ли вы наркотики?
0: Не пил и не принимал наркотики.
1: А были ли вы когда-нибудь зависимы от алкоголя и наркотиков?
0: Никогда.
1: Хорошо. Итак, вы рассказываете мне, что что-то стукнуло вас о землю. И что вы делали в этот момент?
0: Поклонялся Богу.
1: Что-то ударило вас о землю, и облако появилось в комнате.
0: Это было такое плотное облако, что я не мог видеть люстру, которая висела на потолке над моей головой.
1: И что происходило внутри вас? С медицинской точки зрения, что происходило, доктор?
0: Я чувствовал сильное давление. Я думал, мне нужно выйти отсюда. Я не выдержу этого. Я начал ползти по направлению к двери и потом подумал: это Бог. Я должен остаться здесь. Облако стало подниматься потихоньку, и только после получаса я смог встать и выйти.
1: И вы могли нормально ходить?
0: Потом да. Но то, что случилось следующей ночью, я поклонялся Богу снова, и я начал чувствовать то же самое, что произошло прошлой ночью. И я внезапно вспомнил сон, который я видел до того, как это все началось. У меня был странный сон. Во сне человек привел ко мне своего сына, который был шизофреником. У него была опухоль мозга, и он нуждался в операции. Человек привел его ко мне и оставил. Я сказал мальчику: «Я положу мою правую руку на тебя, и когда я сделаю это, сила Бога снизойдет на тебя и полностью исцелит тебя». И я это сделал во сне, и он был полностью исцелен. И тут же я ощутил связь. Этот сон относится к нашему ребенку. У этого ребенка

0: И он-то была проблема с головой, и у моего проблема с головой. Я подумал, это Бог говорит мне, что делать. И так я пошел к Мэри, чтобы возложить руки на нее в тот момент, потому что я знал, что это то, что я должен сделать. И какое совпадение! Она уже спускалась ко мне. В это же время, в 2000 милях от нас, сестра моей жены проснулась в час ночи и начала молиться за нас. Раньше она этого никогда не делала. Когда Мэри спустилась, я сказал ей, «Я положу правую руку на тебя, сила от Бога снизойдет и полностью исцелит ребенка».
1: Вы знали это наверняка?
0: Я знал это.
1: Итак,
0: когда я это сделал, она рухнула на пол.
1: Она же беременна. Вы доктор, как вы могли ей позволить упасть на пол?
0: Я не мог остановить это.
1: Ну и ну, вы ведь разумная женщина, вы не должны были падать. Вы же беременна.
2: Это была такая сила, которая передавалась от него, когда он молился, когда он положил свою руку на меня. Он положил свою руку на мой живот. И я поняла, что Бог в эту минуту совершит что-то. Я поняла это, когда увидела Джерри. И когда он положил свою руку на меня, я могла почувствовать это. Я чувствовала такой мир и такую любовь, которой никогда не испытывала до этого. Я помню, что сказала Богу в эту минуту, «Боже, я хочу принять все, что Ты имеешь для моей жизни. Я принимаю это сейчас. Я посвятила всю свою жизнь Ему».
0: Мы чувствовали Бога в этот момент.
2: Это был действительно святой момент.
0: Абсолютная чистота.
2: Это был святой момент.
0: Абсолютная чистота. Я только сказал, «Бог, Ты так свят. Как Ты можешь общаться со мной?»
1: Ребенок родился. Маленькая Каролина. Что показали анализы?
0: Акушер обследовал ее и сказал, что она абсолютно здорова.
1: Сколько ей сейчас лет?
0: Ей сейчас 8 лет.
1: Насколько она нормальна?
0: Она играет в футбольной команде.
1: Вы хвастались ее табелем успеваемости.
0: У нее 97% успеваемость в школе.
1: Только подумайте, вы почти сделали аборт. Но этого не произошло. Этого действительно не было. Они доверились Богу. Можете ли вы представить себе эту маленькую девочку, этого четвертого ребеночка? Ее вообще не должно было быть. Но она нормальная, она счастлива. И ее дни рождения, первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Можете ли вы представить себе радость ее родителей? А ведь они могли потерять ее. Ведь они почти потеряли этого ребенка. Но Бог сказал, все возможно верующему. Все — это значит все. Вы должны верить на основании того, что ваши грехи прощены, потому что вы отвернулись от ваших грехов, и кровь Иисуса омыла их. Ваше возвращение к Богу Отцу зависит от вас. В чем вы еще нуждаетесь? Бог любит вас. Он любит вас именно сейчас. Я верю, что многие из вас будут исцелены сейчас во имя Иисуса. Положите свою руку на грудь. Будьте исцелены во имя Иисуса. Спина ваша исцеляется, и шея тоже исцеляется во имя Иисуса. Вы исцелены целиком, целиком.

0: Царь Юдхисхира бежал по лесу в поисках своих братьев. Они ушли за водой и уже должны были давно вернуться в разбитый ими лагерь. Чувствуя, что что-то случилось, он отправился на их поиски. Неожиданно лесная чаща закончилась, и царь остановился у озера. На берегу он увидел лежащие тела своих братьев. Они были мертвы. Царь почувствовал, что из озера что-то поднимается. Через мгновение перед ним предстала сама смерть, которая жила на дне озера. «Я загадаю тебе загадку», — сказала она. «Если ты правильно ответишь, я верну к жизни твоих братьев и отпущу вас. Если нет, то заберу и твою жизнь». Царь согласился. Смерть приблизилась к нему и прошептала: «Что самое удивительное в этом мире?» Царь Юдхисхира задумался. Через несколько минут смерть спросила: «Есть ли у тебя ответ?»
1: Ох уж эти восточные сказки. Что самое удивительное? Самое удивительное, это как тетя Люба, соседка моя со второго этажа, может на пенсию целый месяц прожить, оплатить коммуналку, еще и детей во дворе всех конфетами угостить. Да вообще актуальный вопрос, если честно, это как научиться зарабатывать столько, чтобы хватило на все. А все остальное — это сказки и философия. Не, ну хотя сказки я, честно говоря, люблю. Я помню в детстве, в канун Нового года, любил смотреть «Снежную королеву». За окном шел снег. Это был канун Нового года. Ведь я так сильно верил в чудеса, правда, и в Деда Мороза. Да, кстати, про Деда Мороза. Дорогой Дедушка Мороз, прошу тебя подарить мне на Новый год много денег, как можно больше. Ведь я очень хорошо себя вела весь этот год. Аня, второй класс. Современные дети уже не мечтают, конечно же, о приставках Nintendo, о видеомагнитофонах, о кассетниках, плеерах. Все, уже проехали, не надо. У них все в телефоне. У меня на телефоне был только вращающийся диск. Но я помню, очень мечтал, что у меня был такой маленький телевизор, я его носил с собой в ранце, и на переменах между уроками я мог бы доставать его и смотреть там «Приключения электроника» или там «Ну, погоди». От одной этой мысли я становился счастливым. А сегодня в телефоне уже есть все. Фильмы, музыка, интернет, камера, игры. Вопрос: стали ли от этого мои дети счастливее? Я, как нормальный отец, ну, по моему мнению, стал искать ответ на этот вопрос. Почему дети вообще пишут такие письма и что может их сделать по-настоящему счастливыми?
2: Лондон. Школа Saint Paul's. Это элитная школа. Они готовят детей, подростков, будущих управленцев мира, сильных мира. Ко мне приходит ребенок моих знакомых и говорит: что мне делать? Все принимают наркотики. Я не хочу. Я изгой. Все принимают наркотики. Я спрашиваю: почему? Это же самая элитная школа. То есть у этих детей есть все. Чего им еще не хватает? Зачем разрушать себя? Зачем разрушать внутренний мир? Дело в том, что когда ищешь ответ на этот вопрос, он скрывается в семье, во взрослых, в их философии жизни.
0: В современном мире дети становятся все более и более привязаны к интернету и к тем атрибутам успешности, которые продвигают в социальных сетях: брендовая одежда, гаджеты и так далее. Постепенно они заражаются чувством потребительства. Вместо ответственности они привыкают к тому, что им все должны. Большинство современных детей пребывают в тяжелом

0: эмоциональном состоянии. Растет число подростков, страдающих депрессией и безнадежностью. Пугающе высок уровень самоубийств среди детей и подростков. И это далеко не вина школы. И это не потому, что они такими родились. Дети учатся жить по модели, которую им предлагают взрослые. Добиваться успеха и быть счастливыми так, как это им предлагает общество.
1: Их воспитателем являются в этой ситуации СМИ, интернет, да, социальные сети. И что они предлагают? Ну, они предлагают нам вот тенденцию там, быть известным во что бы то ни стало, быть успешным во что бы то ни стало, быть богатым во что бы то ни стало. Сталкиваясь с реальностью и понимая, что богатыми, известными, там, знаменитыми и успешными могут быть только единицы, да, для многих это переживают как некий внутренний крах. То есть, а кем же я тогда должен быть, да, чтобы вот быть при этом счастливым человеком?
2: Ясно. Как всегда, виноваты родители. Угу. Вообще-то, в поисках этого самого счастья я сменил столько профессий, что уж диваном-философом назвать меня уж точно нельзя. Я даже однажды в Америку поехал. Ведь хорошо там, где нас нет,

0: И вот, Лас-Вегас, двухэтажные апартаменты, бассейн во дворе. Ну, хоть и общественно, но тоже нормально. У меня там дома максимум горка с песочницей. И вот заходит ко мне однажды сосед, который помогал мне билеты в Нью-Йорк бронировать. Ну и как это бывает у мигрантов? Тоска, ностальгия, разговорились. Но он поделился тем, как вот он пробивался, жил вначале в каких-то полуподвальных помещениях, работал таксистом, затем стал зарабатывать все больше, больше, больше. Вот у него уже квартира, еще одна машина, ролексы, ресторан, деньги и... Все плохо. Почему? Да скучно, говорит. Скучно. Говорит, вроде все есть, а счастья нет. Вот тина, приехали, да? Мне бы так, я бы уж точно не скучал. Да. Хотя я потом стал слушать богатых бизнесменов, и, в принципе, у многих такие же проблемы. Не, ну бедные тоже несчастны, но они это оправдывают тем, что у них нет квартиры, денег, ресторанов, ролексов. Да.
1: Каждый человек стремится стать счастливым, но люди пытаются обрести счастье, удовлетворяя свои собственные желания. А это еще ни у кого не получалось, ведь желаниям нет конца. В результате человек не испытывает подлинного счастья, а занят лишь тем, что пытается получить как можно больше удовольствий, считая в итоге, что в этом есть цель его жизни.
2: Вот когда мы говорим, что люди гонятся за счастьем, они ищут счастье, удовольствие и все прочее, во многом, практически всегда, это стремление взять себе. Взять себе больше, взять себе интереснее, взять себе теплее, больше эмоций, больше впечатлений. Ты пытаешься внутреннее свое «я», внутреннее эго накачать. И вот этому предела нет практически. И вот ты пытаешься вот из этого всего широкого мира в себя что-то взять. У этой позиции есть колоссальная уязвимость. Человек очень быстро устает, очень быстро привыкает к вот этому самонасыщению. И исходя из этой простой формулы, то есть вывод очень, очень логичный. Ты никогда в этом состоянии счастливым не будешь.
3: Говорить о том, что деньги принесут счастье, совершенно неоднозначно. И можно привести огромное количество примеров или вообще людей, которых я там знаю, очень богатых и сильно несчастных. Мы можем говорить про какие-то удовольствия, которые можно получать, и они тоже, по сути своей, не приводят к состоянию счастья. Это обязательно временные вещи, после чего опять наступает полная пустота.
1: Очень часто люди путают счастье и удовольствие. В современном мире идет последовательная и навязчивая пропаганда, убеждающая, что якобы удовольствие – это и есть счастье. И чтобы стать счастливым, надо просто как можно больше потреблять и наслаждаться. Но в погоне за удовлетворением своих желаний человек начинает чувствовать внутреннюю пустоту и пытается ее заполнить бесконечным поиском все новых и новых удовольствий.
0: Снова здорово. Это что получается, что я все перепутал? И вместо счастья я стремился к банальному удовольствию? Не, ну давайте на чистоту. Удовольствие ведь это тоже нормально. Когда я ем любимую шарлотку, у меня повышается настроение. Не, ну конечно, я понимаю, о чем идет речь. Вот у меня недавно был такой эпизод в жизни. Ездил в женское СИЗО, ну, тюрьма по-простому. Проводил мастер-классы по актерскому, помогал дорабатывать спектакль по Виктору Франклу о узниках концлагеря. Понимаете, так совпало, что заключенные девушки играли заключенных концлагеря, проживая боль нахождения в месте, где вообще не должен находиться человек по своей природе. И через это театральное действие приходило внутреннее осознание у всех нас, кто смотрел этот спектакль, того, что оставаться человеком, сохранить смысл жизни, надеяться на лучшее можно даже и в таких обстоятельствах. Затем, когда они вышли на поклон, и зазвучала песня «Не осуждай меня, Господь», я не испытывал больших эмоций ни в одном театре, ни на одном спектакле. Когда я посмотрел на охранника, который сопровождал нас везде, такой хмурый, серьезный, По его щекам текли слезы. Когда я возвращался домой, я чувствовал, что этот день был прожит не зря. Я чувствовал себя по-настоящему счастливым человеком. Но ведь, по сути, я ведь ничего из материального не приобрел.
1: Как же отличить истинное счастье от удовольствия? Удовольствие быстро приедается. Счастье же никогда не приедается, а только углубляется. Удовольствие мы получаем, когда мы что-то берем. Счастье, когда отдаем, когда делаем что-то хорошее для других. Стремясь к удовольствию, сердце человека становится более жестким. Счастливый человек, наоборот, становится более добрым. Неограниченное удовольствие приводит к зависимости, порабощают. И не важно, что это – азартные игры, секс или шопинг. Счастье, наоборот, делает человека свободным, независимым от внешних обстоятельств. Мы запутываемся, находясь под влиянием своих нескончаемых желаний наслаждаться. В итоге у нас одноразовые отношения, одноразовая жизнь, одноразовая планета. Поэтому, возможно, скоро нам надо будет искать другую планету.
2: Наелись, наелись, наелись, по-прежнему несчастен. И деньги есть, и вроде квартира есть, и вроде бы и кушаю хорошо, но нет ощущения удовлетворенности. Где еще что-то? Ну давайте я еще съезжу на супердорогой курорт. Ну давайте я себе куплю еще супердорогую квартиру. Но ты пойдешь по одним и тем же лекалам. То есть ты делаешь одну и ту же ошибку. То есть структурно, методически ты ошибаешься. И вот когда ты дойдешь до какого-то потолка, кстати, если не сгоришь. Вот здесь есть колоссальный риск. Человек может выгореть вот в этой гонке за внутренним самоудовлетворением.
0: Да, с этим, конечно, трудно поспорить. Но желание все-таки есть. Я ведь живой человек, а не какая-нибудь там виртуальная Алиса. И да, мне хочется и квартиру поближе к центру, и машину подороже, и признание, в конце концов, тоже хочется, ведь это нормально. Как без этого? Ну, надо признаться, что был у меня такой случай, когда я ездил на Афон снимать репортаж, и вот столько людей в одном месте, излучающих счастье, последний раз я, наверное, видел, когда я приходил в садик на новогодний утренник. Я подумал, наверное, у них тоже там какой-то праздник, но на следующий день все повторилось. И на следующий, и потом, и так далее. Я подумал, странно, а чего же они такие радостные? У них же там вообще ничего нету. Просто у них одни эти рясы, башмаки и четки, все. А у нас столько вещей, за которые мы трясемся, так переживаем, и мы все равно несчастливы. Странно. А вот эти ценные вещи, которые для нас имеют значимость, один монах сказал, что для них это просто фантики от конфет. То есть даже не конфеты. А еще знаете, что мне сказал этот монах? Он говорит, что есть тело,

0: которому действительно нужны там вещи, квартира, там путевка в Египет, украшения какие-то. А есть истинное я, душа, которая находится внутри этого временного тела. И ему нужна совершенно другая пища. И мы пытаемся дать пищу вот этому истинному я материальную. Это так же безумно, как пытаться, подсоединив к себе электрические провода, надеяться на то, что ты словно лампочка в бабушкином торшере засияешь от счастья.
1: Почему же человек не испытывает подлинного счастья от материальных вещей? Потому что по своей природе мы духовные существа, и мы не можем быть по-настоящему счастливы, просто удовлетворяя свои желания. Если рыбу вытащить на сушу, она не сможет быть счастлива, даже если ей дать все доступные удовольствия. Муки невозможно будет облегчить, пока ее не заберут из чуждой ей среды. Все наши материальные желания, получение удовольствий, направлены на наше тело. Но тело – это лишь машина для нашего истинного «я» – души. Предположим, у человека есть автомобиль, и чтобы он ездил, он заправляет его бензином. Для себя же он покупает еду. Но если водитель начнет пить бензин, будет ли он от этого испытывать счастье? Так и удовлетворение одних лишь материальных желаний не может принести нам счастья. Необходимо найти подходящую пищу для истинного, духовного «я», управляющего телом.
2: Вопрос на засыпку. Каким образом монах, у которого нету ничего, к чему мы тут сейчас здесь в социуме стремимся, пытаемся достигнуть, счастливее, чем мы? А и таких примеров-то сплошь и рядом, да? То есть мы встречаемся с этими с мудрыми нашими отцами, и мы видим, насколько они счастливы. И мы просто не можем понять, как так. Почему этот человек, у которого вообще ничего нет, счастливее, чем я, намного просто. Его прям так прет. Я тоже так хочу. Да, вот опять же история.
0: При всем уважении к спикерам, позвольте мне завершить историю про моего приятеля в Лас-Вегасе. В то время в Вегасе проходили соревнования типа троеборья, а мой приятель как раз был в этом виде спорта чемпионом. Ну и решил поучаствовать. А почему бы и нет? Всю ночь он готовился очень усердно с друзьями в ресторане. А в день соревнований я выхожу из дома и смотрю, большая русская компания собралась. Ребята подходят ко мне и рассказывают, что у моего соседа во время заплыва от перенагрузки остановилось сердце. На похоронах мне показалось его лицо очень спокойным и умиротворенным, в отличие от той встречи, когда мы виделись в последний раз. Видимо, для него гонка за материальными удовольствиями уже закончилась. Он покидал этот мир в обычном классическом костюме. А все роликсы, ресторан, квартиры, машины – все осталось здесь. Он оставил этот мир, как и пришел сюда, с пустыми руками. Да, на эту тему есть еще история, рассказала мне ее пожилая женщина. Умерла ее подруга.
3: Ей было уже за 80. Рабочие начали освобождать квартиру от ее вещей. У нее был громоздкий письменный стол. И чтобы не спускать его по лестнице, рабочие выбросили его из окна. Стол с ящиками с грохотом упал на асфальт и разбился. По двору рассыпались фотографии, которые лежали в столе. Вот она еще ребенок, вот она в школе, вот ее свадебные фотографии, вот снимки с работы. Вся ее жизнь. Подошел рабочий и стал заметать фотографии и класть их в мусорный бак. И я поняла, что это произойдет и со мной. Для чего я жила?
2: Но мне всегда жалко, если человек в течение всей жизни прожил свою жизнь и не задал вопрос, а зачем? И не задал вопрос, а кто он? А почему? А что? Вот это мое тело. Чье тело? А кто живет в этом теле? А как оно, как это все действует, работает? И вот эта моя фраза «умер не родившись» — это вот когда вот вся жизнь прошла, а человеку это было неинтересно вообще. И так вот она и закончилась. Тогда получается, что он типа ел, спал, там, размножался. Собственно, разница вот от вируса, который тоже размножается, занимает все большие территории и все остальное, да, ее просто не случилось, да.
1: Биологическая жизнь как человека, так и животного построена на четырех принципах. Это еда. Собака ест, и человек тоже ест. Сон. Лошадь спит, и человек спит. Размножение. Этим занимаются как люди, так и обезьяны. И оборона. Хомяк делает себе нору. Человек тоже строит себе дом. Эти четыре принципа одинаково характерны как для людей, так и для животных. Их совершенствование не является признаком человеческой цивилизации. Человек отличается от других живых существ тем, что может задавать себе вопросы. Кто я? В чем смысл моей жизни? И если человек не делает этого, то он, по сути, проживает жизнь, не отличную от жизни животного. В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. Марк Твен.
4: Но есть еще третий день. Третий день крайне важный в твоей жизни, когда будут итоги твоей жизни подводиться. И они, как говорится, в гробу карманов нет. То есть ты не утащишь с собой свои вот эти все прихоти, все свои желания и так далее. Единственный ценз будет у тебя внутри – это кто те люди, которые говорят тебе спасибо за то, что ты живешь. Может так получиться, что при наличии всех благ спасибо сказать некому. Тогда зачем ты там? Или зачем ты здесь был, дорогой друг? Что это было в твоей жизни?
1: Каждую секунду на нашей планете уходит из жизни сотни людей. Это происходит прямо сейчас, с кем-то другим. Но думаем ли мы о том, что это произойдет и с нами? Наше восприятие процесса умирания поверхностно. Пока человек полон жизненных сил, он забывает о неумолимой смерти, встречи с которой ему не избежать. Сколько бы ты ни собрал материальных богатств в игре под названием «Жизнь», денег, вещей и предприятий, в конце все это снова отправится в коробку. Смерть приблизилась к нему и прошептала: «Что самое удивительное в этом мире?» Царь Юдхисхира задумался. Через несколько минут смерть спросила: «Есть ли у тебя ответ?» Царь поднял голову и сказал: «Самое удивительное – то, что человек постоянно наблюдает смерть вокруг себя, видя смерть своих знакомых, друзей, родственников, но ведет себя так, как будто никогда не умрет». Смерть растворилась, а к братьям вернулась жизнь.
0: Ну да, смерть – это то, что бывает с другими. Так ведь обычно все думают. У нас в храме был прихожанин, дядя Андрей. Бывший военный, несмотря на то, что у него были больные ноги и не было правой руки, он всегда старался всем помочь. И в летнем лагере, и в воскресной школе, и, конечно же, его все очень любили, уважали. Помню, одна маленькая девочка на его день рождения подошла и сказала: «Дядя Андрюш, ты такой хороший, я желаю, чтобы у тебя скорее выросла новая рука». Мы с ним тогда очень смеялись по этому поводу. Осенью он заболел. Пришлось лечь в больницу, и через 2 месяца он практически оттуда сбежал на праздник. Была Казанская, и он приехал в хорошем расположении духа, всем так приветливо улыбался, причастился, вышел из храма и вдруг упал. Все засуетились, стали оказывать какую-то помощь, вызвали скорую. Я держал его голову над холодной землей и смотрел на него, думал, что вот-вот он откроет глаза, улыбнется, и... Но он оставил этот мир. Вокруг него были люди, которые любили, уважали его и молились за него. Это было как некое чудо. Звонил колокол, как камертон. Смерть ведь это тоже некий камертон. Что ты сделал? Зачем ты жил? Ведь смерть — это камертон настоящего, который, слышите, как будто говорит: время уходит безвозвратно. Делай, что на самом деле имеет смысл, что делает тебя и тех, кто рядом, по-настоящему счастливыми.

0: А вы любите играть в подвижные игры?
1: Да.
0: Думаю, наши зрители тоже. Сегодня предлагаю игру «Фотосессия со львом». Хотите сфотографироваться со львом?
1: Да.
0: А где живет лев?
1: В Африке.
0: А мы в России. Как же нам добраться до Африки?
1: Полетим на самолете.
0: Отлично. Летим на самолете. Разводим руки в стороны и летим. Самолет поворачивается вправо, вдох, прямо, выдох. Теперь влево, вдох, выдох. Снова вдох, выдох, вдох, выдох. И приземлились в Африке. Где же нам найти льва? Пойдемте его искать.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там широкая долина. Окинем ее взглядом. Поворачиваемся вправо, вернулись. Влево, еще вправо вдох, прямо. Влево вдох, прямо. Еще раз, два, смотрим прямо. Вот и прошли мы долину, а льва все не видно. Идем дальше.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там высокая трава. Раздвигаем траву и перешагиваем. Раз, два, три, четыре. Еще шагаем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Трава закончилась, а льва все не видно. Идем дальше.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Ой, пустыня, сыпучие пески. Идем через пустыню. Шагаем широко, разводим ноги. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Барханы впереди. Карабкаемся на четвереньках, поднимаемся на барханы, шагаем вперед. Раз, два, три, четыре. Ой, сыпучий песок. Шагаем назад. Раз, два, три, четыре. Снова поднимаемся. Раз, два, три, четыре. Съехали с бархана. Назад. Раз, два, три, четыре. И снова поднимаемся. Раз, два, три, четыре. И спускаемся с бархана. Раз, два, три, четыре. А теперь еще идем через пески. Ступаем осторожно. Шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот и прошли мы жаркую пустыню. Впереди твердая земля.
2: Ура!
0: А льва все не видно. Идем дальше.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там широкая река с островками. Ее надо переплыть. Ложимся на живот и плывем. Плывем. Раз, два, три, четыре. Островок. Отдыхаем, лежим. Раз, два, три. Снова плывем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем на островке. И снова плывем. Раз, два, три, четыре. Вот и переплыли мы всю реку. Встаем, давайте стряхнем с себя воду. Потрясем ручками и ножками. Нигде не видно льва?
1: Нет.
0: Тогда идем дальше.
2: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
3: Ну а что там впереди?
0: Там высокая гора, ее не обойти. Лезем на гору. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Площадка. Отдыхаем. Делаем вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Теперь лезем еще выше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Уже в облака забрались. Отдохнем на площадке. Сделаем вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. А вершины горы...

0: горы еще не видно. Лезем дальше.
1: Да.
2: Да.
0: Тогда поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот и добрались мы до вершины горы.
3: Фух.
0: Куда же нам идти дальше?
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Но что там впереди?
0: Ой, смотрите, пещера и низенький проход. Надо пройти через него. Присели. И пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пещера расширилась, передохнем. Встали, расслабили ножки. Потрясли, теперь идем дальше. Присели, шагаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А вот широкая пещера, можно выпрямиться. Встаем, вдох, выдох, вдох, выдох. Но нужно найти выход из пещеры. Идем дальше. Присели. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А вот и солнышко видно впереди. Вышли из пещеры. Но высоко в горах львы не живут. Надо спуститься вниз.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Ну а что там впереди?
0: Там спуск с горы. Бежим по тропинке. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Теперь отдохнем. Сделаем вдох. Выдох. Еще глубокий вдох. И выдох. Снова бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вдох. Выдох. И еще разок. Вдох. Вот мы и спустились с горы. Кто-нибудь видит льва?
1: Нет.
0: Тогда ищем его дальше.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Ну а что там впереди?
0: Там бескрайняя африканская саванна. Здесь и живут львы. Идемте через саванну.
4: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
0: Не видно льва?
1: Нет. Нет.
0: Идем дальше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Где же лев? Кто-нибудь его видит?
1: Нет.
4: Фотосессию со львом на поляне проведем. Будет трудность на пути, мы, конечно, победим.
1: Ну а что там впереди?
0: Там? А что это там такое? Помогайте мне. Давайте тянем, тянем аккуратненько. Что же там такое? Тянем, тянем. Это же лев! Наконец-то мы нашли льва, и теперь можем сделать с ним фотографию.

Дорогие ребята, вот и закончилась наша фотосессия со львом. Плюс не забывайте о здоровье и хорошем настроении. Регулярно делайте эту зарядку игру вместе с нами. Всем пока!

0: Привет, ребята! Сегодня мы будем готовить блюдо иностранной кухни. Я вам сейчас загадаю про него загадку. Это очень вкусный блин. Поделиться классно им, ведь на нем возможно съесть все, что в доме только есть. Будем точно веселиться, если в доме будет...
1: Пицца.
0: Правильно, пицца. А как вы думаете, из какой страны это блюдо?
2: Испания?
0: Нет.
2: Грузия?
0: Нет.
1: Италия.
0: Правильно, из Италии. Раньше итальянские бедняки, у них была обычной пищей, это лепешка с овощами, а потом в Италии начали выращивать помидоры, и их тоже добавляли в пиццу. Сейчас пиццу едят по всему миру с удовольствием.
1: А мы пиццу дома на праздники готовим.
0: На праздники? Ух ты, круто! А ты, Илюш, готовишь пиццу?
2: Да, готовим.
0: А когда вы готовите пиццу?
2: Иногда просто так.
0: А я обычно на день рождения стараюсь пиццу готовить.
1: Надо, это сегодня день рождения.
0: Нет, у меня, к сожалению, сегодня не день рождения, но пиццу мы все равно будем готовить. Сегодня я вам расскажу рецепт очень быстрой пиццы. Мы вместо теста будем использовать специальный грузинский лаваш. Ну что, нам сейчас нужно порезать все вот эти овощи, то, что есть на столе. Кто у нас любит оливки?
2: Я.
0: На, держи тогда. Тебе нужно их порезать, я сейчас тебе покажу, как тебе это сделать. А тебе тогда достаются грибочки.
1: Какие они милые.
0: Держи, тебе ножичек? Тебе ножичек и мне. Сейчас я покажу, смотри, как оливки делать. Аккуратненько, маленькими вот такими небольшими кружочками. Буквально несколько, не очень много, не все. Держи, продолжай.
1: А как грибочки резать?
0: А грибочки, смотри, вот так, хоп. И вот так вот продолжай. Не очень тоненько. А я тогда займусь вот этим вот.
1: Как вкусно пахнет.
0: Вкусно пахнет? Тебе нравится, как грибочки пахнут?
1: Да. Я очень люблю их особенно собирать в деревне.
2: Да, мы в том году с папой собрали очень много. Даже пакет порвался, пришлось в лесу как-то дотащить до дома.
0: Это что, круто! Наверное, мама что-нибудь из них очень вкусное приготовила.
2: Да, жареные грибы, это очень вкусно.
0: А сейчас нужно будет натереть сыр на терке. Я доверяю это тебе, Ален. Держи, натрешь здесь. Когда ты закончишь, подавишь чеснок. А я порежу лаваш вдоль.
1: А зачем?
0: А чтобы наша пицца, у нее тесто было потоньше и очень вкусное, протеклось хорошо.
2: А куда класть получается?
3: Да, получается.
0: Держи, вот сюда положишь. И это будет основание для нашей пиццы.
2: Все.
0: Нам, думаю, хватит чеснока. Сейчас возьмем вот такую красивую томатную пасту. Нам нужно сюда будет положить чеснок. Вот этот вот. Чесночок.
1: Отойди, пожалуйста.
0: Также мы кладем сюда чуть-чуть соли и немного итальянских трав.
1: А почему они итальянские?
0: А ты понюхай, от них прямо Италией пахнет. Понюхай. Вкусно?
2: Вкусно. Прям как Италия.
0: Вот-вот.
2: Итальянских ресторан.
0: Угу. Теперь мы еще добавляем сюда немного маслица. Буквально около столовой ложечки.
2: Интересно. А еще эти травы делают из каких-то полей, наверное, выращивают как-то.
0: Засушивают. Да, наверное. В разных местах разные растут. Такая вот у нас паста.

0: Для тех, кто умеет фантазировать, может сделать такую крутую пиццу, которой еще не было ни разу.
1: В ресторане ее подать. Необыкновенная пицца.
0: Да.
2: У них есть, наверное, слишком много фантазий.
0: Ты же, Ален, ты же поможешь ему?
2: Угу. Вот такая у нас получается уже.
0: Да, уже похожа на пиццу.
2: Настоящую, да. Королевская пицца.
0: Ну, я думаю, все, нам томатной пасты хватит.
1: Угу.
0: Найдите ложечки. Сейчас начнется самое интересное. Это нам нужно сейчас положить грибочки. Берите. Бери грибочки. Мы будем их здесь раскладывать красиво.
1: По краям.
0: Не обязательно по краям. Ее можно где угодно, чтобы их не было несколько.
1: А я узорчик хочу сделать. Мне кажется, что нам мало грибов будет.
0: Нет, у нас же будет много всего, не только грибы. Пицца же не только из грибов сделана.
2: Это фантастическая пицца.
0: Ну что, добавляем это?
1: Два огромных глаза, тарам. И рот с тёлкой.
0: У нас осталось еще перчик.
1: Перчик. Вот сюда куда-нибудь.
0: Видите, какой он красивый, желтенький
1: перчик. Цветочная поляна. А что, теперь можно ее есть?
0: И теперь оливки.
1: Оливки.
0: О них не будем забывать. Докладывайте. А потом нужно будет посыпать это все сыром.
1: Я очень люблю, когда много сыра. А вот интересно, итальянские бедняки посыпали пиццу сыром?
0: Ой,
1: и вообще, он существовал в те далекие времена?
0: Не знаю, Ален. Но сыр, по-моему, был известен уже очень достаточно давно. Даже в Библии несколько тысяч лет назад было о нем написано. Вы все посыпали? Ух ты, какие молодцы. Так, я сейчас размажу маслице на противне. Ну что, кладем нашу замечательную пиццу сюда на противень. И можно ее оставить в духовку. Скоро будет пицца, как на день рождения. Я так люблю день рождения, потому что... А, нет, давайте вы сначала скажете. Вы любите день рождения?
2: Да.
0: А за что вы любите день рождения? Вот ты, Илеш, скажи.
2: Не знаю даже.
0: Ну, что вы делаете на день рождения?
2: Подарки.
0: Подарки тебе нравятся?
2: Все нравится. Вообще, мне день рождения, что я даже родился.
0: Нравится
2: день рождения
0: тебе?
2: Да.
0: А тебе, Ален?
1: Мне нравится день рождения, потому что я вижу родных.
0: Видишь родных?
1: Да, потому что ко мне родные приходят. Бабушки, дедушки.
0: Мне больше всего нравится день рождения, потому что ко мне в этот день все добры, прощают меня, если я сделала что-то не так, и говорят, что во мне хорошего. А еще я люблю день рождения, потому что приходит много друзей, и я их угощаю разными вкусностями. Так, наша пицца готова. Смотрите, какая красота! Красиво?
1: Да.
0: Ребята, желаю вам побольше друзей, пицц таких красивых для угощения, и чтобы у вас и у ваших друзей каждый день был как день рождения, да?
1: Угу.
0: Пока, ребята!

Многие люди до сих пор не включают орехи в свой повседневный рацион питания. Между тем, орехи являются полноценным продуктом, предназначенным нам с давних времен самим Богом. Поговорим сегодня о полезных свойствах орехов. Орехи имеют огромную пищевую ценность. Например, по минеральному составу они в 2-3 раза богаче фруктов. В них содержится больше калия, кальция, магния, фосфора и железа. К тому же они наполнены сложными белками и полезными жирами, в состав которых входит большое количество ненасыщенных жирных кислот. Что касается витаминов, то и их в орехах предостаточно. Кстати, среди них стоит выделить витамин Е или токоферол. Он интересен тем, что оказывает влияние на наследственный фактор. Недаром в переводе с греческого токоферол означает «несу потомство». А еще орехи – долго хранящийся продукт. В скорлупе они лучше сохраняют свои питательные и полезные свойства в течение не одного сезона. Давайте отдельно рассмотрим разные виды орехов и начнем с грецкого. По внешнему виду похожий на головной мозг грецкий орех действительно очень полезен для этого органа. Он содержит комплекс ценных веществ, благотворно влияющих на сосуды мозга. В грецких орехах особенно нуждаются люди, имеющие большие физические и умственные нагрузки. А также они рекомендованы пациентам, перенесшим серьезные заболевания и операции. Очень полезен орех и при малокровии, так как содержит соединение железа и кобальта. А из-за высокого содержания йода его советуют тем, кто имеет заболевание щитовидной железы. Фундук – это та же лещина, только окультуренная. В нем больше жира, и у него тоньше скорлупа и нежнее вкус. Этот орех поистине богат такими макро- и микроэлементами, как кальций и цинк. Как продукт диетического питания он способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, а также приносит пользу тем, кто страдает варикозным расширением вен. Обратим внимание на миндаль. Плод миндаля – это небольшая сухая косточка, покрытая зеленой мясистой оболочкой. Внутри косточки находится съедобное ядро, в котором много жиров, белков и витаминов группы В. Миндаль содержит важные для организма элементы – кальций, магний, марганец, фосфор. Все эти вещества необходимы для поддержания здоровья зубов, волос и кожи. Из миндальных орехов можно приготовить вкусный и полезный напиток – миндальное молоко, которое придется по вкусу и взрослым, и детям. Кедровый орех. Он имеет большую питательную ценность, особенно за счет содержания в нем омега-3 жирных кислот, которые необходимы для хорошего иммунитета и памяти. В нем много различных аминокислот, среди которых преобладает аргинин. Эта аминокислота чрезвычайно важна для растущего организма. Поэтому в рационе детей, подростков и беременных женщин кедровые орешки незаменимы. И еще хотелось бы упомянуть о кешью. Вот этот орех как раз можно поместить в список самых деликатесных. Он имеет приятный сладковатый вкус и по сравнению с другими орехами меньшую жирность. Именно поэтому он легче усваивается. Кешью богат микро- и макроэлементами. Среди них медь, цинк, магний, фосфор, кремний, марганец и железо. К тому же в кешью целый набор витаминов. Итак, мы приходим к выводу. Для здоровья орехи обязательно нужно употреблять. Только вот в каком виде и в каком объеме? Давайте разберемся. Разумеется, любые орехи нужно очищать от скорлупы. Но только не зубами, пожалуйста. Лучше их не жарить, тогда их ценность будет выше. Также нужно избегать плодов с плесенью и прогорклым вкусом. Они могут нанести вред организму. Чтобы орехи лучше усваивались, их рекомендуется замочить хотя бы на несколько часов, а потом хорошенько промыть водой. И помните, свежие орехи имеют приятный вкус, но не относятся к легкой пище. Поэтому их порции должны быть ограничены. Диетологи рекомендуют съедать ежедневно не более одной горсти какого-то одного вида. Дорогие друзья, пусть на наших столах всегда будут вкусные и полезные орехи, а в сердце – благодарность Богу!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, и я очень рад, что вы смотрите нас сегодня. Сегодня мы поговорим о сокровищах сотворения. В этой программе мы познакомим вас с информацией, которая, как мы надеемся, укрепит вашу жизнь как и в духовном, библейском, так и в научном смысле. Ведь время от времени я приглашаю к нам в программу гостей с безупречными научными степенями. Но не сегодня, потому что сегодня я собираюсь сам с вами поговорить. Позвоните своим друзьям, пусть они знают, что сегодня мы будем говорить о сокровищах сотворения. Но для того, чтобы их оценить, нам необходимо знать натуралистическую философию. Ведь теория сотворения — это философия. Это не академический, не научный, а умственный подход. Это не эмпирическая наука, которую можно доказать в лаборатории. Фактически, сами эволюционисты серьезно сомневаются в так называемом механизме возникновения жизни и дальнейшей ее прогрессии и развития в соответствии с их же теорией эволюции. Например, оживление неорганического вещества, которое якобы само по себе в результате физических процессов создало живую структурную клетку. Ничто подобное даже невозможно вообразить. Этого не только нельзя доказать, но даже сам механизм, предложенный ими, просто невообразим. Ведущие ученые-эволюционисты сами это признали. Они не только не могут доказать происхождение жизни из неживой смеси, но даже сами не могут представить себе, как это могло бы произойти. Таким образом, натуралистическая философия — это просто умственное решение не допускать вмешательства Творца во все живые процессы и в нашу жизнь вообще. И даже некоторые из тех, которые называют себя христианами и сторонниками сотворения, верят в то, что Бог использовал эволюцию в процессе сотворения живых систем. Если это так, тогда Бог нас просто обманул. Ведь в книге «Бытия» очень четко сказано о том, что Бог сотворил все живые системы за одну неделю. От Евангелия от Марка, глава 10, стих 6, сам Иисус Христос очень четко говорит: «Но при сотворении мира, а не 16 миллиардов лет спустя после Большого взрыва, Бог сотворил мужчину и женщину и все необходимое для их жизни». Таким образом, если мы верим в богословскую эволюцию, мы серьезно сомневаемся в том, что говорит нам Иисус Христос. А если Иисус Христос сам не знает, о чем говорит, тогда, значит, мы серьезно сомневаемся в том, что Он может быть нашим Спасителем. Он не обладает соответствующими качествами, чтобы быть Спасителем. Он не знает процесса сотворения. Он вообще не мог нас сотворить. Но все-таки давайте рассмотрим эту натуралистическую философию. В соответствии с ней жизнь возникла в результате так называемой теории Большого взрыва. По существу ее преподают на каждом академическом уровне не потому, что это было доказано, а просто потому, что это и есть натуралистический подход. Ведь альтернатива привела бы нас прямо в объятия Творца. Таким образом, эта концепция говорит о том, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел Большой взрыв. Примерно 4,8 миллиарда лет назад из осколков после него образовались и созвездия Ориона, и Млечный Путь, и все остальное во Вселенной. В соответствии с этой теорией, так и образовалась наша Солнечная система. И затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, начали развиваться и ранние формы жизни. Прогрессивно на протяжении очень длительного периода времени, примерно 3,5 миллиарда лет, начала складываться геологическая колонна. Но сама жизнь якобы начала развиваться,
примерно 600 миллионов лет назад из ранних трех дольчатых существ, которых мы находим во время раскопок. Таким образом, прогрессивно за эти 600 миллионов лет и развились все удивительные живые системы. Ну что ж, не забывая об этом натуралистическом подходе, давайте рассмотрим сокровища сотворения. Их столько, что я даже и не знаю, с чего начать. Давайте начнем с записей, полученных в результате раскопок. Некоторые из них из города Гленроуз. Одно из огромных сокровищ — это полиископаемое. Их очень много. Мы их раскопали много в городе Гленроуз. Но это драматическое, очень интересное полиископаемое, полистратное ископаемое из штата Теннесси. Эта фотография была помещена во множестве работ. В частности, в 1975 году она была и в журнале National Geographic. Это окаменевшее дерево. Его основа вообще обуглена. И затем у нас есть разные уровни. Песчаник, известняк, несколько слоев угля, потом опять песчаник, уже меньшие слои угля, известняк, песчаник другого цвета, немного больше угля там и здесь, и затем уже следует толстый непрерывный слой угля. В соответствии с теорией эволюции для формирования этой системы, системы слоев, потребовалось от 100 тысяч до 40 миллионов лет. Давайте начнем даже с меньшей цифры, которую они предлагают, 100 тысяч лет. Как же это дерево могло остаться в таком положении, несмотря на все ветры и бури, и разности в жизни, и превратной жизни, климатические трудности, и процедуры, и так далее? Как оно могло остаться в одном и том же месте на протяжении такого длительного времени, пока формировались все эти осадочные породы? 100 тысяч лет это дерево простояло вот так, не говоря уже о цифре 40 миллионов лет. Конечно же, и в первом, и во втором случае этого не могло бы произойти, дерево бы не осталось таким. Таким образом, полистратное ископаемое — это одно из сокровищ сотворения. А теперь перейдем к следам. Итак, у нас есть окаменелость живой системы, которая осталась на своем месте. Теперь следы. Ученые, слушающие нашу программу, знают о целой системе ископаемых следов. Вот это удостоверенная репродукция следа, оригинал которого находится в сейфе. Фактически мы вырезали его прямо из скалы, которая была частной собственностью. Это окаменелый след динозавра. И таких следов у нас целые серии. У нас также есть и дополнительные следы, которые пересекают следы динозавра. Вот, например, можно различить человеческий след, и можно различить большой палец, второй, третий, четвертый, мизинец, выпуклость боковой части продольной дуги, пятка, подъем и мякоть ноги. Нет никаких сомнений в том, что это след человека, который является изумительным, совершенно бесценным сокровищем. Мы говорим о сокровищах сотворения, указывающих на то, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Давайте рассмотрим вот эти сокровища. Мы уже объяснили натуралистический сценарий эволюционистов. Итак, первое сокровище — это полистратное ископаемое, которая совершенно четко указывает на то, что все эти слои откладывались не на протяжении миллионов и миллионов лет, а отложились очень быстро. Фактически, они отложились за несколько дней, за несколько недель или месяцев. Таким образом, это сокровище подчеркивает, что отложение произошло очень быстро, а не на протяжении миллионов лет, как говорят эволюционисты. Это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Ведь никак невозможно, чтобы кто-нибудь оставил следы под осадочным слоем, когда он застыл. Это не позволит сделать. Даже сама физическая природа скалы не позволит это сделать. Таким образом, это сокровище показывает нам, что человек и динозавр жили одновременно. Между прочим, как раз это и соответствует тому, о чем говорится в Библии.
Например, в книге Иова, глава 40, мы встречаемся с существом, которое в то время называлось бегемотом. Там написано «взгляни».

Иов на бегемота, он ест траву, как бык. Здесь не сказано, что это бык, он ест траву, как бык. И в следующем стихе мы читаем, он — самое необыкновенное творение Божье, самое высокое творение Бога. И здесь говорится, что хвост его как кедр. Он действительно необыкновенное создание Божье, самое высокое создание, творение Бога с хвостом как кедр и с костями крепче бронзы. Эта специфическая плотность костей очень характерна динозавру. Фактически, вся эта анатомическая структура указывает на динозавра. Итак, в этом отрывке говорится, «Взгляни, Иов, на бегемота, я сотворил его, как и тебя». Описание прямо подчеркивает, что человек и динозавр жили одновременно. И это совершенно противоречит теории эволюции, ведь в соответствии с ней последний динозавр умер 64 миллиона лет назад, а человек появился только 2,5 миллиона лет назад. Но у нас с вами есть научное доказательство того, что человек и динозавр жили в одно и то же время. Вот почему это и является сокровищем сотворения. Давайте перейдем к следующему сокровищу. Проводя исследования как всей физической вселенной, так и разных живых систем, внутри этих систем мы обнаружили равновесие. Фактически, ничего здесь не зависит от человека, но то, как человек получает либо питание, либо кислород для дыхания, либо воду во всех ее формах, и от этого зависит все абсолютно. Вся человеческая жизнь, его живая система, зависит от того, чем обеспечивает нас сотворение. Но ничто не зависит от самого человека. Фактически, мы настолько разрушительны, что во многих отношениях что-то бы могло быть лучше без нас. А сейчас давайте вернемся к сокровищам сотворения. Некоторые из этих чудесных сокровищ найдены на огромном расстоянии от нас. Они найдены в звездах и галактиках. И я имею в виду не только наш Млечный Путь, но и другие галактики. Фактически, в соответствии с данными астрофизиков, во всей Вселенной примерно 225 миллиардов галактик, и в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Как утверждают астрофизики, галактики этих звезд расположены в виде своеобразных стен и оболочек, между которыми очень мало звезд. Во всей совокупности их 7, что само по себе просто изумительно. А почему же не 8, не 6, не 5, не 4, а именно 7? Но нужно понимать, что Земля находится близко или в самом центре Вселенной, а огромное большинство всех этих звезд и галактик расположены на так называемой окраине Вселенной. Каждая концентрическая оболочка шире и массивнее тех, которые перед ней. Как раз эти звездные оболочки и являются сокровищами. И дело не только в том, что мы можем наслаждаться красотой этих звезд в их полном свете. Они бывают и белыми, и золотыми, и красными, и голубыми, и черными, и желтыми. Все эти цвета прекрасны. Но дело не только в них. О следующем сокровище вы, наверное, даже никогда не задумывались. Оно называется инерцией. Общая масса всей Вселенной в движении оказывает влияние на каждый атом или на каждую податомную частицу. Самая большая масса как раз на самых дальних окраинах Вселенной, в этих концентрических оболочках. А движение этих огромных масс, их инерция, влияет на нас больше всего. Фактически, физиологи и физики утверждают, что с нашими мышцами мы бы не смогли пошевелить даже пальцем, если бы не инерционное движение всех этих тел на самых отдаленных окраинах Вселенной. И это абсолютное
сокровище. Ведь иначе нам необходимы были бы лошадиные силы трактора Ford или John Deere, чтобы пошевелить даже мизинцем.

Они также потребовались бы для того, чтобы остановить движение мизинца. Таким образом, это абсолютное сокровище. Но я хочу привлечь ваше внимание и к другим сокровищам творения. И одно из этих сокровищ — мой старый друг, динозавр. Динозавры — это изумительные сокровища. Как четко сказано в 40 главе Иова, они были сотворены Богом для того, чтобы есть траву, так и остальную растительность. И для этого была причина. Перед потопом диаметр нашего земного шара был немного меньше. Над ним, примерно на высоте в 16 километров, был кристаллический свод. Он был довольно тонкий, всего лишь несколько сантиметров толщиной. На иврите в Библии этот слой называется ракия. Он впитывал в себя все ультрафиолетовые лучи, поэтому у него и был преимущественно красно-розовый светящийся цвет. В то время земное притяжение было большим, и коэффициент кислорода и углекислоты в отношении с азотом был выше. Комбинация всех этих элементов и ингредиентов создавала для всех живых систем очень благоприятные условия для процветания. Раскопки также подтверждают, все было намного больше. Мох, например, который сегодня дорастает до высоты полметра, в то время вырастал почти до 37 метров. Перед потопом все было намного большим. Папоротник был огромным по сравнению с тем, который растет сейчас на планете Земля. Принимая все это во внимание, динозавры действительно были настоящим сокровищем. Мне нравятся стегозавры. Мне выпала привилегия раскопать одного очень большого стегозавра, такого же, как 9 его друзей в Колорадо. Недалеко от города Гленроуз я также раскопал и очень большого акроконтозавра. Но стегозавр — это настоящее сокровище. Позвольте мне объяснить, почему. По своей форме его голова была похожа на голову лошади. Его зубы были похожи по форме на листья, только они были очень твердыми. Коренных зубов у него вообще не было. Он как будто бы срубал всю растительность, но он не мог ее тщательно переживать. Он просто проглачивал эту растительность. Знаете, как дети иногда едят быстро, они глотают еду вместо того, чтобы жевать. Ну, он, конечно, был вегетарианцем, но это еще не все. Обратите внимание на его огромный обонятельный лимфатический узел и на носовые отверстия. У него была одна из самых больших обонятельных систем во всей биологической природе. Это значит, что его внимание привлекала уже созревшая растительность. Он по запаху находил зрелые плоды, и это чрезвычайно важно. Таким образом, он просто проглатывал плоды в огромный бак своего тела. И так как это все не было тщательно пережевано, смешавшись со слюной, это начинало бродить. От этого поднималась температура его тела. И мы думаем, что вот эти прекрасные пластинки на его спине играют такую же роль, как и уши у слона. Когда я впервые раскопал пластину стегозавра, я был совершенно поражен, потому что обнаружил в ней небольшие желобки с тысячами кровяных сосудов. Они были почти на поверхности. Этим стегозавр очень похож на слона, ведь слону также приходится контролировать температуру своего тела, потому что он также проглатывает свою пищу, не пережевывая ее. И она начинает бродить и разогревает его тело. Он охлаждает себя своими ушами, почти на поверхности которых также множество небольших вен. Сжимая свои уши, он сокращает прилив крови к ушам. Это значит, что он хочет немного согреться. Несколько секунд спустя он расширяет свои уши и охлаждается. Понаблюдайте за ним. И уши двигаются назад и вперед. И после того, как приток крови к его ушам увеличился, им опять нужно охладиться и нагреться, и так далее. И как бы там ни было, он в состоянии контролировать температуру своего тела при помощи ушей. Ну что ж, это очень изощренный механизм.
но не более изощренный, чем был у динозавров. Я просто пытаюсь показать вам, что динозавры были и остаются сокровищами сотворения, а не какими-то грубыми животными, как иногда их представляют. Они были настолько же сложными, как и все остальное на планете Земля. Их также нужно было сотворить. И таким образом, во время брожения в его огромном теле температура поднималась настолько, что ему необходимо было охладиться. Иначе его мозг сварился бы просто в этой температуре. Но при помощи вот этих пластинок на его спине он мог подогнать довольно много крови прямо к поверхности, чтобы избавиться от лишнего тепла, излучая его в атмосферу. Теперь обратите внимание вот на что. Как мы знаем, зрелые плоды он глотал целиком, не пережевывая. И они содержали в себе семена, уже подготовленные для посадки. Таким образом, освобождаясь от всего этого, бродящего в его теле, он как бы целенаправленно рассаживал эти растения в уже удобренную почву. Эти семена прекрасно сохранялись, потому что он ничего не мог пережевывать. К тому же в такой удобренной почве они росли очень быстро. Таким образом, перед потопом он не только собирал урожай и ел его, но он также был и сеятелем царства динозавров. Он срывал зрелые плоды в одном месте, потом уходил на несколько километров или сотен метров и рассаживал их в удобренную самим же почву. Итак, мы говорим о настоящих сокровищах, как прошлого, так и настоящего, о сокровищах сотворения. А сейчас давайте перейдем к сокровищу, которое находится в музее сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. Это совершенно бесценное. Этим изделием мы владеем вот уже несколько десятилетий. Это было найдено в 1936 году Фрэнком и Эммой Хон. И это было найдено в известняковой скале. Слушайте меня внимательно. Это относится якобы к периоду динозавров в мезозойской эре, триасский, юрский и так далее. Предположительно, между ними от 65 до 140 миллионов лет. Но не забывайте о том, что все эти века просто предположительны. Ведь все свидетельствует о том, что сотворение произошло всего лишь несколько тысяч лет назад. В Исходе, глава 20, говорится, «Ибо Господь трудился шесть дней и сотворил небеса, землю и море, и все, что на них». Давайте вернемся к этому бесценному сокровищу. Итак, оно было найдено в скале. Кости динозавра были найдены в той же скале, в том же слое. И когда верх этой скалы был расколот, все просто пришли в изумление, когда обнаружили внутри этой скалы изделие человеческих рук, молоток. Сохранилась даже часть рукоятки. Остальная часть обуглилась. Это абсолютное сокровище. Ведь это значит, что и человек жил в то время, в то же самое время, что и динозавры. И он не был примитивен, а обладал изобретательным разумом. Ведь это прекрасное изобретение. Между прочим, состав элементов очень сложный. В нем 96,6% железа, 0,74% серы и 2,6% хлора. Это просто невозможно, ведь сегодня нигде в мире, ни в одной лаборатории физиков не могли бы соединить хлор с железом. В результате подобных попыток получается порошок, а здесь кристаллическое железо, полученное в результате очень изощренной процедуры. Тогда жили очень умные люди. Давайте перейдем к еще одному бесценному сокровищу. Сокровищу сотворения. Вот эта чаша, который также владеет музей сотворения в городе Гленроуз. Оригинал этой чаши был найден в 1928 году Фрэнком Кеннардом. Тогда он работал в штате Оклахома. Раскопав и отбив кусок угля, внутри него он обнаружил вот эту прекрасную чашу. Ну что ж, он оставил чашу в небольшом куске угля, а остальной уголь он сжег, бросил его в печь,
и немного угля, как вы видите, осталось на этой чаше.

И, как оказалось, из рудников города Уилбертон в штате Оклахома, эволюционисты приписывают этому углю возраст 295 миллионов лет из каменно-угольного периода. 295 миллионов лет. Тогда как же насчет вот этой чаши, которая сделана человеком? Это совершенно опровергает все эти 295 миллионов лет. Это и другие сокровища, о которых я рассказывал, четко указывают на то, что Земля не только молода, но и вся система молода. Не было никаких длинных эволюционных развитий, просто все эти живые системы были затоплены во время Всемирного потопа, и этот потоп стал их водной могилой. Все эти сокровища четко иллюстрируют правду сотворения, описанную в Библии, которая сама является самым главным сокровищем, записанным Словом Божьим. Да и сам наш Творец просто необыкновенное сокровище.

0: считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Первый такой вот вопрос, да, откуда вообще мы берем понимание, что отношения должны быть только между женщиной и мужчиной?
2: При сотворении мы возвращаемся в Эдемский сад.
1: Прямо с самого начала.
2: Мы возвращаемся в самое начало, когда Бог создал человека мужчиной и женщиной. Если бы Бог относился к этому как к еще одному возможному варианту, то, наверное, об этом и в Библии бы говорилось, что это допустимо. Но образец, который был дан в Эдемском саду на протяжении всей библейской истории, в устах пророков, в законах и заповедях звучал однозначно «только мужчина». И только женщина.
3: Более того, в Библии есть масса текстов, которые очень четко показывают, что Бог осуждает гомосексуальную практику. Четко.
1: Действие.
3: Без всевозможных там двоякостей. Очень четко в Библии этот вопрос показан.
1: А давайте прочитаем, где это написано.
2: Можно открыть книгу Левит.
1: Да,
2: давайте. 18 глава. 22 текст как раз говорит о отношениях мужчины с мужчиной. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость.
1: Да, вот что это... Вот это слово «мерзость» — это настолько ёмкое слово в плохом понимании, я имею в виду, что вот хуже уже некуда просто. То есть в Божьих глазах это все четко и понятно, да?
4: Новый Завет нам говорит о том, что... Да, пожалуйста.
5: Вот мы говорили о создание мужчины и женщины, и что Господь, как Творец, заложил определенные законы сексуальности.
1: Да.
5: И вот когда это законно выходит за пределы допустимого, то оно становится тяжким грехом. И вот в Новом Завете мы также читаем об этом Божьем запрете, но смотрите, какой с интересной стороны. Здесь апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о том, что люди... как бы зная и понимая, не понимая, а зная Бога, что Он сотворил, но они не познали Его как Бога, да, то Бог предал их превратным уму, делать всякие непотребства.
1: Давайте прочитаем это, где это написано. Вот это Римлянам, первая глава,
5: да.
1: И стихи.
5: 26 стих написано. Угу. «Потому предал их Бог постыдным страстям».
1: А вот давайте,
5: давайте
1: еще прочитаем, вот самый 25.
5: Да, 25. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». И
1: аминь.
5: Потому не прославив Бога, их Бог предал превратному.
3: Знаете, вот на самом деле послание к римлянам очень, знаете, так четко показывает и объясняет корни.
5: Причины,
3: откуда берется гомосексуализм и подобного рода отношения. Здесь Павел показывает, что все начинается с того, что человек забывает Творца. Это то, о чем мы говорили, да, о том, что когда из отношений уходит Бог, фактор Бога исчезает.
5: Место его занимает другой.
1: Нет стандарта.
3: Это
1: да.
3: Открывает возможности для всевозможных извращений. И здесь показано, что как только человек оставляет Бога Творца, что-то происходит с его природой, с его разумом. И поэтому мы читаем такие вещи, да, что Бог предал постыдным страстям, женщины заменили естественное употребление противоестественным. Библия называет гомосексуализм противоестественным проявлением сексуальности. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я думаю, когда ты читаешь эти тексты, даже иллюзии не остается о том, что Бог допустил.

0: допускает, что гомосексуализм в каких-то формах, в каких-то условиях допустим.
1: Хоть чуточку приемлем. Да.
2: Если кто-то скажет, что вот гомосексуалист по своей природе рожден с такой вот ориентацией,
1: да.
2: и скажет, что это провидение Божие, что
1: да.
2: Бог меня
1: что
2: таким
1: Бог
2: создал,
1: так-то.
2: То это глубокое заблуждение. Потому что вот в книге «Экклесиаста», например, в 7 главе, такие строки мы читаем. Соломон пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Поэтому как бы человек ни пытался изобразить, что это Божие провидение, но Божий взгляд на это выражен вот здесь, в книге Левит, в законе о взаимоотношении сексуальных между мужчинами и мужчинами. Еще один текст, позвольте. 20 глава, 13 стих книги Левит. «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость». И посмотрите дальше, реакция Бога. Ну и что? Сделали мерзость. А что теперь с этим делать? «Да будут преданы смерти, кровь их на них». То есть,
1: кровь не их нужно, на них, это отвечают за жизнь.
2: Не то нужно есть, здесь в этом случае винить Бога или кого-то людей, общества. Вину вот Бог возлагает на самого человека. Все же, чтобы не быть до крайности, вот, что эти люди обречены, следует сказать, что в выборе этого человека лежит все, его будущее. Если этот человек узнает Бога, услышал Бога и возжелал жить по Божьим принципам, но он говорит, как вот в моем случае было такое, когда мужчина мне как служителю говорит: меня просто тянет к мужчинам,
1: да, и что
2: я не могу с этим ничего сделать,
1: да.
2: А ты не сможешь сделать, но Бог, которому ты можешь доверить свою жизнь, он может изменить тебя. Кровь на тебе, если ты не предпринимаешь шага к Богу, который является Творцом.
1: Может быть, так...
0: Я хочу прочитать, да, пожалуйста, 28 текст из Римлянам. Смотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть здесь описан процесс. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда он исключает из своей жизни Бога, все божественное, все святое, о чем мы читаем в Библии, приходят эти злоупотребления в жизни человека. Но этот процесс можно рассматривать от противного, в обратном порядке. Когда человек, вот, находясь в любом состоянии, даже в самом падшем состоянии, в каком бы состоянии человек ни находился, когда он начинает заботиться о том, чтобы вернуть Бога в свое сознание, в свою жизнь, Бог начинает восстанавливать такого человека.
3: Друзья, мне кажется еще, что вот гомосексуальное проявление — это как бы протест. Протест против Божьего устройства.
1: Да, потому что
3: против Божьей сексуальности.
1: Да, как пару сотворил мужчину и женщину, не мужчину и мужчину. То есть если четко написано в других местах, что никак, не ложись и вообще все это...
2: Причем речь идет не только о мужчине с мужчиной, но и лесбиянство, женщина с женщиной. Это 26 текст Римлянам, то, что мы читали. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественного». Подобно и мужчины.
0: Вообще, отвечая на вопрос, почему, конечно, тут нельзя свести все к оставлению Бога. Есть еще факторы, скажем так, которые приводят человека к такому поведению. То есть это некая внутренняя сломленность.
1: И влияние, вот, я не знаю, мода или как назвать. То есть влияние, то есть
0: влияние,
1: да,
0: моды,
1: пропаганды.
0: С одной стороны.
1: Да, то есть вот молодежь видит это, понимаете? И они считают, что это, ой, это свобода, оказывается.
0: То есть, знаете, как это преподносится? Сегодня это модно позиционировать, что если у тебя есть гомосексуальные отношения, ты продвинутый. То есть ты вот человек, который принадлежишь к некой богеме.
1: Да.
0: И как аргумент делается, посмотрите, вот в сфере искусства, да, в сфере там, да, моды, вот в сфере... ну, разных индустрий, таких вот, да, передовых, ведущих, значит, находятся люди, которые вот, ну, имеют однополые отношения. И поскольку молодой человек хочет тянуться, вот к этому идеалу, вот они идут на этот опыт гомосексуальный.
1: Потому что люди, вот, например, очень знаменитые, которые там достигли, известные,
2: артисты,
1: да,
2: звезды,
1: и что есть,
2: позиционируют, да, как положительное.
1: Как положительное.
2: Вот, знаете,

0: Знаете, что хотел бы сказать? Что, есть такая книга доктора Добсона, да. «Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины». Мужчины. Так вот, автор этой книги приводит исследование антрополога Анвина, который в своих исследованиях наблюдал историю развития человеческих цивилизаций. Он их насчитал в известной истории 88. И он заметил, что во всех этих цивилизациях было одинаковое начало и одинаковый конец. Угу. И начинались они все 88, с возвышения норм нравственности, любви, чистоты брака, детей, там, семьи полноценной. И когда цивилизация доходила до состояния свободы сексуальных страстей, то, о чем мы сейчас говорим, когда это пропагандируется и считается так модным и красивым, эта цивилизация уходила в небытие. На ее руинах появлялось следующее, которое снова возвышало чистоту брака, любовь, материнство и так далее. И когда она достигала снова этого же состояния, она уходила.
1: Тот же самый.
0: История повторяется.
2: Гомосексуальность, вернее, гениальность не зависит от половой ориентации. Гениев много как среди одних, так и среди других. Нельзя позиционировать гомосексуализм как, знаете, некий пропускной пункт в гениальность. Это не так. Это не так.
3: Вот я еще, знаете, думаю, что вот вы затронули, и Библия нам четко говорит, что союз — это мужчина и женщины. Но они говорят, что вот меня сотворил так Господь. То есть, понимаете, это в Библии ясно, что не написано. Вот. Но они говорят, что вот меня сотворил Господь. Я вот как думаю, да, что Господь не сотворял их так. А почему? Потому что ясно, как Он сотворил. Он сотворил Адаму и Еву, а вот потом, когда произошел вот этот вот грех, да, и уже ДНК было нарушено, и вот это началось постепенно. Я, конечно, не разбираюсь в этом в генетике, я не ученый. Но вот я так думаю, что вот в процессе вот этого вот репродукция, то есть запустился процесс репродукции, и вот мы начинаем там между собой по-всякому.
1: Но это понятие, это вырождение.
3: Да.
1: Это вырождение. То, о чем Евгений говорил, да, о вырождении наций, цивилизаций, как раз это вот этот процесс.
0: Наверное, сложно нам с вами, мы не генетики,
3: да.
0: И точно доказать, что это именно на генном уровне, и он с самых малых первых дней, сложно сказать. Вот, мы можем говорить о людях, которые, возможно, пережили в своей жизни насилие, насмешку какую-то, издевательство, и оно могло повлиять на ориентацию.
3: Да.
1: Это есть. Психологический момент.
0: Да, это то, что приобретено уже было.
3: Да, хорошо. Вот вы, пасторы, да, вот к вам в церковь приходит человек, который практикующий гомосексуализм. Да, человек, который вот так живет. И одновременно он хочет быть членом церкви, хочет быть с Богом.
1: Ну, вот. Гомосексуалист, я хочу, чтобы мы сразу, да, все точки над «и» расставили. Гомосексуалист, практикующий,
3: не может быть членом церкви. Аминь.
1: Однозначно не может, потому что, еще раз вернусь к Писанию, мужеложники Царство Божие не наследует.
3: Аминь.
0: Я думаю, что, может быть, стоит даже прочитать этот текст.
1: Да, да, пожалуйста. Но в то же самое время это не говорит о том, что для этих людей...
4: Все безнадежно, да?
3: Да.
1: Да, они не лишены надежды, но только при условии, если вот этот процесс повернется для них вспять. Это то, что мы, христиане, называем покаянием.
3: То есть оставить практику такую, оставить должен. Все.
0: Однозначно. Апостол Павел, 1 Коринфянам, глава 6, 9 текст. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники Царство Божие не наследуют.
1: Сегодня, конечно, есть в некоторых направлениях христианства попытка оправдать, может быть, следуя таким вот модным тенденциям, оправдать гомосексуализм. Но это не библейская практика, это извращение Писания.
0: Правда в том, что если человек в своих предпосылках, приходя к служителю церкви, в церковь, он говорит, я практикующий, и этим самым позиционирует, что я, в принципе, как нормальный. Бы нормальный, но вы меня примите такой, как
3: да.
0: я есть.
3: Вот, это любовь проявится ваша ко мне так.
0: Да, здесь, наверное, следует сказать, что у человека нет самого главного, первого шага к тому, чтобы признать Бога как своего Творца. И если вам знакомо такое понятие, как 12 шагов анонимных алкоголиков и так далее. Первый шаг – это признание своей слабости и неспособности. Если же человек этого не признает, и он сразу говорит, я такой, я практикующий и так далее.
2: И мне это нравится.
0: Первое, что вот наша задача как представителей Бога, верующих людей – помочь этому человеку увидеть не суд, который вот ты, значит, получишь, а чтобы у него возникла нужда, чтобы она привела его к покаянию, что в конечном счете он сделает этот шаг. Я хочу, Господи, чтобы ты меня изменил. Если угодно, пересотворил.
1: К вопросу о любви. Знаете, как-то мой сын ко мне подходит и говорит, папа, ты меня любишь? Я говорю, конечно, сын, конечно, люблю. А можно я сегодня в школу не пойду?
3: Понятно.
1: Нет. Но ты сказал, что ты меня любишь.
3: Да, ты меня
1: я говорю,
3: не любишь.
1: Именно потому, что я тебя люблю, ты пойдешь в школу и будешь получать образование, потому что ты мне потом скажешь спасибо. Сейчас тебе кажется, что я тебя не люблю. Тебе кажется, что если я дам тебе какое-то послабление, вот тогда ты действительно меня любишь. Поэтому тут надо отличать любовь к людям, страдающим или практикующим отклонение от нормы, божественной нормы. Бог их любит, но Он не любит их действия, Он не любит их практику.
3: И
1: Христос сделал все на Голгофском кресте для того, чтобы освободить человека. Есть у Иоанна, у апостола Иоанна такие очень сильные слова. Если Сын, то есть Христос, освободит, вы истинно свободны будете. То есть речь о том, что Бог, когда освобождает человека, Он освобождает его целиком и полностью. Поэтому лично я не верю в генетическую теорию, в генетический рог такой, знаете?
3: Да.
1: Когда, вот если ты родился таким,
3: да.
1: с определенным да. генетическим
3: сдвигом,
1: там, да, или сбоем, то все, для тебя все закончено.
3: Ты должен Нет. жить один,
0: когда,
3: тогда когда должен чел, один.
0: Когда
3: жить.
0: Человек говорит, я ничего не могу с собой поделать, я хочу, но я не способен. Вот здесь включается это то, о чем Бог. Сейчас Александр говорит. Бог – Творец. И если ты просишь Его, сделай со мной что-то, и что-то не получается, проблема не в Боге. Проблема во мне, в человеке. Насколько я действительно готов довериться Его провидению, Его влиянию на меня.
1: Знаете, когда человек сам себе оставляет такую лазейку, что все-таки, наверное, вот я останусь со своим грехом, да, с таким вот неправильным пониманием, Бог ничего не может сделать. Потому что Бог уважает наше право. Он не ломает нас как личность. Он приводит нас к пониманию того, что гомосексуализм — это грех. Гомосексуализм — это отклонение. Это то, что делает человека несчастным в конечном итоге.
3: Да, он самому ему, с собой ему тяжело жить.
1: И покаяние заключается в первое.
2: Да. Совесть.
3: Да.
1: Покаяние заключается первое в осознании того, что то, что ты делаешь, это грех. И второй момент покаяния — это оставление. Но вот если задача человека — осознать, и когда человек осознает, Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизнь человека, вмешивается в генетику, если хотите, и он меняет человека.
0: Абсолютно.
1: До такой степени, что
0: Абсолютно
1: человек истинный. Полностью да. Изменяется, его жизнь преображается.
3: Хорошо, где тогда корень? Вот можем подумать над этим и ответить на вопрос, где корень вот этой проблемы? Откуда все это? Потому что одно дело, вот я так хочу, а другое дело понять. Если мы ответим на вопрос, откуда это происходит?
1: Ну, мы частично уже ответили, да. Что самый главный корень — это когда из жизни человека уходит Бог.
3: Да.
1: Нельзя сбрасывать...
3: Библия нам говорит, что это падшая плоть человека, природа человека, падшая. То есть вот такие аномалии потом происходят.
0: Ну, как сегодня, вот я прочитал текст о том, что люди пустились во многие помыслы, оправдывая свои похоти и страсти как провидением Божиим, творением Божиим. Но на самом деле это все отклонения, которые начались после грехопадения.
3: Да, и называют это свободой.
4: Мы видим, что мы видим, вот, когда читаем третью главу книги Бытие, да, вот, где речь идет о грехопадении, мы видим, что с человеческой природой что-то происходит.
3: Не то, да.
4: И происходит что-то не то, и причем происходит очень быстро. Третья, четвертая глава, третья глава — это грехопадение, четвертая глава — глава, где описано убийство, первое
3: сразу,
4: убийство. Да?
3: Сразу же смерть.
4: И Библия показывает нам вот эту динамику, что деградация человека, уходящего от Бога, она происходит с колоссальной скоростью, с катастрофической скоростью. И поэтому единственный шанс у человечества — это вернуться к Богу-Творцу, к идеалам, которые были заложены изначально. Другого шанса нет.
0: Причем самые основные отклонения человека после грехопадения именно в области сексуальности.
3: Сексуальность.
0: Это гомосексуализм, это многоженство. И все это Библия в себе содержит и рассказывает эту историю.
5: Как точно апостол Павел вот это выражает эту мысль, которую Евгений сказал, в послании к Галатам в 5 главе он советует: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И дела плоти известны, они суть». И вот он делает перечисление. Что именно? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это как раз вот об этом.
0: Начинает
5: говорится,
0: как раз с все, что связано с сексуальностью. Прелюбодеяние, блуд
5: верно.
0: Стоит на первом месте.
5: На первом месте стоит.
0: То, на чем играет противник Божий, возжигая в человеке именно страсть к отклонениям сексуальности.
3: Вот знаете, верно. Мне вот Библия чем нравилась вот с самого начала, то, что это честная книга. То есть ясно, четко написано, что есть что. То есть Бог с нами не играет в пряталки какие-то, да? И там вот, и вот так вот, и вот так вот. То есть все с самого начала четко сказано. И вот для меня вот таким вот был примером, это пример Содомы. Вот что Бог сделал там?
0: Содом и Гоморра.
3: Да, Содом и Гоморра. Вот что там такое произошло? Все знают, но вот некоторые там говорят, что вот нет, их Бог наказал не за это, а их наказал за...
0: Тогда давайте кратко вспомним эту историю.
3: Да? Да, давайте.
0: То есть в городе Содоме жил Лот, который являлся племянником известного патриарха библейского Авраама. Лот был праведный, то есть послушный Богу. В этом городе появляются странники, которых Лот принимает к себе. Жители города собираются к дому Лота, мужчины, и требуют, чтобы... Он вывел этих странников. И
3: гостей,
0: давайте прочитаем,
3: гостей,
0: как звучат эти строки, чтобы уже не голословно, а из текста.
4: Четвертый текст 19 главы. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, мужской род, кстати, используется, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». То есть все мужское население,
3: гости пришли, да?
4: Причем включая от меньших до больших, значит, и вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. И используется термин, который используется...
3: Сексуальный.
4: Да, это сексуальный термин.
0: Адам познал жену свою и так далее.
4: Поэтому тут, знаете, никакой двусмысленности быть не может, в принципе. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что такое поведение это было действительно нарушением правил гостеприимства, но нарушение правил гостеприимства, знаете, это просто цветочки по сравнению с основным грехом, за что Бог наказывает вот эту область, да, содомскую и гоморскую.
0: Почему грех Содома, вот так вот он, как бы, как притча во языцах уже, да, говорят, содомский грех, именно гомосексуализм. Мужчины, причем это группа, это групповое, попытка изнасилования других мужчин.
5: И Лот понимал, о чем речь идет, да, что они хотят, что они требуют, поэтому предлагает им... двух своих дочерей, которые...
4: Ну, конечно, Лота в этом отношении сложно понять. Вот. Но, тем не менее, да, он как выход предлагает вот такой вариант. Но это другая тема немножко, конечно. Немножко, да.
3: Вот меня, знаете, что вот сейчас заинтересовало? Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота.
5: Они были заодно все.
3: Представляете? все заодно. Вот так вот собраться всем городом около одного дома и давай-ка вот...
5: Требовать непотребства.
3: Да.
4: Как раз-таки Содом иллюстрирует, до какого безумия может дойти половое извращение. И на самом деле, если мы посмотрим сейчас, да, на тенденцию, которая есть в мировом сообществе, к счастью, у нас в России такого нет.
3: Да.
4: И очень хочется верить, что и не будет.
3: Да.
4: Но в мировом сообществе мы видим, что постепенно меняется отношение общества к гомосексуализму. Хотя начинается это все, знаете, очень тонко.
3: Так, да. Любовь, красиво. Свобода называется.
4: Совершенно верно. Да, есть даже такая теория Авертона, которая, с помощью которой меняется общественное мнение на диаметрально противоположное. То есть это такое четкое поступательное смещение акцентов. Когда берется какая-то запретная тема, она таким образом, значит, выставляется, что в конечном итоге оправдывается самое жестокое поведение, самое вот какое-то
0: безнравственное
4: и так далее. Все происходит очень постепенно. Эта технология известна как окно Авертона.
5: Технология дьявола.
3: Да. Вот, знаете, у меня все-таки вопрос. Давайте еще раз. Мы уже это сказали, все равно давайте еще раз, потому что это очень важно. Есть ли милость у Бога к таким людям?
0: Милость Божия, она распространяется вне зависимости от низости греха, в который человек пребывает, вне зависимости от твоего социального какого-то положения и взглядов на жизнь. Бог всех нас считает детьми. Хорошие мы, или плохие больные или здоровые, зараженные грехом или не очень, мы все его дети.
3: Да,
0: то есть... и то, что мы сегодня здесь озвучили, Бог готов и желает, как папа любит своих деток, так он любит.
3: Да, мне родился, вот как матери, мне родился ребенок-инвалид. Я же его не избавляюсь от него, правильно?
0: Да.
4: Знаете, в свое время меня очень впечатлила и тронула фраза, которую мне сказал один из проповедников, пастор. Он сказал так, что нет такого греха, из которого Бог не может тебя вытащить. И это то, что мне дало колоссальных сил для того, чтобы избавиться от своих грехов, комплексов и так далее.
3: Самое главное, чтобы человек понял, что это грех, и чтобы, как написано в Откровении, кому нужно кланяться? Не своим желанием, но мало что мне хочется.
0: В итоге выбор...
3: К сотворившему.
0: Выбор за самим человеком.
3: Кому он будет кланяться? Будет он кланяться или себе своим желанием, или он понимает, что здесь все-таки Господь Богом.

0: Здравствуйте. До недавних пор считалось, что детский сад – необходимое звено в развитии каждого ребенка. Но на самом ли деле детям нужен детский сад? Обязательно ли ходить туда, чтобы социализироваться в обществе и быть здоровой, полноценной личностью в будущем? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Диана, решая вопрос о детском саде, мне кажется, в первую очередь нужно понять, зачем детский сад вообще нужен моей семье, моему ребенку и нам, родителям.
1: И действительно, повсеместно считается, что детский сад – это необходимое звено в развитии ребенка, потому что ребенок, садовский ребенок лучше подготовлен к школе, обладает определенным уровнем знаний. Он более социализирован, поскольку имеет возможность находиться в детском коллективе и устанавливать там отношения, учится устанавливать отношения. И в советское время даже было необходимым отдавать детей в детские сады. И домашние дети встречались редко. Но сегодня, кроме детских садов государственных, существуют еще детские центры развития, всевозможные секции, кружки, которые может посещать ребенок. Кроме того, есть и частные педагоги, которые могут на дому с ребенком заниматься. То есть вариантов устройства ребенка на сегодняшний момент очень много. И поэтому не только садовский ребенок может подготовленным к школе пойти. Не только садовский ребенок может пойти хорошо подготовленным к школе, но и семья может обеспечить ребенку эту подготовку.
0: Угу. То есть мы сегодня вообще будем говорить о плюсах и минусах как детского сада, так и домашнего воспитания ребенка до школы. Да. А в каком все-таки возрасте стоит ставить перед собой вопрос, отдавать или нет ребенка в детский сад?
1: По мнению специалистов, психологов, до 3 лет у ребенка с матерью возникает очень большая эмоциональная связь, и у них такая социальная ситуация развития «мы», когда ребенок не может существовать без мамы долгое время. И сепарационная тревога, то есть по отсутствию матери, у ребенка очень сильная. Угу. Поэтому психологи не рекомендуют ребенка отдавать в раннем возрасте в детский сад, и поскольку в 3 года у них наступает кризис, и если этот кризис еще совпадает с адаптацией к детскому саду, то ребенок очень плохо и болезненно себя чувствует, часто болеет в результате адаптации, и еще это сопровождается негативизмом, неприятием всего вокруг. Поэтому лучше к 4 годам. 4 года – это самый безопасный вариант, когда можно ребенка отдать в детский сад. И как раз-таки после 3 лет у детей появляется особая потребность, к 4 ближе, особая потребность в общении, взаимодействии, в игре со своими сверстниками. То есть это потребность ребенка, которую действительно необходимо удовлетворить.
0: Вот еще один больной вопрос, которые возникают у родителей, когда они отдают ребенка в детский сад, это что ребенок оттуда принесет, как раз вот общаясь со своими сверстниками. Какие слова, какие поступки, то есть то, чему дома его не учили. Как, этому можно ли как-то противостоять, или это неизбежность?
1: В любом возрасте, конечно, некоторые родители думают, что если они не отдадут в детский сад, они оградят ребенка от негативного влияния окружающих людей, но все равно мы с этим можем столкнуться и в более позднее время, да, и в школе. Однако, даже на примере собственного ребенка могу сказать, что да, случается такое, но поскольку мы уже вкладываем вот этот нравственный фундамент у детей из раннего возраста и говорим, что плохо, что хорошо, на примерах вот таких плохих поступков, иногда и других людей, детей, мы говорим, что это плохо, так поступать нельзя. То есть ребенок начинает понимать, что вот так повторять не нужно. То есть мы говорим и объясняем. И, конечно, вот здесь вот этот фундамент нравственный, он уже должен начать закладываться. Поэтому нужно с ребенком много говорить, объяснять, читать литературу, читать необходимые произведения, где вот встречаются такие примеры. Например, художественных образов, где мы говорим с детьми о том, что, как нужно себя вести, а как нет.
0: Да? И, конечно, в наших христианских семьях мы с самого раннего возраста читаем с ребенком Библию, да? То есть закладываем вот этот самый необходимый нравственный фундамент. И ну, если, как вы говорите, к 4 годам уже можно многое что в ребенка заложить. И я для себя понимаю, что действительно ребенок в конце концов должен начать приобретать какой-то иммунитет, так же, как и в здоровье, так и в психологическом плане, только сталкиваясь с этой самой инфекцией, да, наверное,
1: да, нужно. Действительно, это работает, это действительно так. Но этого не избежать, к сожалению. Мы не можем оградить ребенка, посадить его в какой-то под колпачок, знаете, и беречь, чтобы с ним ничего не случилось. Рано или поздно он все равно столкнется с этим. И хорошо бы, если мы пораньше начали ему прививать необходимые нормы, правила поведения в обществе и в общении с другими людьми.
0: Еще один вопрос, тоже больной для всех мам. Это насколько хорошо за ребенком ухаживать в детском саду? Особенно, когда мама отдает ребенка в детский сад, и ребенок начинает постоянно болеть. Первое, конечно, что кажется, за ним там плохо ухаживают. Что можно с этим сделать?
1: Ну, для начала я бы сказала, тут важен вопрос еще выбора все-таки учреждения, когда мы хотим отдать своего ребенка, особенно если мы хотим его отдать рано, а в связи с нашей экономической, может быть, ситуацией, там, политической стране, мамы не могут до 3 лет часто сидеть с ребенком, отдает его рано, в 1,5 года, допустим, после 1 года. Это часто, чаще всего это частные сады. Вот. И частные сады на сегодняшний момент, они бывают очень разные по своему уровню, да, по своему уровню компетентности педагогов. И поэтому, когда мы посещаем эти сады, когда мы посещаем, нам делают экскурсию в этом детском саду, мы проходим экскурсию.
0: То есть мы должны выбираем, да?
1: Увидеть, да, выбрать и посмотреть. Конечно, обязательно, чтобы все равно нужна лицензия, чтобы это было проверенное учреждение. Чтобы в группе обязательно раннего возраста была няня на группу. Не на две, а на одну. Ну, то есть это обязательно. Обязательно посмотреть, в каком состоянии находится помещение, да, уборные и так далее, кроватки, в шкафчике, как ухаживают, какие средства. Обязательно нужно, чтобы был увлажнитель воздуха. Это необходимо для детей не только раннего возраста, но и всех, наверное, детей и взрослых. Это важно для здоровья, что нужен увлажнитель, нужна своевременная уборка. Обо всем этом можно спрашивать и задавать вопрос. Потому что действительно встречаются, бывают и такие случаи, когда не очень хорошо. Но можно задать вопрос, да, и спросить, а почему и как, ну вот все-таки. Но тут еще, наверное, стоит сказать, если ребенка отдают рано,

0: да, в детский сад, и он начинает болеть. Это же еще может быть связано с вопросом адаптации, потому что он тяжело переносит.
1: То есть это не обязательно условия в детском саду, это что-то другое?
0: Да, чаще всего, скорее всего, связано у детей раннего возраста от 1,5 лет, чаще всего это связано с привыканием к детскому саду, поскольку они еще не могут оставить
1: стресс?
0: Маму. Да, сепарационная тревога присутствует, ребенок не может отпустить маму. Иногда это не выражается в слезах, а внутри ребенка, и они начинают болеть. Но опять же, когда отдавать, да, тут еще зависит индивидуально от каждого ребенка. Есть дети, которые хотят и раньше 4-3 лет, и в 1,5, и в 2, которые хотят общаться, хотят стремятся к другим детям, стремятся к какой-то деятельности. И им просто мамы дома, может, даже не хватает. Поэтому они хватают маму на улицу, куда-нибудь в центр,
1: да,
0: просят об этом. Да, вот эта потребность, она может проявляться гораздо раньше. И можно попробовать даже поводить ребенка на полдня в детский сад, чтобы она там посмотрела, освоилась, ей там будет, может быть, интереснее, чем дом, потому что там богатая развивающаяся среда, там много детишек, там интересные, может быть, занятия какие-то, которые мама дома не даст. И опять же, говоря о плюсах и минусах, да, в детском саду все-таки есть программа детского сада, есть разнообразный спектр занятий. Где-то больше, где-то меньше, но детей готовят физически, интеллектуально. У детей музыка, хореография, физкультура, им развивают мелкую моторику, там все-все, все необходимые условия, чтобы личность развивалась. Ну, в хорошем саду, с хорошими, да, компетентными педагогами, все эти качества могут полноценно развиваться. И не всегда дома, в домашних условиях, к сожалению, не могут мамы дать этого. Поэтому здесь важно, чтобы, если мама очень хочет, чтобы ребенок был, воспитывался в домашних условиях, здесь либо нанимать специальных педагогов, либо пройти курс какой-нибудь обучения, освоить дошкольную педагогику, психологию, взять какую-то программу, может посоветоваться с садовскими работниками, чтобы позаниматься по этой программе. Потому что на выходе в школу все равно будет видно, что у ребенка существуют некие проблемы все равно. И это видно при тестировании, при поступлении в школу. Ходил ребенок в сад, не ходил, и какой у него уровень подготовки на сегодняшний момент.
1: Мы чуть-чуть позже перейдем к этому вопросу. Вот как ребенка можно подготовить к школе дома. А вот что касается еще детского сада. Ведь часто идет речь не о выборе не только самого учреждения, но и воспитателя. Как маме передать в чьи-то чужие руки воспитание ребенка? Это очень волнительно, это очень ответственно. Можно ли как-то выбирать воспитателя? И как лучше это делать? На что обращать внимание?
0: Конечно, если вы даете ребенка в государственный сад, где вы стояли на очереди, там вряд ли предоставят возможность выбирать. Если есть возможность, обладаете средствами, вы идете в частный детский сад, то там, наверное, больше возможности выбрать, если несколько групп, посмотреть на педагога, посмотреть, возможно, на отзывы об этом детском саде, что пишут другие люди, поговорить с другими родителями, посмотреть на педагога в деятельности, может сводить на прогулку ребенка, посмотреть, как она.
1: На что общается. Больше обратить внимание? На ее компетентность как педагога, как на ее способности обучать детей или на ее сердечность, мягкость?
0: Знаете, даже в учебниках по введению в педагогическую деятельность написано, что первое главное условие успешной любой педагогической деятельности – это любовь к людям и к детям. И без этой любви, в принципе, все остальное, наверное, не имеет смысла и не имеет эффекта, потому что у детей все-таки базовая потребность в этом возрасте, в дошкольном и в раннем, и в дошкольном возрасте – это потребность в любви, в заботе, во внимании, индивидуальный подход. И когда ребенок видит, что его любит педагог, то все остальное, мне кажется, прикладывается. То есть, это будет эмоциональный человек, который рядом с ребенком, который проявляет положительные эмоции. А дети, поскольку эмоционально, на эмоциональном фоне положительном, лучше воспринимают информацию, они будут лучше обучаемы. То есть тут важно иметь и конечно, любовь к детям, и подготовку.
1: Хорошо. Вот я просто вспоминаю действительно свою старшую дочь. У меня совершенно не было в планах отдавать ее в детский сад. И в возрасте как раз 4 лет она во время наших с ней прогулок стала замечать детей, которые гуляют за заборами, гуляют группами. Я объяснила ей, что детский сад, и она просто стала требовать, чтобы мы туда ее отдали. Это было мне, конечно, непросто расстаться со всеми своими предыдущими, так сказать, планами. на жизнь, на ее воспитание. Вот. Но, слава богу, я познакомилась

0: с женщиной, которая оказалась воспитателем детского сада. Вот. Как оказалось, прийти просто погулять с детками нельзя, можно отдать ребенка в детский сад. И вот тогда действительно в нашей семье мы приняли все-таки решение отдать ее в детский сад. Ей было уже 4,5 года, когда мы уже, так сказать, подготовили необходимые документы и все остальное. И действительно, я понимаю, что это было такое, ну, правильное решение, потому что она у меня была очень общительная, и хотя у нее и в церковь мы ходили, она общалась там много с детьми, и ходили в гости, и гуляли на площадке, и ходили на музыку, ей не хватало все равно. Ну, ей хотелось все время расширить, так сказать, круг своих друзей. И я поняла, что это правильное решение на тот момент. Но вообще, конечно, детский сад, он ведь не только для ребенка нужен, он в какой-то степени может быть нужен и для мамы, потому что мама, она ведь тоже начинает уставать уже, да, постоянно вот это вот зацикливание на ребенке, ей хочется тоже как-то развиваться. Вообще, это правильно, это нормально, это тоже причина.
1: Я думаю, что это неплохо, когда мама и сама воспитывает ребенка и находит возможность, да, его воспитывать сама и дать ему весь необходимый багаж там, знаний, которые предполагает вообще детский сад. И в то же время, если она понимает, что у ребенка существует, как вы сказали, потребность, у ребенка в общении с другими uh-huh. детьми, со сверстниками, в взаимодействии, в игре с ними, то это тоже неплохо отдать. Тут, мне кажется, все-таки больше надо смотреть на потребности ребенка, нежели uh-huh. даже на свои. То есть мама немножко жертвует, я бы так сказала. Uh-huh. Конечно, хочется больше свободного времени, хочется потратить время на себя, а устаешь, и приходится много заниматься домашними делами. Но когда ты понимаешь, что на весах стоит жизнь и здоровье твоего ребенка, и то и в первые 5-7 лет закладывается база личности, uh-huh. то тут уже думаешь, может, все-таки где-то пожертвовать временем и дать ей все необходимое.
0: Тем более эта жертва, она потом, в общем-то, окупится, да, если твой ребенок не болеет, да, если ты видишь, что у него складываются хорошие черты характера, да, что он спокойно развивается, что, ну, вообще, как бы он такой нормальный, гармоничный, спокойный, да, то тебе самой потом от этого будет легче с ним, даже когда он пойдет в школу.
1: Да, плоды, конечно, такого подхода будут в будущем, наверное, и дальше, и после школы в том числе. Потому что дети — это всегда вклад, да? Вклад,
0: да,
1: своих,
0: это вклад
1: собственных сил, своей жизни в ребенка.
0: Давайте теперь перейдем действительно к плюсам вот домашнего воспитания ребенка. Что нужно вот маме обеспечить ребенку, если родители принимают решение, что он не будет посещать детский сад?
1: Первое и самое важное для ребенка – это, конечно, социализация. Кроме uh-huh. того, что мы даем дома, для ребенка необходимо создать условия, где он будет гулять и общаться с другими детьми. Может быть, какие-то общие детские площадки или центры развивающие, где дети могут играть вместе, uh-huh. общаться.
0: То есть не
1: или...
0: просто сидеть рядом и обучаться рядом, а именно
1: да.
0: играть.
1: И даже можно такую практику вести, вводить к подругам в гости на какое-то uh-huh. время, чтобы ребенок понимал, что слушаться может он не только мама, но и кого-то еще. То есть uh-huh. в гости ходить друг к другу, да, ну то есть мамочка, которая дома.
0: То есть он должен еще общаться с другими взрослыми, да, я так понимаю?
1: Обязательно, да, обязательно. Uh-huh. Не
0: и
1: бояться.
0: И учиться
1: да.
0: правильно строить с ними отношения.
1: Да, потому что ребенок очень сильно привязан к маме, и uh-huh. вот этот вот, когда он выходит уже за границы этого общения, ему немножечко страшно, и поэтому мы постепенно должны ему прививать навыки общения с взрослыми детьми, со знакомыми, да.
0: А как часто ребенка нужно, например, раз в неделю, это достаточно или нет?
1: Я не знаю, существуют ли такие четкие границы, uh-huh. раз или нет. Я думаю, ну, почаще. Может быть, 2 раза в неделю, когда мы можем с другим взрослым пообщаться, оставить.
0: Ну, а даже играть с детьми, будет... наверное, надо практически каждый день, ну,
1: потому что
0: после
1: детей...
0: 4 лет, да?
1: Ну, мой ребенок в год, в полтора уже uh-huh. хотел и бежал на улицу. То есть они начинают самостоятельно ходить уже, немножко uh-huh. самостоятельно начинают быть, им уже хочется играть. Бегать на площадку и так далее. То есть есть такое. Но существует еще некая опасность. Это эффективная привязанность ребенка к матери, когда мама сама uh-huh. боится ребенка от себя отпустить, uh-huh. когда тревожится постоянно за его здоровье. У нее постоянно тревога на то, что он, с ним может что-то произойти и случиться. И она, эта тревога передается ребенку. Поэтому здесь нужно быть самой немножко настроена внутренне. Особенно и когда мы в сад отдаем, да и вообще, в принципе, когда мы отдаем ребенка там, бабушкам, дедушкам, знакомым, взрослым, uh-huh. тем, которым мы доверяем, мы должны уже немножечко так, тоже спокойнее к этой ситуации, к моменту разлуки относиться, что вот ребенок сейчас побудет с кем-то еще. Вот

0: такая, вот такая аффективная привязанность, она, конечно, немножко, ну, опасна и для здоровья ребенка тоже, потому что и к саду, и вообще к другим людям, к обществу сложно адаптироваться ребенку, которого мама сильно к себе вот привязывает.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы сегодня так откровенно отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Счастья вам и вашим детям.

0: Здравствуйте. Билл помнит две вещи после автокатастрофы. Во-первых, боль, и это понятно, учитывая, что у него было много переломов. А второе — молитвы родных. Он считает, что именно они спасли его жизнь.
1: Филлис и Билл Фелпс собрались в отпуск, и Билл поехал решить некоторые вопросы. Через несколько часов жена ему позвонила.
0: Я подумала, почему он так долго, а мне ответили, Билл попал в аварию. Мы не знаем, выживет ли он.
1: Знакомая Филлис видела все своими глазами. На перекрестке фургон поехал на красный свет и врезался в мотоцикл Билла. Пытаясь избежать столкновения, тот потерял контроль и 12 метров пролетел по асфальту. Билл был без шлема.
0: Меня накрыли эмоции, но моим первым действием всегда была молитва.
1: Когда Филлис прибыла в местную больницу, медики готовили Билла к отправке вертолетом в медицинский центр Хичкока в Либанон.
0: Я молилась, говоря, «Боже, пусть он выживет». Он был без сознания. Я прикоснулась к его ноге, помолилась Господу. Я ощутила, как Дух Святой сказал мне внутри, «Верь, он будет жить».
1: Филлис и ее взрослые дети поехали в медицинский центр, куда отвезли Билла.
0: Мы не знали, успеем ли мы доехать до того, как он умрет.
1: Когда они приехали, врачи рассказали, что у Билла множество травм.

0: «Готовы ли вы заботиться о нем до конца своей жизни?» Я ответила: «Конечно, делайте все, что можете». Они сказали: «Вам с детьми лучше попрощаться с ним». Я привела детей в комнату и сказала: «Последнее слово за Богом».
1: Хирурги удалили часть черепа, чтобы ослабить давление на опухший мозг. Билла ввели в состояние медицинской комы. Оставалось только ждать.
0: Ситуация была тяжелой. Я не знала, каким Билл очнется.
1: Вскоре зал ожидания наполнился людьми, молящимися о Билле и его семье.
0: Я очень волновалась, но не считала, что Бог покинул меня. Я не сомневалась.
1: Так как это была травма фронтальной доли, врачи не давали надежд, что память Билла восстановится. На 12-й день отек мозга сошел настолько, что его смогли вывести из комы.
0: Он не понимал, что происходит. Я не знала, вспомнит ли он нас.
1: Я помню ужасную боль и как моя семья молилась обо мне. Через 2 дня Билла перевели в католический медицинский центр в Манчестере на реабилитацию. Там он начал заново учиться есть, говорить и ходить. Даже тогда врачи не верили, что Билл полностью восстановится.
0: Они сказали мне, что мой муж не вернется ко мне. Это будет другой человек, и мне нужно к этому подготовиться. Это надо принять.
1: Однако Билл столкнулся не только с физическими проблемами. У меня были активные отношения с Богом. Как он мог допустить, чтобы подобное случилось со мной? Я не мог этого понять. Раздражение переросло в злость. Были вопросы без ответов.
0: Он говорил мне: «Я не могу найти себя». А я отвечала: «Богу все известно. Он знает, где ты сейчас. Он найдет тебя».
1: К этому моменту люди во всем мире молились о Билле. Его состояние постепенно начало улучшаться, и 10 сентября он отправился домой.
0: То, что его выписали, это большая победа, но его жизнь дома была серьезным вызовом. Я чувствовала молитвы. Это придавало мне надежду.
1: У меня появилась решительность благодаря любви, которой я был окружен. Обо мне молились родные и друзья. Билл продолжал проходить реабилитацию, ее взгляды на Бога начали меняться. Моя злость начала превращаться в благодарность. Мне не нравится то, что случилось со мной. Не понимаю и не пойму, но я благодарен Богу за то, что происходит. За благословения, которыми я могу наслаждаться каждый день. У меня 8 внуков. Я мог не встретиться с 6 из них, если бы Бог не сохранил мою жизнь. На протяжении последующих 2 лет Биллу пришлось сделать много операций. Благодаря физиотерапии он почти полностью вернулся к нормальной жизни.
0: Его состояние улучшилось. Он снова ходит, сидит за столом, косит газон, снова водит автомобиль. Это был долгий и непростой путь для всех нас.
1: Сегодня Билл и Филлис верят, что именно сила молитвы вернула его к той жизни, которую он так любит. Бог творит чудеса. Он продолжает творить их и сегодня.
0: Иисус Христос верен. С чем бы вы ни сталкивались, не отворачивайтесь от Бога. Бегите к Нему. Он достоин вашего доверия. Он не хочет, чтобы вы одни шли по этой жизни. С чем бы вы ни столкнулись, вам нужен Иисус Христос. Он – ответ. Он действительно ответ. Разве не так? Жизнь полна внезапных событий. Происходят вещи, которых мы совсем не ожидаем, и часто они полностью меняют нашу жизнь. Но мне нравится то, что сказала Филлис. Последнее слово за Богом. Я не знаю, какая у вас сегодня нужда. Я не знаю, о чем вы просите Господа. Но вот что я знаю точно. Последнее слово за Ним. Он знает ваше имя, как знал имя Билла. Он знает, где вы и через что проходите сейчас. Он дал обетование, что все, не кое-что, А все, особенно самые тяжелые трудности, все это содействует во благо тем,

0: кто любит Бога. Если готовы, давайте помолимся вместе. Готовы? Будем молиться. Отче, мы любим Тебя. Мы знаем, что Ты больше всего, что мы можем себе представить. Ты участвуешь во всем. Ты просишь, чтобы мы отдали себя Тебе, доверились Твоему сердцу, особенно когда не видим ничего, когда мы не понимаем, почему что-то случилось. Мы верим, что Твое сердце всегда желает нам добра. Твоя доброта идет за нами, Твоими детьми. Ты обещаешь нам сделать добро из негатива, явить жизни смерти, дать надежду во тьме. Двигайся в нашей жизни сегодня. Покажи нам, что Ты хочешь сделать. Дай нам такие сердца, волю, разум и дух, чтобы получить то, что Ты хочешь дать, Господи. Мы благодарим Тебя за Твою доброту.
1: Кто-то борется с головокружениями. Вы смотрите нас, сидя, потому что вам нужно было присесть. Когда вы идете, то держитесь рукой за мебель, чтобы не упасть. Это головокружение уходит сейчас во имя Иисуса. Бог хочет совершить нечто великое в вашей жизни.
0: Кто-то из вас упал и повредил переносицу. После этого у вас начались ежедневные мигрени, а вам кажется, словно на вашей голове повязка, которая давит и вызывает дискомфорт. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы чувствуете, как эта повязка падает. Освободитесь.
1: Это не физическая проблема. Есть мужчина, который нуждается в мудрости в отношении своей жизни. Он боится попросить ее у Бога, потому что ему кажется, что он совершил столько ошибок и так опозорил Бога, что не имеет права просить у него. В Иакове сказано, что если мы нуждаемся в мудрости, то должны просить у Бога, который дает даром. И он хочет дать ее этому мужчине. Приготовьтесь к тому, что он проговорит сейчас к вам во имя Иисуса. Будьте готовы.
0: У кого-то из вас серьезная травма копчика. Он сильно болит, у вас проблемы с подвижностью. Врачи сказали, что ничего не могут сделать. Но последнее слово за Богом. Вы получаете исцеление сегодня во имя Иисуса. Благодарите Его. Спасибо.
1: Есть кто-то, кто только что вышел из реп-центра для наркоманов или алкоголиков. Вы долго страдали от зависимости, а сейчас думаете, а что теперь, что делать дальше, с кем поговорить? Вам нужен Иисус. Он хочет сказать вам, сосредоточься на мне. Вот ваше направление. Смотрите на Отца, и Он поведет вас во имя Своего Сына, Иисуса. Спасибо за слово, Господь.
0: Да. У кого-то из вас есть постоянная проблема в виде пятен. Они появляются вокруг рта и даже на языке. Я не знаю, что это, но Бог исцеляет вас сейчас. Вы сможете снова почувствовать вкус. У вас не будет дискомфорта и боли. Во имя Иисуса, будьте здоровы.
1: Одни супруги смотрели сюжет о чуде, находясь в отделении скорой помощи. Вы укрепились в вере. Сюжет закончился, и мы после него молимся. Вы думаете, что ваша вера гаснет? Господь хочет обратиться к вам и привлечь ваше внимание. Он говорит, «Я с вами, я с вашим ребенком, мой Дух Святой с вами. От вас мне нужна вера размером с горчичное зерно. Не теряйте из виду Господа в этой ситуации. Он силен. Спасибо, Отец».
0: Бог работает активно, хотя мы его и не видим. Он делает то, что мы не можем понять или принять. Поднимите сегодня свои руки и начните славить и благодарить Господа за то, что Он делает в вашей жизни. Даже если у вас нет серьезных физических, финансовых или психологических нужд, благодарите Его. Бог пребывает в хвале своего народа. Пригласите Его к себе во имя Иисуса. Спасибо, Господи, за Твою доброту. Мы поклоняемся Тебе. Аминь.
1: Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался практически ежедневно и проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить, и он едва не стоил ему семьи.
2: Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
0: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
2: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
0: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
2: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
0: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
2: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
0: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
2: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал, «Стань на колени и молись». Я ответил, «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал, «Это не я». Учитель спросил, «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала, «Хорошо, это уже кое-что».
0: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
2: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал, «Зачем ты сделал это для нас?» Я знаю, какой я эгоистичен, но я начал влюбляться в Иисуса. Я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее.
0: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
2: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
0: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
2: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в

0: в нее, не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
1: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
0: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Если у вас проблемы в браке, то, надеюсь, эта история ободрила вас. Кейси был крутым парнем, он участвовал в серьезных боях и ставил себе серьезные цели. Но каким бы крутым он ни был, он признал, что не был достаточно крут для того, чтобы преодолеть похоть плоти. Это проблема, с которой мы сталкиваемся всю свою жизнь. Так написано в послании к Галатам. «Плоть и дух воюют друг с другом, это война». Вам не нужно бояться этого. Во Христе есть надежда. Благодаря Ему мы можем распять эти плотские желания. Мы будем регулярно сталкиваться с этим всю жизнь. Будем бороться с плотью, но когда Кейси отдал себя Иисусу, то не только победил, но и стал лучшим мужем. Ведь когда вы фокусируетесь на Иисусе, вы становитесь лучше. В этом нет никаких сомнений. Кейси сказал, что ходил в клуб. Он знал, что не должен был там находиться. У него даже руки дрожали, потому что его дух знал, что это не для него. Его дух был встревожен. И хорошо, когда ваш дух говорит «нет». Это Дух Божий сказал ему «это не то, что я приготовил для тебя». И в итоге он начал прислушиваться к голосу Божьему и голосу Духа Святого. Он понял, что должен отдать это ему. Павел говорил об этом в Писании. Безусловно, апостол Павел находился в других обстоятельствах, но он говорил, что не хочу, делаю, а что хочу делать, не делаю. Это естественное состояние человека, но чудесная новость состоит в том, что когда мы отдаем эти вещи Иисусу, Дух Святой приходит в силе и приводит нас ко Христу. Он берет наш грех и очищает нас. Все это стало возможным благодаря Его жертве на кресте. Я хочу помолиться о двух вещах. Я хочу помолиться о браках и за тех, кто борется с похотью. Многие люди, любящие Иисуса, сталкиваются с этой проблемой. Я хочу помолиться за вас. Если у вас есть проблемы с похотью, молитесь со мной. Или если ваш брак нуждается в прикосновении и помазании Духа Божьего, обращайтесь к Господу. Присоединяйтесь. Бог Отец, во-первых, я молюсь о семьях, о супругах, которые испытывают трудности. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух Святой научил их, как оставлять гордыню и фокусироваться на Христе. Когда мы больше любим Иисуса, мы становимся лучшими супругами. Отче, я молюсь о тех, кто испытывает похоть плоти. Пусть они услышат сегодня Твой голос и поймут ту надежду, которая скрыта в благодати Иисуса Христа. Какими бы грязными мы себе ни казались, мы не можем зайти слишком далеко, стать слишком грязными для любящих рук Иисуса. Он принимает нас, изменяет нас. Господь, я молюсь сейчас, чтобы тот, у кого проблемы в этих сферах, ощутил любовь Твоего Духа, перестал слушать голос тьмы, но услышал голос Божий. Спасибо за надежду, благодать и прощение. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Хадидже было всего лишь 13 лет, когда ее заставили вступить в брак по договоренности. Хуже всего было то, что муж регулярно избивал ее. Хадидже до сих пор ходит с физическими шрамами от побоев, но благодаря вам она и ее маленькая дочь обрели дом и будущее, наполненное надеждой. 13 лет Хадиджу против ее воли заставили выйти замуж. Мой муж был очень жесток. Я вернулась к родителям и сказала, что не могу жить с ним, потому что он постоянно бьет меня. Я была вся в шрамах от его побоев. Родители сказали мне терпеть и надеяться, что он изменится. Я терпела до последнего. Однажды я была дома, и вдруг почувствовала побуждение уйти. Я не могла сопротивляться этому. Я встала и ушла. Я пришла домой к одной христианке. Она открыла мне свои двери и познакомила с пастором. Они помолились за меня и привели меня ко Христу. Мой муж – мусульманин. Я знала, что не выживу с ним, потому что стала христианкой. Пастор дал ей контакты служения «Христианская вера», которая частично поддерживает обетование сироте. Теперь 18-летняя Хатиджа и ее дочь живут в нашем кризисном центре. У них есть все, в чем они нуждаются, чтобы расти и развиваться. До того, как прийти сюда, я была растеряна. Вы открыли свои объятия мне и помогли исцелиться. Это наша семья, наш дом. Благодаря программе наставничества вы помогли мне возрасти в отношениях с Богом. Я говорю с Ним, и Он отвечает мне. Все во мне радуется благодаря Иисусу. В центре можно освоить разные навыки. Хатиджа записалась на курсы шитья. Я делаю платье себе и дочери. Иногда она сидит у меня на руках, и мы вместе занимаемся этим. Мне так приятно знать, что я сама пошила это. Кроме того, они вдвоем посещают школу. Я очень рада, что учусь и умею теперь и читать, и писать. Это магия. Мой мир полностью изменился. В Нигерии многих девочек отдают замуж против их воли. Иногда я задумываюсь над тем, почему Бог спас меня и позволил остаться в этом месте. Я хочу стать адвокатом, чтобы помогать девочкам строить будущее. Я поражаюсь той благодати и милости, которую мне являют здесь. Спасибо за вашу доброту, открытые сердца. Пусть Бог даст вам благодать и силы, чтобы вы и дальше делали Его работу. Пусть Он дальше открывает вам двери для помощи другим. И пусть ваше благословение никогда не заканчивается.